0: Лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О политике.
2: Россия защитит права своих журналистов, которых Азербайджан объявил в международный розыск. Это заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, частные высказывания авторов не отражают официальную позицию Москвы по отношению к партнерам. Ранее Баку обвинил репортеров в призывах к свержению власти и нарушению территориальной целостности страны. А в МИД республики вызвали российского посла.
3: О спецоперации.
2: СМИ сообщили, что российская армия нанесла украинской военной логистике ущерб почти на полмиллиарда долларов за последние 3 недели. Удары пришлись по складам, хабам и морским судам, пишет журнал «Экономист». По данным издания, из-за регулярных атак порты Украины фактически прекратили коммерческую деятельность. Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении в Черном море очередного сухогруза с западным оружием для украинской армии.
3: О судебных делах.
2: Валерия Чекалина обжаловала обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном выводе денег за границу. Гагаринский суд Москвы зарегистрировал обращение всех участников процесса, включая сторону обвинения. Как отмечается, блогер настаивает на полной отмене решения и требует оправдать ее. Ранее суд назначил Чекалиной условный срок, крупный штраф и запретил администрировать сайты из-за махинации с доходами от фитнес-марафонов. Прокуратура посчитала решение недостаточным и подала жалобу.
3: Об образовании.
2: Математика возглавила рейтинг самых сложных предметов в начальной школе. Эксперты присвоили этой дисциплине 8 баллов из 10 из-за высокой умственной нагрузки на детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на санитарные правила. Следом за ней расположились русские и иностранные языки, а также информатика и окружающий мир. Самыми простыми уроками для младшеклассников признали физкультуру, технологию, музыку и рисование.
3: Обо всем.
2: Жителям Северной Кореи посоветовали выпивать по литру пива в день. Пенный напиток объявили эффективным средством во время жары. Об этом сообщило государственное телевидение этой страны. В эфире гражданам также порекомендовали пить больше чистой воды, фруктовых соков и некрепкого холодного чая.
3: О валютах.
2: Официальный курс доллара 85 рублей 16 копеек, евро 98,73, юаня 12,62. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Власти США надеются добиться прорыва по Украине с помощью новых переговорщиков. НАТО разработало детальный план действий на случай вооруженного конфликта с Россией. И Иран заявил о закрытии Ормузского пролива до выполнения требований США. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. А начнем мы с того, что власти Соединенных Штатов надеются добиться прорыва по Украине с помощью новых переговорщиков. Об этом 18 августа сообщила газета Financial Times и уточняет издание, что речь идет о председателе комиссии США по изящным искусствам Родни Мимсе Куке-младшем. Возглавлял он делегацию США на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Ну и издание также пишет, что его участие в мероприятии имело глубокий символический смысл и могло указывать на возможное восстановление дипломатических контактов между Вашингтоном и Москвой. Ну а бывший помощник президента США Джорджа Буша-младшего по России Томас Грэм 17 августа отметил, что стране следует возобновить очередные переговоры с Москвой и Киевом, и чтобы сблизить позиции сторон по урегулированию конфликта на Украине. Обсудим эти высказывания и данную ситуацию. У нас на связи кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров. Александр Кириллович, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Ну вот все началось с публикации газеты Financial Times, которая утверждает, что Родни Мимс Кук, этот человек, который уже был в столице, все видел своими глазами и какие-то контакты уже налаживал, и теперь он якобы будет в переговорной группе представлять Соединенные Штаты Америки. Подождите, но там же есть два веских переговорщика. Один из них зять Дональда Трампа, да, и Джаред Кушнер. И Уитков еще ему всегда в помощь. И что, без них теперь будут обходиться? Или это усиление? Или это просто вброс издания Financial Times? Как вы вообще оцениваете эту ситуацию?
0: Ну, я прежде всего это расцениваю как информационный повод, направленный на то, чтобы активизировать затухший российско-американский диалог, поскольку мы уже на протяжении нескольких недель ждем новостей о возможном визите Уиткова и Кушнера не только в Москву, но и на Украину, и вообще какие будут следующие действия администрации Трампа на этом направлении. Поэтому тут решили вспомнить, как еще во время Петербургского международного экономического форума приехала американская делегация вот во главе с Куком-младшим. У него во время пребывания в Санкт-Петербурге действительно были контакты, в частности, с советником президента Российской Федерации Антоном Анатольевичем Кобяковым, и это сейчас Financial Times пытается представить как параллельный трек переговоров с Россией. Хотя, учитывая тот факт, что Куку дали слово во время пресс-конференции с президентом, возможно, это был такой своеобразный пас американской стране, и мы ждем от них уже более конкретных действий.
4: Но странная личность, тем не менее, да, фигурирует во всем этом, потому что это все-таки председатель комиссии США по изящным искусствам. А конфликт на Украине с изящным искусством, ну, мне кажется, нигде не пересекается. Почему именно этот человек, чем он известен прежде всего? Может быть, это действительно какой-то хороший переговорщик? Или это будет какой-то некий обмен мнениями на параллельном треке, который связан с культурой? Может быть, есть какие-то, не знаю, предложения, в конце концов? Может быть, хоккейный матч уже? В конце концов, США, Россия будет организован. Что-то про него тоже все забыли.
0: Ну, было бы прекрасно, если действительно соответствующее решение, которое вытекает из договоренностей саммита в Хельсинки и в Анкоридже, действительно будет исполнено, и, возможно, действительно Кук-младший будет этим заниматься. Но вообще, если мы говорим про дипломатию, то очень часто, конечно, подобного рода переговоры ведут не обязательно профессиональные дипломаты или министры иностранных дел. Это могут быть любые люди, которые уполномочены вести такие диалоги от президента, как от главы государства. И поэтому вполне возможно, что Дональд Трамп Куку-младшему просто доверяет эту очень сложную миссию, понимая прекрасно, что и у Уиткова, и Кушнера есть своя позиция, а, скажем, у госсекретаря Рубио может быть прямо противоположная. И поэтому это в том числе попытка нащупать тот переговорный формат, который устроит и российскую сторону, и при этом позволит американцам иметь канал диалога с нашей страной.
4: Александр Кириллович, ну, канал диалога с американцами, это, конечно, все очень здорово. Но мы видим по прошествии там последних пары лет, что этого мало. Мало также иметь какие-то опосредованные переговоры через посредников с Украиной, поскольку есть еще Европа, есть Британия, в конце концов, Франция, другие страны, которые тоже пытаются участвовать в этом переговорном треке, постоянно вставляют палки в колеса. Не переизбыток ли это каких-то надежд, связанных с тем, что мы начинаем диалог в очередной раз с американцами, но Европа при этом... Они, конечно, говорят, что надо налаживать диалог с Россией, но это пока только разговор.
0: Вы знаете, ну, как сказал в свое время один известный футболист, наши ожидания – это наши проблемы, и поэтому действительно уж слишком гиперполизировать значение дипломатии в условиях продолжающей специальной военной операции, конечно, не нужно. Нужно дождаться того момента, когда этот переговорный процесс действительно будет выводить не на перемирие, а на подписание полноценного мира. И мы с вами этот диалог сейчас ведем фактически в день, год спустя, после того, как прошел саммит в Анкоридже, и в понедельник, 18 августа 2025 года, как раз-таки Зеленский вместе с европейскими лидерами приехали к Трампу для того, чтобы его отговорить от любых договоренностей с Россией. И за год мы видим, что ситуация действительно сложилась таким образом, что американцы явно переоценили свою возможность воздействовать на этот процесс. Отсюда сейчас вот абсолютно беззубая политика Дональда Трампа в этом направлении и попытка найти хоть какого-то человека, который мог бы выступить в качестве рупора американской страны, который налаживает хотя бы мнимый диалог с Россией. Поэтому я с вами полностью согласен, для полноценного урегулирования подобного рода действий крайне недостаточно.
4: А диалог с американской стороны, с Украиной и с Европой нужно ли налаживать? Достаточно ли вот этих переговорщиков, которые уже в информационном поле фигурируют?
0: Но если вспомнить, как изначально развивался этот вопрос, у американской стороны был спецпредставитель президента по Украине Кит Келлок, который в конечном итоге занял слишком проукраинскую позицию и оказался не у дел. Поэтому я полагаю, что, конечно, американцы сейчас пытаются найти тех людей или тот переговорный канал, который позволит доносить свою позицию до европейцев и до украинцев таким образом, чтобы они это все-таки принимали к исполнению. Но проблема имплементации договоренности Саммита-Анкоридж как раз-таки заключается в том, что европейцы и украинцы не готовы идти ни на какие уступки. Полагаю, что Дональду Трампу нужно просто пережить и переждать, как плохую погоду за окно. В надежде на то, что в ноябре придут демократы, и уже с демократами они будут договариваться на своих условиях.
4: Александр Кириллович, еще один вопрос. Не кажется ли вам, что если дело будет продолжаться именно вот таким образом, которым сейчас продолжается, то усиление эскалации неизбежно? Многие говорят о том, что украинскому конфликту осталось недолго существовать, потому что у Украины заканчиваются ресурсы, и то, что мы сейчас видим, в том числе включая атаки на российские регионы, это очень похоже, ну, на некую агонию. Да, есть такие как бы мнения, да, я не говорю, что это однозначная точка зрения 100% наблюдателей, но тем не менее. На ваш взгляд, велика ли вероятность серьезной эскалации в ближайшие несколько месяцев?
0: Знаете, я боюсь, что пока что Украина еще рано списывает со счетов. Все-таки они действительно продолжают оказывать очень ожесточенное сопротивление, имея поддержку всего Североатлантического альянса. Но одновременно с этим, конечно же, эскалация неизбежна, поскольку для того, чтобы этот конфликт закончился, его нужно урегулировать дипломатическим образом. Либо одна из сторон должна кратно нарастить свои усилия для того, чтобы нанести то самое стратегическое поражение. И в этой связи, конечно, я очень опасаюсь, что дальнейший успех русского оружия в зоне проведения специальной военной операции поставит перед европейцами необходимость уже не просто поддержки Украины, а буквально ввязывания в конфликт. И именно понимая это, сейчас многие европейские столицы, они ведут процесс милитаризации, который в конечном итоге может привести в том числе к боевому столкновению с нами. Мне бы этого очень не хотелось, именно поэтому я очень надеюсь на то, что дипломатия, она все-таки восторжествует. Но мы прекрасно понимаем, то серьезная ситуация, в которой мы сейчас находимся, по состоянию на конец лета 26-го года.
4: Александр Кириллович, я почему именно задаю такой вопрос? Потому что все чаще и чаще в разговорах с экспертами я слышу одно и то же мнение, что Украину не жалко никому. Ну, может быть, кроме нас самих, да, и, может быть, самих украинцев. То есть Европа и Штаты вообще не заинтересованы в том, чтобы сохранить людей, которые проживают на этой территории. Их это вообще не касается. И как бы сильно, и чем бы мы ни били там по определенным инфраструктурным, военным каким-то сооружениям, им все равно. И будут они снабжать и накачивать Украину вооружениями до тех пор, пока сами понусу не получат уже от нас. И вот это как раз та эскалация, о которой я говорю, и которой бы нам хотелось избежать.
0: Ну, с этим сложно, безусловно, спорить. Именно поэтому они действительно используют Украину как плацдарм для нанесения России стратегического поражения. Но проблема в том, что сама украинские власти, они сейчас находятся в ситуации, когда урегулировать конфликт, это фактически означает их политическое самоубийство, поскольку Зеленский как минимум уже 2 года нелегитимен, а этим летом он столкнулся с самым глубоким внутриполитическим кризисом за все свое президентство. И получается, что для него крайне важно, чтобы произошло расширение, в том числе и географическое, поля специальной военной операции, чтобы попытаться втянуть Беларусь, чтобы постараться сделать так, чтобы страны Прибалтики или Финляндии нанесли свой удар против России. В конце концов, открыть второй фронт против России где-нибудь в Грузии. Поскольку этого не получается, мы находимся сейчас в состоянии балансирования на грани войны и мира. И действительно, с учетом того, что европейцы усиливают свои военные бюджеты, любой казус белли, как выстрел во Франца Фердинанда летом 1914 года, он точно так же может привести к цепочке событий, которая в конечном итоге приведет к столкновению Европы с Россией. Это, пожалуй, самое сейчас опасное.
4: Огромное вам спасибо, Александр Кириллович. Это Александр Бобров был с нами на прямой связи, кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Я благодарю вас и прощаюсь с вами. Мы продолжаем наш эфир. Иран заявил о закрытии Ормузского пролива до выполнения требований США. Подробности через пару минут.
1: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только правда. сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Павел Селезнев о том, к чему приведет торговая война между США и Китаем.
6: Мир переходит к китайскому циклу или периоду накопления капитала. Эра американская, она заканчивается. Такова жизнь, смена эпох. Поэтому вот подобного рода войны, фрагментация мира на макрорегионы, которые будут, с одной стороны, друг с другом очень жестко, я бы даже сказал, жестоко конкурировать, использовать даже абсолютно серые или запрещенные приемы, использовать частные военные компании под разными флагами, а по критически значимым ресурсам, технологиям, направлениям будут, естественно, сотрудничать. Поэтому вот эта схватка или битва, она неизбежна, имеется в виду двух гегемонов, гегемона уходящего и гегемона приходящего, то есть США и Китая. А с другой стороны, мы прекрасно понимаем, и жизнь научила, и история научила, ну, конечно, тех, кто готов учиться, что санкции и любые ограничения бьют в первую очередь очень больно по тому, кто их вводит.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
4: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждение новостей. Иран заявил о закрытии Ормузского пролива до выполнения требований США. Морская артерия останется заблокированной, пока Вашингтон не выполнит условия американо-иранского меморандума. Об этом сообщил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багир Галибаф и передает его слова агентство Мехр. По его словам, для открытия пролива Вашингтон должен снять блокаду с Ирана, разблокировать замороженные активы, отменить нефтяное эмбарго и прекратить угрозы и военные операции. Цены на нефть растут. Во вторник опасения трейдеров по поводу перебоев в поставках сырья с Ближнего Востока усиливаются. И все это на фоне провала дипломатических усилий по урегулированию конфликта между США и Ираном. И текущую обстановку мы решили обсудить с ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом финансового университета Игорем Юшковым. Игорь Валерьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
4: Игорь Валерьевич, мне кажется, этой сказки нет конца. Она где-то закольцевалась и все время проходит одни и те же пути по спирали, но без сильного развития. Вот что вы можете сказать? Потому что мы много раз говорили, а что будет, если завтра вдруг все наладится, а если через неделю все наладится? И вот уже осень практически светит в глаза, а ничего не изменилось. Или изменилось просто нам незаметно.
7: Да, но тут действительно, в общем-то, особо ситуация не меняется. То есть мы точно можем сказать, что нормального судоходства в Ормузском проливе нет до сих пор. И вот нынешнее заявление Ирана – это скорее опровержение тех публикаций, которые были в западной прессе сейчас, о том, что якобы эта проблема вообще уже решена, и какой-то потайной ход москитный, значит, с перевалкой с борта на борт уже давно с отключенными приборами ходят, значит, по Ормузскому проливу, и Иран его не видит. И, мол, они перевозят там много, большие объемы нефти. Вот Иран, по сути, это опровергает и говорит, что нет, никакого транзита через Ормузский пролив полноценного не существует. И вообще, чтобы это произошло, надо, чтобы его требования выполнили западные страны. Он, прежде всего, Соединенные Штаты. Ну, вот. И дальше там идет перечисление, все эти стандартные пункты, которые были в меморандуме. Разблокировка золотовалютных резервов, особый статус, по сути, Ормузского пролива теперь, что Иран его контролирует, это надо признать Соединенным Штатам. Ну, вот. То есть поэтому нет на некие заявления со стороны западной прессы, которые пытались, наоборот, рынок успокоить и таким образом понизить цены. Вот. Что, мол, там нормально все судоходство. Поэтому идет действительно определенный трафик ближневосточной нефти, но скорее по входным нефтепроводам. То есть у Саудовской Аравии есть нефтепровод на Красное море. И туда определенные объемы идут. Объединенные Арабские Эмираты, они качают как бы, по параллельному там, нефтепроводу в Оманский залив, порт Фуджейра. Но это все не компенсирует в полной мере отсутствие трафика в Ормузском проливе. То есть все равно на мировом рынке сохраняется дефицит, и страны, потребители, они проедают свой стратегический запас, в том числе Соединенные Штаты. Ну, вот. И это тоже постепенно должно подталкивать их к некой сделке с Ираном и к тому, чтобы они все-таки пошли на уступки. Иран, я думаю, что выжидает именно этого, что в Соединенных Штатах постепенно будут истощаться стратегические резервы, и они в конечном итоге придут к тому, чтобы согласиться на ряд иранских условий, и они придут к компромиссу.
4: Игорь Валерьевич, на мой взгляд, вот эта ситуация, которая затянулась без возможного решения, и это тоже такая некая осада, причем осада с обеих сторон, в связи с этим возникает вопрос, а какие есть возможности у бизнеса это обойти и подготовиться к чему-то худшему? Вряд ли все это время все люди, которые добывают нефть, которые транспортируют нефть, у которых благосостояние от этого зависит прежде всего, их семей, вряд ли они сидели, просто ждали, что США с Ираном что-то там решат, и все будет как раньше. Но наверняка же есть какой-то другой план, которого они придерживаются.
7: Ну, безусловно, здесь на уровне государств, даже Ближнего Востока, предпринимаются, в общем-то, меры для того, чтобы и нивелировать нынешнее перекрытие, и в дальнейшем меньше зависит от Ормузского пролива. То есть, например, Объединенные Арабские Эмираты, они строят еще один новый нефтепровод, тоже в порт Фуджейра, который позволит большую часть их добычи, около 3-3,5 миллионов баррелей в сутки, все-таки выводить в Оманский залив, то есть в обход Ормузского пролива. Ирак ведет переговоры с Турцией о том, чтобы расширить существующий нефтепровод в турецкий порт Джихан, то есть выводить свою нефть на Средиземное море. Вот. И в этом плане как бы все готовятся. Да. А компании на своем уровне, они начинают вкладывать деньги в проекты в других странах для того, чтобы меньше зависеть от ближневосточной нефти. В общем-то, и Соединенные Штаты, может быть, частично-то и преследуют эти цели, что, мол, идите вкладывайте у нас в Америке, и мы увеличим здесь добычу в Соединенных Штатах. Но чтобы мир, в принципе, зависел меньше от ближневосточных поставок и больше от самих Соединенных Штатов. Ну, вот, поэтому все-таки происходят, да, эти изменения, но они требуют времени. И пока что мир закрывает свои потребности, просто проедая стратегические резервы.
4: Скажите, пожалуйста, Игорь Валерьевич, а вот мир через какой промежуток времени изменится так, что это станет заметно? Вот эта нынешняя модель потребления, к которой все привыкли, понятно, что к ней, скорее всего, уже никто не вернется. Это вот как до ковида и после ковида. Мир разделился на до и после. После ситуации с Ормузским проливом будет так же?
7: Ну, я думаю, что, конечно, все будут учитывать уроки перекрытия Ормузского пролива. И тот же самый Китай, в общем-то, который незримо там все равно присутствует, потому что крупнейшим рынком сбыта для саудовской нефти был именно Китай. Там Иран тоже продавал нефть только в Китай. Ну, вот. И во многом, в общем-то, вот эта вся история с как бы военным конфликтом с Ираном, Соединенные Штаты была затеяна в том, чтобы либо сместить власти, чтобы Иран не продавал со скидкой нефть в Китай, ну, либо вообще заблокировать иранскую нефть, как это сейчас происходит, чтобы Китай ее вообще не получал. Ну, вот. Поэтому Китай, он скорее пойдет по пути диверсификации, и нам это на руку, потому что мы как раз убеждаем Китай в том, что от нас поставки нефти и газа, они гораздо более безопасны, чем с Ближнего Востока. Ну, вот. И в этом плане мы, я думаю, что приблизились к соглашению, например, о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», потому что там никаких транзитеров нет, перекрытие пролива невозможно и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что все будут диверсифицировать источники поставки и формировать еще большие стратегические запасы как нефти, так и, возможно, газа.
4: Спасибо огромное, Игорь Валерьевич. Это Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета, был с нами на связи. Еще одна тема. Картофель, который летом обычно дешевеет, по сравнению с прошлым годом, подорожал в опте почти на 40%. Из-за низкой рентабельности аграрии снизили площади под посадку овоща, а плохая погода помешала выйти на прежнюю урожайность. Подробности в нашем следующем сюжете.
8: Цены на картофель в июне-сентябре в России, как правило, падают с началом сбора урожая. В июне текущего года снижение тоже началось, но в июле и августе остановилось, рассказали в экспертно-аналитическом центре агробизнеса АБ-центр. На 7 августа 2026 года средняя оптовая цена картофеля в России была 25 рублей за килограмм. Это почти на 40% выше, чем год назад. В прошлом году в июле-августе цены снижались заметно на 35%, с 28 рублей до 18 рублей за килограмм. Рост цен уже отразился на рознице. К 10 августа средние розничные цены составили 68 рублей за килограмм. Это на четверть выше, чем год назад, когда килограмм картофеля стоил 56 рублей. Подорожание связано с сокращением количества картофеля. Плохая погода помешала выйти на прежнюю урожайность, заявила радио «Комсомольская правда» исполнительный директор картофельного союза Алексей Красильников.
9: Стартовала оптовая цена на ранний картофель на уровне 65 рублей. Потом было резкое снижение буквально за 3 недели. Причем динамика снижения она намного превышала прошлогодний результат. Последние 3 недели снижение прекратилось, хотя часть регионов основных ресурсных, я имею в виду Приволжский федеральный округ, Центральный федеральный округ, они входят уже в период массовой уборки. Но, тем не менее, на фоне, наверное, некоторых аномальных погодных условий, я имею в виду повышенные осадки, прежде всего это касается Уральского региона, типа Свердловской области, Челябинск, Омск, Тюмень. Там, наверное, будет все-таки введен режим ЧС. Свердловская и Тюменская области, они входят в десятку лидеров традиционных в Российской Федерации по сбору товарного картофеля, я имею в виду без учета населения. Тем не менее, могу предполагать о том, что мы будем дальше наблюдать снижение оптовых закупочных цен на фоне массовой уборки. В сравнении с прошлыми годами, да, вот средняя цена, наверное, да, это сейчас на уровне 22 рублей где-то.
8: Себестоимость производства картофеля растет, говорит эксперт. Все острее ощущается проблема нехватки рабочих рук. Низкая стоимость продукции вынудила аграриев сократить количество земли под картофель. В 2026 году, по предварительным данным, площади под картофелем в промышленном секторе сократились почти на 4%, до минимального показателя за последние 18 лет. Прогнозировать стоимость картофеля этой зимой на данный момент невозможно. Все зависит от собираемости урожая и погоды, отметил Алексей Красильников.
9: Сейчас никакой прогноз делать смысла нету. Вот на 10 августа, да, было уже накоплено более 556 тысяч тонн. Это на 84 тысячи тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. То есть идем с превышением. Тем не менее, погодный фактор в нашем секторе, я имею в виду картофель, овощи открытого грунта, борщевого набора, а погодный фактор, да, он имеет существенное влияние. То мы не вошли в период массовой уборки. Мы только к этому подходим. И что будет у нас в сентябре-октябре, это, разумеется, никто не скажет.
8: Ранее Росстат сообщил, что россияне за последние 20 лет стали употреблять на 40% меньше картофеля. Если в 2005 году в среднем на человека приходилось 78 килограммов картофеля в год, то по последним имеющимся данным этот показатель составил 54 килограмма. При этом в сельской местности картофеля потребляют значительно больше, чем в городах. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
10: Реклама. Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Александр Артамонов о противодействии России и Запада на Украине.
12: Это не локальная война, это глобальная война. Война за фактически будущую формацию, которая будет править землей, вспоминая термины класса диалектический материализм. Исторический диалектический материализм, хотя я ни разу не коммунист, но действительно теория хорошая. Что я имею в виду? Фактически меняется система. Система отношений была установлена после 1945 года. Потсдамская конференция, Ялтинская, Потсдамская, акт Квинси, создание нефтедоллара, уточнение вот этой валютной змеи, которая в дальнейшем произошла, американское, ямайские соглашения. Фактически эта система сейчас идет на слом. Так как есть интересанты, это как минимум 300 семейств, на самом деле, конечно, миллионы людей, стоящих у власти, миллионы, если брать все страны блока правящих стран, западной коалиции, эти люди, почему они должны отдавать что-то? Они ничего не хотят отдавать, они не отдадут. У них это надо выдирать из рук. То, чем мы занимаемся не только мы, но и Китай, и другие страны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
2: Российские военные уничтожили крупный укрепрайон ВСУ при взятии села Ореховатка в ДНР. Бойцы смогли обескровить группировку противника к западу от соседней рай Александровки, сообщил военный эксперт Андрей Марочка. Как уточнил специалист, мощное оборонительное сооружение украинских войск в населенном пункте полностью уничтожено. Об освобождении Ореховатки в Минобороны России объявили накануне.
1: О происшествии.
2: В Москве полностью восстановили подачу электричества после кратковременного сбоя. Сейчас энергоснабжение работает в штатном режиме, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Там отметили, что неполадки коснулись отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов. Ранее инцидент спровоцировал задержки поездов на Калужско-Рижской линии метро и привел к перебоям в работе интернета из-за проблем с питанием на крупном узле связи.
1: Об Украине.
2: Призывы бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова провести выборы в стране грозят Владимиру Зеленскому открытием внутреннего фронта. Это сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. По их данным, обострение политической борьбы может сопровождаться резким противостоянием на фоне высоких рейтингов других потенциальных кандидатов. Аналитики считают видеообращение экс-министра попыткой сорвать утверждение Верховной Рады нового главы военного ведомства Евгения Хмары. Федорова отправили в отставку в июле, после чего в украинских городах начались митинги с требованием вернуть его в правительство.
1: О технологиях.
2: Компания OpenAI приостановила обучение своих новейших моделей искусственного интеллекта из-за угрозы кибератак. Разработчики заморозили ключевые процессы на 2 недели, чтобы проверить защиту. Об этом сообщает агентство Reuters. Поводом стали испытания, во время которых автономный ИИ-агент самостоятельно взломал платформу сторонней компании. Специалисты признали, что недооценили возможности нейросетей в сфере кибербезопасности.
1: О животных.
2: Журнал Vogue выбрал самую стильную собаку года. Победителем стал итальянский грейхаунд по кличке Сэр Спад. Об этом сообщает издание. Жюри оценивало не только качество снимков, но и характер животного и его способность передать атмосферу глянца. В качестве главной награды фотография пса украсит обложку ближайшего выпуска.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара 85 рублей 16 копеек, евро 98,73, юаня 12,62.
1: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 20, днем дождь и до 21 тепла, в Санкт-Петербурге плюс 15, в среду пасмурно, ливень и до плюс 17. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждение. И тема следующая. карты Visa и MasterCard должны полностью уйти из оборота в России к концу следующего года. Дело в том, что они менее защищены из-за устаревших сертификатов безопасности, что создает риски для тех, кто их использует. Это отметил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Национальная система платежных карт ранее сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для своих официальных сайтов. Из-за этого могут возникать проблемы при оплате в интернете картами Visa и MasterCard. У нас на связи эксперт по информационной безопасности, автор телеграм-канала «Топ кибербезопасности» Денис Батранков. Денис, я приветствую вас. Здравствуйте.
13: Да, здравствуйте.
4: Денис, если пользоваться картами Visa и MasterCard не так безопасно, да, устаревшие сертификаты и прочее, то почему дают срок аж до конца следующего года?
13: Ну, тут есть важный нюанс, потому что заявление депутата Анатолия Аксакова о полном уходе Visa и MasterCard из оборота к концу 2027 года – это просто его прогноз. Mm-hmm. У регулятора не утверждены никакие даты, и Банк России уже говорил, что конкретные сроки принудительного вывода именно российских Visa и MasterCard, ну, он не устанавливает. И на самом деле процесс идет, то есть мы в стране постепенно выводим эти карты. То есть самое важное здесь услышать, что совершенно не обязательно сейчас прям срочно закрывать имеющиеся у вас Visa, MasterCard, но, конечно, разумно уже переходить на карты МИР для постоянного использования.
4: Денис, уже многие из моих знакомых уже с этим сталкивались неоднократно, и почему-то это происходит обычно в районе Нового года, когда карта, которой ты, допустим, еще в конце декабря расплачивался через терминалы различные, да, они работают. Терминал вроде бы тот же самый, карта вроде то же самое, прошла неделя, а карта уже не считывается. Это с этим может быть связано, с тем, что Visa и MasterCard не обновляются сертификаты, а в оборудовании, к которому эту карту прикладывают, сертификат обновлен.
13: Ну, действительно, это все идет через интернет и участвует очень много и в интернет-платежи различных систем, и реально используется сертификация. Тут важно понимать, что вообще вот карта МИР работает через НСПК. Угу. Да, собственно, это национальная система платежных карт, которая была создана Банком России в 2014 году. И когда от нас ушли как раз Visa и MasterCard, она прям подхватила работу той же Visa и MasterCard через себя. И спасибо Банку России, на самом деле, что это было сделано. Именно поэтому у нас Visa и MasterCard прям не отвалились совсем, они работают. Значит, по поводу того, что иногда платежи не проходят, к сожалению, идут DDoS-атаки. Ну, например, была DDoS-атака вообще на серверы отзыва сертификатов, так называемые CRL. Они были под DDoS-ом, и они их защищали. Ну, то есть, могут быть DDoS-атаки на саму систему платежную. Так что здесь, ну, подождать просто и попробовать оплатить еще другой картой, ну, и так далее, другим системам. Обычно я вижу, что даже в магазинах сейчас несколько способов оплаты появилось.
4: Да, это безусловно, но я имею в виду именно карты либо Visa, либо MasterCard, которые у человека оставались, и он не менял ее, естественно, на МИР не переходил, ну что, счет есть, деньги на нее поступают, все работает. И вдруг в один прекрасный момент, может быть, с чипом что-то происходит, да, но это происходило неоднократно, сначала с одной карты, потом с другой, и все это исключительно, это не МИР касается, да, это касается только Visa и MasterCard, которые еще со старых глиняных времен остались у людей.
13: Ну да, на самом деле они работают до сих пор, то есть несмотря на то, что у них истекли уже там все сроки, ну там вы видите, что там срок стоит там какой-то, а вы до сих пор работаете. Но мы продолжаем их обслуживать в стране, так что здесь вот, ну, это скорее глюк, да, чем системность. Тут другая проблема, что есть же еще сайты, на которых мы оплачиваем в интернете, и когда мы там платим, то опять же используется система обмена сообщениями между там платежным сайтом, самой системой платежной, и там используется протокол TLS. Он удостоверяет, что сайт тот самый и так далее. И вот сейчас, поскольку у нас стали, в принципе, отзывать вот эти вот сертификаты, на которых протокол работает, там различные международные компании, то мы переходим на сертификаты российские. Национальный удостоверяющий центр их делает в Минцифре. Так вот, поскольку не у всех есть доверие к этому сертификату, ну, у всех браузеров оно отсутствует, и нужно этот сертификат загружать, что тоже с точки зрения информационной безопасности даже не рекомендуется. А если говорить про российские браузеры, то они ну, точно будут работать, но какие-то сайты вам все равно сейчас будут говорить, что соединение недоверенное и ну, отказываться в работе. То есть кто-то говорит, ну, типа, давайте игнорировать, но тоже это плохой совет, потому что сайт, правда, может быть недоверен, например, фишинговым, поддельным. Ну, то есть здесь лучше использовать какие-то доверенные, проверенные магазины, как минимум, не покупать сейчас на каких-то неизвестных вообще сайтах и, ну, в принципе, переходить на онлайн-покупках уже на там, СБП, на карту МИР, на какие-то виртуальные карты временные, которые вы создаете, и не боитесь, что они там, ну, если утекли, то бог с ними, да, там ничего нет.
4: Вот Аксаков отметил, что данные карты менее защищены, имеется в виду Visa и MasterCard, из-за устаревших как раз сертификатов безопасности, и это создает риски для тех, кто их использует. А какие именно риски? Можете чуть подробнее об этом?
13: Ну, мне непонятно, что такое устаревший сертификат, потому что сами криптографические алгоритмы используются одинаковые. То есть там ничего устареть не может. Может устареть именно по дате, потому что ну, есть понятие, что сертификат выпускается там на полгода, на три года и так далее. Но он, поскольку работает внутри НСПК, то этот сертификат также перевыпускается нашей системой, и она отрабатывает вот эту проблему, да, которую он упомянул. То есть это все работает.
4: Да, Денис, понятно, да. Тут как бы все понятно благодаря вашим разъяснениям. Денис Батранков, эксперт по информационной безопасности и автор телеграм-канала «Топ кибербезопасности», был с нами на прямой связи. В России вновь заговорили о дефиците топлива. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. По словам экспертов, все дело в ажиотажном спросе. Эту тему с подробностями в нашем эфире продолжит мой коллега Юрий Кораблев.
8: В России на заправках снова очереди. Сезонный пик спроса на топливо наложился на плановый ремонт крупных НПЗ в России и Белоруссии. На этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В частности, в Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему «чет-нечет». В Липецке с лимитом 30 литров на машину, в Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров, в Иркутской – до 30 литров в бак. В Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры, сохранили лимиты для физлиц и выделили АЗС, где заправляют только юрлица по топливным картам. В Москве на АЗС тоже заметно выросли очереди. О причинах радио «Комсомольская правда» рассказывает эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
14: В моем понимании второй волны топливного кризиса нет. В связи с тем, что на прошлой неделе правительство официально разрешило выпуск в продажу Евро-3, соответственно, люди, понимая, что их автомобиль может потребить только Евро-5, начали вновь ажиотажно закупаться, в первую очередь, конечно, это касается бензинов. И, конечно же, даже те логистические цепочки, которые были построены, они по факту вновь порвались. Тот повышенный спрос, который на сегодняшний день вновь возник, он вообще совершенно безоснователен. Почему? Потому что даже если на территории города Москвы и Московской области появится топливо с экологическим классом, отличным от Евро-5, это топливо будет в обязательном порядке маркироваться. Соответственно, потребитель, приезжая на автозаправочную станцию, увидит, что есть пистолет с Евро, допустим, 3, и есть пистолет с Евро-5. Пожалуйста, заправляйся. В зависимости от того вида экологического класса топлива, который прописан в паспорте на транспортные средства. Поэтому в данном случае это не кризис, это просто, ну, в очередной раз паническое настроение у населения, а вдруг завтра не окажется Евро-5, мой автомобиль поломается и встанет. А есть люди, для которых транспортные средства – это, в общем-то, средство для зарабатывания денежных средств и прокормить свою семью. Поэтому, конечно же, это в первую очередь связано с данными факторами.
8: Между тем, переработка нефти в России в этом месяце может опуститься до 4 миллионов баррелей в сутки. Это также связано с внеплановыми работами НПЗ. Эксперты прогнозируют, что к привычному уровню примерно в 5,5 миллионов баррелей отрасль в этом году уже не вернется. Прежние показатели работали на экспорт, а сейчас приоритет исключительно внутренний рынок. Каковы перспективы на ближайшие месяцы, рассказывает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
15: Исходя из того, что многие ограничения по экспорту топлива продлили до конца года, по бензину, например, по авиакеросину до конца ноября, но я думаю, что по нему тоже продлят. Видно, что не хватает объемов для того, чтобы поставлять за рубеж. Да, соответственно, вся задача удовлетворить внутренний рынок. В принципе, те объемы, которые мы выходили, ну, уже пытались выходить в конце июля, уже были близки к тому, что более-менее как-то хватает. Плюс надо понимать, что часть объемов идет, когда летний сезон закончится. У нас нет сельского хозяйства зимой, то есть ни уборочной компании, ни посевной. Это в зависимости от того, какие НПЗ работают, какие в ремонтах, какие в работе, что работает на данном НПЗ, возникают и иные цепочки поставок.
8: Автомобилистов сейчас выручают независимые заправки. Топливо там дороже, в среднем на 20-30 рублей за литр, но можно залить бак без очередей и без лимитов на продажу. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: В России появились дворники из Африки. Как проходят эксперименты, нужно ли его распространить на всю страну? Через 5 минут обсудим подробнее.
1: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
18: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Время открыть наш портал kp.ru, где опубликован материал на Владимира Варсобина с заголовком «В России появились дворники из Африки. Как проходят эксперименты? Нужно ли его распространить на всю страну?» Это эксклюзив «Комсомолки», и с политическим обозревателем «Комсомольской правды» Владимиром Варсобиным мы в одной студии находимся. В какой-то веке давно этого не случалось. Владимир, приветствую.
19: Да, да.
4: Что же это за эксперимент такой? У меня есть ощущение, что я уже не раз видел не только дворников, но вообще работников из Африки. Их трудно с кем-то перепутать. Вот. И едва ли это прецедент. Мне кажется, такое уже было в нашей истории.
19: Ну, вы рассуждаете как москвич. Да, в Москве это видно, да. В Москве даже есть некоторые торговые центры или кинотеатры, где убираются действительно африканцы. Это есть, но в регионах все-таки этого еще не было. Там как-то дефицит рабочих рук обычно заполняется нашими азиатскими друзьями, значит, гражданами бывшего Советского Союза, вот, которые имеют такое свойство, они приезжают, но не уезжают. То есть кто как к этому относится, не знаю, но, в общем-то, вот эти, они здесь привозят семьи свои, укореняются и вызывают некую, некие трения с местным населением, ну, может быть, с таким крайне правого толка. И в Оренбурге, думая, каким образом заполнить вакансии, 40% не хватает дворников. Вы можете представить, ЖКХ, половина рабочих рук не существует. То есть, что только не делали местные власти. Они и рекламу по телевидению давали. Они пытались как-то привлечь студентов и молодежь и так далее. Ну, там, да, там 40-50 тысяч рублей за то, чтобы каждый день выходить с метлой и что-то убирать. Не нашли. Ну, местное население...
20: Блогерам можно больше заработать.
19: Да. Местное население под лозунгом «Ребята, мы больше заработаем, у нас там 70 тысяч средняя зарплата в Оренбурге, мы деньги-то найдем, поэтому мы вот дворниками работать не хотим». Угу. И местные власти встали перед выбором, ну что, где еще искать? Кстати, они хотели, решили было и Северную Корею посмотреть.
20: Но... Вот у меня была первая мысль, да.
19: А Северная Корея очень дорого.
20: Да теперь, вы что?
19: Да, севернокорейцы сейчас в большой цене. Я даже знаю по своим путешествиям по стране, что они появляются то, то здесь, то там, но они работают в сфере часто строительства и работают очень хорошо, очень четко, поэтому за ними стоит очередь, и поэтому северокорейцы жмут цену, хорошую цену.
20: Угу.
19: Вот, то есть северокорейцы отпали. А так как губернатор и мэр Оренбурга из Москвы, вот такое сочетание, вот то, что вы видели в Москве, вот они, они говорят, о, африканцы, а давайте поищем африканцев. И они, в общем-то, после консультации, так понимаю, с МИДом, решили остановиться на Сенегале. Угу. Это очень достаточно бедная африканская страна от Атлантического океана. Очень важно, у Атлантического океана. То есть тащить своих родственников и детей с такой дали никто не будет. И невозможно, потому что это рабочие визы и на год. Их поселили в бывшем доме престарелых, закрыли их там, то есть они не могут выходить в город, когда они работают.
20: То есть они в резервации, можно так сказать.
19: Да, и здесь...

0: местный сенегалец, он сказал, у нас такая есть традиция. Вот где другой человек может жить, сенегалец из принципа жить будет.
1: Это хорошо.
0: Потому что это на слабо. Поэтому они, конечно, ожидают вот эти жуткие морозы, а в Оренбурге до минус 40 доходит.
1: Одно дело жить, другое дело убирать тонны снега вручную.
0: Они работают, кстати, интересно. Они работают в 5 раз, даже посчитали, в 5 раз лучше местных дворников, потому что они делают один, как сказать, у них контейнер мусора. Эти делают 5. Они работают очень медленно, пританцовывая, ну, потому что в Африке жара, и там ничего быстро не делается. Вот. Но зато они очень спокойно, трудолюбиво делают фронт работ. Поэтому они со снегом справятся, я думаю. Здесь важно вот что. Важно, что властям, нашему правительству, есть хороший опыт посмотреть, что не только в Азии надо искать работников, что есть, оказывается, такие варианты, когда ты просто привозишь, контролируешь и увозишь. По мне, на самом деле, это можно действительно распространить и на Среднюю Азию, но только в том случае, если мы введем визовый режим, и все, кто сюда приезжает, будут приезжать по трудовой визе, ну или по визе туриста, да, ты просто уезжаешь.
1: Ну, этот откат может перекрыть этот ручеек из Средней Азии, потому что сюда приезжают с большим удовольствием, я так понимаю, с большой охотой, не только за деньгами, а то, что здесь можно творить вещи, которые там, на родине, под присмотром родственников бесконечных делать нельзя.
0: Ну, мы сначала делаем такой, не то что проходной двор, мы говорим, приезжайте, ради бога, да? А потом начинаем ворчать на тех, на ту армию, которая к нам приезжает, и при этом мы выглядим странно для них. Если мы действительно хотим сделать порядок, так давайте все упорядочивать. Давайте так, что получить визу в Россию и трудовую визу, это должна быть привилегия. Это должно быть, вызывать уважение у гостя, что он получил визу на определенных правах и на определенных условиях, и он должен здесь вести себя нормально, потому что иначе он просто отсюда вылетит. Он просто нарушит правила пребывания.
1: Ну, вот пример Арабских Эмиратов у меня перед глазами.
0: Это нормальная история для любой страны. Вот там Европа дала...
1: Бан ставится на въезд моментально, и таких денег ты больше нигде не заработаешь. Из Пакистана, из Бангладеш ли ты приехал, неважно откуда.
0: И главное, здесь нет никакого ни расизма, ни ксенофобии, ничего. Все уважительно, да. И все документально прописано. Здесь никто не будет говорить, что мы какие-то злодеи. Нет, мы у нас все формально, правильно, вот четко под условия приехал. Пришло время, уезжай. Или доказывай, что ты здесь еще нужен.
1: Хорошая история. Но вот если брать опыт Оренбурга на всю страну, Сенегала точно не хватит на всю Россию. Такого количества дворников они просто не производят.
0: Там один айтишник-дворник сенегальцы. Они, кстати, некоторые из них одновременно по ночам еще компьютер...
1: Ну, это удобно, да, на удаленке.
0: Да, то есть эти ребята такие простые, они продвинутые. Кстати, с виду они такие в дредах, такие современные. Ну, их просто проблема в том, что у них действительно низкие зарплаты. А он мне сказал, слушай, на самом деле не все народы подходят под это дело. Я его пытал, сказал, какие народы не подходят, но он как-то уклонился от этого ответа. Так. Он сказал, что здесь вот действительно надо выбирать те народы, которые к нам в наших условиях будут беспроблемны. Но это уже, мне кажется, к дипломатам. Они больше знают.
1: Да, и это может быть тема для следующего материала и расследования, крайне интересного, и, может быть, даже не без острых углов. Владимир, благодарю за, во-первых, эту работу, за этот материал эксклюзивный, да, и за беседу в нашей студии. Это Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Еще раз напомню, прочтите на сайте kp.ru удивительно интересный материал и поучительный эксклюзив «Комсомольской правды». В России появились дворники из Африки. Как проходят эксперименты, нужно ли его распространить на всю страну. Ну, а мы переходим к новостям спорта. Ну что ж, сборная России по художественной гимнастике вернулась в Москву после триумфа на чемпионате мира в Германии. Россиянки выиграли золото в командном многоборье. В составе сборной были Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавринова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Борискай и Дарья Мельник. И вот чемпионат мира, напомню, проходил во Франкфурте на Майне с 12 по 16 августа. И россиянки на этом первенстве отметились не только в командном многоборье. София Ильтерякова завоевала

0: завоевала серебро в упражнениях с мячом, а Мария Борисова взяла бронзу в упражнениях с мячом, с булавой и еще и с лентой. И вот поздравления спортсменкам ранее направил Владимир Путин. Глава российского государства отметил, что гимнастки блестяще представили Россию на международной арене и показали высокий уровень подготовки, артистизм и спортивное мастерство. О других новостях спорта расскажет Василий Воронин.
1: Новости спорта.
2: Президент Владимир Путин поздравил сборную России с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте на Майне в Германии в командных соревнованиях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В поздравлении отмечается, что российские спортсменки достойно представили свою страну на главном старте сезона. Путин подчеркнул, что этот триумф стал значительным вкладом в развитие традиций отечественной школы художественной гимнастики. Российский борец греко-римского стиля Али Ильясов стал победителем первенства мира среди спортсменов до 20 лет в Братиславе. Ильясов первенствовал в весовой категории до 130 килограмм, защитив добытый год назад титул в Болгарии. В финале он победил венгра Коппани Ласло. Серебро в весе до 63 килограмм завоевал россиянин Салим Казмахов, уступивший в финальной схватке борцу из Узбекистана. Московский «Локомотив» договорился с «Галатасараем» о переходе в стамбульский клуб полузащитника сборной России по футболу Алексея Батракова. По информации источника, сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Также клубы согласовали рассрочку, в которую будет выплачена эта сумма. Трансфер официально оформят в ближайшие дни. Стороны пока обсуждают условия контракта, но отмечается, что соглашение с 21-летним игроком должно быть рассчитано на 4 или 5 лет. Также предусмотрены 4 миллиона евро в качестве бонусов, но договоренность не включает в себя пункт о выплате «Локомотиву» процента от суммы перепродажи игрока. С вами был Василий Воронин.
1: Новости спорта. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте. Силы противовоздушной обороны сбили на подлете к столице еще 4 беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, число уничтоженных за ночь беспилотников достигло 25. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Минувшей ночью на фоне угрозы атаки беспилотников московские аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево вводили ограничительные меры. Сейчас все ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский, а в Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Ранее он заявлял, что движение перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы в целях обеспечения безопасности. Формат послания президента России Федеральному собранию может быть скорректирован, исходя из изменившихся реалий. Об этом в интервью ТАСС заявил полпред президента в Госдуме Гарри Минх. По его словам, выступления перед палатами парламента не самоцель, поэтому сложившиеся ранее подходы могут быть пересмотрены. Он напомнил, что в 2020 году именно изменившаяся реальность потребовала внесения поправок в Конституцию. По аналогии с этим, по его мнению, перемены должны затрагивать и форматы взаимодействия главы государства с парламентом и другими институтами политической системы. Президент США Дональд Трамп поручил помощникам подготовить встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном этой осенью. Американский лидер рассчитывает провести личные переговоры во время поездки в Азию на саммит АТЭС в ноябре, сообщает Wall Street Journal. Как отмечает газета, официальная организация переговоров пока не началась, а их форматы точные сроки только обсуждаются. Ранее политики уже встречались во время первого президентского срока Трампа. Мошенники придумали новую схему перед началом учебного года. Аферисты создают поддельные интернет-магазины и предлагают школьные товары по суперценам, чтобы выманить данные банковской карты, куда подтверждение передает РИА Новости. Также злоумышленники могут звонить родителям или детям, якобы от имени администрации, приемной комиссии или классного руководителя, и просить сообщить код из СМС, подтвердить данные на стороннем сайте или перейти по ссылке. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 19 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. И вопрос сегодня прозвучит, как на госуслугах. Вчера многим, если не всем, но, как писали отдельно взятые блогеры, только девушкам, на самом деле, скорее всего, всем массово рассылали, пришел такой вопрос в госуслуги. Сейчас я вот открываю картинку, специально скриншот сделал. Планируете ли вы рождение ребенка в ближайшие 2-3 года? Да, нет. Почему вы не планируете рождение ребенка в ближайшие 2-3 года? Ваш вариант ответа. Дорогие друзья, ну вы поняли, да? Почему вы не планируете рожать в ближайшие 2-3 года? Мы, конечно, так поставили вопрос, если смотреть, допустим, трансляцию на YouTube, но вообще, да, давайте обобщим, конечно, планируете ли вы рожать в ближайшие 2-3 года? Это касается и мужчин, и женщин, разумеется, этот вопрос. Если не планируете, то почему? Вот, объясните, пожалуйста. Как на госуслугах, собственно. Нас никто не просил, самим интересно. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, с удовольствием послушаем ваши причины. Ну и сразу после песни начнем этот замечательный разговор. Звоните.

0: Мэри Гу, радио «Комсомольская правда». Друзья, с нее начинаем наш сегодняшний разговор. Итак, сообщение от госуслуг. Многие об этом вчера писали, может быть, вы даже видели. И два вопроса. Планируете ли вы рождение ребенка в ближайшие 2-3 года? Да, нет. Выберите ваш вариант ответа. И далее вопрос, почему вы не планируете рождение ребенка в ближайшие 2-3 года? Ваш вариант ответа. Можете описать ситуацию, так сказать, рассказать, объяснить, вопрос это или допрос, это, собственно, уже на ваше усмотрение. 8 800 200 ровно 9702, звоните, пожалуйста. Марсель из Челябинска, здравствуйте.
1: Доброе утро, Иван, доброе утро, страна. На первый вопрос нет.
0: Так. А вам сколько лет для начала, скажите, пожалуйста?
1: 42.
0: 42, так. А дети есть?
1: Дочь и сын.
0: Так, двое есть, значит, не собираетесь рожать. Так, хорошо, почему вы все-таки не планируете рождение, получается, уже третьего ребенка в ближайшие 2-3 года?
1: Ну, потому что уже, если, допустим, родится ребенок и... Если его воспитывать и уже, чтобы он вырос, мне уже будет уже под 60. А после 50 я как-то хочу уже жить для себя.
0: Все, пожить для себя вы хотите, ага. Вы знаете, да, не любят этот ответ наши чиновники. Они не любят, когда вы говорите это в 20 лет, они не любят, когда вы это говорите в 50. Никакой передышки. Давайте нам третьего, вы не доположь. Все на многодетность, ставка, курс на многодетность. Поэтому спасибо, спасибо, что рассказали, дай бог вам счастья. После 50
1: всего
0: пожить
1: доброго.
0: Да, до свидания. После 50 пожить для себя, впервые такое слышу. Это потрясающе, на самом деле. Ну, хоть когда-то же надо пожить для себя, хотя бы и после 50. Итак, друзья, госуслуги вычисляют россиян, которые не хотят рожать, им присылают неожиданные вопросы. Я вам задаю этот самый неожиданный вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Ну, расскажите, объясните, просто интересно. Нас наверняка слушают вот компетентные люди, которые, собственно, может быть, даже имели отношение к этому вопросу или имеют отношение к тем, кто имеет отношение к этому вопросу. Поэтому, пожалуйста, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Объясните, расскажите, поделитесь с нами причинами, почему вы, допустим, не планируете рождение ребенка в ближайшие 2-3 года. И планируете рождение ребенка в ближайшие 2-3 года, тоже расскажите, если планируете. Слушаем, кого слушаем? Кого из Ижевска? Айрата. Айрат, здравствуйте, Ижевск, пожалуйста.
2: Да, добрый день.
0: Да.
2: Еще в молодом возрасте, когда мне было лет 20,
0: так. Может. А сейчас вам сколько?
2: Мне сейчас 49.
0: Так.
2: Я изначально планировал 7 детей, хотел я.
0: Почему именно 7?
2: Ну, вот такое у меня желание
0: все
2: было.
0: Все понятно. Так, дальше.
2: Хотел многодетную семью.
0: Ага.
2: И вот мне как бы так посчастливилось встретить девушку, которую я полюбил с первого взгляда. На второй день, когда мы познакомились, я ей предложил выйти за меня замуж.
0: Так.
2: Вот. Через несколько месяцев мы сыграли свадьбу. Сейчас у нас 7 детей. Старшему сыну 25.
0: Так.
2: А маленькой дочери 6. Вот. И все хорошо.
0: Я так понимаю, вы не планируете, да, в ближайшие 2-3 года рожать детей?
2: Нет, уже нет. Потому что у жены, ну, сами понимаете, ведь...
0: Я думал, вы устали просто уже.
2: Да, у женщины здоровье тоже ведь изнашивается, и тоже тяжело.
0: Представляю.
2: И в целях того, чтобы как бы сохранить жену здоровье.
0: А так бы что, еще, больше... если бы со здоровьем было получше, еще бы 8-го?
2: Я думаю, что нет, потому что изначально, еще в молодом возрасте, я планировал 7 детей. Вот все. Хотел я вот изначально.
0: 7, все,
2: изначально...
0: миссия выполнена. Да. Вообще, скажите, тяжело это 7 детей все-таки, батюшки, даже представить себе сложно.
2: Так, еще раз.
0: Тяжело ли воспитывать 7 детей? Я вот себе даже представить нет. этого не могу.
2: Нет, нет. Вы знаете, что вот каждый ребенок приходит со своим пропитанием, как говорится. Вот изначально у нас была однокомнатная квартира. С рождением второго ребенка у нас так получилось, что ну, разница между однокомнатной и двухкомнатной была небольшая. Я, получается, что работал, занимался бизнесом. И вообще очень быстро получается, что мы сразу в комнаты поменялись. С рождением третьего-четвертого ребенка мы двухкомнатную квартиру поменяли сразу на дом. Ну, как бы, вот знаете, вот со своим пропитанием ребенок каждый приходит, получается, что, ну, вообще напряга нету. Вот. не так давно нам президент Удмуртской Республики подарил, ну, это вручил орден родительской славы Удмуртской Республики. Ну, как бы вот таким вот достижением.
0: Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Не каждый день все-таки звонят многодетные, настолько многодетные. Спасибо большое. Ирина из Подмосковья. Далее вы, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Мне 40 лет. Так. У меня трое детей. И, в принципе, я бы, конечно, с удовольствием, с огромным удовольствием, и муж мой с удовольствием родили бы еще ребенка. А может быть, даже не одного.
0: Ух ты, так.
3: Но, ну, мы любим детей. И, в принципе, каждый ребенок своеобразный, и нам интересно с ними общаться, проводить время. Ну, то есть мы, мягко говоря, неразлучны. Мы всегда стараемся во всех... На концерты вместе ходить, развлекаться вместе, досуг вместе, учиться вместе. Все делаем вместе. Ну, единственное, работа разлучает нас. Вот. Но столкнулись с тем, что когда я только рот открываю о том, что я хочу стать еще раз мамой, я встречаю негатив в обществе. Понимаете? Что в 40 лет, в 39 лет уже женщине... Не подобает быть мамой.
0: Жить не подобает. Прям так и говорят, не подобает. Может быть, про здоровье говорят именно акцент. Он тоже не подобает.
3: Нет, говорят о том, что представь, вот ему будет 20, а тебе уже 60. Вот представь, тебе 50, а ты в школу идешь встречать, все мамы молодые, а ты уже старая. Ну, вот такие вот вещи, они, конечно, на самом деле по женскому самолюбию очень бьют. Вот, не знаю, как у мужчин это происходит, но меня это на самом деле очень сильно задевает, и меня это останавливает, потому что действительно при одной мысли, что твой ребенок будет тебя стесняться, ну, в плане там перед другими детьми, он останавливает. Именно вот этот момент. Понимаете?
0: Да.
3: Именно отношение общества к таким вещам.
0: Да.
3: Вот так.
0: Я, пожалуй, с вами в этом плане соглашусь. Есть такое. Да, спасибо, спасибо. Вот вам одна из интересных причин. Спасибо большое. Далее. Дмитрий из Москвы. Дмитрий, здравствуйте.
4: Приветствую вас.
0: Да, пожалуйста.
4: Вот вы мне скажите, при нынешних ценах на недвижимость в Москве, куда рожать детей? Потому что желательно, чтобы не сидеть друг у друга на головах, а то, чтобы у ребенка была квартира, потому что ему нужно заводить свою собственную семью, рожать своих детей, внуков и так далее. У меня такое ощущение, что просто вот какое-то запретительное отношение идет по недвижимости в Москве. Потому что купить квартиру нереально. Она стоит как чугунный мост.
0: Ну, да, 14 миллионов за 30 квадратных метров.
4: Ну,
0: да,
4: ладно я. Допустим, у меня там есть там квартира осталась от бабушки. Там квартира останется после родителей. Ну, это я, москвич коренной. Мне, как говорится, повезло. Вот так вот. И у меня недвижимость есть. А люди, у которых нет недвижимости, это...
0: Вот, кстати говоря, так бы и написали в вопросе госуслуг. Спасибо. 8-800-200-97-02. Планируете ли вы рожать в ближайшие 2-3 года или не планируете? Звоните, рассказывайте.
5: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
6: Читайте сегодня. 35 лет ГКЧП. Если бы Ельцин стал президентом, Союз бы не развалился? 5 шагов, чтобы превратить квартиру в конфетку и сдать ее выгодно. Закулисье съемок нового сериала «Война и мир». Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
7: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Актер Павел Деревянко о главных жизненных ценностях и ориентирах.
9: Детишки – это же наше все вообще. Вообще, для чего мы в эту жизнь приходим? Ну, понятно, чтобы прожить ее как можно счастливее. Да? Да. Никто, вряд ли кто с этим начнет, будет спорить. Но и также мы должны не только получать удовольствие от этой жизни, а отдавать этой жизни. И дети, наши цветы, они действительно наши прекрасные цветы. Лучше детей и твоей любимой профессии, твоего дела нет в этой жизни ничего. Лучше твоей семьи и работы. Да, я хочу быть многодетным отцом. Мы над этим работаем.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Друзья,
7: Будущее наступило.
10: Радио. Ты уже давно не шипящий приемник.
7: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
7: Что будет? Честный взгляд на 19 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Почему вы не планируете рожать в ближайшие 2-3 года? Или почему вы планируете рожать? Планируете ли? 8 800 200 ровно 9702.
5: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
11: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
13: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Очень немало.
0: Ну, вот простая скромная рекомендация, я в чужие дела особенно не лезу, но, может быть, все-таки рожать, а там разберемся, я не говорю второго, третьего, да, это уже будет потяжелее.
14: Вань, вы правы в этом, потому что есть народная мудрость, которая гласит, Бог дал ребенка, Бог даст деньги и жилье на ребенка. Вы, с одной стороны, правы. При том, что происходит вокруг, ну, опасений больше.
0: А, ну вот, поколения. Видите, вот, вот, это уже не про жилье разговор все-таки, да?
14: Но это связанные между собой проблемы.
0: Нет,
14: это между собой связанные
0: проблемы. Либо жилье, либо просто определенный стресс, связанный с тем, что в мире происходит, некие страхи. Тут, вот тут я даже больше понимаю, чем разговор про жилье. Понимаете? Потому что ну, ни двое, ни трое детей, которых реально будет некуда деть в случае чего. С одним ребенком давайте так как-нибудь разберемся. Ну,
14: давайте,
0: не замерзнет. Страхи... Не замерзнет на улице.
14: Страхи,
0: правда.
14: Они материальные. Все страхи, они материальные. Соответственно, все материальные ценности, они накладываются на эти страхи. Они останавливают не только, я уверен, частный случай, связанный с моими детьми.
0: Ну, хорошо, нет, принимается, все, спасибо. Просто, на мой скромный взгляд, это как бы не причина. Ну, или наоборот, просто ищут причину, вот и все. Но спасибо, спасибо, это все-таки их дело. 8 800 200 ровно 9702, Павел из Кемерово, пожалуйста.
15: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: Иногда прозваниваю вам. Я, конечно, по возрасту с женой уже не могу иметь детей.
0: А вы
15: детей.
0: Пытались?
15: Ну, могу.
0: А вы пытались?
15: А у меня двое детей есть, а у детей, у двух, 10 моих внуков.
0: Обалдеть.
15: Получается,
0: круто.
15: У дочери четверо, у сына шестеро. Но я хотел бы немножко про другое сказать. Вот в Кемеровской области, я думаю, относится для всей России. Оптимизация школ на селе всегда в Кемеровской области было так. С деревень приезжали в мелкие города, с мелких городов переезжали в крупные. Это Новокузнецк и Кемерово. И таким образом поддерживалось население. Но за последний только год закрылось 11 школ в деревнях. То есть, получается, подпитки сельского населения практически не будет, потому что закрылась школа, значит, умирает деревня. То есть количество деревень в Кемеровской области сокращается. За последние 10 лет закрылось более 50 школ. Вот если посчитать, оптимизация, как у нас идет, оптимизация, закрываются школы, потом прекращают существование деревни и подпитки, соответственно, а мы знаем, что деревенское население – это самое многочисленное население, я имею в виду семейное, многочисленных семей, семей с детьми больше, чем в городе. В городе из-за жилья, из-за других аспектов не рожают. А отсутствие квартир. А вот деревня, она проживает собственным подсобным хозяйством и в состоянии прокормить и 3, и 4, и 5 детей, и у некоторых, может быть, и более детей. А вот здесь неправильная политика чиновников, хотя наши чиновники в Кемеровской области озвучили задачу, значит, к 30-му году увеличить рождаемость, значит, в Кемеровской области на 20-40%. Ну, это
0: хотя
15: абсурд,
0: бы на 10, потому что... хотя бы на 10 увеличить. Слушайте, про школы, позвольте, да, я вклинюсь, потому что я смотрю цифры, я не думаю, что 50 это корректно, потому что вот в Кузбассе за последние годы заметно сократилось количество работающих школ, детсходов. Об этом говорится в докладе
15: уполномоченного. Я статистику прям 11.
0: Смотрите, согласно докладу, вот за 25-й год есть, по сравнению с 24-м, число средних образовательных учреждений в регионе уменьшилось с 643 до 624. Ну, грубо говоря, на 19. Это в прошлом. Ну, то есть не 50, понимаете, да? Не 50.
15: А я чуть-чуть побольше срок, за 10 лет смотрел все-таки.
0: А, ну вот, с 10 лет это одна история.
15: Но, по сути, вот эта проблема, это, мне кажется, это главная проблема. Это работающее население, а именно на селе. Если бы у нас не было, два богатых человека, которые, в конце концов, поддерживают сельское хозяйство в Кемеровской области, это Лаврик и Федяев, то в этом случае... село бы, заросло сорняками.
0: Понятно. Спасибо. Да. Спасибо. Володя Варсобин у нас периодически спасает школы. И есть у него такое хобби. На селе, кстати. Да, далее давайте послушаем Сергея из Пензы. Прошу вас.
16: Иван, доброе утро.
0: Здрасте.
16: Доброе утро, аудитория. Иван, во-первых, спасибо вам за программу. У меня каждый будний день начинается с вашей передачи.
0: Спасибо.
16: Слушаю с удовольствием. Иван, мне полных 41 год, у меня двое детей. Вот. Да, и у нас с супругой был разговор по поводу третьего, но она категорически не хочет этого. По одной простой причине, то, что в ее семье, где она родилась, у них было 7 человек детей. Да. И она говорит, я на это уже просто насмотрелась, говорит, я этого просто не хочу. И вот, что самое удивительное, хочу отдать почесть своей теще, то, что, имея 7 детей, она ни разу не была в декретном отпуске, ни разу.
0: Обалдеть, да. Что ж, причина уважительная, да, она из многодетной семьи, я слышал такие истории. Нам, кстати, сегодня звонил мужчина, у которого 7 детей как раз. Спасибо, спасибо большое. Да, причина принимается, да, далее. Алексей из Калуги, рассказывайте, пожалуйста.
17: Была у вас как-то передача тоже по поводу демографии, не смог дозвониться до вас.
0: Была.
17: У меня такая история, давно уже она была. Вот, дочка, у меня сын, дочь, двое детей, вот, внучка одна, захотели второго ребенка, но не получилось. В общем, произошла там ситуация, то есть потерял ребенка. Угу. Ну что, врач говорит, надо анализы сдать. Она говорит, я с удовольствием, я хочу второго ребенка. Пошли по больницам. Больницы говорят, мы такие анализы не делаем. Пошли по платным. Платная насчитала неполный комплекс анализов больше 40 тысяч.
0: Да, это дорого все. Да.
17: Вопрос. Если государство хочет, чтобы у нас поднималась демография, рождались дети, почему так происходит?
0: Так вот, почему все уходит? Госуслуги откройте, можете в этом вопросе так и написать. Прям вот так и напишите им. Отличный вопрос. Да. Спасибо. Далее. Дмитрий из Кемерово. Прошу вас.
18: Алло.
0: Здрасте. Рассказывайте.
18: Иван, здравствуйте. Здрасте. Ну, я коротко о себе. Мне 37 лет, трое детей. Так. Мы как-то с женой буквально за 10 лет троих, как говорится.
0: Понятно.
18: Вот. И очень довольны, счастливы, с удовольствием с ними, как говорится.
0: Короче, ну, троих короче, вам хватает, я правильно понимаю?
18: Я как бы периодически завожу разговор про четвертого.
0: Вы не четвертого жена... хотите, да?
18: Обалдеть. Ну, конечно. Ага. Ну, это же так классно. Я им нарадоваться не могу. С работы тороплюсь просто каждый день к ребятишкам.
0: Понятно.
18: Ну, жена пока по здоровью как. Ну, то есть не то, что там это, а ну, троих подряд, можно сказать, сделали. Сейчас вот надо, как говорится, подождать.
0: А ей сколько лет? Сколько лет жене, извините?
18: Ей 42 сейчас. А,
0: ну вот.
18: Ну, в принципе, я не знаю, она как бы начала в 33 рожать. 33, 36, 38 вот рожала, и ну как бы нормально.
0: Спасибо. Спасибо большое. 8-800-200-97-02. Звоните. Перерыв.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
19: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
20: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
21: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
20: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
21: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
20: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
24: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
25: Новости на радио «Комсомольская правда».
26: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В сквере на улице Лизы Чайкиной в Великих Луках установили новый современный арт-объект. Его изготовили сотрудники завода «Микрон» по инициативе городской молодежи. Идея родилась благодаря самим жителям города. Сейчас сквер продолжает преображаться в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Сегодня его состояние оценили активисты партийного контроля «Единой России». Актуальные вопросы здравоохранения обсудили на совещании с главными врачами государственных медучреждений в рамках рабочего визита губернатора Михаила Ведерникова на юг области. Отмечено, что в регионе последовательно обновляли инфраструктуру и оборудование, усиливали первичное звено, занимались кадрами, меняли организацию медицинской помощи. При поддержке президента построен современный учебно-лабораторный корпус ПСКОВГУ. Выпускники первых двух курсов уже работают в областной системе здравоохранения. Губернатор обратил внимание и на изменения в организации самой системы. Созданы 4 крупные межрайонные больницы с развитой филиальной частью. Объединили управленческие, кадровые и финансовые ресурсы. Теперь важно грамотно всем этим пользоваться, подчеркнул глава региона. На территории благоустроенного пляжа в Невеле состоялся турнир по пляжному волейболу между командами Невеля и Себежа. Депутат Госдумы Александр Козловский сообщил, что у команды проекта по благоустройству пляжа уже есть планы по дальнейшему развитию территории. Предстоит определить, будет ли сформировано новое территориальное общественное самоуправление или работа продолжится на базе уже действующего. Для создания полноценного спортивного пространства необходима удобная входная группа, современные раздевалки и еще одна площадка для пляжного волейбола. Добавим, что ранее к благоустройству присоединились активисты из Невеля, Себежа и Великих Луг, местные жители, молодежь, представители Ассоциации ветеранов СВО и Молодой гвардии.
1: О валютах.
26: Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, юань 12 рублей 63 копейки.
1: О погоде.
26: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская».
3: Что будет? Честный взгляд на 19 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Почему вы не планируете рожать в ближайшие 2-3 года? Это второй вопрос. На госуслугах такой опрос рассылался вчера. А первый звучал так. Планируете ли вы рожать в ближайшие 2-3 года? Да, нет. А вот как раз почему вы не планируете рожать в ближайшие 2-3 года? Шел вторым, и как раз там уже требовалось пояснение. Почему же, почему? 8 800 200 ровно 9702. И действительно, почему? Звоните, рассказывайте. Друзья, делитесь своими соображениями на счет. Анна из Подмосковья. Здравствуйте, Анна. Пожалуйста.
4: Да, Иван, доброе утро.
0: Здрасте.
4: Доброе утро, радиослушатели. Я что хочу сказать. Рожать я не планирую. Мне 50 лет. Я, слава богу, родила троих детей. Двое у меня детей. Своих детей я усыновила, то есть приемные дети. В итоге у меня 5 детей. И что я хочу сказать. Вот предыдущие люди, да, звонили, они пытаются всегда связать рождение детей с политикой. Я хочу сказать, что это все такая ерунда, боже мой. Вот я сама, например, да, забеременела в 19 лет. Естественно, это была незапланированная беременность, мы с мужем учились, ему было столько же лет. И вопрос даже не стоял о том, чтобы быть ребенку или не быть. Он бросил учебу, он начал работать. Я родила, мы жили в общежитии, в одной комнате. И сейчас я, естественно, были какие-то там, я даже не могу сказать на самом деле, что были сложности. С нынешним временем, наверное, да. Общежитие, одна комната, соседи. Но в целом мы никогда не голодали, при том, что, естественно, он пошел работать, не закончив там институт, да, он работал слесарем. С тех пор его, в общем-то, и началась эта работа, и сейчас он очень успешный предприниматель в итоге, да, спустя столько лет. И я еще что хочу сказать, самое главное, что не связывайте детей с финансовыми сложностями, с квартирами, с работами, с желанием отдохнуть, с детьми, типа, это сложно сделать. Это все такая ерунда. дети – это счастье, и никогда дети ничему не мешают. Все у вас будет, самое главное – дети и время. Вот сейчас мне 50 лет, моему старшему сыну 31 год будет. И средним по 24, младшим 10 и 8. То есть вот такой разбег детей. Последнего ребенка я родила, когда мне было 39 лет. Вот. И поэтому, дорогие женщины, ну, мужчины, ладно, это в первую очередь...
0: Да бог с ними, с мужчинами, да. К женщинам.
4: Ну, нет, мужчина обязательно присутствует, он должен быть.
0: Все-таки но, должен, да? Тут немножко участвовать.
4: Конечно,
0: да.
4: Обязательно, обязательно. Но женщина должна... Ну, это самое главное, это для женщины. Это счастье. И не слушайте, и не бойтесь. Деньги будут. Можно работать. Я всегда тоже и работала, и сколько-то времени не работала. То есть было разные периоды жизни были, но... Никогда мы не бедствовали, дети не голодали, мы не голодали. Всегда была возможность, где-то меньше когда-то, да, что-то было. Когда-то, сейчас все хорошо, естественно. Сейчас, слава Богу, чудесное время мы живем. Когда, вот вы правильно сказали предыдущему звонившему, что обратитесь на госуслуги. Я тоже считаю, что с такой проблемой можно сейчас обратиться. И я более чем уверена, что помогут и с анализами, и с финансовой поддержкой. Просто люди у нас в первую очередь жалуются.
0: Нет, но некоторые ищут причин. Насчет жалуются не знаю, но некоторые ищут причины. Все-таки. А вы, на мой взгляд, все правильно сказали. Да, я полностью поддерживаю, подписываюсь. Спасибо. Под каждым словом. Спасибо, да. Елена из города Королев, Подмосковье. Здрасте.
6: Бодрое утро.
0: Здрасте.
6: У меня трое детей, я могу сказать, я бы с радостью свои 43, если получится, еще родила четвертого. Старшие двойни, было очень тяжело, жили от родителей в другом городе, буквально падала с голоду, муж работал один, я с двойняшками, мальчик и девочка.
0: Я не понял, голодали в смысле?
6: Да, голодали, муж не сильно много зарабатывал, то есть и не успевали физически потом приготовить еду, купить еду. Это было давно, сейчас им 17. Родила третьего, чтобы понять какое-то счастливое, спокойное материнство, готова родить еще, но... Очень часто дети болеют, и если ты работаешь, то есть до полутора лет у нас пособие работодатель платит, оно хорошее, на него как бы можно что-то там расправить крылья, купить какую-то еду, продукты. С полутора до трех приходят небольшие деньги, и обычно большинство женщин уже старается выйти на работу. А ребенка до детский сад, он начинает болеть. Какому работодателю понравится, что вы появляетесь на два дня, потом машете ручкой среди рабочего дня, потому что ребенку позвонили из детского сада, сказали сопли. Система, что не с кем оставить вот эти постоянные болезни, да, влияет вот сейчас. А так как бы я вас с радостью поддерживаю всех. Могу сказать честно, что на рождение третьего ребенка, на принятие решения, что мы хотим ребенка, повлияли господдержки. Прям как-то стало поинтереснее. Думаю, сейчас будем многодетные, у нас будут льготы, у нас какие-то ипотеки пошли льготные. В этом плане государству спасибо.
0: А что вы сделали за счет этих льгот? Ну, какой-то результат есть, я имею в виду, вот материальный?
6: Да, результат материальный. Когда я... Смотрите, когда я была с двумя детьми, я развелась с мужем, поскольку он был вписан в свидетельство об отцовстве, я не была матерью-одиночкой по закону, и я не получала никаких дотаций. Тогда у нас в школе питание на продленке и в обед было за дополнительную плату. Это, ну, весомо. Сейчас третий ребенок родился, мы взяли ипотеку, ну, как семейную, получается. Да, получилась квартира, хороший, вот процент 3-5, по-моему, что-то. Дальше ипотека, дальше у нас прописка в городе Москве, там прекрасная молочка, в отличие от Подмосковья, от всего остального пространства, да, Российской, да, Федерации.
0: Да.
6: Вот, Москва в планете впереди планеты всей, как говорится, другой мир. Ну, собственно, старших сейчас бесплатный проезд, поступление при льготы при поступлении какие-то. Сейчас уже, наверное, это не важно. Очень много денег уходит сейчас на старших. 11 класс у дочки, репетиторы, подготовка к ЕГЭ. ЕГЭ – это общая головная боль. Я слышала, хотят еще усилить, усложнить.
0: И отменить хотят.
6: Да, а вот тут прям, я не знаю, если отменят, я буду, ну, Гитлава там что-то сделаю.
0: Я вас умоляю, не отменять, не рассчитывайте на это. Слушайте, не я отменят. Только не понял про развод. Развод оформили технически, правильно понял?
6: Развод технически, муж платил копеечные алименты, сейчас судебная, ну, как бы такая ситуация, что нужно бегать и искать, где работает муж, и каждый раз, он раз в полгода может менять место жительства, работу, и добиться алиментов от супруга, ну, нереально.
0: Так нет,
6: факт.
0: Подождите, технически, я думал, вы ради выплат развелись, я, может, неправильно суть уловил.
6: Нет.
0: Просто нет. Развелись, значит, не технически, развелись.
6: Да, алиментов все. Нет. Все понятно. Ну, и... Мать-одиночка, я уже не мать-одиночка. Он вписан в свидетельство. Никаких льгот, никакой помощи.
0: Все понятно.
6: Ну вот, да.
0: Спасибо. В общем, проблема обозначена. Вот бы и на госуслугах описать. Это все, может быть, кстати говоря, зайдете в свой аккаунт, и там это все изложите. Полезно почитать будет тем, кто этот опрос затеял. Спасибо. Далее. Эльвира из Перми. Прошу вас.
5: Доброе утро, Иван. Доброе утро, Россия. Я изначально, когда еще была маленькой девочкой, хотела иметь 3 детей, потому что, ну, в окружении было 3-5, вот в среднем, вот так. Но, к сожалению, пришли 90-е, у меня 1 ребенок. Сейчас я не могу иметь детей по объективным причинам. Во-первых, это вдовство. Во-вторых, это, извините, климакс пришел. Он не пенсионный возраст, его не отодвинешь. А дети пока детей не хотят. Хотя сыну вот 4-й десяток. Они говорят, а где бабушка? Кто будет сидеть, если ребенок заболеет, а маме надо работать? Кто будет сидеть с ребенком? Вот будет бабушка, а бабушка будет лет через 5. По ныне действующему законодательству, вот тогда подумаем. То есть сыну будет уже ближе к 40, но его девушки, его подруги где-то в районе 35. Это первый ребенок будет, если будет. Вот пока как-то так.
0: Спасибо, понятно, спасибо. Мне вот тут пишут в комментариях, что репродуктивные анализы частично субсидируются государством. Надо этот момент проверить. Один из слушателей как раз говорил про то, что анализы эти дорогие, они действительно дорогие, но, может быть, он просто не в курсе про субсидии эти. Вообще, давайте полезем, потом выясним. Я, честно говоря, не в курсе. Но, может быть, действительно субсидируется. Обратите на это внимание. 8-800-200-97-02. Алексей из Люберец, здрасте.
8: Да, здравствуйте,
0: да,
8: Иван.
0: Пожалуйста.
8: Привет, страна. Это Алексей, я вчера звонил. Кенни Уэст.
0: Так.
8: Вот, значит, да, напоминаю, жене 35, мне 45. У нас 2 детей, старшему 16. В этом году школу заканчивает. Ну, в следующем, получается. Да, есть проблемы с репетитором, то все. Ну, в общем, мы 3-го хотим. Девочки у нас 13-14 в этом году. Ну, хотим 3-го. Пару лет мы там боролись с болезнями, с женскими. Вот. Но сейчас вроде все нормально. Вот в следующем году... планируем, как говорится, это. Ну, тоже тяжело. Мы в этом году выплатили ипотеку. 2-комнатная квартира. Сейчас жалеем, что 3-ку не взяли, потому что 3-го хотим. Вот. Теперь уже, наверное, не знаю, потянем, не потянем ипотеку. Наверное, вряд ли.
0: Но не сейчас.
8: Ну, в общем,
0: в
8: главное. Да, главное ввязаться в драку, как говорится, а там разберемся.
0: Давайте все-таки опираться на принцип «лучшая драка та, которую удалось избежать». В данном случае, если мы про ипотеку говорим. Спасибо. 8-800-200-97-02. Звоните. Перерыв у нас. Скоро вернемся и продолжим.
9: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
10: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
11: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
12: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут ждет призы от наших партнеров. И главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
13: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
14: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
15: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
16: Что будет? Честный взгляд на 19 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Почему вы не планируете рожать в ближайшие 2-3 года? Один из вопросов, который вчера рассылали госуслуги. Ну, или первый вопрос звучит так. Почему вы... Ну, в смысле, планируете ли вы рожать? Да. 8-800-200-97-02. Татьяна из Москвы. Здравствуйте.
17: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
17: Доброе утро. Вот, я вам всем хочу сказать, Татьяне из Москвы 30 августа будет 48 лет, 20 лет я замужем, 10 лет мы очень старались, а потом не очень старались. Да. И поэтому я всем хочу сказать, старайтесь как можно больше, потому что потом, ну вот, как можно меньше этот шанс, что у вас хотя бы будет ребеночек, вот. Но это правда, это такая вот моя боль. Я вот, знаете, я просто вам говорю, у нас нет детей. Мы счастливы вдвоем. Ну, сами понимаете, о чем я говорю.
0: Да.
17: Поэтому те, кто может, рожайте, рожайте и рожайте в ближайшие 2-3 года. Это мое вот такое мнение.
0: Я понял, спасибо.
17: Вот. Иван, все.
0: Спасибо, всем, спасибо. Всем. Прямо как один депутат сказал, пока рожалка работает. Это я не иронизирую, просто к слову. Далее. Наталья из Москвы, пожалуйста.
18: Доброе утро.
0: Да, здрасте.
18: Такой вопрос, который в нашей стране актуален всегда. Когда меня мама рожала, вернее, она мне потом сказала, что я не думала рожать, потому что, пройдя войну, они были в оккупации. Я после 55-го родилась. И говорит, я с ужасом представляла, потому что речь шла о холодной войне. И говорит, что если сейчас будет опять война, то как мы будем? И все-таки я выросла, родилась и уже... Я родила своих детей 2 и 3 в 93-м и 94-м. Погодки. Ну, как бы уже третий не планировался в таком понимании, потому что... И это тяжелое время было. Вы сами понимаете, Советский Союз ушел навсегда. А нового ничего не было, кроме вот этого развала. Развалин. Это был просто ужас. Но меня дети спасли. Я имею в виду, что вот это все, что было, этот хаос и... Ну, я не буду характеризовать то время, а я жила, вот как у нас считается, вот у православных, что женщина чадами спасается. И если сейчас наши доблестные женщины, девушки ставят такие условия по рождению и возводят это в ранг какого-то героического поступка, это так неправильно, это не по-русски, ну, даже я не буду говорить о русских, это неправильно, потому что мы для того и живем, чтобы оставить после себя детей. И, ну, тогда смысл в чем? В каком-то комфорте, в каких-то приобретениях. Это не может быть смыслом жизни, понимаете? Это да, это важная составляющая, я не отрицаю. Но это не смысл жизни. поймите, я, ну, может быть, пафосно слишком, но так как я прошла через все вот это время и в своей жизни, и как бы дети непростые были по своему, ну, здоровью и многих каких-то компонентов. Поэтому вот, эти все любые отговорки, что какие-то социальные там выплаты, то, все, поддержка. Вот я вам еще раз продемонстрировала. Послевоенное поколение, какая там поддержка? Восстанавливали страну, все силы были на страну. В 90-е тоже все развалилось. Ну, я имею в виду уже в другом понятии. И что, значит, детей не рожать?
0: Ну, в общем, да. Спасибо. Валентин, Стамбул, неужели? Здрасте.
7: Здравствуйте.
0: Да, в Стамбуле живете, из Стамбула звоните.
7: Стамбул.
0: Так, да.

0: просто не пробовал.
1: Ага.
0: Ну, сейчас, видите, вот, ну, сложились так обстоятельства, деваться некуда. Так, я...
1: Конечно. Да. Вы же не говорили про то, что, может быть, аборт? Такие рассуждения были у вас в семье?
0: Нет, рассуждения, они таких не было. Мы люди верующие, поэтому мы не можем себе такого позволять. И будем стараться сделать все для ребенка. Да, понятно, это тяжело, потому что в полтинник уже как-то хочется немножко пожить для себя. Ну, может, где-то там воспитывать внуков. Но раз уж так суждено, значит, так и будет.
1: Ну, да, да. Ну, поздравляем вас. Это на самом деле круто. Спасибо, что позвонили. Далее. Сергей из Москвы. Здрасте. Сергей! Нет, нет, с Сергеем не пообщаемся. Тогда с Игорем из Твери. Прошу вас.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Всем привет. Значит, я сам детский доктор, педиатр.
1: Так.
2: Вот, со стажем уже 35 лет. Вот, у самого мы с супругой родили двоих детей. К сожалению, третьего не успели по возрасту. Но вот я к чему хочу сказать. Часто общаешься с родителями, особенно молодыми, вот, которые, так сказать, родили первого ребенка. Ну вот им говоришь такую фразу, так сказать, пойдете на второго, пойдете на третьего, так сказать, надо делать то-то. Вот. А мне отвечают, нет, ну что вы, так сказать, это все, это край, как говорится. Вот. Значит, я им поэтому говорю такую фразу, что понимаешь, что два ребенка мало, только когда тебе уже после 40 и уже там как бы тяжеловато. Так вот, значит, ну, очень многие со мной, конечно, не соглашаются, так сказать. Так вот, мы вот, к сожалению...
1: Они еще во вкус не вошли просто, ничего не вошли во вкус, разгонятся.
2: Может так, так сказать, так вот. Но вот настроение среди молодежи примерно 20+, такое, что вот один край и все, как говорится, по разным причинам, так сказать. Но вот стараешься переубедить людей, так сказать, говоришь о том, что... Жить надо жить только ради детей, потому что в нашем мире сейчас это самое ценное, и надо ставить во главу угла именно это, семью и детей. Вот. Но вот кто-то слышит, кто-то не слышит. Как-то так.
1: Спасибо. Всем спасибо, кто сегодня звонил. Хорошо поговорили. Впереди большой перерыв. После него вернемся в рамках уже большого эфира. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
2: Сергей Шнуров сочинил гимн для всех работяг, оставшихся летом без отпуска. В песне «24/7» поется: «Мне обещали мой отпуск в июле, но обманули, как всегда, понятно, фигли». В общем, всем труженикам и стахановцам, которые проводят теплые деньки не на пляже, а на душной работе, посвящается. Ленинград, 24/7.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Беспилотник попал в жилой дом в Уфе. Пострадал один человек, он госпитализирован. Повреждено остекление на верхних этажах. Также обломки и осколки упали на припаркованные машины, сообщил глава Башкирии Ради Хабиров. По его словам, отражена террористическая атака на промышленные предприятия Уфы. Один из беспилотников упал в промзоне. Возгорание тушат. Всего беспилотников было 6. 4 из них сбили.
0: О санкциях.
1: Президент США Дональд Трамп сообщил, что на 3 дня отложил введение новых 50% пошлин на канадские товары, которые должны были вступить в силу сегодня. Глава государства заявил, что поставил их на паузу, поскольку страны пришли к договоренностям насчет отмененного проекта по расширению трубопроводной системы между Канадой и США под названием Keystone XL. Подробностей о соглашении он не привел.
0: О нововведениях.
1: Минздрав расширит перечень должностей для медсестер. Следует из документа, с которым ознакомился ТАСС. С 1 сентября медсестрам и фельдшерам станут доступны должности заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. Если человек имеет образование по лабораторной диагностике, он сможет стать главным лаборантом. Также предусмотрена возможность занять пост медсестры по приему вызовов скорой помощи. Отдельные требования установлены для главных фельдшеров. Для управления сестринской деятельностью им необходимо иметь степень бакалавра по сестринскому делу или магистра по общественному здравоохранению.
0: О космосе.
1: Россия и США определяют, как будут сводить МКС с орбиты после 2030 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Сейчас обговаривается, кто, какой сегмент и какую часть при затоплении МКС на себя возьмет. На это есть порядка 1,5 лет. Обсуждение проводится дистанционно. Лично встреча глав Роскосмоса и НАСА не обсуждалась. Плановое понижение МКС начнется в 2028 году. Станцию сведут с орбиты 2 российских грузовых корабля. «Прогресс» и американский корабль. Весь процесс займет около 2 лет.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 16 копеек, евро 98,73, курс юаня от Центробанка 12 рублей и 62 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
3: Всем приветики, это «Утро с той ноги». Здесь необычный формат, специальные гости. Я, например, достаточно привычный, меня зовут Антон Киев, а сегодня у нас в гостях лауреат международных и российских вокальных конкурсов Варвара Архипова. Варя, привет.
4: Всем доброе утро. Привет, Антон.
3: Есть ли что-то, что я не упомянул в твоих регалиях, что-то забыл, где-то что-то упустил?
4: На данный момент я являюсь студенткой Псковского областного колледжа искусств, обучаюсь по программе джазового направления. В принципе, можно еще очень долго перечислять. Также можно добавить, что я являюсь призером и обладателем гран-при французского конкурса вокального.
3: Я думал, скажешь, французской булочки.
4: Хотелось бы.
3: И R&B-певица Варя Ред. Это
4: да.
3: Еще. Да, не стоит об этом забывать. Это круто, пускай все помнят и знают, кто сегодня у нас в течение часа. И, кстати, нужен такой бэкграунд, немножко объяснить слушателям. Дело в том, что Варя уже дважды была на программе «Клиповое мышление» на Луки ФМ. Но сегодня она впервые в прямом эфире, именно утром, потому что мышление записывается днем. Как тебе вообще утренняя атмосфера в студии?
4: По-моему, утренние эфиры, они имеют какой-то особенный вайб.
3: Суетливый
4: достаточно. Да, суетливый, да. Заряженный на самом деле. Несмотря на то, что сегодня достаточно пасмурное утро, дождливое, в студии очень позитивная обстановка. Я вижу, как ты смеешься.
3: Ну вот тогда у нас веселый эфир, да, получается.
4: Хочется наших слушателей так же самое зарядить позитивом на целый день.
3: Взбодрить. А как ты себя бодришь, когда просыпаешься? Есть какие-то уловки, лайфхаки?
4: Нет, нету. Чашка утреннего кофе и в путь в работу.
3: Какие-то распевки, может быть, определенные?
4: Перед концертами, если утренние концерты, да, обязательно распевки. Просто надо предпринять хоть какие-то действия, чтобы разбудить себя, разбудить свой голос. Это и зарядки, я не знаю, что угодно можно делать, но самое главное, надо, да, разогреться. Конечно, распевки.
3: А сбор лука, например.
4: Там уже по обстоятельствам тоже зависит от мероприятия. Конечно, хочется всегда очень хорошо выглядеть, радовать абсолютно всех окружающих своим внешним видом.
3: И чтобы на фотографиях получаться тоже,
4: конечно,
3: красиво.
4: Конечно, конечно.
3: Давай немножечко затронем тему, которая будет вообще самая актуальная. Пока праздники чуть-чуть попозже, у нас впереди еще много времени. 22 августа, день города в Великих Луках, и ты выступаешь. Расскажи,
4: да,
3: что это будет, в чем заключается твой перформанс?
4: День города, прекрасный, мною любимый праздник, обожаю его. Будем отмечать, праздновать. Я, кстати, не помню, напомнишь мне, какую дату мы отмечаем?
3: Мы отмечаем круглую дату, 860, кажется.
4: Вот, юбилей можно считать,
3: да.
4: Ну не можно считать, это юбилей. Будут работать городские площадки разные.
3: А ты как представитель культуры, да?
4: Да-да-да, я представитель культуры. Да. Будут работать разные городские площадки, интерактивы.
3: Так, мастер-классы.
4: Да, будет дневная площадка на летней эстраде. Насколько я знаю, будет работать с 12 до 19.00. Будет праздничная концертная программа с участием городских творческих коллективов. Далее вечерняя программа уже продолжится на главной сцене города. Это площадь Ленина. Там выступит наша землячка Анастасия Спиридонова. И данный прекрасный день уже будет завершать группа «Ясно». Наша прекрасная...
3: Наши любимые солисты.
4: Да, наши любимые солисты. Роман Зимин и Дмитрий Лавренов.
3: Если что, им привет.
4: Конечно.
3: Вдруг они сейчас репетируют и не слушают нашу программу. А с какими песнями, кстати, ты будешь выходить? Сколько у тебя вообще композиций?
4: Ой, ничего особенного. В этот раз я выбрала немножко другой репертуар. Если я обычно варюсь в фолк-роке, в чем-то более народном, в этот раз я выбрала для себя... Айова и Нюша. Обычные песни, которые нравятся людям, которые люди знают, они очень легко воспринимаются, под них легко танцевать. Поэтому в этот раз более...
3: Размашисто.
4: Да.
3: Ну, как-то более приземленно, да?
4: Да, в этот раз более приземленно и более известно будет.
3: Обойдемся без 50 Cent в этот раз.
4: Да, в этот раз без 50 Cent и Listen to Anthony.
3: Очень жаль, к сожалению.
4: Очень жаль,
3: к сожалению. И каждый раз почему-то мы расстраиваемся.
4: Мы каждый раз, да, очень расстраиваемся, и каждый раз очень ждем, чтобы нас куда-нибудь пригласили.
3: Нам нужна песня в стиле Айовы или Нюши тогда.
4: Если я не твоя невеста, положи на место. Да.
3: Вот такие вот распевки должны использовать все великолучане, я считаю, чтобы проснуться. Особенно те, кто выходит замуж. Те великолучанки.
4: Да.
3: Вот то, что ты спел. Очень странно, что на свадьбах не играет сейчас эта песня, кстати. Там, знаешь, популярно сейчас, мы уже два раза встречаем, что на первый танец молодых используют песню Клавы Коки. Новая песня у нее вышла «Я тебя люблю», кажется, называется.
4: А, да.
3: Такая,
4: знаю,
3: она лирическая,
4: знаю,
3: медленная.
4: Знаю. Ну, если говорить про Йову, мне кажется, в той песне заложен немного другой смысл, поэтому она немножко не котируется.
3: А, есть еще другой смысл у песни Лизы Матрешки, которая выпустила также песню про невесту, там что-то,
4: да,
3: было, да?
4: Ну, где же ты, мой муж?
3: А, про мужа.
4: Я
3: тогда
4: так тебя ждала.
3: Тут чисто псковская тема такая. Вот.
4: Прекрасно.
3: Да, а есть какие-то прям песни, которые ты слушаешь в Пскове? Ты же там чаще бываешь сейчас, чем в Великих Луках.
4: Ой, в Пскове я зачастую слушаю джаз, потому что я учусь на эстрадно-джазовом отделении. И, конечно же, вот лично у меня, кстати, Псков ассоциируется с джазом. Поэтому очень хорошо там заходят. Утром садишься в автобус, одеваешь наушники, слушаешь джаз. Это Билли Холидей, всеми известная Элла Фицджеральд, конечно же, Луи Армстронг.
3: Было бы классно, садишься в автобус, и там в автобусе играет оркестр какой-то джазовый.
4: Да-да-да, какой-нибудь джазовый бендик, квартет. Там, было бы классно.
3: А Сергей Шишков пробивает билетики. Но билетики такие вот, знаешь, ну, фирменные такие вот прям, на которых там какой-нибудь саксофон изображен. Джазовые билетики.
4: А псковский джаз — название этих билетиков.
3: Кстати, к слову, Сергей Шишков — это один из самых известных джазменов, наверное, если не единственный, Псковской области. Это мы так по локальным уже шуточкам пошли. Получается. Не все, может, нас понимают, о чем мы говорим. А чтобы нас все поняли, у нас есть темы вообще глобальные, мировые. Дело в том, что именно сегодня отмечается Всемирный день фотографии. А, Варя, любишь ли ты фотографироваться?
4: Конечно, я обожаю фотографироваться. Обожаю концертные фотографии, концертные съемки, репортажные. Каждый раз после концерта с нетерпением жду, когда мне мой любимый великолукский фотограф Александр Воробьев отправит фотографии.
3: И каждый раз ты радуешься сообщению, которое, да?
4: Да, каждый раз.
3: Уведомлению от
4: Александра. Да, я каждый раз радуюсь как ребенок, потому что я считаю, что это просто самый лучший фотограф, который есть у нас в городе. Всем советую к нему попасть на фотосессии. Простите.
3: Интересно, что Александр, он такой более концертный, да, фотограф. Я ни разу не видел его съемки кого-то там в антураже, например. Там он фотографирует кого-то в образах, например, или в студии. То есть он в основном по мероприятиям.
4: Ой, да, я тоже не видела у него таких студийных фотосессий. Он больше специализируется на каких-то официальных мероприятиях, такие как...
3: День города.
4: Ну, да.
3: Там события в драмтеатре, например.
4: Да.
3: В том числе.
4: Воздухоплавание, конечно.
3: О, это его страсть, мне кажется.
4: Да.
3: Варя, есть ли у тебя какие-то любимые фотосессии? Вот, например, если пройтись по топ-3 любимых фотосессий там, за последнее время, либо за все время твоей карьеры.
4: Топ-3 за все время — это абсолютно все концертные фотосессии, особенно из драмтеатра, а еще особеннее связанные с какими-то патриотическими мероприятиями по типу День освобождения города Великие Луки, 9 мая. Это всегда особенные снимки, напитанные особенной атмосферой.
3: А в арт-этаже съемки?
4: Да, тоже.
3: Не, ну красивые же фотографии.
4: Да, это красивые фотографии, просто это уже абсолютно другая съемка, это абсолютно другое творчество. Да, конечно, тоже... Я на самом деле я обожаю все свои фотосессии, потому что они сопровождают каждый определенный период моей жизни, и каждый о чем-то напоминают.
3: А тебе больше нравятся спонтанные фотосессии или где ты готовишь образ какой-то?
4: Блин, повторюсь, нравится абсолютно все одинаково. Спонтанные фотосессии — это тоже очень интересно, потому что ты не знаешь, что у тебя будет, это всегда какая-то загадка, и ты еще больше, наверное, с нетерпением ждешь, что же из этого выйдет. А фотосессии, которые запланированы, ой, там по-другому, там ты уже готовишься, придумываешь образ, придумываешь концепцию, смысл фотосессии.
3: Блесточки там еще.
4: Да, блесточки, все.
3: А тебе как больше нравится? Вот, допустим, вот есть фотосессия какая-то подготовленная на фотоаппарат, а есть абсолютно случайная там на iPhone, например. Ты идешь по городу, у нас подруга, она тебя пофоткала. В этом тоже есть какая-то атмосфера интересная.
4: Да, конечно, да? Конечно, это воспоминания. Но самое главное, чтобы я хорошо выглядела на этом кадре. Ну, я думаю, каждый согласится с этим.
3: Но ты достаточно выборочно и дотошно вот в выборе фотографии, что выкладывать, публиковать, да? Это нет такого, что ты выкладываешь все подряд. То есть вот только избранные какие-то фотографии.
4: Дотошно только к творческим фотосессиям, которые в студии, или вот просто что-то тематическое. Все концертные фотографии я выкладываю абсолютно все, что есть. Я даже там не смотрю, как я получилось, я просто это беру и выкладываю, потому что я очень-очень люблю.
3: А вот смотри, например, когда к тебе подходит фотограф, ты легко договариваешься на какую-то съемку, или ты еще подумаешь несколько раз, посмотришь его портфолио, чем он занимается, но прежде чем идти к нему на фотосессию?
4: Ну, мне достаточно редко пишут с предложениями о фотосъемках.
3: Редко, но метко.
4: Ну, я, конечно, я зайду, посмотрю, что у человека за стиль, что он выкладывает, какие у него работы, потому что мы как минимум можем не сойтись по стилях. Условно говоря, человек, извините, фотографирует в стиле ню, а я как бы такое не люблю, а человек будет за это топить. И если я приду, условно говоря...
3: Еще все впереди.
4: Да. Еще все впереди.
3: Но есть у нас в городе просто фотограф, который занимается именно будуарной съемкой. Я думаю, ты знаешь про нее.
4: Да. Ой, нет, это вообще не моя тема.
3: Но если с ней договориться, она не будет тебя вообще выкладывать, показывать. Если тебе надо для личного просмотра какого-то.
4: Нет, она... Безусловно, она очень хороший фотограф. Я видела ее работы, и это очень качественный контент.
3: Да, конечно. Особенно если у девушки есть муж, там вообще флеш-рояль получается. Тебе больше нравятся съемки открытого характера, но в плане, где ты больше позиционируешь себя как модель или где на тебе много одежды, например, больше? Ну, какой-то вот оверсайз, лайфстайл, имею в виду, какой-то он более подростковый.
4: Ну, это просто разные съемки, разные стилистические, и мне нравится, наверное, одинаково все абсолютно. Я готова и в том фотографироваться.
3: Ну, то есть нет какого-то абсолютного разделения четко, что мне больше нравится быть девочкой-девочкой на фото, чем таким диким ангелом?
4: Нет. Я артист, я готова применять на себя абсолютно разные образы. Это очень интересно.
3: А мы готовы примерить на себя и на Великолучан рекламу на Луки FM. Послушаем ее и скоро вернемся.
0: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». 8:00. Прямой утренний эфир на Луке FM.
3: Прямой эфир продолжается. Здесь Варя и Антон. Это наши специальные гости на среду. И мы сегодня говорим про фотографию, потому что сегодня Всемирный день фотографии. Вот, например, Варя поделилась сольными съемками, но дело в том, что у нас еще есть и совместные съемки. Если кто-то не знает, мы вдвоем выступаем в интересном дуэте Listen to Anthony и Варя Ред. И тут я как-то недавно делал пост с совместными треками. У нас где-то получилось песен 6. Наверное, совместных. И, соответственно, мы когда музыку выпускаем, мы делаем какие-то совместные сниппеты, фотографии. Варь, есть ли у тебя какие-то наши совместные съемки, именно любимые?
4: Слушай, ты сейчас говоришь, и я даже не могу вспомнить какие-то совместные фотосессии, разве что с сентября... Это был октябрь? Да, с октября 25 года, когда мы с тобой выступали в Пскове, в Булгакове.
3: Но там скорее было ситуативно, потому что мы пришли на мероприятие, и там нас на телефон пофоткали. Ты это имеешь в виду, да?
4: Нет.
3: А что? А где? А как?
4: Нет, у нас...
3: Ну, там видос
4: там
3: был.
4: Там был видос, ну, да, там было видео, и там работал фотограф. У меня есть эти фотографии.
3: А-а-а. И нас со сцены фотографируют.
4: Да, были фотографии, конечно. Они, кстати, у тебя в Инстаграме выложены.
3: Ну вот я и говорю, что это больше ситуативный такой контент, как бы неподготовленный. А вот если вспоминать именно наши съемки, когда мы готовились к какому-то выходу чего-то, к релизу, помнишь, когда мы с Леной пришли в твой двор, ну вот рядышком там, неподалеку, и мы буквально вот рядом в двух шагах фотографировались во дворах.
4: Да-да-да, все вспомнила. Это была прекрасная фотосессия в серебристых очках.
3: Да.
4: Да.
3: Такая она была, экспресс.
4: Да.
3: Фотосессия. Причем это даже не прошлый год, это, по-моему, 24-й.
4: 24-й.
3: Это еще 24-й год был, представляешь? Ты тогда, ты училась на юридическом, по-моему, да? Ты тогда была обучением
4: в школе. Да, я тогда еще была юристом, я училась в городе.
3: Была серьезным человеком,
4: представь себе, да? Я была серьезным человеком.
3: А потом все.
4: А не то, что сейчас.
3: А сейчас ты артист.
4: Сейчас я просто артист.
3: Потом у нас была съемка еще, сейчас вспоминаю, возможно, не хронологически, но вот как позволяет память, 8 утра, в январе этого года в суши-баре мы с тобой фоткались и снимали короткое видео для ремикса. Может, помнишь, мы ели суши
4: да,
3: на камеру,
4: да,
3: а потом
4: была
3: возле барной
4: стойки. Да, была такая фотосессия, потом нам в голову пришла мысль, а вдруг это будет рекламой? Да, ты подошел к администратору заведения, спросил, можно ли сделать из этого рекламу. Они, по-моему, нас потом выкладывали.
3: Они сделали репост, насколько я помню. Да, был репостик.
4: Тоже прекрасная, яркая, красочная фотосессия. Переходите, смотрите, лайкайте,
3: обязательно.
4: Слушайте обязательно наши треки.
3: Да, нашу музыку.
4: Listen to Anthony и Варя Ред.
3: Да. Сейчас многие, кто немножко знает английский, подумали, а почему девушка называет себя крысой по-английски? Вот надо объяснить этот момент, потому что Ред — это твоя любовь к грызунам.
4: Да, это моя любовь к декоративным крысам. Еще с далеких 2019 года случайно, спонтанно я забрала, спасла маленького крысенка. Именно с этого момента у меня началась любовь к грызунам. В один период у меня в одной клетке жили 5 крыс. Достаточно тяжело за таким количеством животных ухаживать, но это был интересный перформанс. Крысы очень умные, очень понимающие животные, которые чувствуют твое психологическое состояние. Вот, к примеру, если я после тяжелой репетиции прихожу домой загруженная, уставшая, они будут сидеть в клетке тихо, спокойно, они не будут меня трогать. А если я, условно говоря, прихожу вечером домой после какой-то веселой прогулки, я заряженная, у меня эмоции, я веселая. И так же самое крысы, они смотрят, считывают твое поведение, они тоже могут там повеселиться, порезвиться в клетке. Это очень интересно, на самом деле очень интересно наблюдать за крысами, потому что они эмпаты, они, правда, чувствуют себя, и, в принципе, они очень разумные животные. У меня крысы, к слову, отзывались на свои клички и прибегали ко мне как собаки. Их, в принципе, можно дрессировать, но я этим не занималась.
3: Вот я эту твою сторону не особо знаю, потому что ни разу не видел вживую, как ты контактируешь, либо, ну, ты просто не выкладываешь никуда.
4: Да, редко выкладываю.
3: Они сейчас с тобой в Великих Луках?
4: Нет, на данный момент я не держу крыс, это очень тяжело. Из-за того, что все время я нахожусь на учебе, а это не просто все время, а это реально все время.
3: Даже
4: ты приходишь, и даже по выходным ты приходишь на учебу в 8 утра, уходишь в 11 вечера порой. И просто на животных не остается времени. А любому животному надо много времени уделять, как минимум уходу. Не говоря уже о контакте, каких-то там взаимоотношениях, типа общения. Тогда сейчас у меня нету никого.
3: И когда в последний раз у тебя были крысы?
4: Получается, зимой.
3: Зимой?
4: Зимой. Все, с того момента я больше никого не заводила. Это, ну, правда, невозможно совмещать с
3: так,
4: учебой.
3: А их судьба, получается, они умерли или что с ними случилось?
4: Да.
3: То есть просто, ну, логическая смерть, да?
4: Да.
3: Угу. И ты просто решила не перезагружать эту франшизу?
4: Да, пока что нет. С учетом того, что мне порой приходится покидать свое псковское жилище и уезжать на концерты, уезжать в какие-то гастроли даже на несколько дней. Я не могу их ни у кого оставить. Мне просто нету пока что таких людей, на кого я могу оставить крыс. А оставлять их одних на 3-4 дня, ну, страшно, потому что все-таки без еды, без воды можно оказаться. Вдруг они все за один день съедят, ну, как бы не хочется.
3: Я подумал, что достаточно тяжело тебе было бы перемещаться с ними постоянно.
4: Да, тяжело с ними перемещаться. зимой я их везла из Псков, из Пскова в Луки, а это большая клетка. Ну, у меня на тот момент уже было две крысы. Это большая клетка. Условно говоря, это кроличья клетка. Это надо в машину поставить. Это зима, это холод. А все-таки для животного дорога — это стресс. Неважно, что это, для что это за животное. Собака, кошка, лошадь. Для лошади особенно. Это все стресс, и, конечно, очень тяжело все это организовать. Тем более, когда у тебя нету своей личной машины, это еще тяжелее.
3: Да, согласен. Но мне кажется, было бы даже проще, если у тебя кошка или собака в плане перевоза. Потому что крысы более такие деликатные, и если на улице мороз, то они могут скончаться еще быстрее, чем приписано судьбой.
4: Не могу не согласиться.
3: Да, а вот эти животные покрупнее, они как бы перенесут почти то же самое, что и человек. То есть там даже в плане перевозки было бы попроще. Как будто
4: да, с собаками, конечно, с собаками и кошками легче намного.
3: Не думала кого-то из этих животных завести?
4: Ой, нет, это очень тяжело и дорогостояще.
3: Да, есть в этот момент. И даже твоя мама не хочет тоже поддерживать эту идею. И, насколько я знаю, она живет в Великих Луках, и у нее тоже нет животных.
4: Да, все абсолютно верно. Ну, плюс у моей мамы аллергия на собачью шерсть.
3: А на кошачью?
4: Нет. Вот на кошачью как раз-таки нет.
3: Ну, вы сами по себе, то есть нормально существуете, как бы, без животных.
4: Да, мы сами по себе существуем нормально.
3: Да, это если бы мы сейчас вели в мире животных, и к нам пришел бы Николай Дроздов, мне кажется, он бы развил эту тему еще больше, еще шире. Вот, но мы пока с тобой вдвоем находимся в студии, и мне кажется, чуть-чуть не завершили тему про съемки какие-то совместные. Я просто обратил внимание, что вот последние съемки, они у нас как бы отсутствовали, потому что мы все это отдаем, как будто бы складываем на плечи ИИ. То есть, находясь в разных городах, мы больше создаем какие-то видосы или картинки, которые связаны именно с нейросетями, чтобы оптимизировать процесс.
4: Да, есть такое. Я это связываю с тем, что нету достаточного количества времени для того, чтобы встретиться, для того, чтобы что-то придумать, отснять. И, конечно, на помощь приходит ИИ. Хоть я очень и не люблю искусственный интеллект, но, наверное, это одна из возможностей как-то спастись и хоть что-то представить.
3: Да, как ты вообще относишься к тем ИИшкам, которые у нас выходили? Вот эти короткие видео, там, например, мультфильмы или обложки на ремиксы?
4: Абсолютно нормально отношусь именно к такому формату искусственного интеллекта, когда через него прокручиваются фотографии, видео и так далее.
3: Музыка это наша, все-таки... да.
4: Вот по поводу ИИшных песен, конечно, нет.
3: А, песни — это вообще отдельный
4: формат. Это отдельный формат. Это я считаю, что песни, созданные искусственным интеллектом, нельзя выпускать в мир.
3: Угу.
4: Разве что только в мир иной, простите. Это кошмар, это ужас.
3: Но можно, я считаю, только по приколу использовать в каких-то на мероприятиях, на банкетах, чисто посмеяться.
4: Да, вот, если это, наверное,
3: локальная компания.
4: Что-то такое смешное, увеселительное, если это используется в качестве отбивки, наверное, да. Но песни, созданные искусственным интеллектом, я считаю, что это крах общества, товарищи. Это не ведет ни к какому развитию. Плюсом это... Вот я, как со стороны человека обучающего, гося на музыканта, я считаю, что это просто ужасное обесценивание профессии музыканта.
3: Мне еще кажется, что вот на наших ИИшных обложках ты на себя очень сильно похожа там.
4: Ну, как я на себя похожа, наверное, потому что у меня достаточно
3: Ну, яркий образ, да, достаточно, да.
4: Я отличаюсь, потому что у меня короткая стрижка, высветленные волосы, я блондинка с голубыми глазами. И, конечно, я буду
3: отличаться.
4: Что
3: поэтому тебе это просто считать, да, тебя как-то перенести?
4: Да, меня легче, да, перенести. Как-то я буду... В любом случае, что бы искусственный интеллект ни сделал, я буду на себя похожа, скорее всего.
3: Мне кажется, это отличный рецепт для самопозиционирования на сцене. То есть, ну, яркая внешность и понятный образ.
4: Да,
3: вот,
4: да,
3: то есть
4: да,
3: тебя
4: да.
3: Легко нарисовать в комиксе каком-нибудь там, например.
4: Да, это, ну, чем-то ты запоминаешься. Гораздо сложнее запомнить человека на сцене, условно говоря, просто брюнета с длинными волосами, карими глазами. Ну, честно, достаточно, намного сложнее запомнить.
3: Да, важно, мне кажется, выделяться вот именно в нашем современном пространстве.
4: Важно, важно. Ну, и главное выделяться правильно и качественно.
3: Точно так же правильно и качественно выделяются новости на Луки-ФМ. Мы их послушаем, мы и скоро вернемся.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В сквере на улице Лизы Чайкиной в Великих Луках установили новый современный арт-объект. Его изготовили сотрудники завода «Микрон» по инициативе городской молодежи. Идея родилась благодаря самим жителям города. Сейчас сквер продолжает преображаться в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Сегодня его состояние оценили активисты партийного контроля «Единой России». Актуальные вопросы здравоохранения обсудили на совещании с главными врачами государственных медучреждений в рамках рабочего визита губернатора Михаила Ведерникова на юг области. Отмечено, что в регионе последовательно обновляли инфраструктуру и оборудование, усиливали первичное звено, занимались кадрами, меняли организацию медицинской помощи. При поддержке президента построен современный учебно-лабораторный корпус ПСКОВГУ. Выпускники первых двух курсов уже работают в областной системе здравоохранения. Губернатор обратил внимание и на изменения в организации самой системы. Созданы 4 крупные межрайонные больницы с развитой филиальной частью. Объединили управленческие, кадровые и финансовые ресурсы. Теперь важно грамотно всем этим пользоваться, подчеркнул глава региона. На территории благоустроенного пляжа в Невеле состоялся турнир по пляжному волейболу между командами Невеля и Себежа. Депутат Госдумы Александр Козловский сообщил, что у команды проекта по благоустройству пляжа уже есть планы по дальнейшему развитию территории. Предстоит определить, будет ли сформировано новое территориальное общественное самоуправление или работа продолжится на базе уже действующего. Для создания полноценного спортивного пространства необходима удобная входная группа, современные раздевалки и еще одна площадка для пляжного волейбола. Добавим, что ранее к благоустройству присоединились активисты из Невеля, Себежа и Великих Лук, местные жители, молодежь, представители Ассоциации ветеранов СВО и Молодой гвардии.
0: О валютах.
9: Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, юань 12 рублей 63 копейки.
0: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
3: Есть у нас такая замечательная рубрика на Луки-ФМ, но мы ее не всегда проводим. Чаще всего, когда мы в тандеме с Димой что-то проводим в рамках «Утро с той ноги», мы обычно цепляем какие-то новости из мира шоу-бизнеса, то, что произошло вот недавно, накануне, может быть, и недельной какой-то свежести. Коротко проходимся, такой экспресс-формат, обшучиваем, если это возможно, либо просто как-то комментируем. По-прежнему здесь Варя и Антон. Варя, готова ли ты соприкоснуться с новостями из мира шоу-бизнеса, который я нашел только что?
4: Давай, Антон, попробуем. Учитывая то, что я обычно обхожу стороной все мировые истории.
3: Потому что да, ты сама и есть мировая история.
4: Ну, будем считать так.
3: Итак, первая новость. Кстати, ее как бы задел, эту новость, и был уже вчера. Потому что новость на самом деле громкая. Напомню, выступление Канье Уэста в Петербурге 10 и 11 октября. Слышала ли ты вообще про это?
4: Да, я об этом слышала, я когда первый раз увидела, я подумала, что это очередной
3: фейк, да.
4: Да, это какой-то фейк. Думаю, ну что ж, ну не может быть.
3: Оказывается, вообще не фейк. Но есть у меня предположение, что концерт отменят. Ну, как обычно, часто у него бывает. Именно в России.
4: Возможно, возможно. Я, кстати, видела новость о том, что в VIP-ложе его концерта продавались билеты по 120 тысяч.
3: 160.
4: 160, да. И, ну, ты видел, наверное, эту новость, нет?
3: Конечно.
4: Вот. Угу. Расскажи суть, чтобы наши зрители слушали.
3: Суть новости такой. Шаман.
4: Погнали, шаман!
3: Шаман заявил, что отказался от совместного выступления с американским рэпером Канье Уэстом. А как будто его приглашали. Я не понимаю, неужели было предложение ни Авраам Руссо, там, ни премьер-министр, ни группа Корни, именно шаман.
4: Ну, на самом деле, я бы посмотрела на данный дуэт, это было бы очень интересно.
3: Песня «I'm Russian».
4: «I'm Russian».
3: В общем-то, заслуженный артист России утверждает, что ответил отказом на предложение Уэста выйти вместе с ним на сцену в Петербурге. По его словам, рэп – далекая от его стиля культура. «Моя творческая позиция всегда была неизменной. Либо я делаю на 100%, либо не делаю вовсе. Рэп – это глубокая, мощная культура, но она не моя. Я не рос в этой стихии».
4: Очень-очень странно, потому что, учитывая то, что Шаман раньше пел в рок-группе, и там достаточно было много таких...
3: Речитатива?
4: Да, было очень много речитатива, таких ноток рэпа было достаточно, если вот ознакомиться с его ранним творчеством. Очень странно на данный момент от него это слышать.
3: Причем было бы забавно, если бы я сейчас прочитал, что это была цитата Канье Уэста. Рэп — это не моя стихия. Моя творческая позиция всегда была неизменной. А вот такая вот новость. И я читал на сайте, что билеты невозвратные, и организатор может заменить артиста, если что-то пойдет не так. И сейчас в интернете ходят мемы, что его заменили на Шамана.
4: Вот об этом не видела, не слышала.
3: Так что
4: очень
3: надеюсь.
4: Интересно.
3: Надеюсь, что концерт все-таки состоится. Я не брал билеты, кстати, потому что у меня все-таки есть опасения, что ты потратишь на танцпол 25 тысяч, в итоге концерт отменит, и ты останешься ни с чем.
4: Ну да, было бы грустно на самом деле. Угу. Интересная организация, но это уже не наше дело.
3: Конечно. Ну, учитывая то, что есть статистика, по которой не все американские рэперы в России в последнее время дают стабильно концерты. То есть, ну, какие-то мероприятия отменяются все-таки. Такая статистика есть, и то же самое вполне себе может произойти и с мистером Уэстом.
4: Ну, будем надеяться, что он все-таки приедет, потому что я считаю, что российская публика уже изголодалась по зарубежному качественному контенту, по качественной музыке, и, правда, нам этого очень не хватает.
3: Конечно. Когда последний раз приезжала Мадонна, Бритни? Это 100 лет назад, наверное.
4: 2012 год.
3: Может быть, да. 12-й, да, ты помнишь?
4: В 2012 году, я помню, она приезжала. Мадонна.
3: Мадонна, да.
4: Дальше я не помню, честно.
3: Но в 13-м, точнее, 14-м был Тимберлейк, на который мы ездили в Питер. А потом, после Тимберлейка, были какие-то команды. По-моему, приезжали Металлика, Red Hot Chili Peppers, Maroon 5. И вроде бы все. Это вот именно по моим воспоминаниям.
4: Спасибо, Антон. Половину рэперов я не знаю.
3: Каких рэперов?
4: Никого там назвал.
3: Ты про каких рэперов? Металлика?
4: Ну, Металлику, ладно, что.
3: Red Hot Chili Peppers.
4: Вот, как раз-таки этого. И что это? Кто это?
3: Это поп-фанк-рок-группа.
4: Прекрасно. Теперь мы вместе со слушателями знаем, что это такое.
3: Ты точно знаешь две песни. Одна «Can't Stop», а вторая «Californication».
4: А, вот оно
3: «Can't
4: что.
3: Can't Stop». Это вот.
4: Да.
3: И «Maroon 5».
4: Ну, у меня всегда были проблемы с именами. Я могу запомнить, как выглядит группа, как выглядит человек, а вот имя забыть.
3: «Maroon 5». Очень популярная поп-группа. Адам Левин, это просто секс-символ своего времени. Это группа, которая спела, наверное, со всеми зарубежными музыкантами. «This Love», я думаю, ты точно знаешь песню. Или их свадебный хит «Sugar», который гремел лет 8 назад. «Sugar». Yes, please.
4: Ничего
3: да.
4: себе.
3: Например.
4: Это они. Я поняла, да.
3: Один из множества их хитов, например. Это вот по музыкантам, которые к нам приезжали. А сейчас вторая новость будет посвящена московскому фестивалю. Вдруг неожиданно. Просто как будто мы вчера почти все осознали и прокомментировали. И вот такая новость прилетела, достаточно эксклюзивная. Фестиваль осознанного образа жизни Eco Friendly Fest пройдет в Москве. 26-27 сентября на Eco Friendly Fest откроется эко-маркет с локальными брендами, пройдут лекции и мастер-классы. Как тебе вообще такое название фестиваля осознанного образа жизни?
4: Ну, почему бы и нет? Я считаю, что это важно. Главное — это правильно преподносить в публике. Иначе это будет выглядеть как...
3: День города в поселке.
4: Ну да, во-первых, день города в поселке, а во-вторых, как просто какой-то неудавшийся спектакль.
3: Неудавшийся спектакль — интересное сравнение. Например, какой неудавшийся спектакль? У тебя есть такие в жизни?
4: Пока что нет, слава богу.
3: Я с тобой был только на одном спектакле. Вспоминай, на каком.
4: А, да, мы с Антоном в Пскове ходили на прекрасный детский спектакль «Кукол», вроде бы, да?
3: Да.
4: Это был театр «Кукол» псковский. Что был за спектакль?
3: «Царевна лягушка»,
4: «Царевна лягушка», да. Достаточно интересно было.
3: Да, любопытный экспириенс.
4: На нас очень интересно смотрели люди, потому что... пришел. Да, во-первых, мы пришли и снимали. Во-вторых, пришла достаточно взрослая тетя, какой-то взрослый мужчина, 2 метра ростом. И самое главное, что мы очень внимательно сидели, наблюдали за всем этим. Мы со стороны, конечно, я думаю, мы очень потешно выглядели.
3: Мы были потешными артистами.
4: Спасибо, Антон. Это наша участь до конца жизни.
3: Да,
4: ну мы потешные так, артисты.
3: R&B скоморохи.
4: R&B скоморохи, слушайте.
3: На Луки FM. Кстати, после того мероприятия мы взяли интервью у самого Дмитрия Брекоткина.
4: Да, прекрасный актер, кстати, очень напоминает. Очень-очень.
3: Да, очень похож, да, кстати. Я не знаю, работает ли сейчас этот мужчина в театре.
4: Конечно, работает.
3: Работает, да?
4: Работает.
3: Да. Так что передаем привет а-ля Дмитрию, но на самом деле его по-другому как-то зовут, я уже не помню. Надо пересмотреть видос. В общем, такой у нас был совместный, назовем его так, фестиваль. Ну, а в Москве 26-27 сентября будет отдельное направление, которое посвящено апсайклингу. Участники смогут дать новую жизнь материалам и вещам, которые уже были в использовании. Еще блок программы посвящен дизайну. Гости смогут увидеть работы российских брендов, познакомиться с авторами и узнать больше о современных решениях в области экологичного дизайна. Это все в Москве, если что. Не в Пскове и не в Луках. Хотя, мне кажется, в Пскове могли бы такое провести.
4: Очень грустно, да, что в Пскове такое не проводят, хотя я думаю, что Псков как город очень подошел бы для данного мероприятия. Вообще, это классно. Многим вещам будет дана новая жизнь. Могут найтись какие-то интересные старые винтажные вещи.
3: Ну вот в последнее время мне увиделось, как проводили фестиваль «Лешуга», по-моему, называется. А, ты не зацепила фестиваль, ты была в Великих Луках.
4: Да, я не зацепила, объясни, пожалуйста.
3: А ты в курсе Лешуги? Но они, по-моему, только второй раз проводят этот фестиваль, и это фестиваль, который посвящен, ну, каким-то хозяйственным изделиям, ну, каким-то продуктам с огорода, и выступают фольклорные артисты. Ну, то есть это максимально что-то такое, знаешь, славянско-фольклорное, вот что-то такое.
4: Ой, это наше. Меня обошло стороной. Удивительно, потому что раньше я достаточно... плотно следила за фольклорными группами, артистами, исполнителями.
3: Насколько я знаю, там выступает группа «Тролль гнет ель».
4: Ого, очень интересное название, но я не знаю данной группы.
3: Да, прикол, они в 2012 году приезжали в ДКЛК, и я брал у них интервью.
4: Мне интересно теперь ознакомиться.
3: С их творчеством?
4: Да-да-да, потому что очень интересное название.
3: Они такие сами по себе, ну я бы сказал... интроверты, потому что они как будто не особо шли на контакт, а мы снимали тогда, я бы сказал, такой активно-юмористический контент. И помню, что наше интервью началось с того, что вы называетесь «Тролль гнет ель», а у вас в городе появились конкуренты под названием «Хоббит валит сосну».
4: Ты просто зашел без разогрева, сразу напрямую в лоб.
3: Да. Я показал распечатанную фотографию Фродо из «Властелина колец». Что это типа это солист группы. Ну, такой юмор у нас был в 2012 году.
4: Да, у вас интересный юмор был. Интересно, вас хоть раз пытались побить за данный юмор?
3: Конечно, пытались, да.
4: О.
3: Особенно если это были байкерские вечеринки или какие-то клубные встречи. Потому что там какой-то элемент агрессии все равно присутствует. Когда к тебе подходит с камерой и с микрофоном, а человек немножко опасно себя ведет. Это воспитывает волю.
4: Небольшие издержки профессии.
3: Да, ну как видишь, мы выжили и теперь ведем самую лучшую программу в России «Утро с той ноги». И есть финальная, кстати, новость. Она как раз из-за рубежа. Ты упомянула винтаж. Я думаю, что как раз-таки это связано с винтажом, но или винтажом, неважно. В любом случае, не с группы Анны Плетневой, а с Вином Дизелем. Звезда «Форсажа» Вин Дизель заявил, что финальную часть франшизы начнут снимать в декабре. Вот так. Видимо, на новогодних корпоративах. Звезда культовой экшен-франшизы «Форсаж» раскрыл подробности съемок финальной части. Смотрела ли ты хотя бы одну часть из там 12 или 15,
4: которые выходили? Ой, смотрела, конечно, это вообще легендарный проект. Но я честно скажу, я не помню, какие я части смотрела. Их там слишком много.
3: Ну вот хотя бы первые, они точно запоминались. Самая, наверное, такая яркая, это «Токийский дрифт».
4: А, да.
3: Азиатских актеров много, во-первых.
4: Тогда да.
3: Вот. И там, мне кажется, один из самых популярных саундтреков Вот именно количество песен там очень популярно. Да, именно так начинается эта песня. Кстати, Варя была на бэк-вокале. А еще в каком-то не родилась. Я не уверен, что ты родилась тогда, когда еще вышел фильм.
4: Фильм какого года?
3: А ты какого года?
4: 2006.
3: Нет, ты не родилась еще.
4: Ну ладно.
3: Уже родилась реклама на Луки FM. Вот она появляется. Мы сейчас ее послушаем и вернемся в финальном выходе.
10: Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
11: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
14: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». 8:00 прямой утренний эфир на Луки FM.
3: Это «Утро с той ноги». Здесь Варя и Антон. Варя — это наш специальный гость, известная певица, которая будет выступать на Дне города. Отчасти поэтому мы ее пригласили сегодня узнать подробности ее выступления. Напомню, что 22 августа можно прийти на летнюю эстраду и посмотреть выступления разных артистов. А конкретно Варвара Архипова выходит. Ты знаешь, во сколько ты выходишь выступать? Примерно хотя бы.
4: Точное время не назову, но... Ну, вечерняя программа начинается с 16:30. Всех ждем 22 августа на летней эстраде города Великие Луки. Будет класс. Весело и зажигательно.
3: Абсолютно. А у нас еще в конце будет один такой звездный, я бы сказал, сюрприз. Ну, в первую очередь, это сюрприз для Вари, потому что все знают, чем заканчивается наша программа. А заканчивая нашу стезю, такую, можно сказать, эфирную, и такой, я бы сказал, эксклюзив, потому что Варя впервые участвует у нас в прямом эфире в программе «Утро с той ноги». Я хочу тебя спросить о твоих впечатлениях, как тебе вот так вот экстренно просыпаться, причем поспав 2 часа, и при этом отлично выглядеть и связно разговаривать в эфире, причем это вообще, ну, тебе не свойственно, как человеку, который не работает на радио.
4: Ой, спасибо, Антон. Ну, просыпаться тяжело, потому что, конечно же, лето, каникулы.
3: Погода
4: можно,
3: с ним такая еще.
4: Да, можно себя немножко успокоить, побольше поспать. Естественно, режим сбит. Все мы ложимся спать поздно, в 4 часа ночи, собственно, что сделала я. Но скажу свое оправдание. Мне Антон вчера позвонил в 11 часов вечера, сказал: «Варя, надо ехать!» Но это еще было с такой интонацией, как будто бы... Ну, это был не вопрос.
3: Это констатация факта, да.
4: Да, то, типа, Варя, ну, надо съездить на эфир, поговорить. Вот. Вставать, конечно, было тяжело, поспав 2 часа, потому что эфир в 8 утра, я проснулась в 6, чтобы прекрасно выглядеть, приехать сюда в хорошем настроении. А так, очень интересный формат, пока ехала сюда, конечно, было немного волнительно, потому что в любом случае боишься немножко разговаривать, не знаешь, что сказать. Вот я сидела, думала, блин, а смогу ли я вообще из себя хоть что-то выдавить, хоть какое-то слово? И считаю, что для первого раза достаточно удачно получилось.
3: Намного намного
4: удачнее, чем предыдущие эфиры, которые были предварительно записаны.
3: Ну вот у тебя первый выход был волнительный, который, вот я имею в виду, мы 2 года назад записывали.
4: А, самый-самый первый.
3: Да, где ты рассказывала про сериалы, которые ты смотришь. Там, «Девушки Макарова», я помню, что-то такое.
4: Да, это такой сомнительный сериал.
3: Из всего пантеона сериалов в мире ты решила выйти именно.
4: Russian кинематограф.
3: Да, со звездой «Бригады», по-моему, еще.
4: Да-да-да-да-да.
3: А потом, год назад, по-моему, да, это у нас раз в год получается эфиры. Да. Там уже было гораздо увереннее, кстати.
4: Да, было увереннее. Я помню, что рассказывала про предстоящую учебу в новом учебном заведении, про обретение новых навыков, новой профессии, между прочим. Ну, кстати, то, что я говорила на эфире, я абсолютно не понимала, что я говорю. Оказалось абсолютно по-другому. Ох...
3: Это ты про эфиры записанные, да?
4: Да. Там я рассказывала про учебу, про вокальную учебу. И, честно сказать, там какой-то бред я говорила. Потому что это нифига не про творчество.
3: Но опытными руками Виталик эфир, я думаю, что обрел какие-то новые краски.
4: Спасибо, Виталий.
3: Да.
4: Вы нас выручаете.
3: Это абсолютный мастер всех монтажей и нарезок. И в том числе и сырных. Потому что я знаю, он настоящий гурман. Короче говоря, я вообще считаю, что нам нужно записать еще одно мышление потом.
4: Прекрасно, я готова.
3: Да, пока ты не уедешь в любимый Псковушка. И я считаю, что это очень крутая традиция раз в год записывать и делать какие-то, знаешь, подводить итоги.
4: Да-да-да, еще можно по записям отслеживать прогресс
3: да.
4: в личности, в том, как ты говоришь, как ты реагируешь на что-то, как ты воспроизводишь из себя все мысли.
3: Ну, главное, чтобы не регресс.
4: Да, главное, чтобы это был не регресс. Иначе будет очень обидно.
3: Да. И у нас такой произошел... я хотел сказать, что у нас такое впервые. Я думал, я тебе впервые что-то отправил в Максе. Оказывается, у нас там была переписка какая-то с нейросетями. Мы с тобой обменивались фотографиями как-то очень активно достаточно все. Я думал, мы в других

0: между личными желаниями и своими обязанностями. Давай начинать. Овны.
1: Овны. Даже очевидное требует дополнительной проверки. Не доверяйте первому встречному там, где важны детали.
0: Тельцы, вам может быть некомфортно из-за жестких ограничений или требований, но в этой ситуации есть очевидные плюсы.
1: Близнецы. Отнеситесь серьезно к рабочим задачам и не позволяйте эмоциям руководить вашими действиями.
0: Раки, недопонимание возникает, когда мы слышим, что хотим, а не то, что сказано на самом деле. Будьте внимательны.
1: Львы, если что-то из прошлого сегодня даст знать о себе, уделите этому внимание.
0: Девы, вместо догадок задавайте уточняющие вопросы и проверяйте, что именно имеет в виду собеседник.
1: Весы, мой любимый знак зодиака, ведь я тоже весы. Строгие ограничения не должны мешать маленькой радости. Порадуйте себя чем-то приятным.
0: А ты же октябрьский ребенок, да?
1: Да, я октябрьское дитя.
0: Октябрьское дитя. Скорпионы, не допускайте резкие критические мысли о себе. Они только разрушают вместо того, чтобы созидать. А дальше мой знак зодиака, кстати.
1: Итак, стрельцы, сегодня вам лучше уйти от активного общения и обратить свой взгляд внутрь себя.
0: Вот, надо было дома оставаться.
1: Да, надо было оставаться дома, Антон.
0: Козероги, в кругу друзей сегодня может быть трудно прийти ко взаимопониманию. Запаситесь терпением.
1: Внимание, водолеи.
0: Давай.
1: Объективный анализ профессиональной обстановки откроет перспективы для роста.
0: Ну и рыбы, вопросы, связанные с обучением, лучше отложить на другой день, чтобы снизить возникновение ошибок.
1: Ну, делая вывод по сегодняшнему гороскопу, могу сказать, что нам сегодня всем абсолютно не надо работать.
0: И общаться.
1: Да, и общаться. Оставайтесь дома, отдыхайте, ведь сегодня пасмурная погода.
0: Читайте книжки и смотрите хорошее кино, например, «Гадкая сестра». Но мне, я думал, ты как-то прокомментируешь.
1: Я даже не знаю, как это комментировать. Просто, наверное, посоветую всем посмотреть данный фильм.
0: У кого железные нервы?
1: Да, у кого железные нервы. Если вы спокойно пережили прекрасный фильм «Субстанция», «Гадкую сестру», вы точно переживете.
0: А мы год назад в «Мышлении» это обсуждали, этот фильм?
1: Я не помню, если честно.
0: Просто ты в августе того года точно посмотрела с сестрой, насколько я помню.
1: Да, я посмотрела, но, по-моему, эфир был до.
0: Да, либо тогда уже. А, я на эфире тебе советовал, а посмотрел их потом.
1: Да.
0: Тогда да. Но я думаю, что к следующему клиповому мышлению мы тоже принесем какие-то рекомендации, советы друг другу. И это обязательно будет что-нибудь такое мощное и впечатлительное. Так что готовься.
1: Хорошо.
0: Ты опять не комментируешь.
1: Я немножко уснула.
0: Такое бывает. Те, кто послушал нашу программу, мы тоже советуем на пару часиков прикорнуть и потом уже залетать в новый яркий день в Великих Луках. Всем большое спасибо. Варя, тебе спасибо за уделенное время и за то, что мы у тебя украли твои священные часы сна.
1: Спасибо большое за приглашение, Антон. Очень интересный опыт. Нашим слушателям могу пожелать: просыпайтесь, заряжайтесь позитивом, энергией, творите, чудите, развивайтесь.
0: Творите добро.
1: Да, творите добро.
0: Как сказал Шура.
1: Впереди целый прекрасный заряженный день.
0: Ну и много открытий.
1: Много открытий.
0: Да. Сегодня в эфире я, Антон Киев, в гостях Варвара Архипова. Всем отличной музыки, слушайте наши треки, в том числе на всех цифровых площадках. Ну а завтра мы услышимся вновь в 8 утра на волнах Луки FM. Всем пока-пока.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Я всегда боюсь это произносить по той причине, что могут не совсем неправильно понять, но в этом есть определенное очищение. Очищение, в том числе и культурное очищение. Мы видим, что в последнее время, слава богу, и на наших экранах меньше, это может быть пафосно прозвучит, но меньше грязи, меньше того, что мы еще там, в протяжении и в 90-х, и в нулевых годах, и даже в 10-х годах мы это видели. и удивлялись, почему, например, у нас наши власти сугубо патриотичные, а на телеэкранах и в части радио мы знаем, что одно из

0: крупнейших, одна из крупнейших радиостанций, которая, слава богу, была закрыта в начале СВО, она проповедовала абсолютно русофобские антигосударственные идеи.
1: «Эхо Москвы», вы имеете в виду?
0: Сейчас подробно описывать.
1: Ну, 20 секунд.
0: Ну, конечно, о чем я
1: говорю. Да. Запрещена, заблокирована, да. Уничтожена, разогнана. Да. 20... Ну, в принципе, да, мысль понятна. Да. У нас как раз 20 секунд остается, успеем попрощаться. Благодарим. Михаил Черенков, руководитель отдела идеологии телеканала «Царьград», член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Благодарим за выход. Перерыв, но скоро в начале следующего часа вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
2: Что будет «Честный взгляд» на происходящее вокруг. Реклама.
3: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На «Радио Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
4: Город Владимир подвергся атаке БПЛА, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, пострадавших нет, есть повреждения построек в дачном секторе, другие подробности не приводятся. Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что регион подвергся атаке беспилотников. По его словам, отражена атака 52 БПЛА, пострадавших сведений не поступало. Падение обломков вызвало повреждение двух частных домов, на надворных построек и автомобилей, остекление многоквартирных дома. По данным Минобороны, ПВО за ночь сбило 453 украинских БПЛА над Россией.
2: О политике.
4: Президент США Дональд Трамп поручил помощникам подготовить встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном этой осенью. Американский лидер рассчитывает провести личные переговоры во время поездки в Азию на саммит АТС в ноябре, сообщает Wall Street Journal. Как отмечает газета, официальная организация переговоров пока не началась, а их формат и точные сроки только обсуждаются. Ранее политики уже встречались во время первого президентского срока Трампа.
2: О происшествии.
4: Неизвестный беспилотник упал и взорвался в турецком Трабзоне. Детонация произошла недалеко от здания штаба полиции. Устанавливается происхождение летательного аппарата, отметил губернатор Трабзона Тахир Шахин. По данным турецких СМИ, повреждены 3 автомобиля, жертв и пострадавших нет. На месте работают следователи.
2: О нововведениях.
4: TikTok может запустить денежные переводы внутри приложения, пишет Bloomberg. Соцсеть изучает функцию, которая позволит пользователям отправлять деньги друг другу в личных сообщениях. И если она будет запущена, для обработки транзакций будет использоваться сервис TikTok Pay, уже доступный в Юго-Восточной Азии. TikTok на запрос Bloomberg заявил, что новая функция сейчас на раннем этапе разработки, пока не проходит тестирование ни на одном рынке.
2: Обо всем.
4: Россия поможет Мьянме отправить в космос первого гражданина этой страны. Договоренности были достигнуты в Москве 18 августа в ходе переговоров президента Владимира Путина и главы Мьянмы Мин Аун Хлайна. Сразу после встречи лидеров состоялась церемония обмена документами. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и его коллега из Мьянмы Со Минт Маун подписали меморандум о сотрудничестве.
2: О валютах.
4: Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 16 копеек, евро 98,73, курс юаня 12 рублей и 62 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 19 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Евгений Николаевич, вас приветствую. Здравствуйте.
5: Доброе утро.
1: Евгений Николаевич, вы у себя в телеграм-канале написали «Хорошее повтори» или «Как нам улучшить систему выборов». Как нам улучшить систему выборов и зачем? У меня вот Элла Памфилова была, и там все хорошо, там ничего улучшать не надо.
5: Хорошо все у Эллы Александровны, да?
1: Да, а вы не смотрели интервью? Посмотрите.
5: Я посмотрю обязательно. Ну, все что-то прекрасно. Давненько она экспертов не приглашала, и, видимо, немножко как бы в своем мире живет, хотя...
1: Не знаю, же... в каком... Вообще, вы знаете, насколько она боевая девушка во всех смыслах этого слова? Вопрос не просила никакая, настояла на прямом эфире, знаете, по-боевому сказала, любые вопросы задавайте, Иван, вообще, не щадите, что хотите, спрашивайте. Я же даже, знаете, немножко испугался в этот момент. Знаете, вот когда парень пристает к девушке, да, ну, по-хорошему в смысле, конечно, это как бы считается нормально. Когда девушка к парню, парень сразу пугается и убегает. Вот мне тоже такое желание было, сейчас. Она такая приходит, любые вопросы.
5: Вы же не
1: убежали? Да. Куда деваться-то? Студию с той стороны закрыли. Ладно, пожалуйста, вам слово. Это вот просто частное мнение. Вот, да, и да. Есть такой политолог Евгений Минченко, политтехнолог в том числе. Пожалуйста, вам слово.
5: Да, но я давайте похвалю все-таки Эллу Александровну, потому что она у нас дольше всех является главой Центральной избирательной комиссии, и я могу сказать, что у нее есть несколько очень хороших качеств. Первое, она действительно слушает и слышит тех людей, которые ей что-то говорят, там предлагают какие-то идеи. Мы в свое время же пролоббировали, мы как Российская ассоциация по связям с общественностью,

0: прекрасный сервис, и я иногда коллегам показываю из других стран, и они говорят: ой, у нас такого нет, ой, действительно, это очень здорово, поэтому, ну, я не понимаю, почему нельзя собирать подписи через госуслуги, чтобы не было вот этой истории, как сейчас. Ну вот мой предшественник на посту президента РАСО, ныне депутат Госдумы Станислав Наумов, вот он сейчас пошел в Госдуму самовыдвиженцем, у него процесс выяснения отношений с избирательной комиссией, с почерковедами. Они говорят: а мы считаем, что вот здесь не этот человек поставил подпись. А им в ответ говорят: а давайте мы этого человека приведем в суд, и он придет и скажет: это я. Он говорит: нет, почерковеду виднее. Ну, это, кстати, не первый раз. Это, в общем, достаточно распространенная практика.
1: У нас вообще чуть крючкотворство очень развито. Там за любой промах точку не там поставил, не
0: да,
1: так.
0: Да,
1: и
0: да,
1: могут
0: да.
1: снять с выборов. Да, да, это правда.
0: Да, например, написано не Челябинская область, а Челябинская обл. Все, подпись недействительная. Там, ну, на мой взгляд, действительно бессмысленное крючкотворство, как вы сказали. Вот, поэтому, ну, давайте уберем это. Вот в госуслугах есть уже все
1: но
0: данные.
1: Но это не к ней, понимаете? Это не
0: к, это не к ней, абсолютно точно, вот. Потому что Центральная избирательная комиссия не является субъектом законодательной инициативы. В общем, это, да, да, это должны делать депутаты, я абсолютно с вами согласен. Но мы же с вами начали не с Эллы Александровны, мы же с вами начали с обсуждения моего поста.
1: Да.
0: Что надо бы улучшить? Ну вот первое, это подписи для самовыдвиженцев, дать возможность собирать через госуслуги. Точно так же, кстати говоря, как и муниципальный фильтр. Вот у нас регулярно бывают скандалы. Кстати говоря, в этот раз нет, потому что все кандидаты у нас согласованные на губернаторских выборах. Но раньше бывало, вот даже буквально в прошлом году, так называемое задвоение подписей. Муниципальный депутат поставил подписи за двух кандидатов в губернаторы. Приходит радостный кандидат от оппозиционной партии, говорит: я собрал подписи. Ему говорят: а вот эти три человека перед этим поставили подпись за действующего главу, поэтому, извините, нет у вас муниципального фильтра, не проходите. Ну, давайте уберем, опять же, это. Во-первых, я не понимаю, почему муниципальные, ну, депутаты могут поставить подпись только за одного кандидата. Но, то есть, это же, они же его не то что поддерживают, они ему дают возможность принять участие в выборах. Но, окей, даже если подпись только за одного кандидата можно ставить, ну, давайте дадим возможность человеку увидеть, кто поставил подпись уже, кому больше не ходить. То есть, опять же, вот через сервис госуслуг, и соответственно, вот человек тыкает кнопочку, он говорит: а нет, вы извините, вы уже поставили подпись. И все, и как бы все в электронном виде. Точно так же, как и документы. Вот Сергей Михайлович Миронов очень переживает, как у них там поснимали кандидатов в одном из регионов, они там какую-то справку не принесли, там согласие на выдвижение. Ну, давайте сделаем все это в электронном виде, что все эти справки в электронном виде заполняются, и, соответственно, если у тебя всего этого нет, то у тебя просто система дальше не пропускает, и ты видишь, чего у тебя нет. Ну, это же очевидно. Но, хотя мне мои циничные коллеги, которым я, конечно же, не верю, говорят: ты не понимаешь, это не баг, а фича. То есть это...
1: Смешно, да.
0: Да, это не то, что...
1: То есть не ошибка, а преимущество, поясним, не все поняли.
0: Да, да, да. Да, да, да. И ты же убираешь у власти возможность отфильтровывать ненужных кандидатов. Я где-то уже говорил, могу только повторить. Вот с этой совершенной системой фильтрации у нас предатель возглавлял город-герой Севастополь, как да. выяснилось потом.
1: Да, да, да. Который сейчас в Лондоне находится, да.
0: Да,
1: это
0: да.
1: Правда. Но он не только Севастополь, он и в других регионах поработал. Имел отношение, да, к сверхсекретным материалам, скажем так. Увы, ах.
0: Да. Да.
1: Вы вот Сергея Миронова упомянули, у нас как раз минута. Он там так сильно расстроился, что кого-то из депутатов не пустили или у них проблемы возникли, что предложил, значит, по британским заводам по производству дронов для ВСУ атаковать Орешником. Я так понял, на территории Британии причем сразу. Ну, по Лондону. Ну, короче, если обобщить. Ну, в общем, Слушайте, это он, видимо, короткий вопрос, короткий ответ. Да. Ну, понятно же, да, что по Лондону орешником бить никто не будет, хотя он так и сказал, дураков надо учить, но мы дураков учить не собираемся, орешником точно. А зачем тогда это говорить 30 секунд, если есть соображение на этот счет?
0: Ну, партия «Справедливая Россия» на грани прохождения 5% барьера, и у них явно есть проблемы с финансами, соответственно... вирусные информационные поводы нужны. Вот мы с вами сейчас обсуждаем Сергея Михайловича.
1: Все понятно. Надо тоже взять на вооружение. Евгений Менченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Менченко Консалтинг». Мы продолжим через пару минут.
2: Будет честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 19 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Евгений Менченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Менченко Консалтинг». Евгений Николаевич, сейчас я вам такой вопрос задам. Про выборы поговорили. Про выборы на Украине, там бывший министр обороны Федоров выступил, надо срочно в Индополож выборы провести, а то как-то нехорошо получается. Но мы их выборы обсуждать не будем. А тут глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о совместной борьбе России и КНДР за новый миропорядок. Что такое миропорядок, тоже не хочется на самом деле расшифровываться. Общее понимание есть, но нет понимания, а что такое суверенитет? Вот так часто говорят про суверенитет. Я не про частный суверенитет, там, технологический какой-нибудь, да, говорю. А глобальный. Суверенитет – это что? И какие страны у нас реальным суверенитетом вообще, если посмотреть, обладают? И когда мы, если еще не достигли, достигнем суверенитета общего, глобального, это как будет выглядеть? Вот я, честно говоря, меня спросили про суверенитет, но мы же боремся за суверенитет, а я так и не понял, что это значит. Да? Ну вот, мне кажется, не за суверенитет мы боремся, а за что-то другое. Нет?
0: Вы прям это, Такаева сейчас цитируете, да? Природа этого конфликта нам непонятна.
1: Но, нет. Мне как раз таки, я за точные формулировки, понимаете, я за то, чтобы не обходили, допустим, острые углы. Я сейчас, знаете, как смело могу выступить там. Я не против слов аннексия, я не против слов вторжения, я вообще за смелость. Мне, например, не очень нравится слово «освобождение». Я его считаю, ну, каким-то осторожным, аккуратным, как будто бы кому-то угодить надо, да, поэтому такую формулировочку удобно выбрали. Просто большая страна, если ей надо решить какие-то государственные вопросы, имеет право взять, пойти их решить. Вот если надо, если есть какая-то угроза, она берет, идет и решает этот вопрос. И это, на самом деле, правильно. Это мое искреннее соображение на этот счет. Ну, просто потому что как мы могли оставить Крым Украине, понятное дело, если там так складывалась ситуация. Пошли, взяли, забрали, вернули. Можно говорить «вернули», можно говорить «забрали», можно говорить «аннексировать». Да как угодно можно говорить. Да плевать вообще, что кто как подумает на самом деле. Вон американцы не стесняются, что в Википедии есть статья, где описано, значит, вторжение в Панаму, именно вторжение в Панаму. Да и плевать американцам, что там написано «вторжение». А нас вот это беспокоит, слово «вторжение». Не надо беспокоиться по этому поводу. Если надо куда-то вторгнуться по какой-то причине, берем, идем и вторгаемся. И это на самом деле может быть даже правильная философия. Во всяком случае, честная, мужская. Вот мое скромное, искреннее мнение. Оно может не совпадать с мнением редакции, как говорят в таких случаях. Да, пожалуйста. Поэтому я вас про суверенитет и спросил. Суверенитет, что такое суверенитет?
0: Вы меня про суверенитет спросили, потом сами рассказали.
1: Да?
0: Да, конечно. А если страна как бы видит проблему, потом идет и ее решает, никому не обращаясь за санкциями, ну, значит, она суверенна. Понимаете?
1: А, ну все, то есть, короче. Да. Вот и решил, я сам ответил. Но я, честно говоря, я даже не подозревал, что оказывается, вот оно что.
0: Ну, добавьте. В целом, страна, которая не согласовывает с другими свои решения, может сама принимать, исходя из своих внутренних мотиваций. Таких стран немного. Ну, на мой взгляд, это сегодня, и то с ограничениями, с очень большими ограничениями. Соединенные Штаты, Китай, Индия, Россия, наверное, все.
1: Я правильно понимаю, не в полной мере все-таки?
0: Все равно не в полной мере.
1: Даже американцы не в полной мере.
0: Даже американцы не в полной мере. Почему? Потому что там очень мощное, например, израильское лобби, которое оказывает очень большое влияние на принятие внешнеполитических решений. Я, как преподаватель МГИМО, в своем курсе по типированию разных режимов, по диагностике элит в других странах, я использую модель акционерного общества применительно к государству. Грубо говоря, есть ли у элит этой страны контрольный пакет принятия решений или нет? Ну, в Соединенных Штатах Америки, у американских элит есть контрольный пакет. Второй вопрос – а есть ли у какого-то внешнего игрока блокирующий пакет? Ну, типа там больше 25%. Вот я бы сказал так, что в США у израильских элит их пакет приближается к 25%. Он еще не 25%, но он приближается, ну, при Дональде Трампе, который самый произраильский президент за всю историю Соединенных Штатов Америки, ну, наверное, вот они прям приблизились к этим 25%.
1: А еще в США гей-лобби очень большое. В России запрещено, всенародно порицаемо. Вообще никакого суверенитета нет там у них.
0: Пусть запрещенное, да. Ну, не, это, понимаете, это специфика Соединенных Штатов Америки, то, что там действительно различные группы этнические, там, идеологические, они очень хорошо оформлены, и они действительно как бы продвигают свои интересы, в том числе и вполне официально, и неофициально тоже. Ну, то есть, я думаю, что самая большая революция в американской политике, наверное, случилась где-то лет 15 назад, когда они разрешили так называемые суперпеки, ну, то есть, комитеты политического действия, которые могут действовать на территории всей страны, поддерживать любых кандидатов, вкладываться в их предвыборные кампании без ограничений по размерам вложений. То есть, в момент, когда разрешили суперпеки и сняли ограничения по финансированию избирательных кампаний, я думаю, что кардинально те люди, которые это сделали, изменили политическую систему США. То есть резко выросла значимость денег в политике.
1: И вот теперь как раз в контексте заявления Сергея Лаврова о совместной борьбе России и КНДР за новый миропорядок, слово «суверенитет», ну, вообще, за новый миропорядок, вот за что боремся тогда, давайте уточним конкретно. В контексте разговора про суверенитет, за что боремся? За что воюем?
0: Но мы воюем, ну, Россия воюет за место за столом. За место за столом.
1: А не на столе, вы имеете в виду, не в меню.
0: Да, а не на столе.
1: Да, да. Понятно.
0: Потому что главное разногласие, оно про 91-й год, про распад Советского Союза.
1: Сегодня 35 лет путчу как раз, кстати говоря.
0: Да, да, да. Mm-hmm. Вот российские власти говорят, ну это мы сами по доброй воле отказались от противостояния, сами по доброй воле как-то там разошлись, разбежались. А американцы говорят, ребята, мы вас победили, вы проигравшие, и, соответственно, ну, у вас совсем другие права теперь. Это вы не, так сказать, не от доброй, щедрой русской души отказались от гонки вооружений, а просто у вас экономика сломалась на этом. Поэтому, ну, вы проигравшие, и играете в ту игру, в которую вам говорят играть. Вот. А Борис Николаевич Ельцин уже был с этим не согласен и изредка на эту тему высказывался. А Путин, ну, с момента Мюнхенской речи, ну, уже там, почти 20 лет прошло. Да, да, 20 лет.
1: 19, да. Вот. В 2007 году это было, да.
0: Да, да, да. Почти 20 лет, да. Вот, по 19. Путин сказал, ну нет, ребята, мы считаем, что мы самодостаточны, и мы обладаем ресурсами для того, чтобы вам противостоять, если вы будете нам навязывать свою волю. Ну вот, собственно, и все. К разговору о суверенитете, который...
1: Я в восторге от той речи Владимира Владимировича, действительно, искренне, но давайте рассмотрим и другой вариант. А что было бы, если бы Владимир Владимирович решил бы этого все не говорить? Ну вот просто... И мы плывем по течению, играем как есть, и, в общем, все нормально, живем себе спокойненько, никто не трогает, или нет? Или было бы еще хуже?
0: Ну, у нас, я думаю, что было бы несколько партий, там, прям откровенных, там, европейская, американская, китайская, и я думаю, что у российских элит тогда не было бы контрольного пакета в принятии решений.
1: А сейчас есть, вы считаете?
0: Сейчас есть. Сейчас есть. Но есть определенные ограничения, о которых, ну, в том числе, говорил Андрей Клепач.
1: Он не Клепач, он Клепач, да?
0: Клепач,
1: да. Клепач, о, будем знать. Это да. Которого, ну, якобы попросили, да, из веба. Мы вчера это обсуждали. Но после того, как он в рамках какой-то дискуссии Никитского клуба сказал что-то нехорошее про российскую экономику, хотя на самом ничего деле не ничего необычного он не сказал, да, ну, да. Так разгоняли телеграм-каналы. На самом деле сказал по факту то, что есть. Мы и сами периодически это все берем в работу, обсуждаем. Но вот как бы, по-моему, указали на дверь. А может быть, и ну, нет, тоже под вопросом.
0: Я могу сказать, 50
1: секунд.
0: Андрей, пожалуйста. Да, Андрей очень порядочный, адекватный, профессиональный человек. Я уверен, что он будет еще востребован.
1: Можно ли тогда говорить, что нам компетентные, профессиональные, знающие, понимающие люди как будто бы не нужны? Оп.
0: Нам нужны. А отдельным структурам, наверное, не всегда.
1: Все понятно. Вот. Да. К слову, про суверенитет. Ну и миропорядок тоже. Евгений Менченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Менченко Консалтинг». Благодарим за выход. У нас перерыв, новости, реклама, анонсы. Перерыв большой, микрофон был включен, пообщаемся. Никуда не переключайтесь. Реклама, новости и анонсы пройдут быстро и незаметно. А после этого мы вернемся, там еще много интересного впереди.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
7: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В сквере на улице Лизы Чайкиной в Великих Луках установили новый современный арт-объект. Его изготовили сотрудники завода «Микрон» по инициативе городской молодежи. Идея родилась благодаря самим жителям города. Сейчас сквер продолжает преображаться в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Сегодня его состояние оценили активисты партийного контроля «Единой России». Актуальные вопросы здравоохранения обсудили на совещании с главными врачами государственных медучреждений в рамках рабочего визита губернатора Михаила Ведерникова на юг области. Отмечено, что в регионе последовательно обновляли инфраструктуру и оборудование, усиливали первичное звено, занимались кадрами, меняли организацию медицинской помощи. При поддержке президента построен современный учебно-лабораторный корпус ПСКОВГУ. Выпускники первых двух курсов уже работают в областной системе здравоохранения. Губернатор обратил внимание и на изменения в организации самой системы. Созданы 4 крупные межрайонные больницы с развитой филиальной частью. Объединили управленческие, кадровые и финансовые ресурсы. Теперь важно грамотно всем этим пользоваться, подчеркнул глава региона. На территории благоустроенного пляжа в Невеле состоялся турнир по пляжному волейболу между командами Невеля и Себежа. Депутат Госдумы Александр Козловский сообщил, что у команды проекта по благоустройству пляжа уже есть планы по дальнейшему развитию территории. Предстоит определить, будет ли сформировано новое территориальное общественное самоуправление или работа продолжится на базе уже действующего. Для создания полноценного спортивного пространства необходима удобная входная группа, современные раздевалки и еще одна площадка для пляжного волейбола. Добавим, что ранее к благоустройству присоединились активисты из Невеля, Себежа и Великих Лук, местные жители, молодежь, представители Ассоциации ветеранов СВО и Молодой гвардии.
2: О валютах.
5: Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, юань 12 рублей 63 копейки.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольск».
9: Что будет? Честный взгляд на 19 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук. Юрий Владимирович, здрасте.
6: Доброе утро, Иван.
1: Как бы так сделать, чтобы... Ну, мы вспоминаем периодически, что мы вот рисовали красные линии, рисовали красные линии, рисовали. Можно еще поговорить о том, сколько раз рисовали. Тут, я так понимаю, перестали рисовать красные линии, уже предметно указываем на то, что будет в случае, если, допустим, будет процветать европейское пиратство по отношению к нашим кораблям. И НАТО заявляет о том, что разработала подробный план действий на случай прямого конфликта с Россией. Далее, необходимо обозначить красные линии в отношении России из-за роста угроз альянса со стороны Москвы и прочее, прочее, прочее. В общем, ну, как будто бы, да, риторика изменилась и действия поменялись. И вот Сергей Миронов, уж не знаю, можно ли серьезно относиться к словам депутата главы партии по поводу орешника по Британии. Вы чувствуете, что как будто бы что-то изменилось или нет на самом деле, да, пока в русле прежних заявлений?
6: Ну, вы знаете, пока я бы не сказал, что что-то кардинально поменялось, потому что, собственно говоря, идет небольшая эскалационная лестница, но она пока идет на уровне, скажем так, больше заявлений, да, политически. Вот если мы начнем реально там перехватывать... Там французские, британские сухогрузы или танкеры, вот, допустим, в том же Тихоокеанском регионе. Вот если там НАТО предпримет очередные действия по эскалации конфликта с Россией на Украинском фронте, хотя они уже, собственно говоря, еще одну ступень перешли, это когда вот британские дроны стали напрямую бить по нашим территориям, но сейчас же пошло заявление о том, что скоро будут там и чешские дроны бить, и польские, да, по нашим территориям. То есть вот такая, знаете, пока... идет риторическая эскалация, вот, но будем ждать осени.
1: Осенью что будет? Должно быть.
6: Ну, осенью у нас, понимаете, выборы. Мы все-таки пока сдержаны немножко политическим сценарием, вот этим фактором. Мы должны провести спокойно выборы в парламент. Но ведь и враг это тоже понимает, что вот наша цель там провести спокойно выборы. И я уверен, что он нам не даст провести спокойно выборы. Особенно вот в приграничных регионах. Ну, у нас же центры голосования не стационарно, это те же школы, да? Вот поэтому здесь угрозы очень серьезные со стороны врага. И, естественно, вот как бы, знаете, вот мы удары возмездия наносим, а удары возмездия там 22-го будет наносить поздно, потому что, собственно говоря, враг отработает все в предыдущие там несколько дней. Поэтому я думаю, что мы должны какую-то превентивную вещь делать с тем, чтобы враг именно в эти дни нам дал спокойно провести выборы. Вот я думаю, что когда мы проведем спокойно выборы, все-таки у нас там внутренняя какая-то на кадровая перестановка произойдет. Возможно, вольются новые люди в какие-то новые там меха, да, так сказать. Потом мы все-таки, возможно, перейдем к более таким жестким действиям по всем фронтам, потому что, знаете, мы вот видим, что, ну, как бы там СВО с Украины, СВО с Украины, она как бы идет. Вот, но вот ведь она происходит, понимаете, не в замкнутом информационном пространстве, да, как бы вот все наблюдают за происходящим. Вот видите, вот этот жест Баку политический, который объявил в розыск международный, подал в Интерпол трех российских политологов, притом один из них, он уровня советника министра транспорта, то есть это госчиновник, по сути дела. Понимаете, ведь это беспредел, по сути дела, это, ну, унижение, оскорбление, и показывает, что вот отношения достаточно маленькой республики постсоветской к России. Но если это может себе позволить Азербайджан, да, то как к нам относятся там Германия, Франция, обладающая ядерным оружием, там Британия, обладающая ядерным оружием. Но понимаете, нам необходимо восстанавливать наш авторитет в мире, чтобы избежать таких явлений. И я думаю, что рано или поздно переход к прямым формам воздействия на страны НАТО в той или иной мере он должен произойти.
1: То есть, ну вот, Россия имеет право рассматривать прямое участие Британии в ударах по России как участие в войне со всеми вытекающими последствиями. Это слова главы нашего МИДа Сергея Лаврова. И цитата: «Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана. Если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность, мы точно так же имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими». Это что-то значит все-таки?
6: Вы знаете, вот просто если рассуждать более как бы широкими категориями, вплести нашу ситуацию в более широкий исторический контекст, вот, понимаете, мы в очередной раз сталкиваемся с тем, что вот эта метафора, которая идет еще там чуть ли не 17 века в картинках, что огромного русского медведя атакует свора собак, да, маленьких, там, европейских, да, это еще в Британии было, 17 века Франции, вот эти карикатуры, она повторяется. И нашествие Гитлера в середине 20 века, это было то же самое. Он возглавил огромную коалицию европейских государств. И все государства практически в ней принимали участие. В большей или меньшей степени. Вот эта метафора повторяется, понимаете, мы ведь да, хотим жить мирно, но что получается? Что чем больше мы говорим о мире, да, тем больше они нагреют. Вот медведь сидит, как бы вяло отмахивается, а чем более вяло он отмахивается, он все больше и больше раззадоривает. Они все и больше вот эти маленькие шавки верят в свою собственную смелость. И в то, что медведь в этот раз, так сказать, не ударит так, что от них там только ошметки полетят. Понимаете, возможно, мы... Всего не знаем политологи, эксперты. Естественно, руководство страны больше информации, почему мы в таком выжидающем режиме работаем. Но вот пример Ирана показывает, что только его масштабирование конфликта на регионы, на страны Ближнего Востока, на все вот эти ОАЭ, Саудовскую Аравию там, и так далее, они позволили, собственно говоря, прекратить эту войну и заставить США перейти вот к этим переговорам.
1: А почему вы решили, что война там прекращена? Вот была очередная атака по Эмиратам со стороны Ирана. Эмираты ответили заморозкой там, какой-то части отношений, финансовых в том числе. И ну, пока ни конца, ни края тоже не видно, откровенно говоря.
6: Но Саудовская Аравия выплатила уже 3 миллиарда долларов Ирану и отдала 2 тонны золота с тем, чтобы Иран как бы не бомбил их. Понимаете, то есть такие явления тоже есть. И, допустим, тот же Армуз, да, как Иран держит цены на нефть. Договор с Оманом, который сейчас все ближе и ближе именно между Ираном и Оманом. Поэтому, вот знаете, масштабирование, мы всячески этого избегаем. Но вот чем, на мой взгляд, я могу, конечно, ошибаться, но чем позже мы перейдем к масштабированию, тем тяжелее нам будет даваться победа. Потому что Европа все вот эти там 4 года, она готовилась к войне. Она развивала свой военно-промышленный комплекс. И, понимаете, они, главное, повышали мобилизацию психологическую населения у политиков. Сравнить заявление того же Макрона, да, вот лягушатника этого, с тем, что он говорил там 4 года назад. Они же все боялись, когда мы зашли на Украину, понимаете? А сейчас они вот себе позволяют такие вещи, которые, так сказать, 4 года назад и сложно было представить. Коалиции какие-то создают, войска НАТО собираются вот на территории Украины. Вот, поэтому, вы знаете, нам кровь из носу, да, необходимо провести спокойно выборы. Но вот я думаю, что потом мы должны все-таки сами начать задавать уровни эскалации. Ни Британия, там, ни Франция, ни Германия. Вот. Трамп примет то, что есть. Трамп никогда сейчас не вклинится в войну там, между Россией и Европой. Они лучше будут поставлять оружие из океана, как они это делали в 41-45 годах. Даже не в 41-м, в 43-м начали поставлять только оружие после Сталинграда. Вот, поэтому, вы знаете, мы всегда оттягиваем тяжелые решения, но я думаю, что их все-таки надо будет принимать, если мы хотим победить.
1: То есть, подытожим, или уточним, или развернем, надо атаковать страны НАТО?
6: Я думаю, что без этого уже не обойтись, к сожалению.
1: Конкретику дайте, пожалуйста. Атаковать что значит? Ну, Сергей Миронов вот сказал, допустим, орешником по Британии.
6: Вы знаете, ведь ну как орешник же есть только в двух видах. Да? Вот, есть орешник пустые боеголовки, да, которым вот мы там стреляли до этого времени там, 2 или 3 раза по Украине.
1: Три раза.
6: А вторая версия – это ведь только ядерная. И если, да, орешник прилетит, то там пол Британии там смоет.
1: Ну, по-моему, все-таки буревестник, если прилетит, то пол Британии смоет. Насчет орешника не знаю. Ну, ладно, это не важно. Буревестник тоже вроде детали, как готов.
6: Да,
1: буревестник вроде тоже готов. Но,
6: да. Юрий Владимирович... Я думаю, что есть промежуточная станция, это, несомненно, удары гиперзвуковым оружием по европейским оборонным заводам и выставление ультиматума. То есть 24 часа вы прекращаете поддержку Украины. Если этого не происходит, потом наносится удар тактическим ядерным оружием.
1: Не кажется ли вам, Юрий Владимирович, что как будто бы такая опция вообще не рассматривается? Вот вы не находите, да?
6: Вы знаете, она может не рассматриваться, но, понимаете, вот рассматривается ли опция начала войны с блоком НАТО по всей границе нашего соприкосновения?
1: Я не знаю.
6: Она ведь тоже может не рассматриваться. А да, вдруг потом бахнет. И, кстати, вот то, что вы вначале в самом сказали, там очень примечательный момент есть в новой концепции войны НАТО с Россией. Война должна идти на нашей территории. Ведь там это отдельным пунктом отмечено очень как важно, да, что НАТО не должно допустить как бы захода России на территорию НАТО. Но, естественно, нам не надо, мы туда не пойдем. Зачем нам парней ложить своих на этих землях? Они нас так отблагодарили за освобождение 100 лет назад, что мама не горюй. до сих пор расхлебываемся, не можем восстановить демографический потенциал. Но очень важный момент, то, что они хотят воевать снова на нашей территории. А это наши деревни, города, это наши люди снова под оккупацией. Вот этот сценарий мы будем рассматривать или нет? Понимаете, в чем вопрос? А ведь они готовятся уже снова к наступательным действиям.
1: Понятно, спасибо. Да, не добавить, не убавить. Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук. В Телеграме найдите канал, подпишитесь. Юрия Баранчика. Иван Панкин в студии. На самом деле разговор, после которого хочется сесть и немножко подумать о том, что нас ждет впереди. Будем надеяться, что все-таки тяжелая фаза эскалации нас не ждет. Удастся как-то проскочить между стройками. Хотя, не знаю, без плана конкретного, может быть, даже эта надежда не совсем правильная. 2 минуты на отдых, реклама, новости, анонсы. После этого мы вернемся и продолжим разговор.
9: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
10: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
12: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Что будет? Честный взгляд на 19 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир по Институт семьи сейчас. Я надеюсь, пойдет речь. Не знаем, ждем эксперта. И, ну, вспомним наш разговор с 7 до 8 сегодня. Госуслуги устроили рассылку, которая не всем россиянам почему-то понравилась. Там 2 вопроса. Планируете ли вы рождение ребенка в ближайшие 2-3 года? Да, нет варианта ответа. И следующий вопрос ниже шел сразу же. Почему вы не планируете рождение ребенка в ближайшие 2-3 года? И, собственно, возможность написать ответ, почему конструктивно. Вот мне сейчас, кстати, кинули скрин, по-моему, из запрещенного в России Инстаграма, и там вот одна девушка как раз скрин приложила, я тоже вчера скрин выкладывал. Ну вот она приложила скрин и подписала. От всей души поучаствовала сегодня в опросе об институте семьи. Далее матное слово, я его перефразирую, задолбали. Но вот что она написала, почему вы не планируете рождение ребенка в ближайшие 2-3 года? Потому что, и я опять-таки нецензурную брань подменяю сейчас цензурной, насколько это возможно. Потому что я сама от этой жизни офигеваю, с ребенком вообще с ума сойду. Вы цены на квартиры видели вообще? Ну вот причина. Вот и вся причина. Да, я считаю, что эта позиция довольно малохольная. К разговору приглашаем Андрея Кормухина, председателя общероссийского общественного движения «Семья», основателя движения 40-40. Андрей Борисович, пожалуйста, здрасте.
13: Здрасте.
1: Зумеры все реже женятся. Количество их браков сократилось в 2 раза по сравнению с той же возрастной категорией в начале нулевых. Вот тогда почему-то вопрос квартир не особенно волновал народ. Почему, интересно? В общем, да, демографический кризис налицо и налице. Вот у меня улица, на которой я живу, она не так далеко от центра Москвы находится. Улица небольшая, она продолжительностью, наверное, ну, там, не знаю, 2,5, может, 3, даже 3 километра вряд ли есть. 3 детских садика на ней, на этой улице. Один не работает, перестал, еще недавно работал. Второй загружен наполовину, один только полноценно. Представляете, а еще недавно они работали в полную силу. В общем, как вопрос решать будем?
14: Ну, мы об этом много пишем, много говорим, проводим форумы, проводим конференции. Решить можно это только реформами. Кто-то их, может быть, назовет радикальными, кто-то их назовет, может быть, фундаменталистками, но на самом деле мы в такой парадигме жили на протяжении 9 веков. Я напомню для всех, что мы вообще-то сформировались, вот мы, нас сейчас модно говорить о традиционных духовно-нравственных ценностях, о том, что мы управляемся Богом, но на самом деле ведь так оно и было на протяжении 9 веков мы были богоцентричной цивилизацией. А сегодня мы человекоцентричные, или, как часто говорят, клиентоцентричные. Недавно, правда, в связи с демографическим кризисом стали говорить семьецентричные. Ну, пока мы не вспомним про Бога, не будет у нас никакой демографии. Но что вы хотите от тех же самых зумеров, да, про которых мы говорим, которых с детства приучили в этом обществе потребления к соске под названием «социальные сети». Они 6-7 часов, а то и 8, и 9 проводят наедине с этими социальными сетями. Они с родителями общаются в день там, по 7-8, по 10 минут, там, по статистике, как говорят. Да? Ну, в школе, может быть, учителя им какие-то предметы дают. А так они находятся в лапах этих социальных сетей, которые высасывают из них все жизненные силы, а самое главное, создают иллюзорную реальность, что они как бы участвуют в жизни активно. Они вот просматривают эти бесконечные ролики в ТикТоке с утра до вечера и думают, вот они сейчас смотрят, и что они живут вместе с этими героями. А на самом деле они сидят где-то в квартире или там в школе на перемене или еще где-то. И реально в жизни ничем не занимаются. А им предлагают, а давай-ка ты создашь семью, а давай-ка ты будешь там папой или мамой и будешь отвечать за сына, за дочь, за семью, за ее там, благосостояние и все остальное. А он говорит, да не нафиг мне это нужно, я лучше вот сижу спокойно, где-то там порнушку посмотрю, где-то там в онлайн-казино поиграю, где-то так, еще что-то.
1: Порнушку пусть посмотрит. Может, это стимулирует его, наоборот, например?
14: Стимулирует, к сожалению, не к семейной жизни. Это и ученые доказали, что регулярное просматривание...
1: Регулярно не надо. Регулярно вредно.
14: К сожалению, знаете, дурной пример заразителен. Иван, вы прекрасно знаете об этом, как православный христианин.
1: Да,
14: один грешок тащит за собой другой, а потом, как снежный ком,
1: не заметил. Да, вы знаете, просто на самом деле обозначу, я сегодня уже это говорил, так случилось. Я православный человек, верующий в определенной степени, конечно, грешен.
14: Кстати, понимаю, с праздником вас, с преображением Господним.
1: Да, в определенной степени, но не воцерковленный. В смысле, я периодически посещаю храм, конечно, это просто важно. Ну вот и грешен, и, знаете, считаю, что в силу того, что мы живем на земле, все мы грешны, и даже те, кто думают, что не грешны. Поэтому в этой связи порнушка – это не самое большое зло, которое, значит, с нами есть на самом-то деле. Давайте так. А вот онлайн-казино, это действительно, да.

0: смотрят порнографию, да?
1: Не, ну давайте мы не будем углубляться в этот вопрос, он не самый, вернее, он глобальный, но он один из, потому что причин их много, конечно, смотрят.
0: Ну, конечно, смотрят.
1: Что? Нет, подождите, у нас в православии изначально было сказано, всяк человек ложь, так. Да? И если бы мы не грешили, мы бы уже давно бы на небесах были, вместе с Господом нашим Иисусом
0: Христом. Поэтому торопиться не будем, да. В этой еще связи.
1: Ну, поэтому надо поспасаться еще в этой грешной жизни. Ну, а самое главное, для нашего государства нужно сделать вывод. А то мы любим говорить красивые слова, но нужно просто понять, что только с богоцентричностью в нашу страну может вернуться и демография. Только когда человек служит Богу, а не своему эго внутри, к чему призывает нас человекоцентричная цивилизация, только тогда он, боясь Бога, будет рожать детей. А эгоцентрист, нафига ему детей? Он хочет жить кайф здесь и сейчас. Он берет от жизни все. И если для зумера здесь и сейчас кайф находиться по 7-8 часов в социальных сетях, ну зачем ему какая-то там обуза в виде семьи? Поэтому, ну, за что боролись, на то и напоролись. Вы хотели вырастить идеальных потребителей? Вот, вы их вырастили, они идеальные потребители социальных сетей и рекламы вот этого сибаритства, которым заполнена вся наша социальная сеть со всеми этими крутыми тачками, крутыми дачками и так далее и тому подобное. С этими инфо-цыганами, которых сейчас, слава богу, начали хоть как-то прижимать, но на этом же росли наши дети, этим же было, ну что греха таить. Все эти пресловутые блогеры-миллионники, они в основном говорили именно об этом, взращивая вот это сибаритство и в этих зумерах, которые семью воспринимают как обузу для их будущего там роста, карьерного, личностного и так далее и тому подобное.
0: Социальные сети запрещаем в этой связи?
1: Нет, мы их контролируем, и мы их все-таки... понимаете, это как вот про тот самый нож, да, ножом можно убить, ножом можно продукты резать, или про атом, да, можно атомную энергию, а можно атомное оружие. То же самое социальные сети. Если они находятся в руках хороших людей, они через эти социальные сети распространяют хороший контент. Если они находятся в руках злых людей, они распространяют злой контент. А нам прекрасно известно, кто стоит за социальными сетями в мире. Нам прекрасно известно, кто такие господа. Цукерберг, Брин, этот, как его...
0: Ну, понятно.
1: Тиль, Карп, да, то есть все эти люди, которые сегодня диктуют в социальных сетях информационную политику.
0: Андрей Борисович, это не богоборчество своей стороны, я богобоязненный человек, но тем не менее, я спрошу, Святым Духом сыт не будешь, поэтому если вы просто хотите рекомендовать всем пойти в храм, вы как-то так и говорили, кстати говоря, то я не уверен, что это в полной мере поможет исправить демографические вопросы. Духовные вещи важны, идеологическая составляющая, о которой вы сказали, а это именно она, это, наверное, да, это важно, но тут конкретика нужна. Вот девушка, я вначале процитировал, задается вопросом про цены на жилье. На самом деле, если она задает этим вопросом, то даже если бы жилье было чуть-чуть подешевле, она, наверное, говорила бы то же самое. И это не аргумент, на мой скромный взгляд, особенно если речь идет про первого ребенка. Это не аргумент, жилищный вопрос. Но конкретика-то есть у вас какая-то? Конкретное предложение все-таки? 50 секунд, коротко.
1: Конкретно, да. Мы должны от слов перейти к делу. Если мы заявили о том, что мы государство-цивилизация, если мы заявили о том, что традиционно духовно-нравственные ценности являются основой, это должно лечь в основу, а не квадратные метры. Я понимаю, что как бы материальная составляющая важна, но мы должны поменять три важных аспекта в нашем обществе. Изменить вообще векторы. Это образование, это культура и это информационное пространство. Вот эти три кита, которые изменят вообще наше общество. Но им должны заниматься люди, которые являются не на словах, а на деле носителями этих самых традиционных духовно-нравственных ценностей.
0: Спасибо. Андрей Кормухин, председатель общероссийского общественного движения «Семья», основатель движения «40-40», Иван Панкин. Были здесь, остались довольны. Всего доброго, друзья, все будет хорошо.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.

0: Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Игорь Шатров о национальном идеале россиян.
2: У нас есть понятие справедливости, которое выше закона, выше каких-то норм и правил, общих даже принятых, может быть, которые являются неписанными, да, то есть не являются законом. Но есть понятие справедливости. Если справедливо, то это хорошо. И мы стремимся к тому, чтобы справедливость сопровождала нас всю жизнь. То есть, условно говоря, мы хотим, чтобы мы жили комфортно, независимо от того, как прописано это в законах. Чтобы мы общались с людьми, и нам ничего за это не было. Но так, как нам кажется, это выглядит прилично, что ли. Не совершаем грубых поступков, каких-то преступлений, категории действительно преступлений, которые для всех являются преступлением. А все остальное, ну, условно говоря, дал ты нахалу, не знаю, пощечину, ну, ты вообще кулаком в глаз. И за тобой не будет бегать государство, требовать сатисфакции и сажать тебя в тюрьму или как минимум на 15 суток. Ну, потому что это справедливо. Потому что это нахал, и туда ему и дорога, как говорится. Я могу много примеров привозить, чем справедливость отличается там от закона и от даже неписанных норм и правил. Поэтому, мне кажется, есть такая великая русская мечта о всеобщей справедливости, о справедливом обществе, о справедливой жизни, о справедливых людях.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
1: О важном.
3: Владимир Путин сегодня проведет заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. В пресс-службе Кремля сообщили, что заседание будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. Ожидается, что с докладом выступит заместитель председателя правительства Александр Новак. Кроме того, в ходе заседания министр финансов Антон Силуанов доложит об обеспечении сбалансированности бюджета субъектов России в 2026-2029 годах.
1: Об ограничениях.
3: Россельхознадзор может снять ограничения на ввоз товаров из Армении. Поставки возобновятся при условии соблюдения регламентов, установленных ведомством. Для этого Еревану необходимо предоставить результаты расследования нарушений, информацию о принятых мерах и алгоритм соблюдения ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС, пишет «Известия». Ранее ведомство полностью ограничило поставки подкарантинной продукции из республики. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объяснял решение недостаточно контролем качества на армянских предприятиях и подчеркивал, что оно не связано с политикой.
1: Об Украине.
3: Национальное антикоррупционное бюро Украины и прокуроры специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации в органах власти с участием действующего и бывшего нардепов, а также высокопоставленных чиновников ОП, сказано в телеграм-канале НАБУ. Нардепы сообщают, что прямо сейчас обыски проходят у замглавы офиса президента Украины Ирины Мудрой. Подробности операции и возможные подозрения пока уточняются.
1: О мошенниках.
3: Ажиотаж вокруг концертов Канье Уэста в России стал приманкой для мошенников. Злоумышленники используют фишинг, социальную инженерию и поддельные билеты, чтобы обмануть поклонников артиста. Самый распространенный сценарий – предложение билетов с корпоративными скидками через телеграм-каналы. Мошенники обещают цены ниже рыночных, но принимают оплату только прямым переводом, без чеков. В результате жертва остается без билета и без денег.
1: О валютах.
3: Официальный курс доллара в среду 85 рублей 16 копеек, евро 98,73, курс юаня от Центробанка 12 рублей и 62 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: А у нас тут очередное рабочее совещание по ситуации с топливом на внутреннем рынке. Вице-премьер Александр Новак собрал вчера половину правительства для того, чтобы обсудить, а что с этим делать. И...
6: А может быть, надо было все правительство собирать? Социальным блоком вместе там, с медициной и так далее.
5: И с Министерством обороны еще.
6: Естественно.
5: Короче говоря, у сельхозпроизводителей все в порядке. С топливом в некоторых регионах более чем напряженная ситуация. Значит, у нас есть Оренбургская область, Липецкая, Орловская, Астраханская, Калужская, Краснодарский край, Севастополь, Самарская область, Республика Алтай, Сахалинский край. Короче говоря, в некоторых регионах в нашей стране снова топливный кризис.
6: Но слушай, вот в этой ситуации такая лакмусовая бумажка, эта ситуация в Петербурге, в Москве.
5: Так, в Петербурге с 95-м проблема.
6: Проблема. Я думаю, что в Москве тоже встречается. Мы сейчас спросим об этом у Олега.
5: Мы, это Дмитрий Делинский
6: и Кирилл Манжула.
5: Из Петербурга Олег Осипов в Москве. Олег, чё как?
7: Я вынужден был отменить поездку с семьей в Рыбинск. Хотелось на пару дней съездить, просто из-за того, что нет бензина. Так, для картинки, ясно. Я не могу позволить себе стоять там по 3 часа в очереди на Роснефть. А на остальных, даже на той заправке, где я заправлялся по 100 рублей в 95-м, его просто нет.
5: А, это потому, что пришла федеральная антимонопольная служба и погрозила пальцем, сказала, ай-яй-яй, откуда у вас такие интересные цифры на ценниках?
6: Ага, то есть и они просто кранчика закрыли.
7: Вот мне хочется сказать, не ваше дело вообще. Дайте возможность людям купить то, что они хотят, чтобы хотя бы, так сказать, на пару дней выехать.
5: Хотя бы за какие-то деньги. Ладно.
7: Это все... Да, хотя бы за какие-то деньги.
5: Мы, собственно, традиционную мантру произнесли. Правительство занимается решением бензинового кризиса. Так или иначе, где-то в какой-то обозримой перспективе все должно закончиться. Вот, да, здрасте.
6: Здрасте. Обязательно должно закончиться к 30-му году.
5: 8-967-200-9702, номер, в котором нам можно писать в Макс в Телеграм. И прямо сейчас давайте переходить к другим новостям. У нас тут 310 миллиардов рублей собрано с начала 2026 года с автопроизводителей и автоимпортеров. Это утильсбор.
6: План по утильсбору выполнен на 20%.
5: Есть подозрение, что в конце года деньги будут поступать несколько более широким потоком, рекой, а не ручейком.
6: Почему у тебя такое есть подозрение?
5: Ну, просто...
6: Основываясь на какой информации?
5: А черт его знает, я тут Максима Кадакова наслушался, ага. Он говорит, что да, вот сейчас всего 20%, но это на 40% больше, чем за тот же период в 2025 году. Да. А во второй половине года будет больше.
6: А все почему? А потому как в первой половине этого года новые автомобили продавались чуть активнее, чем год назад.
5: Да, это в связи с этим на 40% больше, чем в первые полгода в 2025-м. Ну, так или иначе, 310 миллиардов рублей, и у нас есть какие-нибудь планы по поводу того, как потратить эти деньги?
6: У нас есть. Олег, у тебя есть, у нас, Дима, есть.
7: Слушайте, есть одно уточнение, на самом деле. Дело в том, что утильсбор российские предприятия, АвтоВАЗ, УАЗ и другие, они платят отложенно. Угу. То есть вот почему говорится, что в конце года, так сказать, там еще за 4-й квартал прошлого года они не платили, по-моему, до сих пор. У них отсрочка до декабря, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться, конечно. Ну вот это первое. Но, да и все это направлено, в принципе, так сказать, еще неизвестно, заплатят ли, а то добьются у государства еще каких-нибудь преференций. И в конце концов, это же ведь нацелено в том числе на поддержку отечественного автопрома, взимаемый утильсбор.
5: Да, но и ты же помнишь, автопроизводители отечественные, они получают этот утильсбор обратно. Вот. И государство им компенсирует в связи с тем, что это отечественные автопроизводители.
7: Да, но там все равно движение средств есть, поэтому чисто статистически, так сказать, вот эти триллионы можно там...
6: То есть в статистику эти деньги, которые переведет АвтоВАЗ и они там... Они входят, а потом их будут возвращать. Странная логика, неважно.
7: Это не моя логика. Угу. В любом случае, это все такие игры, которые, конечно, не они определяют то, что...
6: Кто помнит, если я ничего не путаю, когда вводился этот повышенный утильсбор, и когда мы копии ломали здесь, в том числе в эфире, критикуя это подавалось как средства, которые будут направлены на развитие нашего отечественного автопрома. Так?
5: Есть цифры.
7: Они направлены.
6: Но они же не окрашены, эти деньги. Они просто поступают в федеральный бюджет.
5: Да, и при этом Центр перспективных технологий, Минпромторг, периодически отчитываются о том, сколько денег потрачено на создание производства автомобильных компонентов в нашей стране.
6: В том числе за счет бюджета, то бишь за счет этих денег.
5: Да-да-да. Сколько денег бюджет потратил на создание производства автокомпонентов. Ага. И на развитие автомобильных технологий, на придумывание всяких всевозможных коробок передач автоматических, ну, давайте, например, давайте, на двигатели внутреннего сгорания.
6: Далек.
7: Послушайте, давайте мы скажем главное. Да? Дело в том, что речь идет о защите российских производителей, в первую очередь АвтоВАЗа. АвтоВАЗ не конкурентоспособен, если не собирать этот совершенно немыслимый утильсбор. Просто выигрывают китайцы, вне всякого сомнения. Они, вообще говоря, не только в России выигрывают, между прочим. Они в июле на 88%, если верить автостату и другим источникам, увеличили поставки на экспорт своих автомобилей.
6: Парадокс заключается в том, что... Олег, парадокс заключается в том, что даже при таком огромнейшем утильсборе все равно китайцы продаются лучше.
7: Да, конечно, иначе и быть не может, потому что та техника, которую выпускает в том числе АвтоВАЗ, она безнадежно устарела еще 20 лет назад, так между нами.
6: А посему, чтобы, если вот хочешь поддержать АвтоВАЗ, нужно просто закрыть вообще импорт автомобилей. Вот нет, закрыли, и все. И мы будем ездить исключительно на АвтоВАЗе. В очереди стоять будем, как в Советском Союзе.
5: Это сарказм. Вы же понимаете.
7: Это сарказм. На самом деле закрывать вовсе не обязательно. Есть и другие пути. И АвтоВАЗ последние, если брать не 5 лет, а 15, там все обстояло более или менее. И были планы по развитию и все прочее. Это ведь вопрос такой. Пусть найдут партнеров, в конце концов, нового из Китая откуда-нибудь. Но, видимо, как-то не договариваются. На самом деле, вот, пожалуйста, АГР вышел на второе место по...
5: Да, они обогнали... они обогнали по количеству автомобилей, выпущенных в нашей стране.
7: Это что означает? Они же собирают тоже китайские автомобили, да. По сути дела. И собирают весьма успешно. До этого собирали Солярис, не менее успешно, кстати. Почти все распродали. Короче говоря, есть какие-то пути. Видимо, АвтоВАЗу надо перестать, клепать то, что пусть делают в свое удовольствие раритеты, да? Ну, действительно, людям надо, они покупают недорогие машины. Но вместе с тем, пусть еще, развиваются. А главное... чтобы мы с вами, простые потребители, получили больше возможностей для того, чтобы купить автомобиль. Там вначале еще были какие-то подвижки по заемным средствам, они более, лояльные, можно было занимать деньги.
6: Что ты имеешь в виду?
7: Я имею в виду вот эту статистику, которая, просто доступны, в начале года были более или менее доступны кредиты.
6: Для покупателей.
7: Поэтому они там еще что-то набрали. В принципе, это путь в никуда, утильсбор такой, совершенно немыслимый. Мне кажется, что хотя бы надо остановиться с этим утильсбором, а он ведь еще будет увеличиваться.
6: Что в этой ситуации? Какого-то такого, полного отчета насчет того, сколько денег и куда было вложено для того, чтобы развивать отечественный автопром. С тем, чтобы нам показали, вот эти деньги были направлены сюда, и мы можем следить за тем, как это приносит свои дивиденды. И тогда нам, кто платит этот утильсбор, хоть чуть-чуть будет не так обидно, понимаешь? Мы будем смотреть, да, действительно...
7: Вот я настаиваю, надо оставить эти иллюзии насчет того, что мы можем развиваться как-то отдельно от мирового автопрома. Оставить это надо.
6: Дима же сказал, создаем производство автокомпонентов.
7: Это славное дело, это важное дело, оно действительно было нужно. Нужны были налоговые преференции, в первую очередь, тем, кто развивает. Но мы же видим, какая ситуация.
6: Дима тут уже 5 минут что-то ищет в интернете. Дайте ему сказать. Он нашел. Что-то там нашел. Хорошо.
5: Значит, совместное предприятие, которое займется производством автомобильных трансмиссий в нашей стране, совместное с кем?
6: С Китаем, естественно.
5: Дефиту. Скорее всего, это Дефиту, потому что это все под крылом холдинга АГР будет существовать.
6: И
5: в Елабуге.
6: Так.
5: Производство автоматических коробок.
6: Так, когда?
5: Сейчас я посмотрю, прости, пожалуйста.
6: Уже начали строить или на бумажке начертили?
5: Пока на бумажке начертили.
6: А, ну понятно. А вот...
5: На бумажке и другие заводы Дефиту, в общем-то, тоже как существовали. Ну, короче говоря, они берут какую-то производственную площадку, внедряют туда производство автоматических коробок передач по китайской лицензии, и все счастливы. У нас есть собственная добавленная стоимость, у нас есть процесс локализации.
6: Скажи, пожалуйста, а это частное предприятие?
5: АГР?
6: Да.
5: А вот это хороший вопрос, я не знаю.
6: Ну, я к тому, что каким образом федеральный бюджет может помогать частному, если это частное предприятие?
5: А они предоставляют производственную площадку.
7: Ну, они многому
5: чему. Рабочий механизм, между прочим, поддержки со стороны государства. Елабуга – это ого-го какая экономическая зона особая.
6: Ну, а ну, там, причем слушай, 10 миллиарды?
7: Там больше название. Вы бывали там? Нет, я там бывал.
6: Нет.
7: Это ничего там особенного нет. Ну, просто какие-то были, так сказать, в том числе и преференции для Алабуги, свободной зоны. А теперь я не знаю, какие там условия.
5: Елабуга и Алабуга – это два разных города. Ну, так, на всякий случай.
7: Ну, да, конечно. Это правда.
5: От замкадыша слышу, сказал Олег Осипов. Ладно, я прямо сейчас вынужден прерваться в связи с тем, что реклама на нас наступает. Я напомню номер, по которому нам можно писать в Telegram и в Макс.
6: АГР – это ООО. Так, на секундочку.
5: Хорошо. Общество с ограниченной ответственностью. А кто у нас в совладельцах, в бенефициарах?
6: А, даже группа компаний. Ну, в общем, ладно, это потом.
5: 967-200-97-02. Пишите в Telegram, в Макс.
4: Программа «Мой автомобиль». Реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: Большой брат работает, причем работает на благо нам с вами. Число угонов в России сокращается стремительным домкратом.
6: Это побочный эффект.
5: С начала этого года, значит, у нас 5800 машин поменяли владельцев в результате всяких возможных... Неважно. Короче говоря, на 13% снизилось количество угонов по сравнению с прошлым годом с начала этого года, в том числе благодаря развитию городских систем видеонаблюдения. Здравствуйте всем еще раз. Я Дмитрий Делинский.
6: Я Кирилл Манжула.
5: Олег Осипов вместе с нами из Москвы. Москва увешана камерами, и там за 16 лет, я помню цифры, во сколько раз сократилось количество угонов?
7: 47.
5: В 47 раз.
7: Если верить господину Собянину.
6: Угу. Ну, согласно данным МВД, за первое полугодие этого года в России зарегистрировано 2180 краж транспортных средств. Всего 2000.
7: Но это не угон, прошу заметить.
6: Краж.
7: Это покататься взял. Да,
6: а,
7: взял. Лукавая такая фиговина, да.
6: Ага. При этом 1100 автокраж совершено в общественных местах, на улицах, площадях, в парках и скверах. А остальная 1000 где? Из дома, что ли, украли? Я не понимаю. Ладно. Ну и...
7: Нет, важно угоны. Вот.
5: А, слушайте, по крайней мере, в той статье «Коммерсанта», которую мы все сейчас читаем, значит, кража транспортного средства – это 158 УК РФ, 158-я статья – это с целью завладения. Это кража.
6: Угу.
5: Вот. Это как бы уголовно, серьезно и наказуемо со страшной силой.
6: Вот, это 166-я статья.
5: Без цели хищения.
6: Угу.
5: Олег, важное уточнение.
6: Вот, да, здесь получается, что кража – это как раз-таки с целью хищения,
7: я
6: автоугон – это чтобы покататься. Да.
5: Угу, угу. Значит, число краж сократилось на 13%, число угонов – на 20%.
7: Ну, слушайте, вы знаете, это замечательно совершенно, что уменьшается. У меня статистика это радует, что тут говорить. У меня угоняли в свое время автомобиль, и я с этим столкнулся. И должен сказать, что, в принципе, беда в том, что никто не ищет угнанный автомобиль. Прокурорские, которые ко мне приходили, прежде всего интересовались, а не сам ли я угнал, чтобы получить страховое возмещение. В общем, это совершенно безобразие. Беда в том, камеры, не камеры, что этим должны заниматься всерьез, так сказать, вот угонами, искать автомобили. А у нас находят их, в общем, случайно. Честно
6: да, все находки угнанных автомобилей, как правило, случаются по глупости самих угонщиков.
5: Маленькая ремарка.
7: Конечно.
5: К тому, что Олег рассказывал о своем опыте общения с правоохранительной системой. Вы же в курсе того, что первый подозреваемый в убийстве женщины – это
6: муж.
5: Муж или сожитель,
7: да.
5: О чем это говорит о том, как устроены семейные отношения в нашей стране, если первым подозреваемым считается сожитель?
6: Ну, знаешь, вообще, в принципе,
7: да
6: в подобных преступлениях первым подозреваемым это самый близкий родственник.
7: Это говорит о том, что им лень заниматься делом, понимаешь? Что им у тебя угнали, значит, сам виноват. Типа
5: погоди, вот первым делом они проверяют самую очевидную версию. Вот та, которая лежит на поверхности.
6: И не стоит на это обижаться.
5: Да,
6: Олег,
5: абсолютно.
6: В конце концов.
7: Ты
6: же законопослушный гражданин, тебе не о чем беспокоиться.
5: Это, во-первых. Во-вторых,
7: Прошло все, да, понятно.
5: Ключи теряешь, ты же начинаешь искать там, где в первую очередь ты ищешь там, где светло, да, там, где свет есть.
6: Олег, скажи, машин так и не нашли, которую у тебя украли? Не угнали, а украли?
7: Нет, конечно. Она, видимо, в разбор попала.
6: Угу.
7: Но все равно, там страховая компания, все нормально, все сработало.
5: Ладно, принято. И принята эта статистика, на самом деле. 13% сокращение числа краж автомобилей с целью хищения транспортного средства. Вот, а не на покататься. 13% минус год к году. Хорошо?
7: Хорошо. Это замечательно. Но лучше всего, если мы сами будем думать о том, чтобы автомобиль не угоняли. Ну и кроме того, честно сказать, ведь есть системы противоугонные совершенствуются, да? В общем, любой способ обезопасить себя от угонщиков имеет смысл. Хотел я сказать в очередной раз.
5: Так, следующая новость. Я не знаю, смеяться или плакать, но новость из разряда «размер имеет значение». Девушки из Красноярска писали автомобильный штраф из-за большой груди. Хороший заголовок, не нравится.
6: Как я понимаю, ремень... Просто спрятался там.
5: Драф
6: между.
5: За ремень был выписан на основании фотографии, на которой ремня этого не видно, в связи с тем, что он это заполз в декольте.
6: Ага.
7: Ну, она еще и рукой прикрывает, в руке телефон, соответственно. Она
6: вот.
7: На пассажирском сиденье, чтобы было ясно.
6: То есть телефон в руке она держать имеет право.
7: Телефон в руке она держать имеет право, потому как пассажир. Да?
6: Ага.
7: А ремень, ну да, действительно запрятан. Да и фотография нечеткая, честно сказать. Я вот рассматриваю. Сама девушка симпатичная, что тут говорить.
6: Так, спокойно, она замужем.
5: Мать двоих детей, между прочим.
6: Спокойствие, только спокойствие.
7: Ну и что, она не перестает быть симпатичной. Это замечательно, на самом деле.
6: Так, девушка попыталась оспорить наказание дистанционно, но ведомстве попросили ее лично явиться в отделение с доказательствами.
7: Что ты хочешь? Хочу смотреть. Я хотел увидеть, понимаешь, это чудо.
6: Но справедливости ради надо отметить, что сотрудники ГИБДД изучили фотографии, разобрались и аннулировали штраф.
5: Есть же справедливость на белом свете.
6: Особенно, когда, видимо, к сотрудникам ГИБДД приходит столь симпатичная девушка, ну, как бы грех...
5: С такими доказательствами?
6: С такими доказательствами.
7: С очевидными доказательствами невиновности, понимаешь? Я бы так это определил. Молодцы мужики, аннулировали штраф, что говорить.
5: Ага, смотрите.
6: Есть правда в этом мире.
5: В Госдуме, значит, очередная предвыборная идея, не будем называть авторов этой идеи, ни, собственно, партийную их принадлежность, ориентацию, значит, выступили эти люди, депутаты, с инициативой упростить порядок проверки и возврата средств по автомобильным штрафам. Практикам, при которой автомобилисты спустя длительное время получают требования об оплате старых взысканий, а процедура возврата ошибочно перечисленных средств оказывается затруднительной, недопустима. В официальных цифровых сервисах необходимо предусмотреть отдельное окно для подачи жалоб и быстрой связи с ответственными службами. До оплаты пользователю следует предоставлять полную информацию, о нарушении, включая фотоматериалы, описание, дату и точное время фиксации.
6: Бла-бла-бла. Предвыборная.
5: Так, кнопка «Обжаловать штраф на госуслугах» еще жива?
6: Я не видел.
5: Она жива. Вот. Одна проблема заключается в том, что она не на все штрафы работает. Почему-то. Не знаю.
7: Нет, не на все. Попробуйте вы оспорить штраф за неправильную, за несвоевременную оплату парковки в Москве.
5: Потому что это не гаишный штраф, Олег.
7: Вот.
5: Это штраф, вот. Который...
6: А какая нам разница?
5: В Петербурге, например, выписывают за нарушение правил благоустройства.
6: Подожди секундочку, но я имею право его оспорить, и придя ножками в Комтранс.
5: Да, но ты ножками вынужден этот штраф оспаривать. Ножками.
6: Да, естественно.
5: А ты хочешь на диване лежать?
6: Хочу.
7: Нет, я хочу не тратить время на эту всю ерунду, понимаешь? Я хочу, что если выписан несправедливый штраф, получить возможность его так же быстро получить, как его выписывают, понимаешь, обратно, несправедливо. Вот и все. А в Москве это сделать чрезвычайно трудно. И абсолютно неважно, какая контора этим занимается. Для меня, как для пострадавшего, да?
6: Совершенно с тобой согласен. Да.
7: Вот и в этом все дело. Почему я должен доказывать, что я не виноват? Почему они не должны доказывать, что я виновен действительно, на самом деле?
5: Конституция, да? Административный кодекс Российской Федерации написан таким образом, что если ты получаешь штраф в автоматическом режиме, то ты теряешь презумпцию невиновности. К сожалению, закон на российский написан таким образом. Извини, ну да, распишись.
7: Какой-то закон не был, он закон, да, я понимаю. Это все я согласен с этим делом. Но сегодня у нас ГИБДД занимается, завтра мы придумали ЦОДД или АМПП. Это для чего мы придумали? Для того, чтобы собирать деньги. И больше ни для чего.
5: Для того, чтобы разгрузить госавтоинспекцию от несвойственных ей функций. Вот. Госавтоинспекция не для того, чтобы собирать деньги. Госавтоинспекция для того, чтобы следить за безопасностью дорожного движения и повышать эту самую безопасность дорожного движения.
7: Ну, короче говоря, если человек или группа людей, или целая партия выступает за то, чтобы упростить нам жизнь, чтобы справедливость восторжествовала. Так ну чего вы только об этом, о таких штрафах с камер фото-видеофиксации? Займитесь тем. В Москве ведь много людей живет, между прочим. И это не только в Москве история. Я знаю и другие некоторые города крупные, где такое тоже бывает.
6: Не, ну, тоже... кстати, в этом предложении не говорится о том, что речь идет о штрафах, собранных с камер фото-видеофиксации. Здесь все штрафы имеются в виду?
7: Могу спорить на оплату очередного штрафа, любого, так сказать, да, что это не будет реализовано. Вот эти все благие пожелания...
6: Это я с тобой полностью согласен, да.
7: Благие пожелания, с которыми я совершенно солидарен и готов поддержать двумя руками, да, они, к сожалению, исполнены не будут. Это так и останется благим пожеланием, с моей точки зрения.
5: Смотрите, совершенно. Уже не первый год в экспертном сообществе, в том числе и в думском экспертном сообществе, зреет мысль о том, чтобы каким-то образом прописать в законах верную отмену неправильно выписанных штрафов с сломанных или глючащих автоматических камер, или поставленных неправильно. Потому что в каждом таком случае этот штраф приходится оспаривать ногами. Индивидуальном порядке. Ну вот до сих пор наше государство научилась собирать деньги веером, а раздавать деньги веером не научилась. Возвращать деньги, отобранные неправомерным путем. Ну, как бы не работает этот механизм, и почему-то власть наша до сих пор не нашла решения этой проблемы.
7: Вот жадные.
5: Депутаты предлагают чисто теоретическую идею. Я не понимаю, каким образом она будет работать на практике, но давайте мы этот вопрос подвесим. Прямо сейчас вынуждены прерваться на пару минут. Впереди у нас новости 5. И реклама.
4: Программа «Мой автомобиль». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру *125. Звоните с мобильного *125. Звонки по России бесплатные и анонимные *125. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру *125. Звоните с мобильного *125. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В сквере на улице Лизы Чайкиной в Великих Луках установили новый современный арт-объект. Его изготовили сотрудники завода «Микрон» по инициативе городской молодежи. Идея родилась благодаря самим жителям города. Сейчас сквер продолжает преображаться в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Сегодня его состояние оценили активисты партийного контроля «Единой России». Актуальные вопросы здравоохранения обсудили на совещании с главными врачами государственных медучреждений в рамках рабочего визита губернатора Михаила Ведерникова на юг области. Отмечено, что в регионе последовательно обновляли инфраструктуру и оборудование, усиливали первичное звено, занимались кадрами, меняли организацию медицинской помощи. При поддержке президента построен современный учебно-лабораторный корпус ПСКОВГУ. Выпускники первых двух курсов уже работают в областной системе здравоохранения. Губернатор обратил внимание и на изменения в организации самой системы. Созданы 4 крупные межрайонные больницы с развитой филиальной частью. Объединили управленческие, кадровые и финансовые ресурсы. Теперь важно грамотно всем этим пользоваться, подчеркнул глава региона. На территории благоустроенного пляжа в Невеле состоялся турнир по пляжному волейболу между командами Невеля и Себежа. Депутат Госдумы Александр Козловский сообщил, что у команды проекта по благоустройству пляжа уже есть планы по дальнейшему развитию территории. Предстоит определить, будет ли сформировано новое территориальное общественное самоуправление или работа продолжится на базе уже действующего. Для создания полноценного спортивного пространства необходима удобная входная группа, современные раздевалки и еще одна площадка для пляжного волейбола. Добавим, что ранее к благоустройству присоединились активисты из Невеля, Себежа и Великих Лук, местные жители, молодежь, представители Ассоциации ветеранов СВО и Молодой гвардии.
4: О валютах.
8: Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, юань 12 рублей 63 копейки.
4: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
10: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольск».
4: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: А мы предупреждали, собственно, цены на масло, моторное масло, в частности, будут расти нынешней осенью в связи с тем, что у нас перебои поставок, у нас основу, ну да, делают в нашей стране, но присадки...
6: Не всю основу, гидрокрекинг делают.
5: Ну да.
6: ПАО основу не делают.
5: А присадки везут из-за границы, у нас логистические проблемы, да и с основой, в общем-то, возможны проблемы в связи с тем, что у нас нефтеперерабатывающие заводы сейчас работают на грани. Короче говоря, люди, готовьтесь. Мы уже обсуждали. Масло можно закупить впрок. Оно хранится сколько? 5 лет?
6: 5 лет.
5: Да, значит, на 3-4 смены масла можно закупиться. Вот прямо сейчас.
6: Если есть место в квартире.
5: Ни в коем случае не призываем к ажиотажному спросу, но если вы немножко озабоченный человек, если у вас белка-истеричка внутренняя, удовлетворите эту самую внутреннюю белку-истеричку. Это вдогонку к тому, что мы слышали только что в новостях о том, что у нас, возможен дефицит некоторых вязкостей и в некоторых регионах.
6: Олег, ты уже маслом запасаешься?
5: Это Олег Осипов из Москвы.
7: Привет, да мне не нужно. Я же езжу в основном на тестовых автомобилях. Да, и, кроме всего прочего, есть дилерские центры, в которых масло, мне кажется, нужного качества имеется. Официальный дилер.
5: У дилеров, возможно, тоже проблемы.
7: Возможно, но они, им решить их легче, чем нам с вами, каждому по отдельности, согласитесь. Вот. Но каждый по отдельности может совершенно спокойно воспользоваться, в том числе и нашими программами и выпусками, где речь идет о доступных и вполне себе качественных маслах, в том числе. Тут, да, меня больше волнует проблема с топливом сейчас, чем с маслом, честно скажу.
6: Ну да, это куда как актуальнее, согласен с тобой.
5: Ну, на всякий случай, еще раз, мы уже много раз это обсуждали, много раз проговаривали. Короче говоря, если вы не уверены в том, какого качества и какого экологического класса топлива, который вы заливаете в бак, поменяйте привычки, это, короче говоря, делайте техобслуживание и смену масла чаще, чем обычно.
7: И кроме того, пользуйтесь...
5: Не раз в 10 тысяч километров, а раз в хотя бы в 7, а лучше в 5.
7: Ну и кроме 5, того, если вы не уверены в качестве, есть на самом деле присадки, которые позволяют минимизировать проблемы, возникающие из-за некачественного сернистого топлива. Да?
5: Последствия вот этих проблем.
7: Последствия этих проблем, совершенно верно. То есть такие присадки существуют, мы о них также говорим время от времени, так что... Имейте это в виду. Ну и я уж не говорю о том, что октан-корректоры, да вот с ними надо поосторожнее.
5: Но это зло.
7: Они тоже имеются, да. Угу. Это зло, потому что там ацетон есть. Да?
5: Свежая новость. Я удивлен. Я вообще потрясен до глубины души. Компания «Джили» отказывается от дальнейшей разработки новых бензиновых автомобилей. Прикиньте.
6: Вот это специально для тебя.
5: Угу.
6: Чтобы ты повозмущался.
7: Это
6: ты
7: же у нас... это тлетворное шведское влияние. Грета Тунберг.
5: Значит, Гань Цзяое, генеральный директор компании Geely Automotive, объявил официально, что все существующие модели с двигателями внутреннего сгорания будут постепенно переведены на гибридные платформы. Благодаря новым энергетическим решениям и технологиям искусственного интеллекта наши iHEV-системы значительно превосходят японские по всем показателям. Мы можем говорить о том, что обогнали мировых лидеров в области гибридных технологий.
6: iHEV – это значит гибридная система.
7: А вот между прочим, он ведь прав в каком-то смысле. И на самом деле китайцы завоевывают мировые автомобильные рынки именно благодаря, и в первую очередь, благодаря гибридам.
5: Не чистые электрички.
7: В том-то и дело. То есть никуда ДВС не девается, но они эффективно работают на, в качестве генераторов, грубо говоря, да, примитивно. Вот из всех наибольший прирост в легковых, в продажах легковушек в июле, да, обеспечили именно гибриды. Они продали только за один месяц 550 тысяч штук.
6: Подожди, секундочку, у меня что-то не бьется. Они отказываются от разработок новых двигателей внутреннего сгорания, правильно?
7: Но в
6: гибриде используется двигатель внутреннего сгорания.
7: Да, конечно, зачем? Что значит отказываются?
6: То есть они что, будут в течение огромного количества лет использовать один и тот же двигатель, который сейчас ставится, например, на гибридный, Манжару?
7: Я почти уверен, что речь идет просто о некачественном переводе. Mm-hmm. Мысли, которые человек высказывал. Они не делают ставку, может быть, на ДВС.
6: Чисто
7: ДВСные автомобили. Вот так надо было как-то сказать. Но он так, видимо, и сказал. Это просто невозможно себе представить, чтобы даже в гибридах не совершенствовались постоянно, причем из месяца в месяц, из года в год, именно двигатели внутреннего сгорания. Вот, кстати, если у вас гибрид, особое требование к маслам, между прочим.
6: А какое отношение?
7: Даже почему? Потому что, когда у вас там полуторалитровый, допустим, тот же двигатель работает в качестве генератора, это в последовательном гибриде, не в других.
6: Именно, не в параллельном.
7: Да, именно в последовательном. То он работает в других режимах. И там нужно 0В, да, так сказать, потому что обороты всегда большие и сразу. Mm-hmm. Этого двигателя. И за этим следует наблюдать. И вот там тоже имеет смысл, как это сказать, собственно, в любых других автомобилях, чаще менять масло, о чем Кирилл совершенно справедливо говорил. Так что гибриды – это да, это будущее, вне всякого сомнения. Это настоящее уже давно и будущее. И, кстати, мне радостно, что гибриды в том числе выпускаются теперь и в России, между прочим.
5: Ты имеешь в виду Липецкий завод?
7: Нет, там в основном электрички, конечно, так сказать.
5: Нет, Воя – это гибридные машины.
7: Да, Воя, да, именно там. Ну, не только там. И, так сказать, АГР начинает, и у них с Дефиту вот это вот все идет. Это тоже речь идет, прежде всего, о гибридах. Ну, допустим, Эстео они там выпускают гибридные и так далее. Там несколько моделей будет.
5: На всякий случай, о процессе совершенствования двигателей внутреннего сгорания, которые стоят под капотом у гибридов в качестве генератора. Все же знают компанию Lysian, да?
6: Ну да, слышали.
5: Я тут вспомнил, собственно, что стоит под капотом у Lysian в качестве генератора. ЕП-6. Это китайцы.
7: Это
5: купили...
7: не ругательство, нету.
6: Я пытаюсь понять. А Дима, главное, сделал такую паузу, которую мы сразу должны были понять, о чем мы говорим.
5: Вы должны были упасть в обморок, потому что это как бы внебрачный сын Рено и БМВ,
7: который плохой, да.
5: Да, он не очень хорош. Китайцы купили лицензию.
7: Я на нем ездил.
5: Лицензию на производство этого, этого двигателя, значит, немножко его доработали в сторону ухудшения и удешевления, ну, там, по металлу, да, и засунули его в Lysian.
6: Ну, там же, там он не работает на колеса, он только как генератор подзаряжает, генератор работает, заряжая батареи.
5: Да.
7: Не хочу Lysian. Хочу нормально.
6: Так, ладно, мы поговорим об автомобильчике, на котором сейчас Олег передвигается, в конце-то концов.
7: Конечно. Это замечательный автомобильчик, между прочим.
6: Так,
7: называется он Чанган Юниви. И этот, в общем-то, модель известна. Она была до недавнего времени только с полуторалитровым двигателем. А здесь у нас с вами 2 литра, 235 лошадиных сил, 390 ньютон-метров момента, причем в широком диапазоне оборотов. И вообще автомобиль, конечно, замечательный. Я, кстати,
6: это лифтбэк, правильно? Это лифтбэк.
7: Это, ну, почти седан. Лифтбэк, конечно, правильнее будет сказать. Хотя на сайте почему-то хэтчбэком называется. Но как ни назови, лишь бы он ездил так, как ездит Юниви, вот с этим новым двигателем. И он, кстати говоря, изменился и внешне. Он выглядит вызывающе. Я буду на нем ездить достаточно долго, потому что машина стоит того. И буду еще рассказывать. Но внешне он, конечно, выглядит вызывающе. Но, во-первых, окантовка такая оранжевая, апельсиновая по кузову идет. Во-вторых, 4 патрубка выхлопной системы. Я бы, честно сказать, на мой вкус, я бы 2 обошелся. Но 4 так 4. заслонка регулирует в том числе и звук выхлопа, между прочим. Кнопочка на руле, которая позволяет мгновенно одним нажатием перейти в режим трека. То есть все, что вам нужно для полного счастья. Более того, на экране вы можете увидеть все, что угодно. Ваш разгон до 420 метров, так сказать. Сколько секунд до сотни, какая боковая перегрузка. Все в вашем, на вашем телевизоре, на центральном тоннеле. В общем, все очень так действительно сделано здорово. Но при всем при том, конечно, автомобиль гражданский. Конечно, там компромисс по подвеске. Вы не почувствуете, если проезжаете маленький стык или монетку. Подвеска достаточно комфортная, но вместе с тем упругая. И она позволяет всерьез проходить связки виражей. Понятно, что автомобиль только переднеприводный, поэтому там не подрифтишь особенно. Хотя и это можно сделать. Потому что впереди, например, установлена имитация самоблокирующегося дифференциала, что очень важно в таком спортивном автомобиле. Да, кстати, 6,3 секунды до сотни, максимальная скорость 215 км в час. Все, что меньше 7 секунд способно набрать 100 км, это уже очень здорово. Да, я думаю, любители езды оценят. Но самое главное, что этот двигатель вкупе с 8-ступенчатым Эйзеном, трансформатором, трансформаторной коробкой, позволяет все время иметь запас мощности и момента с любой скорости, вплоть до максимальной. Это очень здорово. То есть это автомобиль, на самом деле, по которому, в общем, я скучал достаточно давно. И, по-моему, он в каком-то смысле уникален на рынке.
5: Еще пара цифр важных. 3,5 миллиона рублей. И машины прямо сейчас вот в Петербурге только под заказ. Рестайлинг Чанган Юниви 26-го года. 3,5 миллиона.
6: Я думаю, что Олег еще расскажет про него. Олег, спасибо. Да. Пока-пока.
5: Мы вернемся в следующей части программы. У нас Игорь Маржарета.
4: Программа «Мой автомобиль».
11: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
12: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
13: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчик, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
10: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Сталин настолько ценил главного конструктора атомной бомбы Юлия Харитона, что запретил ему летать самолетом и предоставил личный салон-вагон, в котором до революции ездил сам царь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: А знаете, на чем ездит весь мир, пока наша страна ездит на «Жигулях» и «Ладах»?
6: Что, на гужевых повозках?
5: Если бы. На батарейках. Tesla Model Y – это снова самая популярная машина в мире. Здрасте всем. Я не знаю, как реагировать на все это хозяйство. Tesla Model Y – самый популярный автомобиль. Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
6: И я Кирилл Манжула.
5: Вместе с нами Игорь Маржарет, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
6: Привет.
14: Доброе утро, друзья.
4: «Форсаж дня».
5: Мне казалось, что в связи с отменой всевозможных субсидий в Европе, в Соединенных Штатах, в Китае, это три крупнейших автомобильных рынка, покупка электрички, перестала быть такой актуальной, востребованной затеей.
6: Почему, Дим? Почему ты так думаешь?
5: Дорого.
14: Так оно и есть в условиях нашей страны. Это дорогая игрушка, это никак не единственный автомобиль в семье, как правило, второй, а то и третий автомобиль в семье. А где-то в Европе уже народ активно пересаживается, и в Америке, и в Китае тем более. Я как-то вам приводил цифру, сколько в Китае зарядных станций. 1,5 миллиона.
5: Угу. Tesla Model Y в прошлом году, она была на третьем месте, сейчас на первом месте. Рост в Азии 8,4%, рост в Америке 5,2%. И на минуточку, а это единственная электричка в топ-10 самых продаваемых машин в 2026 году в мире. Все остальное бензин.
6: А BYD куда делась?
14: BYD в Китае номер один, а вот в мире нет. Вообще интересная получается статистика. Я был уверен, что Tesla где-то там в числе отстающих, а нет. Это у нас продажи Tesla упали практически до нуля, там исчисляется несколькими штуками за полгода. Но дело в том, что компания, которая возила их, как-то ведет себя не очень адекватно, похоже.
5: Этой компании считай, что нет. Она кинула своих клиентов, и там сейчас судебное разбирательство и уголовные дела.
14: Да, и плюс к тому надо понимать, что Tesla попадает под чудовищный утильсбор и становится просто неконкурентоспособной по сравнению с другими электричками, которые проходят в нашу страну. И, в общем, там есть возможность оформить льготный утильсбор на физическое лицо. А Tesla получилась слишком дорогой для сегодняшнего нашего рынка.
6: И у меня все из башки вылетело. А у нас нет никаких послаблений утильсбора для электрических автомобилей?
5: Нет. Расчет от мощности.
6: Только чисто от мощности.
5: Да, слава богу, не от пиковой мощности, а от получасовой.
6: А в этой ситуации, с точки зрения утильсбора, что выгоднее, гибрид или электричка? Или нет никакой разницы?
14: В общем, сюда везут и те, и другие. У нас, кстати, рынок и гибрида, и электричек растет. По поводу электричек у нас цифра есть такая интересная по прошлому месяцу. Если электрички занимали на рынке всегда 0,5-0,8% рынка, то теперь больше 2% чистые электрички. А гибриды вообще под 10% всего рынка.
6: Вот здесь вопрос. Игорь, как ты считаешь, это выросло за последние 2 месяца статистика?
5: В связи с бензинным кризисом.
6: Да. Или эта статистика растет уже более продолжительное время?
14: Статистика растет, но она никогда не росла такими темпами, как сейчас. А сейчас, конечно, это в связи с тем, что перебой с бензином, и несмотря на заверения наших властей, есть подозрение, что это так быстро не кончится. Поэтому народ начал присматриваться к электричкам, и, насколько я знаю, те дилеры, которые продавали электрички, они машины уже все свои распродали, и распроданы даже те машины, которые только-только встали на конвейер. У нас же электрички производят в стране. Угу. Как минимум 3 завода, которые я точно знаю. Это «Автотор» в Калининграде, завод «Москвич».
5: «Умки».
14: Российскую модель «Ума».
5: Да, «Умка» 5, «Умка» 8. Я, кстати, 5-ю «Умку» уже видел на дороге не в таксистской ливрее. То есть это гражданская машина. Угу. Человек купил под себя.
14: Я пока видел только в такси. И, соответственно, самый большой такой, в этом смысле, самый пока на сегодняшний день крупный производитель – это липецкий завод «Моторинвест», который делает у нас «Эволюты», их несколько моделей.
6: За последний месяц их очень много на дорогах появилось в Петербурге, прямо вот реально.
14: Насколько я знаю, все машины уже с конвейера проданы. Но спрос есть, он растет, и, видимо, расширяться будут производства российских электромобилей, потому что горожане в качестве второго автомобиля, те, кто может себе позволить, с удовольствием это приобретают.
5: Слушайте, лишь бы не было как с яйцами в позапрошлом году. Когда возник дефицит, цены выросли, производители яиц, вот эти самые птицефермы, наладили дополнительные производства для того, чтобы удовлетворить спрос. А потом выяснилось, что дефицит искусственный, и яйца эти нафиг никому не нужны, и поэтому они вместо 100 рублей стали стоить условные 30. И производители яиц сказали: а куда нам это все девать?
14: Что значит, никому не нужны? Я очень люблю яичницу в выходные. Не надо.
5: Сколько? Если ты можешь бросить на сковородку 3 яйца, это не значит, что ты через неделю сможешь бросить на сковородку 10 яиц. Тебе не съесть столько.
14: Я к чему говорю, что спрос на электрички растет в нашей стране, а давайте вернемся к списку, который мне очень понравился, самых популярных автомобилей, потому что на втором месте у нас Toyota Corolla, которая в нашей стране давно не продается. И рост продаж есть и в Америке, и в Азии, и в Европе очень серьезный.
5: В Америке на четверть, в Европе на четверть, в Азии на треть вырос спрос на Corolla.
14: Слушайте, а вот Ford F-Series, F-серия, вы не ездили никогда на этой машинке?
5: Это пикапы F-150, F-250, F-350, по-моему, там вообще уже практически грузовик.
14: Но нет, только 150-х, чтобы вы понимали, продают за год в Америке, Канаде и ряде других стран миллион машин. Угу. Миллион машин. Обалдеть. Я ездил на этой машине, но ты чувствуешь себя водителем КамАЗа, потому что высоко сижу, далеко гляжу. Он же огромный, даже 150-й он огромный, но прикольная машина. Ну и дальше, если посмотреть по списку, любимые в свое время у нас любимые кроссоверы пошли, RAV4 и Honda CR-V. Ну, а, собственно, поднялась вверх, опять же, любимая нашими чиновниками, Toyota Camry на 6-м месте, а на 7-м у нас Chevrolet Silverado, это тоже огромный пикап, и он даже поднялся на одну строку. Ну и дальше, опять же, популярный.

0: Конечно, загнул. Вот.
1: Почему?
0: Машинка-то помоложе будет, потому что до Гранта была Калина.
1: Калина, на ее базе, собственно, сделана была Гранта, и Гранта, насколько я помню, в серии уже почти 20 лет. Калина потихоньку ушла. Mm-hmm. Так что проверенная конструкция. Mm-hmm. Один раз сделали, очень надежно. Нет, она, конечно,
2: у нас все несколько... так. У нас все так.
0: Автомат Калашникова.
2: Раз, да. Нива 2, Буханка 3.
1: Гранта 4, да?
2: Гранта 4, нет, да.
1: Ну, зато у нас там в списке популярности теперь появилась еще российская марка. Тенет, например, очень активно продается. Не только Лады. Так что у нас там есть интересные машины.
0: Ладно, пару минут до конца этой четверти часа. Давайте вспомним про Люсю. Ту ее, вот эту самую.
2: Что ты все угомониться с ней не можешь?
0: Финальная точка, ну, по крайней мере, промежуточная точка в вопросе о том, кому это нафиг нужно. У нас же тут первый экземпляр выставили на аукцион. Сотбис продавал вот этот нулевой экземпляр с нулями на кузове.
2: Под подписью дизайнера на кузове, я надеюсь, на капоте.
0: Черт его знает, что там было
2: или
0: подписано, неважно. Короче говоря, эстимейт у этой самой Люси, ну, в смысле, расчетная стоимость, расчетные цифры, которые они собирались получить на аукционе, миллион долларов, да?
2: Получили?
0: 40.
2: Миллионов?
0: 40 миллионов долларов.
2: Господи, людям деньги девать некуда. Ну,
0: покупатель.
2: Бы...
0: Уже известно имя того человека, который расстался с этими миллионами. Это некто Герберт Вертхайм. Ему 87 лет. Он миллиардер из Флориды. Forbes называет его величайшим инвестором, о котором вы никогда ничего не слышали. Потому что состояние он получил, вложившись вовремя в Apple и Microsoft.
1: Ну, какой молодец, а. Ну, и дай бог счастья в свои 87 лет покататься немножко на Люсе. Пусть получит удовольствие. А, видимо, 40 миллионов. Ну, для как... кого-то, знаете, для кого-то там, я не знаю, бриллианты мелкие. А для кого-то там радость, когда крупные семечки купишь в магазине от Мартина или от кого-нибудь.
2: Это точно.
0: Да,
1: и тут эти... все относительно в этой жизни. Поэтому, ну, есть люди, у которых очень деньги-ляшки жгут, как говорил один
2: как
1: из героев.
2: Как у дурака Фантиков, да-да-да.
0: Смотрите, тут еще одно соображение. Значит, этот самый миллиардер, который заплатил 40 миллионов, он уверен в том, что эти деньги не осядут в карманах менеджеров, которые придумали эту Люсю. Потому что деньги с этого аукциона, вот эти самые 40 миллионов долларов, они на благотворительность, они окрашены, целенаправленно, они не достанутся компании Ferrari.
1: А, ну, молодец какой. Что я могу сказать? Только похлопать ему. Кстати, все будут потом пальцем показывать, говорят, эта машина стоит 40 миллионов. А кто-то будет при этом крутить у виска, потому что понимает, сколько она реально стоит. Но это как, знаете, я в Грузии в свое время довольно давно попал на пункт регистрации автомобилей. Уже у них там прошла реформа, и все было очень честно. И стоял номер, состоящий из 6, по-моему, семерок. При том, что грузины очень любят понты такие.
2: Подожди, у них там 6 цифр, что ли?
1: Ну, там такое была возможность. Ага. 6 семерок было в номере. И я у начальника этого пункта спрашиваю, а чего тут не продается? Он говорит, не продается. Почему? Он говорит, стоит в переводе на деньги 10 тысяч долларов этот номер. Я говорю, ну и что? Вся Грузия, говорит, знает, что этот номер стоит 10 тысяч. И если кто-то купит, все будут пальцем крутить у виска. Говорит, вот идиот, купил вот это за 10 тысяч долларов. И он говорит, она стоит уже год, не продается.
0: Игорь Маржарета, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» был у нас на связи. Игорь, спасибо.
2: Спасибо, Игорь, пока.
0: Давай, хорошего дня.
1: Всем хорошей дороги и берегите себя.
3: Программа «Мой автомобиль». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Реклама.
4: ОНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. Проза младших лейтенантов. Новая глава.

0: Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
1: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
3: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
4: О спецоперации.
5: Российские войска нанесли удар по резервуарам с горючим в порту Черноморска. Также атакован сухогруз военными принадлежностями для ВСУ, сообщили утром в Министерстве обороны. Ведомстве отметили, что удары наносили с помощью беспилотников. Кроме того, за ночь средства ПВО сбили над российскими регионами, а также над акваторией Черного моря 453 беспилотника.
4: О банках.
5: Все 12 системно значимых банков России готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября. Это сообщил глава департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Также доступ к цифровому рублю должны обеспечить 9 банков, имеющих статус значимых на рынке платежных услуг. ЦБ ранее указывал, что в тестировании цифрового рубля участвуют 30 банков, 3500 физлиц и около 500 юрлиц.
4: О преступлениях.
5: ФСБ раскрыла схему производства и реализации драгоценных металлов, незаконно полученных путем кустарного аффинажа в лаборатории в Екатеринбурге. По данным спецслужбы, четверо россиян организовали работу подпольной лаборатории, в которой проводили химическим способом незаконный кустарный аффинаж драгоценных металлов, получаемых из вторичного драгосодержащего сырья. Полученные золото и серебро они переправляли на территорию московского региона для последующего сбыта. ФСБ отметили, что из незаконного оборота изъяты драгметаллы на общую сумму более 13 миллионов рублей и более 800 килограммов сырья.
4: О нововведениях.
5: Росстандарт принял новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия. Это касается плюшек, булочек, ватрушек и другой выпечки. Они должны быть без посторонних вкусов. В них можно использовать ароматизаторы, но аромат должен строго соответствовать конкретному виду изделия. Для такой выпечки должна использоваться пшеничная мука или смесь ржаной и пшеничной хлебопекарной. Новый стандарт должен упорядочить качество сдобы, чтобы на прилавках не было продукции сомнительного вкуса и текстуры.
4: Обо всем.
5: Математика возглавила рейтинг самых сложных предметов в начальной школе. Эксперты присвоили этой дисциплине 8 баллов из-за высокой умственной нагрузки на детей, сообщает ТАСС. Следом за ней расположились русский и иностранные языки, а также информатика и окружающий мир. Самыми простыми уроками для младшеклассников признали физкультуру, технологию, музыку и рисование. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
6: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. НАБУ проводит спецоперацию против одного из заместителей офиса президента Украины, известного депутата-застройщика, сообщают украинские СМИ. Киев должен найти законный способ провести на Украине выборы, заявил уволенный Зеленским министр обороны. А глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссе дал понять, что его приезд в Энергодар сорван исключительно киевским режимом, сообщил глава Росатома Лихачев. Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты в нашем эфире. Начнем с того, что НАБУ проводит спецоперацию против одного из заместителей офиса президента Украины и еще известного депутата-застройщика. Об этом пишут украинские СМИ, и по описанию речь может идти о Вадиме Сталаре, неофициальном и неформальном лидере депутатской группы восстановления Украины и бывшем члене фракции ОПЗЖ. По еще одной информации, операция украинских антикоррупционных органов касается заместителем руководителя офиса Зеленского Ирины Мудрой. Также в деле НАБУ фигурируют чиновники Минюста Украины и представители Сенсбанк. Коррупция в окружении Зеленского стала проблемой для Европы. Это ранее отмечали западные СМИ, в том числе немецкая Берлинер Цайтунг. Для того, чтобы проанализировать ситуацию, мы пригласили в эфир члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. На связи с нами Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Богдан Анатольевич, как вы можете прокомментировать то, что пошла новая волна на Зеленского и на его окружение, снова лютуют НАБУ, хотя была небольшая затишка, ну, по сравнению с уровнем новостей до сегодняшнего, по крайней мере, дня. С чем вы можете это связать, что происходит, на ваш взгляд?
7: Ну, на самом деле, НАБУ и другие антикоррупционные органы, САП и Национальный антикоррупционный комитет, они, в принципе, являются органами внешнего управления. Они не предусмотрены Конституцией Украины, у них есть сверхполномочия, которые пытался несколько судить Зеленский. Поэтому я могу это все рассматривать как определенное давление на Зеленского со стороны внешнеполитических игроков. Ну, давайте пока немножко подождем, потому что вдруг окажется, что это не Салари, вдруг это на самом деле и не давление, и не спецоперация. Знаете, как в анекдоте, что не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
6: Да-да-да.
7: Вот. То есть здесь может быть все, что угодно, потому что вот даже фамилию не называют, проводят якобы, а потом окажется, что это была какая-то там спецоперация СБУ по дезинформации, как с Аркадием Бабченком когда-то, когда его вроде бы застрелили, а потом он выбежал.
6: Оказался живой, он да. Живой. Привезли его домой.
7: Да, да. Вот, в России обрадовались, что вот здесь, дескать, с коррупцией у нас борются в офисе президента. А все не так. У нас с коррупцией все нормально. На самом деле уровень коррупции на Украине, он действительно очень высокий. Он запредельный. Но я не вижу, чтобы все эти органы реально с ней боролись вообще когда-либо. Я помню, читал статистику 5 лет назад еще, вот, на грани начала специальной военной операции, там говорили, что там вообще конфискованных средств какое-то жалкое количество, там чуть ли не сотни тысяч гривен или 2 миллиона гривен. Число возбужденных дел было тоже небольшим, а уж те, которые дошли там до суда и как-то реализовались, они совсем небольшое количество. При этом мы же видим реальные коррупционные скандалы, связанные с Ниндичем, связанные там с Шефером, с многими людьми из окружения Зеленского, но ни к чему, ровным счетом, ни к чему это не привело. Мы помним министра обороны Резникова, которого тоже поймали на завышенных ценах на закупки для армии. И тоже ни к чему это не привело. Резников прекрасно сейчас живет, кажется, в Майами. При этом даже сменил фамилию и так далее. То есть здесь больше шума, ну, больше какого-то такого информационного воздействия, чем реальной борьбы с коррупцией. Поэтому я так полагаю, что и на Западе это осознают, и Зеленский это тоже понимает. И поэтому особенно борьбы не боится против коррупции у себя на родине.
6: Ну, даже если это некая ширма, некий спектакль, тем не менее, мы хорошо понимаем с вами, что дыма без огня не бывает, все равно что-то происходит, вряд ли это все на пустом месте. Потому что Зеленский же хотел провести через Верховную Раду утверждение, ну, своего, как многие говорят, министра ручного обороны вместо Федорова. А Федоров недалеко как вчера выступил и с обращением и требует проведения выборов на Украине. Многие воспринимали это как очередной удар по легитимности Зеленского. И вот тут активизировалась НАБУ, САП и прочее. Что вы думаете по этому поводу?
7: Ну, на самом деле, Федорова же все-таки отправил в отставку Зеленский. Отправил. То, что Федоров не хочет сдаваться, и у него есть амбиции президентские, и он об этом открыто заявляет. И вот как раз последний раз это было совсем-совсем недавно. Да, это факт. Такое есть. Но это скорее отражает украинскую политическую культуру, которую вот даже в состоянии военного конфликта не перебить. Вот как друг с другом они ругались в Верховной Раде еще, в более травоядные мирные времена, так они сейчас продолжают между собой ругаться, но уже вот на этой политической арене. Это пока ни о чем не говорит. Зеленский вполне себе хорошо управляет. Зеленского за рубежом вполне себе хорошо принимают. То есть вся эта вертикаль, она действует. Зеленскому собираются выделять деньги, собираются дальше передавать вооружение, ему поставляют разведданные, обеспечат Украину связью Starlink. То есть, если бы это давление было по-настоящему серьезным, то здесь, я думаю, это было бы не только вот какое-то непонятное дело, какая-то возня вокруг якобы заместителя председателя офиса Зеленского, главы офиса Зеленского.
6: Богдан Анатольевич, а вы предполагаете, что просто акторов может быть больше, чем два во всех этих делах, да? Кого-то, каких-то устраивает Зеленский, и все хорошо, он встроен в нужную вертикаль. А кому-то он, может быть, мешает, и таким образом его пытаются, ну, если не поранить, то хотя бы укусить через штанину.
7: Нет, я думаю, что в лучшем случае для Зеленского, точнее, в реальности, так скажем, в лучшем и в худшем, от Зеленского просто ожидают каких-то решений. Ну, может быть, я даже думаю, что вряд ли это по Федорову, это скорее решение, которое направлено на определенное умиротворение или на какие-то предложения в адрес Российской Федерации, чтобы, соответственно, они были более-менее компромиссными. Ну, и его слегка вот к этому подталкивают. Да только слегка, потому что если... это не получится, ну, пусть воюют дальше, пока вот еще ресурсы Украины есть, даже мужиков еще удается отлавливать. Вот недавно один из украинских этих деятелей общественно-политических, он же заявлял, что на Украине 2 миллиона уклонистов. То есть есть еще, так сказать, фронт работ. Можно кого-то поймать из этих 2 миллионов и загнать на фронт, вот, чтобы задержать освобождение территорий. Тем более, что оно тоже идет достаточно деликатно с нашей стороны, и оно пока еще не несется с такой скоростью, степнул пожар. Так что здесь, с моей точки зрения, Зеленского, может быть, к чему-то подталкивают. Если бы хотели действительно грубо с ним поступить, то здесь на международном уровне уже начали бы говорить о том, что он не совсем легитимен, что вот хорошо бы выборы провести. Начали бы игру, активную игру с какими-то его конкурентами, даже хотя бы с фейковыми конкурентами, которых вообще не собирались выставлять в качестве своих кандидатов, ну, потому что они попадут под удар Зеленского, но просто для того, чтобы на него оказать давление более мощное, или чтобы спровоцировать реально эти выборы. Для Запада, к сожалению, для Фридриха Мерца, для Лондона, для Бёрнема, там, даже для Трампа и для Макрона, для них все равно пока что главным остается это конфликт с Россией, опосредованный через Украину. А Украина, получается, для этого нужна как технический инструмент, просто как пушечное мясо, вот как копье, которым можно лупить у нас. Вот, соответственно, поэтому с этим Зеленский справляется, и пусть он пока и остается.
6: Но ведь на острие этого копья все равно идет внутренняя война микроорганизмов, будем так придерживаться аналогии, да, потому что я уже вижу, что многие говорят, что это некий сигнал от НАБУ, и он идет уже даже не в сторону Зеленского, а прежде всего депутатам Рады, которые должны будут голосовать за нового главу и Министерства обороны, и Министерства иностранных дел, и их подталкивают к тому, что вот пришла пора, вот этот перекресток, и надо выбирать сторону. Но кто голосует за новых кандидатов, тот окрашивает себя и становится, ну, как бы вассалом Зеленского. Кто против или воздержится, тот, что называется, попадает автоматически в новую команду, и пришла пора делать выбор, потому что на двух стульях больше сидеть нельзя.
7: С депутатами договорятся, я вас уверяю. И депутаты потом тоже передоговорятся снова. Там, вовремя предать — это предвидеть. Купят и опять потом себя продадут эти депутаты. Или скажут, ну мы ничего не могли сделать, вы же понимаете. Главное, это война с Россией, там, и в этом они найдут общий язык. Мне кажется, что здесь не настолько вот в этом плане драматично. Ну, будет там Дропатый, Сырский, Федоров. Или прежний министр. На самом деле для Запада это не суть важно. Ну, просто вы устаканьтесь уже как-нибудь, кто-то там, чтобы был, и чтобы вот эта структура работала дальше. Война на фронте идет? Идет. Замечательно. Если бы пришел к власти или угрожал прийти к власти какой-то человек, который бы всерьез нарушил интересы Запада и сказал бы, что, вы знаете, нам нужно строить новую, мирную, федеративную Украину с учетом интересов и соседей, и всех внутренних национальных, этнических общин, ну, такого человека вот точно бы загнобили бы сразу и, наверное, подвергли бы не только остракизму, но еще и физическому воздействию. А так все подойдут, все сойдут. И Дропаты, и Сырский, и Федоров, и прежний министр, и Резников, если надо, вытащим.
6: Но у тех, кто будет неправильно себя вести, все накопленное и украденное могут конфисковать, и в Европе от этого не спрячешься. Не на это ли намекает сейчас новое дело НАБУ?
7: ну, как вам сказать, ну, там же масса-то людей спряталась на территории Европы. Вон там этого пытались взорвать, но ведь это же не европейцы его пытались взорвать.
6: Ну, да. Но это же только пока. Ну, кроме того... Тут срока давности же нет, вы же понимаете.
7: Срока давности нет, но я думаю, что большинство из этих людей все равно на это будет рассчитывать. НАБУ подавала уже много раз якобы массу сигналов. И каждый раз у нас многие говорили, ну вот смотрите, ну вот все, это финальное, это ультиматум Зеленского. Ну ничего не происходило. Вот я думаю, что и сейчас тоже ничего особенного происходить.
6: Согласен, как-то в полсилы, не удар, а пощечина. Спасибо вам большое, Богдан Анатольевич. Богдан Беспалько был с нами на прямой связи, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. А глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссия дал понять, что его приезд в Энергодар сорван исключительно киевским режимом, сообщил глава Росатома Лихачев. Подробности через 2 минуты.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
9: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
11: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
6: Продолжаем обсуждение главных тем дня в соответствующей рубрике на радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Григорьев. Еще одна новость. Число пострадавших сотрудников Запорожской атомной электростанции от атаки ВСУ на остановку в Энергодаре выросло до 20, сообщают на станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссия дал понять, что его приезд в Энергодар сорван, причем сорван исключительно киевским режимом. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Ну а Гроссия назвал удар дрона ВСУ по остановке в Энергодаре худшим, что случалось с Запорожской атомной электростанцией. Обсудим с председателем комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, сопредседателем Координационного совета по интеграции новых регионов Владимиром Валерьевичем Роговым. Владимир Валерьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
12: Да, здравствуйте.
6: Владимир Валерьевич, может быть, я что-то упустил, но мне кажется, свершилось чудо. Простите меня за скрытый сарказм на фоне такой трагедии, но Рафаэль Гроссия впервые, пожалуй, понял, с чьей стороны прилетел дрон. До этого он просто называл дроны, но не понимал, с какой стороны они прилетят. Или я ошибаюсь?
12: Ну, вы знаете, я думаю, что прозрение Гроссии, оно связано не с тем, что он начал понимать, откуда прилетают, он раньше все понимал, а с большим желанием Гроссии стать генеральным секретарем ООН. Ага. Потому что он сейчас становится кандидатом, одним из основных, и ему очень нужна поддержка России, потому что, несмотря на все санкции, попытки отменить Россию, да, там, блокирование со стороны Объединенного Запада и так далее, влияние России в ООН присутствует, очень немалое, и при голосовании позиция России будет одной из определяющих. Мало того, Россия может еще и вето наложить, и тогда никто не станет генеральным секретарем, да, как бы он ни хотел. Поэтому я оцениваю это только как хитрый план Гросси, да, вот такой ХПГ, знаете, назовем это так.
6: Я напомню нашей аудитории, что полномочия Антонио Гутерреша истекают в конце этого года, 31 декабря, да, и теперь нужно нового генсека Организации Объединенных Наций выбирать, выдвигаются кандидатуры, вот, и Гросси выдвинут в том числе, но в связи с этим, раз уж мы затронули эту тему, у меня возникает вопрос, а к чему могут привести эти реверансы, потому что, ну, к сожалению, мы привыкли к тому, что нас много раз обманывали. Да? Гросси может избежать вето со стороны Российской Федерации, все прекрасно, но ведь как только он почувствует независимость, он опять будет страдать куриной слепотой и не будет понимать, кто по кому откуда ударил.
12: Безусловно, у меня нет сомнений, ну, просто даже при том, что сам-то Гросси не является как бы вот продуктом Запада как такового, да, то есть если мы посмотрим на его происхождение, то он все-таки родом из Латинской Америки и, казалось бы, ну, должен быть несколько другим человеком. Он сам родился в Буэнос-Айресе, да, в Аргентине. Но, тем не менее, место сидения определяет точку зрения. Он все-таки сидит на территории США, как бы там ни было, да, вот так приняли решение после Второй мировой войны, так оно и повелось. И поэтому думаю, что Рафаэль Мариано, да, как его зовут, это по имени-отчеству, условно говоря, Рафаэль Мариано опять быстренько уйдет в Марианскую впадину в плане ответственности и в плане вот, прозрачности. Не знаю, я почему-то вот этому человеку не верю, скажу так, да.
6: Ну, а вот эта атака на остановку в Энергодаре, на которой собирались сотрудники Запорожской атомной электростанции, это, на ваш взгляд, сделано для чего? Именно для того, чтобы сорвать визит сотрудников МАГАТЭ и чтобы Гросси сделал это заявление? Или здесь могут быть какие-то другие скрытые мотивы?
12: Ну, на самом деле, здесь целый ряд мотивов. Объясню. Гросси должен был ехать 20-21 числа, то есть буквально завтра-послезавтра, да, и ехать в привязке к миссии наблюдателей, то есть к очередной ротации. Я напомню, что первые ротации, собственно говоря, были в первых числах сентября 2022 года, да, то есть сейчас 4 года, как эти ротации постоянно происходят. И здесь принцип простой. Гросси должен был ехать вместе с миссиями, то есть одна заезжает, он вместе с ней, а потом с другой, которая по ротации уходит, уезжает. То есть сценарий был примерно такой. Не раз уже подобное практиковалось, давалась гарантия безопасности. Наши ребята встречали там, ну, в прежние времена, там чуть севернее Васильевки, да, и провозили до Энергодара, до атомной станции как таковой. Там была целая координация армии, Росгвардии, ну, в общем, всех наших силовиков, что все было нормально и с наблюдателями, и с самим Гросси. И я напомню, несколько раз были попытки атак со стороны врага, ну, ВСУшников, да, боевиков вот этого Зерейха. Кошмарили тогда там и по машинам били, и по всему остальному. Но сейчас впервые Зеленский напрямую заявил о том, что он не может не то что гарантировать безопасность Гросси, да, а что крайне опасно для Гросси туда всунуться. Зеленский тоже прекрасно понимает, что Гросси пытается с нами заигрывать, соответственно, будет более объективен, а если поедет на атомную, то может еще какое-то заявление там сделать, которое ударит по Зеленскому, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что планы Гросси посетить АЭС не просто разозлили Зеленского, да, а вызвали у него такую истерику, и она связана с тем, что 20-21, это же накануне Дня Незалежности, да, то есть Дня Независимости от здравого смысла, да, на постукраинском пространстве. И для Зеленского это крайне негативный информационный фон, вот такое, да, лишнее тому подтверждение, что Запорожская атомная электростанция, находящаяся в городе Энергодаре Запорожской области Российской Федерации, находится на территории России и управляется Россией, да. Поэтому рассказывать, что якась там украинская там атомная станция, ну, не получится, да, при всем желании. потому что работают там русские люди, граждане России, да, непосредственно. И поэтому Зеленский пошел на обострение, на то, чтобы сорвать этот визит путем там шантажа, угроз и прочих вариантов. Ну, бабайка против,
6: короче. Спасибо большое, Владимир Валерьевич. Это Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, был с нами на связи. К другим темам. Картофель, который летом обычно дешевеет, по сравнению с прошлым годом, подорожал в опте почти на 40%. Подробности в нашем следующем сюжете.
13: Цены на картофель в июне-сентябре в России, как правило, падают с началом сбора урожая. В июне текущего года снижение тоже началось, но в июле и августе остановилось, рассказали в экспертно-аналитическом центре агробизнеса АБ-центр. На 7 августа 2026 года средняя оптовая цена картофеля в России была 25 рублей за килограмм. Это почти на 40% выше, чем год назад. В прошлом году в июле-августе цены снижались заметно на 35%. С 28 рублей до 18 рублей за килограмм. Рост цен уже отразился на рознице. 10 августа средние розничные цены составили 68 рублей за килограмм. Это на четверть выше, чем год назад, когда килограмм картофеля стоил 56 рублей. Подорожание связано с сокращением количества картофеля. Плохая погода помешала выйти на прежнюю урожайность, заявила радио «Комсомольская правда» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.
14: Стартовала оптовая цена на ранний картофель на уровне 65 рублей. Потом было резкое снижение буквально за 3 недели. Причем динамика снижения она намного превышала прошлогодний результат. Последние 3 недели снижение прекратилось, хотя часть регионов основных ресурсных, я имею в виду Приволжский федеральный округ, Центральный федеральный округ, они входят уже в период массовой уборки. Но, тем не менее, на фоне, наверное, некоторых аномальных погодных условий, я имею в виду повышенные осадки, прежде всего это касается Уральского региона, типа Свердловской области, Челябинск, Омск, Тюмень. Там, наверное, будет все-таки введен режим ЧС. Свердловская и Тюменская области, они входят в десятку лидеров традиционных в Российской Федерации по сбору товарного картофеля, я имею в виду без учета населения. Тем не менее, могу предполагать о том, что мы будем дальше наблюдать снижение оптовых закупочных цен на фоне массовой уборки. В сравнении с прошлыми годами, да, вот средняя цена, наверное, да, это сейчас на уровне 22 рублей где-то.
13: Себестоимость производства картофеля растет, говорит эксперт. Все острее ощущается проблема нехватки рабочих рук. Низкая стоимость продукции вынудила аграриев сократить количество земли под картофель. В 2026 году, по предварительным данным, площади под картофелем в промышленном секторе сократились почти на 4% до минимального показателя за последние 18 лет. Прогнозировать стоимость картофеля этой зимой на данный момент невозможно. Все зависит от собираемости урожая и погоды, отметил Алексей Красильников.
14: Сейчас никакой прогноз делать смысла нету. Вот на 10 августа, да, было уже накоплено более 556 тысяч тонн. Это на 84 тысячи тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. То есть идем с превышением. Тем не менее, погодный фактор в нашем секторе, я имею в виду картофель, овощи открытого грунта, борщевого набора, а погодный фактор, да, он имеет существенное влияние. Мы не вошли в период массовой уборки. Мы только к этому подходим. И что будет у нас в сентябре-октябре, это, разумеется, никто не скажет.
13: Ранее Росстат сообщил, что россияне за последние 20 лет стали употреблять на 40% меньше картофеля. Если в 2005 году в среднем на человека приходилось 78 килограммов картофеля в год, то по последним имеющимся данным этот показатель составил 54 килограмма. При этом в сельской местности картофеля потребляют значительно больше, чем в городах. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
6: На полуострове Таймыр 17 августа завершилась 6-я большая арктическая экспедиция московских школьников и студентов колледжей. Подведем итоги в студии радио «Комсомольская правда» через 5 минут.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков провел встречу с жителями дома 29/45 на проспекте Октябрьский. Несмотря на дождь, пришло много людей, проявив активную позицию неравнодушия. Вместе обсудили вопросы благоустройства дома и микрорайона в целом. Было поднято много важных тем, от ремонта двора до развития инфраструктуры. Самые актуальные предложения великолучан войдут в народную программу. Дальнейшее развитие в регионе многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» обсудили во время рабочей встречи депутат Госдумы Александр Козловский, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, главный координатор олимпиады Юлия Болотина и экспертное сообщество. В прошлом учебном году в отборочном этапе «Звезды» большого всероссийского проекта Союза машиностроителей России приняли участие 120 школьников региона. На встрече отметили, «Звезда» не должна существовать отдельно от дальнейшего профессионального пути школьника. Нужна понятная связка – школа, олимпиада, вуз, предприятие. Для промышленного региона это вполне конкретная кадровая задача. Участники договорились вовлекать больше школ и муниципалитетов, а также усиливать взаимодействие образования и предприятий. Реализацию проектов территориального общественного самоуправления «Старый дворик» оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в деревне Переслегино Великолукского района. На воинском захоронении установлены скульптура солдата, поклонный крест и 12 мемориальных плит с именами погибших воинов. Начиная с 2024 года активисты, благодаря разным механизмам поддержки, направили на благоустройство этого захоронения более 1 миллиона рублей. Вторым объектом стал будущий сквер, где установят памятный знак участникам боевых действий всех локальных конфликтов. Уже подготовлена территория, обустроены пешеходные дорожки, сквер планируют открыть в сентябре. Всего в Переслегино местные жители реализуют проекты на 4 территориях.
2: О валютах.
16: Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
2: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
6: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Я еще раз напомню, что на полуострове Таймыр 17 августа завершилась шестая большая арктическая экспедиция московских школьников и студентов колледжей. Два отряда отправились из Москвы на самый северный край Земли. 6 августа они это сделали. И вот за все это время сделали очень много полезного и важного с точки зрения науки и сохранения истории. И вместе с полярниками все тяготы, ну и радости, которые тоже были, о них мы тоже услышим сейчас, этой экспедиции прочувствовал наш специальный корреспондент, ведущий программы «Клуб знаменитых путешественников» Евгений Сазонов, который находится в нашей студии. Евгений, приветствую вас, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
6: С возвращением.
17: Спасибо.
6: Тяжело?
17: Ну, по голосу слышите.
6: Да, я по голосу слышу и даже испугался, что вы не улыбнетесь, но тем не менее вы улыбнулись. Отлегло от сердца? Хорошо дома?
17: Да нет, судя по количеству дел, лучше было там в холоде, голоде и больших переходах.
6: Когда мало интернета, мало новостей
17: вообще
6: поступает.
17: Нет, вообще нет интернета, вообще нет новостей и никакой связи с большой землей.
6: И каково это вот быть в, будем так говорить, не самых комфортных условиях, но без этого информационного ежедневного фона, который по работе нас, ну, мы не можем от него спрятаться.
17: Да это прекрасно вообще-то на самом деле, потому что самостоятельно ты оттуда никак не уйдешь, а тут сам Бог велел. Идешь и идешь. Вот все простые такие. Живешь жизнью доисторического человека. Проснулся, что-то поел, пошел, переход, пришел, что-то поел, поговорил с сородичами, лег спать.
6: Вот вы не видите, уважаемые радиослушатели, а у Евгения Сазонова заблестели глаза, причем очень хорошо заблестели, чего не было с самого начала нашего вот этого эфира, впервые за минуту, пожалуй. Ну, подведите итоги, расскажите вообще, каково это. А, ладно, вы, а там же школьники и студенты, как они эти тяготы переносили?
17: Да, они переносили лучше, чем я, потому что это вообще какие-то неубиваемые дети у нас. Они вот идут и идут вперед, работают и работают. Две группы было. Первая, это с которой я шел, это исследователи Арктики. Для меня вообще загадка, откуда у них столько сил, потому что это старшеклассники и первокурсники колледжей. И
6: то они... есть 15-17 лет примерно, да?
17: 15-17 лет, да. И вот они идут и идут, и ты за ними еле-еле можешь угнаться. Вот. Но они не просто идут, они же исследуют, они же молодые ученые, они видят какие-то мхи, лишайники собирают, там следы фотографируют, пробы воды, воздуха берут. Вот. 11 ведущих научно-исследовательских институтов России дали им конкретные задания. И вот эти конкретные задания они выполняли. Там где-то в порядке 200 наблюдений, 150 проб, и потом все это будет в течение года обрабатываться. И в прошлом году были открытия научные, в этом году тоже ожидаются открытия, потому что там порядка каких-то 30 наблюдений, они дают возможность, что ребята открыли какие-то новые организмы, новые виды, вернее, растений. И это, на самом деле, вау-вау. Там даже заказан в Институте ядерных исследований специальный аппарат, в который будут засовывать вот этот собранный лишайник, его там разлагать на атомы, и будет писаться история, вот, каково было воздействие антропогенное на Арктику там, с начала века до сегодняшнего.
6: Ну, то есть, по большому счету, для них это было то же самое, как если бы они попали на другую планету. Просто не было космического перелета.
17: Абсолютно верно. Но на самом деле, Север – это другая планета, потому что ты... Там самое смешное то, что вот в том месте, где мы находились, ближе... Самая близкая цивилизация – это МКС. Там до МКС где-то 300 или 400 километров вверх, да?
6: А 15 минут на машине, если была бы дорога, да?
17: Да, а до Хатанги, ближайшей опоры цивилизации населенного пункта, 640 километров. И вот как бы, выбирай, куда ты хочешь.
6: Потрясающе. А слушайте, а вот у этих молодых людей, которые, естественно, горят тем, чем они занимаются, по поводу, не знаю, там, по поводу бытовой инвалидности, потому что вот городские жители, допустим, да, они, многие не знают, как молоток правильно держать, да, как пельмени себе правильно сварить, а как они, или у них были люди, которые за них все это делали?
17: Не-не, никаких людей, которые за них что-то делали, нет, это... это не туризм, это настоящая экспедиция. И на самом деле это... Нет, ребята в бытовом плане умеют делать все.
6: Слушайте, но там нет микроволновок. Я к тому, что, да, огонь нужно добыть. Ну, понятно, не трением, да, все необходимое с собой взяли.
17: Ну, ладно, не надо так уж.
6: Но тем не менее, да, это не, чтобы приготовить себе еду, это не на кухню надо сходить.
17: Не, ну, у тебя есть газовые баллончики, у тебя есть специальные горелки, у тебя есть каны. Ты находишь источник воды, наливаешь воду, кипятишь ее, варишь кашу, там, сублиматы завариваешь, суп. На самом деле...
6: Но подготовка должна быть мощная, да, не просто так тебя 10... взяли и сказали, поехали на дачу в Арктику.
17: Ну, конечно, 10 тысяч желающих было из них. Из этих 10 тысяч отобрали 7 ребят, которые шли как исследователи, и 7 ребят, которые восстанавливали мемориал погибшим полярникам на мысе Челюскин.
6: Вот по этому поводу я хотел бы чуть подробнее поговорить, Евгений, с вами. Вот эта вторая группа, я знаю, что что-то очень важное произошло, и мы даже не сразу могли об этом говорить. Что им удалось обнаружить за время вот этой экспедиции? Жаль, что вы не с ними были, да, но наверняка вы из первых уст это знаете.
17: К сожалению, я вот в момент, когда обнаружили, я был с ними, и это воспоминание останется со мной на всю жизнь. На самом деле, ребята сделали два больших дела. Еще в прошлом году они начали восстанавливать мемориал. Там несколько стел практически разрушенных было. То есть, ну, вообще, вроде бы место силы мыс Челюскин, но на самом деле он настолько плохо выглядит. Сотни бочек повсюду, куча металлолома ржавого. Да-да-да.
6: Да вы что?
17: Ну, это типичный вот этот вот север, когда мы его осваивали.
6: А потом бросили.
17: Особо не думали о последствиях. Ну, нет, сейчас организация «Чистая Арктика» там пытается вывозить эти бочки, и мы когда улетали, к нам на смену прилетели 11 ребят тоже, они занимаются там вот сбором этого металлолома, но там нужно не 11 ребят, там нужно 200 ребят, 300 добровольцев.
6: Я даже представил себе картину, это как, выглядит, наверное, как крушение мощной цивилизации, скорее всего.
17: Это выглядит, да, да, вот кинзадза такая, вот кинзадза, только холодно. Вот, и да, там надо чистить это все, потому что, ну, там уже начинают прилетать иностранные туристы, там наши туристы прилетают, это стоит безумно дорого, да, и что они видят, выходя из вертолета, бочки, ржавчина, я ничего не забыл, да, бочки ржавчины. Вот, и там вот этот мемориал, он 30-40-х годов, довоенный, и там погибшие полярники, погибшие летчики, и все это тоже так вот наклонялось, как Пизанская башня, все это, начальник станции сказал, что там еще несколько лет, и мы потеряли все это, просто это бы развалилось. И вот в прошлом году ребята начали прошлую экспедицию восстанавливать, они восстановили две стелы. В этом году еще несколько стел восстановили. В принципе, они бы все восстановили, но чисто не хватило цемента. Просто мы привезли невероятное количество мешков, мы их грузили. Я просто уже взвыл, и ребята говорят, этот цемент когда-нибудь кончится, мой вертолет не взлетит. Вот, но его оказалось мало все равно. То есть они построили стелу, но замазать не смогли. Там. Это будет в следующий раз, я надеюсь. Вот. И в прошлом году ребята обнаружили 3 захоронения безымянных. То есть там ни стел не стояло, ни табличек, ничего. И Дмитрий Ильич Шпаро, отец руководителя экспедиции Матвея Шпаро, он вышел на Следственный комитет, он обратился лично к Александру Бастрыкину с таким благим предложением, что надо восстановить имена, кто эти люди. Потому что они тоже герои, отдавшие жизнь за Арктику, благодаря им этот русский север есть у нас. Вот, прилетел следователь из Следственного комитета для эксгумации. Вот, мы уже тогда дошли на мыс Челюскин. И вот так получилось, что 2 инструктора и я, мы ему помогали. Вот, ну, как мы думали, что он там вскроет, заберет тела, мы там где-то что-то поможем погрузить и так далее. Вот, 3 могилы мы, так сказать, разрыли. Оказалось, что их 2, то есть то, что считалось могилой, это не могила, там ничего нет. Вот, а 2, да, там 2 человека были изъяты из земли, 2 гроба. Вот, с одним проблем не было, то есть земля отдала легко, камни отдали. А второй раз, когда мы второе тело, когда мы вскрыли гроб, оказалось, что туда натекла вода, и он полностью оказался в ледяном саркофаге. То есть как вытаскивать, как из ледяного вот этого плена доставать, это был вопрос. Вот. И мы там вот все, кто мог помогать парню Следственного комитета, мы все помогали. Вот, слава богу, у нас было оборудование, мы же ребята строили вот эти вот стелы, оборудование было, и были бетоноломы, был источник энергии, тепловые пушки. И вот мы пытались эту вечную мерзлоту растопить. Вот мы этот гроб, с одной стороны, отбивали вот эту вечную мерзлоту, чтобы веревки под него подтащить. Рядом станция пограничников, они привезли кран свой, и мы подцепили. И вот у нас был такой, мы очень боялись, что вот эта линза просто сломается, когда вытаскивали. Ну вот мы вытащили, помогли загрузить, и вот я думаю, что через пару месяцев мы узнаем все-таки имена людей, которые там захоронены, что это были за неизвестные герои.
6: Евгений, я благодарю вас еще раз с возвращением. Спасибо за этот рассказ. В нашей студии был Евгений Сазонов, шеф-редактор «Комсомольской правды», ведущий программы «Клуб знаменитых путешественников» на радио «Комсомольская правда» и член Русского географического общества. Евгений, еще раз спасибо, всего доброго.
17: Спасибо вам.
6: До следующих встреч в эфире. Мы продолжим через несколько секунд.
18: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
19: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
20: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, да, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 363-26.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
21: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
18: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
22: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз. То есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Палазник. Добрый день.
23: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
22: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
23: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
22: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «глазник»?
23: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии, и, что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 1515. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
22: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
23: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
22: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
23: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат глазник вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления.

0: 8 800 777 1515. 8 800 777 1515.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
0: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Звонок абсолютно бесплатный.
0: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Глазник», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 15 15. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
2: Реклама.
4: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
6: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – событие. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
8: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400

0: 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Силами ПВО Минобороны уничтожено 8 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее говорилось, что за ночь было уничтожено 25 беспилотников, летевших на Москву. В Севастополе перекрыли участок трассы Таврида, улицу Чернореченскую и ограничили движение по дороге Штурмовое Хмельницкое. На этих участках обнаружено несколько беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он уточнил, что на Тавриде перекрыт участок с 271 по 275 километра в обе стороны. На местах работают спецслужбы.
0: О конфликтах.
1: Киев пообещал Тиграну, что атаки на иранские суда больше не повторятся. Это заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. При этом, по словам посла, украинская сторона еще не выплатила компенсацию за уже произошедшую в конце июля атаку. 25 июля иранские власти обвинили Украину в ударе по торговому судну в Каспийском море. Один моряк погиб, еще один пострадал. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиге, удар был случайным. Эммануэль Макрон подписал закон о легализации эвтаназии во Франции. В середине июля эта инициатива была одобрена парламентом страны, после чего Конституционный совет признал этот закон соответствующим французской конституции. Закон предполагает предоставление права на эвтаназию во Франции людям, которые находятся на поздней или последней стадии тяжелого и неизлечимого заболевания. Процедура станет возможной в случае, если человек испытывает из-за болезни страдания, которые не поддаются терапии или становятся невыносимыми при прекращении лечения.
0: Обо всем.
1: КПП «Верхний Ларс» установил новый рекорд по пассажиропотоку. За последние сутки его пересекли более 20 тысяч пассажиров, сообщили в Северо-Осетинской таможне. Пункт пропуска на российско-грузинской границе в разгар туристического сезона работает с существенно возросшей нагрузкой. Одновременно увеличилось число легковых автомобилей, следующих через границу в обоих направлениях. КПП «Верхний Ларс» – единственный сухопутный погранпереход на границе между Россией и Грузией.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 16 копеек, евро 98.73, курс юаня от Центробанка 12 рублей и 62 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Главные темы дня. В эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Россия имеет право рассматривать прямое участие Британии в ударах по России как участие в войне со всеми вытекающими последствиями, заявил Сергей Лавров. Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе в случае дальнейшей эскалации конфликта. И медведь напал на палатку с туристами в селе Артыбаш в республике Алтай. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с заявления о том, что Россия имеет право рассматривать прямое участие Британии в ударах по России как участие в войне со всеми вытекающими последствиями. Это заявил Сергей Лавров журналисту «Вести» Павлу Зарубину.
3: Мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. А что касается существа, комментарий нашего посольства, министерство делало комментарий, это означает только одно. Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно так же имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.
2: Ну, а эту тему подробнее осветит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
0: говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал запредельно жесткое, я бы даже сказал, и недипломатичное заявление в отношении Великобритании. Он сказал, что Россия имеет право рассматривать Великобританию в качестве прямого участника конфликта на Украине. Это ответ на слова британского премьера Энди Бернима о том, что Лондон будет с Украиной до конца. Мы все знаем, что британские беспилотники, не только воздушные, но и морские, безэкипажные, так называемые катера, очень часто с нарастающим количеством используются для ударов вглубь России или по объектам на побережье, по нашим кораблям, в частности, в Черном море. Совершенно очевидно, что Лондон выбирает эскалацию против России. Очень жестко выступает против Лондона и наше посольство в Великобритании, которое, в частности, сделало такое заявление. Чем глубже вовлеченность Великобритании в боевые действия против России на украинском поле, тем больше будет цена. Не молчит ли Госдума? В Госдуме тоже раздаются очень серьезные заявления. Ну, в частности, Сергей Миронов. Он открыто призвал к тому, чтобы пришло время ударить орешником по заводам, производящим беспилотники для ВСУ в Лондоне. Он сказал еще, дураков надо учить. Ну а что Запад? А Запад до сих пор не верит. Запад до сих пор не верит, что Россия может отважиться на вот такие удары по заводам на территории Великобритании. Ну и сказал Миронов, Москва проявляет чудеса сдержанности. Но чудеса сдержанности могут рано или поздно закончиться. И мы, безусловно, сможем ударить по этим британским заводам не только орешником, но и цирконом, и калибром. Кстати, напомню, что там, недалеко от берегов Великобритании, в нейтральных водах, ходят и наши атомные подводные лодки, и ходят наши дизельные подводные лодки с калибрами на борту, которые насквозь простреливают любую точку в Великобритании. Ну и в чем же здесь вопрос? Примем мы этот вызов, который нам бросает Великобритания, или опять будем отмежевываться от этого только лишь словами? Да, удар, если он будет с российской стороны, очень резко поменяет британо-российские отношения. И сейчас кто-то мне скажет, это же война. Но позвольте, я задам контрвопрос. А разве британские беспилотники, которые уничтожают десятки и сотни россиян, мирных граждан россиян, разве это не война? Ну что, будем и дальше терпеть унижение бритов? Или, вспоминая знаменитое выражение, Британия или Англия гадит, или будем все-таки достойно отвечать. Нам бросают вызов. Терпение уже на пределе. Этот вызов надо достойно принять. А чем ответить на этот вызов у нас есть. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: И еще одна тема в нашем эфире. Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе в случае дальнейшей эскалации конфликта со стороны Штатов, сообщает Financial Times со ссылкой на два источника, близких к иранским властям. Они сообщают, что Тегеран изучал возможность атак на американские объекты в Юго-Восточной Европе. И среди потенциальных целей рассматривается авиабаза «Безмер» в Болгарии, которую США используют для дозаправки самолетов. Источники также упомянули Кипр, там расположена британская авиабаза. Ну и иранские власти рассматривали возможность атак на подводные оптоволоконные кабели в Армузском проливе. Это тоже утверждает издание Financial Times. Обсудим. У нас эксперт Российского совета по международным делам, консультант ПИР-центра Леонид Вячеславович Цуканов. Леонид Вячеславович, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Вот вас, в том числе и как востоковеда, хочу спросить, получается, что Иран сейчас фактически диктует условия не только судоходства в Армузском проливе, но еще и в своем положении напрямую угрожает Соединенным Штатам? А как бы за словами действия могут последовать?
5: Ну, как показали события последних месяцев, вполне, поскольку ранее Иран угрожал ударить по американским базам на Ближнем Востоке и достаточно эффективно это сделал, нанеся удары и по системам радиолокации, и по системам отслеживания, обмена разведданными, что достаточно сильно сказалось на военных возможностях США на Ближнем Востоке.
2: И как, на ваш взгляд, на это будут реагировать США? Они не заметят эти воинственные высказывания и продолжат гнуть свою политику, как если бы этого не было, или будут реагировать и угрожать в ответ?
5: Ну, пока здесь скорее стоит ожидать военных ораторов, потому что и Трамп за словом не лезет в карман, и новые власти Ирана тоже отвечаются размерно. Соответственно, они пока будут, скорее всего, в ближайшее время пугать друг друга непоправимыми последствиями, серьезными ударами, атаками, новыми конфликтами, из расчета, что одна из сторон рано или поздно сломается или сдастся. Но сколько продлится такой обмен, сказать сложно, потому что обе стороны демонстрируют негибкую позицию.
2: Леонид Вячеславович, но ведь если бы Иран на самом деле хотел ударить по американским военным объектам в Европе, как на Кипре или в Болгарии, в конце концов, не лучше ли это сделать, никого об этом не предупреждая? Ведь если они предупреждают, значит, явно идет какой-то торг. Но шантаж, в конце концов, да, и это все-таки скорее дипломатическая игра, чем военная, потому что в последнее время, конечно, все всех обо всем предупреждают, но мне кажется, с военной точки зрения предупреждать противника о том, куда будет нанесен удар, это глуповато.
5: Ну, здесь ставка скорее на медийный эффект, нежели на реальный военный, потому что в свое время Иран предупреждал Соединенные Штаты о планах нанести удар, в том числе по базе Диего Гарсия в Индийском океане, и, соответственно, использовал для этого свои передовые разработки, то есть, скорее всего, даже межконтинентальную ракету, которую они начали испытывать несколькими годами ранее. Соответственно, здесь тоже это в первую очередь как фон для демонстрации решимости, для демонстрации каких-нибудь возможных развилок конфликта. Ну и, соответственно, да, это еще и поле для торга, потому что подставлять европейских союзников под иранский удар США все-таки не хочет, потому что и так испытывает большие сложности в диалоге с Европой.
2: На ваш взгляд, если предположить, что вот эта словесная интервенция будет подкреплена физической, и все-таки один-два удара будут нанесены, и с ПВО с ними не справится, это будет насколько более серьезная эскалация, чем то, что мы видели до сих пор?
5: Ну да, это будет достаточно серьезная эскалация, даже если удар будет носить сугубо символический характер, как это было, допустим, при первых ударах по катарской авиабазе «Аль-Удейд», то здесь это, скорее всего, спровоцирует европейские страны, во-первых, с одной стороны, на давление на США, требованием более последовательно решать конфликт, и, с другой стороны, приведет к сплочению рядов Европы и их попыткам более активно вмешиваться в ближневосточные конфликты.
2: Означает ли это, что в Тегеране очень серьезно готовятся к скорому возобновлению войны? Я вижу, что представители иранского режима все чаще говорят, что новое противостояние может начаться, и это только вопрос времени. То есть не если, а когда. Плюс тут переговоры по возобновлению работы Ормузского пролива фактически остановились. К чему дело идет-то?
5: Ну, действительно, стороны готовятся к новому раунду противостояния, в том числе военному и экономическому, поскольку переговоры зашли в тупик в очередной раз. И уже иранские представители сталкивались с историей, когда под предлогом дипломатического регулирования переговоров Штаты и их союзники готовили де-факто новую кампанию. Соответственно, повторять эту же ошибку еще раз новые иранские власти, в принципе, не намерены. Угу. Потому что они примерно прекрасно видят, как меняется обстановка, как меняются акценты в выступлениях американцев и их союзников.
2: Спасибо большое. Да, спасибо, Леонид Вячеславович. Это Леонид Цуканов был с нами на прямой связи. Медведь напал на палатку с туристами в селе Артыбаш в Республике Алтай и утащил в лес 29-летнюю женщину. Подробности инцидента через 2 минуты.
0: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
6: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И еще одна новость. Чрезвычайное происшествие. Медведь напал на палатку с туристами в селе Артыбаш в республике Алтай и утащил в лес 29-летнюю женщину. Прямо на глазах у ее молодого человека пара отдыхала на берегу реки Бии. Убитая хищником туристка была жительницей Новосибирска. И я сейчас передаю слово редактору радио «Комсомольская правда» в Новосибирске Вадиму Алексееву, чтобы уточнить все подробности. Вадим, я приветствую вас. Расскажите, как это произошло, что случилось, каковы последствия?
9: Я сделаю небольшое добавление и уточнение. Это место, где река Бия впадает в Телецкое озеро. И место очень популярное у туристов. Туда приезжают со всей Сибири, да и не только с Сибири. Невероятно живописное место, удаленное от большого города. Но это место как раз и обитание медведей. Я сам бывал в этом поселке, и сколько я работаю в «Комсомольской правде», вот уже 18-19 лет, я регулярно слышу о том, что в этом месте мишки выходят к людям. И когда я туда приезжал, мне местные жители с удовольствием рассказывали, что я медведя видел. А я вот там проплывал на лодке, а мишки выходили на берег. Или я встретился чуть ли не лицом к лицу с медведем. Но всякий раз люди рассказывали об этом, ну, с неким азартом, с интересом, с увлечением, что вот мишки рядом появляются, и никто их не боится. Но в этот раз медведь оказался опасным, и дело закончилось, как вы уже рассказали, смертью человека. Мишка вышел из лесу, и он просто схватил эту девушку, потащил в сторону тайги, которая прямо рядом находится, и разодрал ее. Девушка, сотрудница МЧС, люди рядом находились, но спасти не смогли. Местные рассказывают, что даже и стреляли и егеря, и сотрудники полиции, которые быстро оказались на месте, но стреляли в воздух, поскольку, ну, вот просто так нельзя стрелять в медведя. Хотя в данной ситуации, конечно, на мой взгляд, стоило пренебрегать всеми подобными правилами. Ну, я так полагаю, что стоило. А почему вообще медведи выходят к людям? И в данном случае вышел потому, что, говорят, бывают неурожайные для леса годы, и этот год именно такой. Зимой многое померзло, шишки померзли, косолапые хотят есть. Выходят к озеру, где зимой было чуть потеплее, и, соответственно, больше возможности что-то найти. Плюс, понятно, там, где есть люди, там есть какие-то отходы, либо можно что-то украсть. И в этом году, этим летом, медведей в этих местах видят особенно часто. Ну, а в данном случае медведь либо был особенно голодный, либо больной, либо по каким-то иным причинам агрессивный, и вот повел себя таким образом.
2: Какие меры сейчас власти предпринимают по следам этого ЧП, чтобы подобное не повторилось в ближайшее время, не дай бог?
9: Проходит проверка, и проверка даст, возможно, основания для возбуждения уголовного дела. Понятно, что медведя к уголовной ответственности не привлекут, но могут возложить ту или иную ответственность на профильное министерство, например, на охотничьи организации. Я затрудняюсь сказать, к чему эта проверка приведет, но знаю, что, например, местные жители жалуются еще на то, что был короткий охотничий сезон, и, соответственно, медведя, которого в этом году особенно много, ну, его не отстреляли.
2: Я вот вижу, что есть сообщение о том, что люди уже жаловались в этом месте, что хищник довольно часто появляется, даже бегал по улицам и заходил во дворы и огороды, но якобы власти на это не реагировали. У вас есть какая-то информация по этому поводу?
9: Ну, я могу подтвердить, да, что люди и, в принципе, в этих местах встречаются с медведями, а в этом году встречались особенно часто. И, да, каких-то решений со стороны органов власти, ну, мне, во всяком случае, о них неизвестно, что, ну, там, допустим, сделали там дополнительную квоту на отстрел животных, сделали какую-то охрану там или запрет туристам для посещения той или иной территории. Может быть, власти еще заявят о том, что что-то такое было, но на данный момент, насколько мне удалось выяснить, сведений о таких распоряжениях не было.
2: Да, спасибо. Опасно, спасибо большое. Это Вадим Алексеев, редактор радио «Комсомольская правда» в Новосибирске с нами на прямой связи. Я могу сказать, что уже появились сообщения, что Минприроды Алтая выдала дополнительные лицензии на добычу медведя после того, как в регионе хищник убил туристку, и также планируется вести комендантский час после нападения медведя на туристку. Но мы сейчас свяжемся с экспертом школы выживания в дикой природе Дмитрий Алешкин с нами на прямой связи. Дмитрий, я вас приветствую. Здравствуйте.
10: Да, приветствую.
2: Дмитрий, ну вот ситуация, да, туристы приехали на Алтай в хорошем расположении духа, да, взяли с собой палатку, взяли с собой какой-то провиант, выбрали место. Я так понимаю, что, скорее всего, ничего не смотрели, ничего не читали, а если читали, то не придали этому значения, что там бывают медведи, ну, увидим мишку издалека, ха-ха-ха, хи-хи-хи, вот как оно получилось. На ваш взгляд, вот если туристы едут в такое место, где можно встретиться с диким животным, что нужно первым делом знать, куда идти, что читать и к чему быть готовым и как подготовиться?
10: Вы знаете, вам теорию или практику? Потому что в теории я вам сейчас расскажу, как нужно делать.
2: Теорию в интернете все прочтут. Давайте лучше из жизни истории.
10: Из жизни, смотрите, два варианта. Если вы едете совсем в дикую природу, то тогда вы готовитесь по очень простой схеме. Вы максимально изолируете вашу еду, которая у вас есть, все резкие запахи. Когда вы выбираете лагерь, смотрите, чтобы не было рядом медвежьих троп, медвежьих стоянок. Громко разговариваете, включаете музыку. То есть делаете все, чтобы предупредить медведя, ну, хищника, о том, что вы рядом. Зачем это делается? В дикой, абсолютно дикой природе для медведя человек – это стресс. Соответственно, любой стресс – это нервы и нежелание с этим стрессом как бы сталкиваться. Соответственно, обозначая себя на месте, вы говорите «я здесь». Все, вопрос закрыли. Более как бы опасная ситуация – это внезапная встреча. То есть не когда вы на лагере там, находитесь, а движетесь там, по тайге, по тундре, там вот с медведем можно действительно неожиданно встретиться как для вас, так и для него. И здесь, ну, нападение в теории возможно, но опять же, если вы будете заранее себя там обозначать, свистеть, опять же, громкие звуки издавать, иметь при себе там отпугивающее устройство в виде сигнала охотника либо фальшвейера, то есть то, что можно как бы быстро использовать, зажечь и тем самым испугать медведя. Все это будет работать. Это практика в дикой природе, действительно в дикой природе, не на Алтае. На Алтае другая ситуация. Медведей много и туристов много. И, соответственно, зона пересечения интересов совпала. То есть туристы идут туда, куда идут медведи. Медведи много идут к людям, ищут еду. Люди идут в поисках приключений в дикую природу, там, где живут медведи. Соответственно, ситуация какая? Вот там у вас предыдущий спикер все правильно сказал. Из-за малого количества квот медведи не отстреливают. Медведь перестает бояться человека. А страх – это главное орудие борьбы человека с животным, что сохраняет жизнь, в первую очередь, животному. Если животное боится человека, оно выживает. Если животное человека не боится, оно умрет. Это закон, как бы, который у нас столетиями в России существует в плане отношения к дикой природе. А, соответственно, на Алтае медведи видят, что много людей, очень много простой еды. Это раз. Во-вторых, зимы сейчас короткие, соответственно, длинный летний период. Еды для медведей, кормовой базы недостаточно. По всем правилам, сейчас август, сейчас медведь уже нагулял жир, и вот никогда, ну, в нормальной ситуации в августе медведь не нападет на человека. Медведь в августе уже вообще практически не охотится. Он на ягоде, на грибах, на орехах набирает жир. А, соответственно, эта ситуация аномальная. Ему нечего есть. Почему? Потому что вокруг много людей и кормовой базы нет. И вот в этом случае вот мы видим, что, ну, если вдаваться в подробности, медведь объел руки и ноги. Вот если пообщаться со специалистами по медведю, кто более-менее в этом разбирается, медведь никогда не ест свою жертву сразу. Для него свежее мясо невкусно. Оно должно чуть-чуть подгнить, запашок должен пойти. После этого медведь начинает этим питаться. Особенно, когда он нормально уже поел. Для него процесс еды – это уже такое вот, ну, удовольствие, нежели необходимость. А тут... Ну, как бы он напал и сразу же начал есть. Это говорит о том, что он был голоден. А бурый медведь в августе голодный – это экстремальнейшая ситуация. То есть таких медведей, если они выходят, их сразу же отстреливать надо. А проблема здесь, к сожалению, там, что бы вы ни сделали, как бы вы ни подготовились, от такого медведя вам, ну, если он появился в округе, не спастись. Это, по сути, медведь-убийца.
2: То есть это медведь голодный. То есть стрелять в него бесполезно, отпугивать огнем бесполезно, громкие крики не помогут.
10: Ну, как вам сказать, стрелять, ну, если вы охотник, то полезно. Но я боюсь, что туристы, которые идут обычный поход, во-первых, ну, ружья у вас не будет в этот раз, во-вторых, на Алтае...
2: Можно только там, разозлить, да, поранив шкуру и еще хуже
10: абсолютно.
2: Сделать.
10: Абсолютно, да. Тут, если уж стрелять, то, я знаю, шутка, лучше себя-то, меньше мучений будет. Потому что раненый медведь – это еще хуже, чем голодный медведь.
2: То есть вот то, что сейчас говорят, что, скорее всего, в палатке были какие-то продукты, на запах которых пришел медведь, даже если бы эти продукты лежали вне палатки в каком-то другом месте, даже изолированном, все равно голодный медведь бросился бы на палатку и начал бы драть там людей.
10: Нет, если бы это было дело в продуктах, все замечательно, он бы эти продукты там разворошил бы и вытащил. Но тут еще раз, здесь прямая агрессия в сторону человека, раз, отсутствие страха, то есть человек, ну, как бы его отпугивали. То есть медведь, ну, он достаточно пугливое животное. При наличии там фальшфейера, сигнала охотника, то есть запаха пороха, медведь, как, ну, обитающий, скажем так, рядом с людьми, он этого боится. А здесь идет прямая агрессия без страха. Это значит, что, я думаю, когда этого медведя подстрелят, будет понятно. Там истощенный, скорее всего, то есть, ну, уже терять было нечего. Поэтому и страх отсутствовал.
2: Понятно. В общем, единственный способ был не попасть в лапы к медведю, это не ехать на Алтай. Или, по крайней мере, не останавливаться там, где люди остановились.
10: Время не в том месте, да?
2: Да. Дмитрий, спасибо вам большое. Это Дмитрий Алешкин, эксперт школы выживания в дикой природе, был с нами на прямой связи. Процент распроданности жилья в России упал до рекордно низкого уровня. О причинах поговорим в эфире через 5 минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках 12:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Размещение несанкционированной рекламы на столбах, фасадах зданий и других объектах городской инфраструктуры стало одной из тем обсуждения на встрече главы города Великие Луки Николая Козловского с общественными советниками. Как отметила депутат городской думы Юлия Ерышкина, коммунальные службы ежедневно убирают незаконные объявления, однако вскоре на их месте вновь появляются новые. Такая практика не только ухудшает внешний вид города, но и создает дополнительную нагрузку на работников. Парламентарий обратился к великолучанам с призывом не размещать объявления в непредназначенных для этого местах. Если вы стали свидетелем незаконной расклейки рекламы, не оставайтесь равнодушными, сообщите об этом соответствующей службе или представителям органов местного самоуправления. Пациента с инсультом удалось спасти благодаря своевременной помощи и работе врачей филиала Великолукской межрайонной областной клинической больницы. Уже в день поступления 69-летнему мужчине провели тромболитическую операцию. После еще одного ухудшения его состояния в область пораженного участка артерии специалисты имплантировали стент, восстановив нормальный кровоток. Теперь пациент чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. Это подтверждает профессионализм врачей и высокие возможности медучреждения. Останки погибшего в 1941 году под Великими Луками бойца Красной Армии Андрея Селютина, найденные в ходе вахты памяти, передали его родственникам. Представители семьи прибыли из Курганской области, чтобы захоронить солдата на его родине в селе Воскресенское. Церемония состоялась в Переслегинском доме культуры. Этому предшествовала кропотливая работа от расшифровки истлевшего солдатского медальона до поиска дальних родственников. Как отметили поисковики, такие факты сейчас большая редкость, а число найденных имен составляет лишь малый процент от всех поднятых бойцов.
0: О валютах.
12: Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
0: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Прекрасная недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио.
2: Главные темы дня продолжаем обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Процент распроданности жилья в России упал до рекордно низкого уровня. По итогам июля в среднем по стране продано лишь 55% квартир в тех домах, которые планируется сдать до конца текущего года. Эти данные приведены в исследовании по городам-миллионникам. И хотя к концу года, по прогнозам аналитиков, будет выкуплено уже 60% квартир, показатель в 40% жилья, которое не найдет покупателей, все равно будет рекордно высоким. Лучше всего дела обстоят в Москве. Там раскуплены 3/4 жилых площадей и до трети спроса обеспечивают покупатели из регионов. В массовом сегменте, как правило, это семьи с детьми, рассказала радио «Комсомольская правда» риэлтор Наталья Перескокова.
13: Сейчас ситуация, как-то скажем так, нормализовалась немножечко. Показатели в следующем месяце будут уже не такие высокие, потому что тот спрос, который был, вот этот ажиотажный, все, он удовлетворен. Вот. Но в целом спрос действительно постепенно восстанавливается. И на сегодняшний день основными покупателями по-прежнему остаются семьи с льготной ипотекой. Люди с наличными средствами и инвесторы все-таки покупают гораздо реже.
2: Ну, и тем не менее, девелоперы продолжают наращивать площадь строительства. Осенью объем возводимых новых проектов может достичь максимума за всю историю. Многие уходят в сегмент премиального жилья, надеясь покрыть убытки от неликвидного эконома, поясняет эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Подобная стратегия выживания застройщиков в будущем может привести к дефициту массового жилья по более-менее доступным ценам. Многое будет зависеть от судьбы льготных программ, отмечает эксперт.
14: Пока что не увидим новых проектов в большом количестве. При этом также еще хочу заметить, что да, у нас семейную ипотеку продлили. До 1 октября у нас планируется изменение. Но для застройщиков важен даже не этот момент, а важен срок. Это 2030 год. У нас в целом программа заканчивается до 2030 года. Она и продлят ее или нет, непонятно. И, соответственно, какие будут условия, если она продлится. Поэтому для длинного цикла, для строительства, это, конечно, риски определенные. Ну, соответственно, вот такой мы можем видеть определенный там казус на рынке, что сейчас застройщикам выгоднее и интереснее строить жилье выше класса.
2: На этом фоне число дел о банкротстве в отношении российских застройщиков в первой половине года выросло более чем на треть. За весь прошлый год в отрасли провели 1800 процедур списания долгов. К началу этого лета уже больше 1000. Еще одна тема. Отдых в Турции становится все более затратным для иностранных путешественников. На фоне высокой инфляции и роста расходов бизнеса существенно увеличились цены на размещение в отелях, питание, развлечения и привычные туристические покупки. По некоторым позициям стоимость по сравнению с предыдущими сезонами выросла в несколько раз. При этом горящие туры в Турцию для россиян исчезли как класс. Чтобы сэкономить, нужно покупать путевки сильно заранее. Подробнее расскажет моя коллега Виталия Осипова.
15: Эпоха горящих туров в Турцию подошла к концу. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, организаторы туров полностью закрыли гарантированные блоки мест в отелях и авиабилеты на сентябрь, поэтому предложений с большими скидками на рынке больше нет. Анализ цен показал четкую закономерность. Чем раньше туристы бронировали отдых, тем дешевле он обходился. В апреле и мае во время акции раннего бронирования стоимость была минимальной, но к августу цены выросли примерно на 20%, а в некоторых популярных отелях на 40% и более. Эксперты предупреждают, совет покупать тур ближе к вылету теперь оборачивается для туристов серьезной переплатой. Реальные цены оказываются значительно выше, чем при раннем бронировании. А в некоторые отели путевки уже просто не купить из-за закончившихся мест. Рассказывает член правления Российского союза туриндустрии, гендиректор Space Travel Артур Мурадян.
16: Самая выгодная цена на проживание и перелет достигается в среднем за 6 месяцев. В этом интервале доступны акции, которые как раз и позволяют существенно сэкономить, спокойно выбрать предпочитаемый тип перелета и время вылета. Ну а самое главное, в отеле в это время всегда есть места. Но если мы берем классическую картину, когда туристы в среднем за 3 недели бронируют путешествия, то там цена, как правило, колеблется сейчас на Турции в районе 180-200 тысяч на август месяц. Но если мы будем брать за 2-3 дня до вылета, то, во-первых, скорее всего, мы просто не найдем места в излюбленных нашими туристами отелях, потому что, как правило, их купили сильно заранее. А во-вторых, ценник будет уже начинаться как минимум от 200 тысяч. В среднем подорожание связано не только с тем, что сам отель начинает стоить дороже. Нет, такого не происходит. Цена, как правило, определяется заранее. А с тем, что заканчиваются более доступные категории номеров. Ну а самое главное, у авиакомпаний все-таки применяется динамическая модель ценообразования, и по мере заполнения кресел в салоне ценник начинает расти. И именно с этим связано то, что в совокупности это дает подорожание. Либо приводит к тому, что турист меняет свои планы, начинает двигаться по датам. Ну а если сегодня бронировать, например, уже бархатный сезон, сентябрь, то сэкономить можно порядка 15-30%. Такие данные мы в Аторе видим по сравнению с ценами, которые действуют сейчас.
15: При этом эксперты предупреждают, путешествия за рубеж для россиян, скорее всего, в ближайшее время подорожают. Связано это с курсами валют. От майских минимумов курс доллара укрепился к рублю на 20%. От ослабления рубля выигрывают российские курорты. Куда на бархатный сезон планируют туры россияне, рассказал радио «Комсомольская правда» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
17: купание в море и бархатный сезон обычно относят на сентябрь-октябрь, да, и здесь очень хорошие поездки на наши курорты, да, но все зависит от температуры моря. Бывало, что купание заканчивалось там 30 сентября, а бывало, что заканчивалось там 25 октября. В зависимости от погоды, бархатный сезон может быть и длиннее, и короче. Поэтому пока еще, да, туристы отрабатывают пляжную тему. Время зимних поездок или там осенних поездок еще не пришло. Пока еще активно продается сентябрь-октябрь. Ну и, соответственно, направление, да, Краснодарский край, немножко Каспийское море, немножко Азовское море. Ну, во всяком случае, морская тема сейчас доминирует пока.
15: Ассоциация туроператоров России рекомендовала путешественникам планировать отдых в бархатный сезон после 20 августа. Именно в этот период отели начинают переходить на осенние тарифы и снижают цены на 50-60%. В Анапе неделя по системе «Все включено» в бюджетных отелях подешевеет с 45 до 30 тысяч рублей. Сочинские санатории начнут массово урезать прайсы во второй половине сентября. А в Крыму недельный отпуск для семьи из трех человек потребует около 30-38 тысяч. рублей. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Продолжим эфир радио «Комсомольская правда» и сделаем это с нашей традиционной автомобильной рубрикой «Под капотом».
18: Рекламно-информационная программа.
0: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
19: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Хорошо известно, что прикуривание автомобиля позволяет пустить уснувший мотор, но не обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи. Она как была разряженной, так и останется. Для полной зарядки ей требуется определенное время. Основных вариантов для подзарядки два. Первый – это подключить АКБ к зарядному устройству. Второй – подзарядить батарею на ходу от штатного генератора. Для этого во все времена рекомендовали выбраться куда-то на трассу, где и прокатиться на повышенных оборотах, раскрутив генератор как следует, чтобы его ток при этом возрос и ускорил зарядку. Но так ли справедлив этот совет? Еще полвека назад все специалисты утверждали, что нормальный заряд АКБ возможен только при езде со скоростью более 60 км в час на повышенных оборотах и по ровной дороге. Логично. При низкой частоте вращения коленвала генератор не выдаст необходимую энергию, а потому батарея будет только разряжаться. Отдельно утверждалось, что это особенно актуально в холодное время года. На машинах прошлого века со слабыми генераторами все работало именно так. Однако современные автомобили в этом плане гораздо практичнее. Если не брать в расчет какие-то прожорливые нештатные аудиосистемы, то их мощные генераторы вкупе с правильно подобранными передаточными отношениями привода обеспечивают нормальное питание всех штатных энергопотребителей. Напряжение АКБ в неподключенном состоянии примерно 12,6 вольт. Если генератор обеспечивает превышение этого напряжения при работе двигателя на минимальных оборотах холостого хода, то АКБ заряжается. Но при этом в сети не бывает ни 20 вольт, ни 30 вольт. В лучшем случае 14 с хвостиком. За этим следит реле-регулятор. Поэтому заряд АКБ всегда осуществляется при постоянном напряжении. Величина тока зависит от степени разряженности батареи. Но от скорости движения машины этот процесс сегодня практически не зависит. В предельных оборотах генератора необходимости тоже нет. 14 вольт он выдаст всегда. И время года сейчас не имеет отношения к данной проблеме. Влияние зимы сводится к тому, что на морозе батарея теряет возможность принимать заряд с прежней скоростью. АКБ будет нормально заряжаться лишь после того, как согреется. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
7: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
0: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Друзья, будущее наступило.
20: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
21: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
0: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
23: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
24: Здравствуйте. Есть органы, которые мы чувствуем каждый день. Сердце стучит, желудок урчит, голова болит. А есть органы, которые мы не замечаем. Они работают, когда мы спим. Фильтруют, когда мы едим и пьем. Они не подают сигналов. Просто в какой-то момент устают. Сегодня мы поговорим с Горским Виктором Владимировичем о фильтрах нашего организма, о почках. Здравствуйте.
25: Здравствуйте. Спасибо, что поняли эту тему. По статистике, более чем у 15 миллионов россиян, к сожалению, нарушена работа почек, а они даже не подозревают об этом. А это риск, потому что может привести к фатальным последствиям вплоть до их полного отказа.
24: Ну а кому бы вы порекомендовали обратить внимание на свое здоровье?
25: За здоровьем нужно следить всем. Но что касается почек, это особенно важно для тех, кто старше 50 лет. К этому возрасту нагрузка на почки увеличивается, меняется обмен веществ, появляются хронические заболевания, сидячий образ жизни, курение, алкоголь, прием жирной пищи.
24: Так, с этим разобрались. А как мы можем понять, что проблемы с почками уже начались? На что обратить внимание?
25: А тут целый список признаков. Утром встали, посмотрели в зеркало. Если видите отечность, особенно вокруг глаз, надо провериться. Если вы часто ночью просыпаетесь в туалет, у вас есть подтекание при чихании или поднятие тяжести, дискомфорт в области поясницы, беспокоит давление, все это говорит о том, что надо обратиться к врачу.
24: Такое достаточно сложно не заметить. Видимо, тут главное не запускать.
25: Конечно, потому что все это может привести к серьезным последствиям. Например, проблемам с сердцем и сосудами. Не хочу пугать, но важно понимать, что нестабильное давление при проблемах с почками, как правило, становится причиной, увы, необратимых последствий.
24: А я читала, что если проблемы с почками, люди чаще получают переломы.
25: И это тоже. За кальций в крови отвечают маленькие железы около щитовидной железы. Когда почки работают плохо, эти железы начинают активнее выделять специальный гормон, который выводит кальций из костей. Из-за этого кости теряют свою плотность. Поэтому даже при минимальных травмах велик риск перелома, в том числе и шейки бедра.
24: Каждый раз поражаюсь, насколько все у нас в организме взаимосвязано.
25: А я вам больше скажу. Проблемы с почками серьезно влияют на иммунитет. Почки – фильтр нашего организма, который должен выводить шлаки и отходы жизнедеятельности. Застарелая желчь и слизь, соли и окиси, тяжелых металлов, которые мы получаем из воздуха, консерванты и пестициды, которые мы получаем с пищей. Это и есть основная задача передача почек, чтобы организм работал в полную силу. Иммунитет был крепким и мог противостоять различным инфекциям извне.
24: Получается, если работа почек нарушена, это как если бы мы перестали выносить мусор из дома. Сначала ничего, а через неделю уже невозможно находиться внутри.
25: Отличное сравнение.
24: А вы часто сталкиваетесь с теми, кто годами не обращает внимания на здоровье?
25: Достаточно часто. И знаете, что они говорят? Да я уж приспособился. Привык вставать по ночам, привык, что давление нестабильное, привык держать в сумке прокладки на случай потекания. Но так не должно быть.
24: А можно вернуться к обычной нормальной жизни?
25: Одно скажу точно. Нужно обязательно заботиться о здоровье почек, если что-то не так.
24: Тем более на рынке представлен очень широкий выбор комплексов для поддержания здоровья почек.
25: Это правда. По работе я часто езжу на различные выставки и конференции. На одной из них я ознакомился с комплексом «Редунит». Это разработка ученых из Наукограда Бийск. Там более 10 лет создавали уникальную формулу, действие которой направлено именно на работу почек и поддержание их функций. Кстати, немалое значение играет и то, что это алтайская формула.
24: А что в этом уникального?
25: А на Алтае огромное количество эндемиков. В древние времена царские особы приезжали сюда на плато Укок, чтобы восстановить здоровье. Это плато всегда считалось самым загадочным и энергетически наполненным местом. А в 1993 году, во время археологических раскопок, там нашли мумию женщины. Назвали ее принцессой Укока.
24: Про нее же очень много рассказывали.
25: Да, это известная находка. А рядом с принцессой нашли еще и сундук. В нем нашли записи на местном диалекте. А оказалось, что принцесса собирала коренья, травы и растения, изучала их свойства и составляла различные сборы, в том числе и для поддержания здоровья почек. Работая над формулой редунита, ученые взяли за основу эти записи о свойствах эндемиков Алтайского края.
24: Если вы хотите подробнее узнать о комплексе для поддержания здоровья почек «Редунит», прямо сейчас звоните с мобильного «звездочка-125». Все звонки бесплатные. «Звездочка-125».
1: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
24: То есть правильно ли я поняла, что «Редунит» – сочетание древних знаний и современных технологий?
25: Именно так. Также в состав «Редунита» вошел запатентованный итальянский комплекс «Rainbow Selective». Он помогает поддержать почечную микроциркуляцию и способствует выводу лишней жидкости. Это напрямую влияет на артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы. Ну и важно добавить, что вместе с лишней жидкостью организм может еще избавиться от шлаков и токсинов. А это может помочь почувствовать легкость, энергию, позволяет поддержать крепкий иммунитет и сохранить здоровье всего организма, в том числе почек, сосудов и сердца.
24: Чтобы подробнее узнать о составе комплекса «Редунит», звоните с мобильного «звездочка-125». Звонок по всей России бесплатный.
1: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
24: Но я так понимаю, что «Редунит» – это комплексная поддержка всей мочеполовой системы и здоровья почек.
25: Вы абсолютно правы. В состав «Редунита» еще вошел «Филантус неррури», или, как его еще называют, «разрушитель камней». Из него были выделены терпеновые соединения, которые отвечают за здоровье почек и мочеточников, где могут образовываться песок и камни. Филантус помогает поддержать в допустимой норме уровень мочевой кислоты и оксалатов в моче, что и должно быть при здоровой работе почек.
1: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
25: А еще «Редунит» помогает поддержать необходимый уровень микроэлементов в организме – магний, калий, кальций, который может вымываться из костей. А эти элементы очень важны для поддержания почек, сердца, суставов, пищеварительной и нервной систем.
24: Виктор Владимирович, у нас остается совсем немного времени. Давайте подведем итог нашей беседы.
25: Почки – настоящие трудяги. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс, очищают кровь. Если на них махнуть рукой, то будут последствия для всего организма. Это не преувеличение, это анатомия. И если мы поддерживаем здоровье почек, мы поддерживаем и мочевыделительную систему, и давление, и гормональный фон. Это наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Пока почки молчат, у нас есть шанс их услышать и вовремя поддержать.
24: Виктор Владимирович, спасибо за этот разговор.
1: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
24: Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнавайте больше о комплексе «Редунит» для поддержания здоровья почек. Все звонки бесплатные. «Звездочка-125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Друзья.

0: Космос.
1: Всем привет! Здесь просто космос, и я Баченина М. Представьте себе бутылку, запечатанную не человеком, а самой природой. Она не плывет по океану, а летит через космос тысячи или даже миллионы лет. И вот, наконец, она достигает нашей Солнечной системы, и мы решаемся ее открыть. Что внутри? Рецепты инопланетного океана или химическая подпись неизвестного мира? Такой бутылкой для астрономов стала межзвездная комета 3I Atlas. Это редчайший гость из другой планетной системы, и недавно телескоп ALMA впервые в истории сумел измерить в ней содержание особой воды, тяжелой воды. В обычной воде два атома водорода и один кислород. Но иногда вместо водорода появляется его тяжелый брат-близнец – дейтерий. Получается так называемая тяжелая вода H2O. В кометах нашей Солнечной системы этого тяжелого вещества строго определенное количество. Но комета 3I Atlas преподнесла сюрприз. Доля тяжелой воды в ней оказалась минимум в 30 раз выше, чем у местных комет, и в 40 раз выше, чем в земных океанах. Это яркий химический отпечаток пальца. Он доказывает, эта комета родилась не здесь, а в совершенно чужих, не похожих на наши условия. Главный секрет – это температура. Оказывается, химические реакции, которые насыщают лед дейтерием, работают только при запредельном холоде, ниже минус 243 градусов Цельсия. Родной дом кометы 3I Atlas, протопланетный диск вокруг далекой звезды, был более холодным, чем колыбель нашей собственной системы. Получается, что этот космический странник работает как идеальный термометр и архивариус. Он запомнил условия своего рождения миллиарды лет назад. В отличие от планет, где все смешалось и изменилось, комета донесла до нас неизменный образец того холода, который царил на окраинах чужой звездной системы. Теперь подумаем о масштабе. Соотношение водорода и дейтерия во Вселенной было задано в первые минуты после Большого взрыва. Изучая лед этой кометы, мы не просто ищем другую планету. Мы касаемся фундаментальных законов физики, которые работали на заре времен. Как сказала одна из исследовательниц, такие кометы приносят нам окаменелости из другого мира. Это послание, которое не нужно расшифровывать. Оно записано в самой структуре вещества. С каждым таким гостем, вроде кометы 3I Atlas, мы учимся читать воду. И пока одни спорят о существовании инопланетян, природа просто высылает нам ледяные посылки с курьером, которого не остановить, со звездным ветром и гравитацией.
0: Просто космос. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому фабрика здоровья создала уникальный напиток, который так и называется – цикл Крепса. Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент цикл Крепса претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
3: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
4: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
5: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».

0: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
0: Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что обменялась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом списками пропавших без вести и договорилась об акции по передаче посылок. Ранее в Минобороны нашей страны сообщили, что с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 103 российских военнослужащих. Омбудсмены России и Украины провели встречу на белорусско-украинской границе. Посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты. Задержанный в Хорватии гражданин Украины подозревается в участии в погружениях для установки взрывных устройств на газопроводы «Северный поток». Это сообщила Генпрокуратура ФРГ. Она заявила о задержании еще одного подозреваемого в связи с терактом сегодня. После экстрадиции из Хорватии он предстанет перед Федеральным Верховным Судом в Германии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция тогда не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на северных потоках, но ни разу их не получала. Сообщение с пометкой «Срочно» освобожденный из-под стражи после снятия обвинений в Египте россиянин Миронов в ближайшее время вернется на родину. Это сообщили в посольстве нашей страны РИА Новости.
1: О деньгах.
0: Все 12 системно значимых банков России готовы к запуску цифрового рубля с сентября. Об этом сообщила глава Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Также доступ к цифровому рублю должны обеспечить 9 банков, имеющих статус значимых на рынке платежных услуг. В одном из столичных заведений, которое позиционировало себя как антикафе и предлагало посетителям насладиться щебетанием десятков пернатых, нашли целый птичий морг. Сотню мертвых попугаев хранили там в морозилке. У многих замороженных птиц были обнаружены травмы, несовместимые с жизнью, уточнили в столичной прокуратуре. В заведении, где было еще свыше 200 живых пернатых, прокуроры выявили нарушение закона об обращении с животными, ветеринарного законодательства и лицензионных требований.
1: Обо всем.
0: Ажиотаж вокруг концертов Канье Уэста в Москве и Петербурге стал приманкой для мошенников. Злоумышленники используют фишинг, социальную инженерию и поддельные билеты, чтобы обмануть поклонников артиста. Самый распространенный сценарий – предложение билетов с корпоративными скидками через телеграм-каналы. Мошенники обещают цены ниже рыночных, но принимают оплату только прямым переводом без чеков. В результате жертва остается без билета и без денег. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире, как обычно, по средам программа «Бизнес-ланч». После небольшой паузы врываемся в летний эфир «Комсомольской правды» с актуальными историями про бизнес, про то, как развивается наша экономика, и развивается она несмотря ни на что. Меня зовут Вадим Ковалев. В гостях у нас сегодня представитель организации, без которой нашу страну, да и нашу экономику, конечно, представить нельзя. Это «Почта России». Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса «Почты России», у нас сегодня в дневном эфире. Добрый день.
3: Добрый день, Вадим. Спасибо, что пригласили.
2: Спасибо, что пришли. Я, во-первых, если честно, немножко удивлен, что великая Почта России, это без пафоса говорю, потому что огромная организация, да, вся наша страна, самые небольшие города, поселки, деревни, все это охвачено большой системой Почты России. Я с великим уважением отношусь к тем, кто работает в этой отрасли, потому что понимаю, что для небольшого населенного пункта это просто окно в жизнь, да, в мир, в цивилизацию. И спасибо огромное. А тут не только вот эти письма я лично на почту ношу, а это дирекция по развитию малого, среднего бизнеса, массового бизнеса. Вот как это у почты соотносится?
3: На самом деле это в каком-то смысле стереотип, что в почту приходят только за письмами и за пенсиями. И чтобы разбить этот стереотип, я вам приведу буквально две цифры. В первом полугодии к нам пришли 20 600 новых предприниматели, это юридические лица и индивидуальные предприниматели, и начали пользоваться нашими услугами. То есть масштаб, вы понимаете, на уровне страны это прям небольшой город, вот который к нам пришел. И это фактически 172 новых клиента ежедневно. То есть вот сегодня мы с вами общаемся, а 172 новых клиента пришли и начали пользоваться услугами Почты России.
2: Ну, я правильно понимаю, что это не физические лица, это компании, юридические лица?
3: Да, ИП? Это компании. Да, все верно. Ничего это себе. Компании. Частично они приходят к нам, потому что о нас что-то знают, что-то слышали, и зашли на сайт, оформили оферту. Частично они приходят, потому что наши менеджеры им об этом рассказали. Частично они приходят, потому что им рассказали наши партнеры. Для нас партнерское направление новое, хотя для рынка точно нет. И оно широко применяется и в банковской отрасли, и в других отраслях. Смысл этого направления в том, что партнеры рекомендуют нас как логистического оператора, а мы за это партнеру выплачиваем некое комиссионное вознаграждение, либо фиксированную стоимость, либо процент от оборота. И, поверьте, это значимые величины.
2: А какие это услуги обычно?
3: Это услуги письменной корреспонденции, это услуги доставки, очень популярная сейчас услуга склад. В общем, все вот эти вот логистические услуги, которые мы оказываем компаниям.
2: То есть Почта России теперь можно использовать для своего бизнеса как склад?
3: Можно.
2: Класс.
3: Чуть позже расскажу даже как.
2: Ничего себе. Ну а в целом, вот насколько вы большое внимание уделяете клиентскому пути? Вот кем вдохновляетесь? Кто для вас такой бенчмарк?
3: Вы знаете, это сами клиенты. Вот кто нас действительно вдохновляет, кто нас стимулирует к тому, чтобы что-то менять, это, конечно же, клиенты. Я вам приведу один такой вот небольшой пример. В прошлом году к нам пришла одна крупная компания, которая отправляла бумажные письма. У нас есть формат электронно-заказанных писем, но у компании был очень нестандартный запрос. Компания захотела сделать так, чтобы письма, которые она согласовывает внутри своей системы электронного документооборота и подписывает, прямо из этой же системы поступали в нашу систему и дальше отправлялись до конкретного получателя. Не быстро, не просто, но мы реализовали. И самый большой, наверное, подарок был, когда позвонил клиент и сказал: «Слушайте, Почта России, вы крутые, мы даже не знали, что вы так умеете». Потом мы начали думать, а как нам можно этот сервис предложить и нашим предпринимателям, малому и среднему бизнесу. Следующей итерацией было, мы изучили системы, с которыми работают предприятия. В 70% случаев это 1С. И мы разработали некий модуль, который при установке позволяет отправлять письма и даже отправлять посылки непосредственно из системы 1С. То есть сотрудник работает в режиме одного окна. Согласитесь, это удобно.
2: Это очень удобно, но и в целом, когда мы говорим про такие цифры, а я подсмотрел за 2025 год 12 миллионов операций. Да, это огромное количество. И здесь без цифровизации вот этого клиентского пути не обойтись. Вот что в этом направлении вы делаете и как вы используете современные технологии при решении этих задач?
3: Вы знаете, мы здесь равняемся на лидеров нашей страны не только в логистической отрасли, но и в других отраслях, там, в том числе банковской отрасли. И да, вы правильно говорите, что у нас 200 тысяч клиентов, но на рынке 6,6 миллионов предпринимателей. Это юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые работают в нашей стране. Поэтому амбиции, конечно, у нас очень большие. Мы хотим, чтобы все они пользовались хотя бы одной услугой Почты России. А для того, чтобы это происходило, причем не в ущерб эффективности, конечно, мы все процессы создаем с прицелом на возможность масштабирования. Простой пример. К нам приходят клиенты, в том числе оставляя заявку на сайте. Раньше процесс выглядел следующим образом. Клиент оставляет заявку на сайте, с ним связывается наш сотрудник, уточняет потребность, уточняет ННН, регион, и ручками перенаправляет эту заявку на другого сотрудника, который уже работает в этом регионе. Ну и таким образом мы связывались с клиентом в лучшем случае в этот же день, ну, в худшем случае на следующий, а если это выходной, то, может быть, и с задержкой 3 дня. Мы пересмотрели этот процесс, мы его полностью автоматизировали, и теперь наша система CRM уже по ННН понимает, что это за клиент, какой у него объем бизнеса, в каком регионе он работает. И система в течение 1 минуты маршрутизирует эту заявку на того сотрудника, который свяжется с клиентом в течение 15 минут.
2: Вот такой наглядный пример, как автоматизация, да, и цифровизация помогают, собственно, развитию бизнеса.
3: Совершенно верно.
2: И сколько ресурсов
3: мы таким образом
2: экономят.
3: Да, мы таким образом ушли от ручной квалификации этих заявок. Нам не нужно набирать людей при приросте количества заявок вообще. И самое главное, предприниматель, который оставил заявку, он не ждет. Мы в течение 15 минут с ним связываемся.
2: А вот у юридических лиц есть особенности документационного оборота, и это прежде всего касается B2B расчетов. Как с этим дела обстоят?
3: Юридические лица у нас имеют все онлайн-баланс. Пополняя свой онлайн-баланс, это можно сделать однократно, это можно сделать под конкретную операцию, это можно сделать в любое время дня и ночи путем перевода по банковским реквизитам или по СБП. И дальше предприниматели просто совершают те или иные услуги, а плата за них списывается с онлайн-баланса. Мы в прошлом году внедрили систему СБП, переводов, и это позволяет мгновенно пополнять баланс.
2: Для малого бизнеса это очень удобно.
3: Да, потому что предприниматели наши более всего ценят время, и вы не поверите, сколько у нас запросов, когда предприниматель говорит, мне нужно сейчас срочно отправить посылку, а для того, чтобы ее отправить, на онлайн-балансе нужны деньги. Ну и, соответственно, у нас сейчас от момента, когда предприниматель оставил нам заявку со словами «мне нужно срочно отправить посылку», до момента, когда он реально ее может оформить и принести в отделение, проходит не больше, чем полчаса.
2: А вот этот личный кабинет, он помогает, наверное, справиться с такой, с главной болью предпринимателей, необходимостью куда-либо ходить? Потому что не секрет, предприниматели не любят ходить на почту, они и в налоговую не любят ходить, никуда не любят ходить, хотят работать, ну или отдыхать иногда. А вот как здесь личный кабинет помогает с этой болью предпринимательской справиться?
3: Да, вы совершенно правы. Предприниматели не только к нам не любят ходить, не только на почту, они никуда не любят ходить. Потому что мы не то место, где встречаются с друзьями, отмечают дни рождения.
2: Ну, хотя, если это не небольшая деревня, почему нет?
3: Особенно, если там отделение, которое прошло модернизацию по президентской программе, да? В нашем личном кабинете мы собрали больше 120 видов услуг. Кажется, там есть все услуги, которые нужны предпринимателю. Я сегодня много примеров вам привожу, но приведу еще один. Ранее самая частая операция была – это отправка и получение писем. Для этого нужно было письмо напечатать, положить в конверт, наклеить марку, прийти в отделение, отдать оператору. И дальше письмо, собственно, уходило получателю. Ну и точно такой же процесс и по получению писем был в сторону предпринимателей. Я, может быть, вам сейчас открою какую-то тайну, но сейчас за этим не нужно к нам приходить. Мы всем предпринимателям говорим, не ходите к нам в отделение. Пожалуйста, в личном кабинете оформите услугу «Оцифровка», и все письма, которые приходят в ваш адрес, мы будем принимать в центре оцифровки, оцифровывать, и вы будете в личном кабинете их получать в формате PDF.
2: Вспоминается, знаете, советский мультфильм «Это не техника дошла, это я к вам дошла». Но это правда, это же мечта вообще, сколько раз,
3: господи. И точно так же к нам не нужно приходить, чтобы отправить письмо. Пожалуйста, сформируйте вы его на своем рабочем компьютере, подпишите и отправьте через личный кабинет. Не приходите, экономьте свое время, сосредоточьтесь на вашем бизнесе, хочется сказать предпринимателям.
2: Да, и слушайте радио «Комсомольская правда» в свободное и не только время, потому что мы расскажем еще много интересного о том, как развивается Почта России и как развивается оно в направлении малого и среднего бизнеса. Но это будет через небольшую паузу. Вернемся в эфир уже очень скоро.
1: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты.
4: огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
7: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
1: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
2: Снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире, как обычно, по средам после небольшой летней паузы программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику. Продолжаем наш диалог. В гостях у нас сегодня Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса Почты России. Яна, еще раз добрый день.
3: Добрый.
2: Вот не так давно в эфире радио «Комсомольская правда» был целый марафон, посвященный Дню Российской Почты, и вы в том числе упоминали про развитие Почты России. Ну и, собственно, вот что такое Почта России для бизнеса в 21 веке?
3: Почта России не только в 21 веке, а мне кажется, с момента основания ее это прежде всего люди. Не секрет, что у нас в компании работает больше, чем 180 тысяч сотрудников. Мы консультируем клиентов, помогаем им начать свой бизнес. Мы каждый день что-то улучшаем в наших системах. Мы принимаем, отправляем посылки, письма в наших офисах. Мы круглосуточно поддерживаем наших клиентов. И это все делают наши сотрудники. Поэтому я, пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо всем моим коллегам, которые работают для людей и для предпринимателей. Кроме того, почта – это крупнейшая сеть отделений. И я не могу не сказать, что во исполнение поручения нашего президента Владимира Владимировича Путина за последние 3 года мы отремонтировали 3355 отделений в сельской местности. Это нового формата отделения, очень комфортное, оснащенное по последнему слову техники. И в 26-27 годах мы модернизируем еще примерно 1000 отделений. Поэтому почта становится очень комфортной и цифровой для наших клиентов.
2: Это по всей России, да, происходит, или какие-то особые регионы есть?
3: Президентская программа распространяется на отделения, находящиеся в сельской местности.
2: Вопрос, который, я думаю, у всех сейчас так или иначе появится, кто нас слушает. Вот есть маркетплейсы, у которых тоже выстроена своя логистика по стране. Мы видим, что и в небольшие, да, населенные пункты активно приходят маркетплейсы, видим знакомые логотипы на самых разных местах. У них тоже есть своя логистика. Они переживают сейчас не самые простые времена, мы слышим это в новостях. Но все-таки насколько вы с ними выдерживаете конкуренцию или сотрудничество? Какая здесь модель?
3: Я бы сказала, что у нас модель сотрудничества. У нас в том или ином виде фактически каждое отделение работает с маркетплейсами. У нас 18 тысяч отделений, они же являются пунктами выдачи заказов, например, в Wildberries. Мы выдаем заказы Озон, мы работаем с клиентами Авито. И это делает наше сотрудничество взаимовыгодным. Не нужно дублировать нашу сеть. Мы скорее здесь объединяемся. Не могу не сказать еще об одной услуге. Я ранее говорила про микрофулфилмент наш, про возможности складирования в отделениях Почты России. И это очень удобно, когда селлер хранит у нас и передает буквально в соседнее же окошко для того, чтобы его заказ ушел сразу в маркетплейс.
2: С точки зрения бизнеса, вы оптимизируете вот площади, которые у вас есть?
3: Да. У нас есть возможность на избыточных площадях установить полки, стеллажи, и мы таким образом предлагаем нашим клиентам работать по системе FBS. Это сейчас пользуется большим спросом. В день мы получаем больше 10 заявок от наших предпринимателей, которые заинтересованы в этой услуге. Ну и, кстати, сейчас у нас действует промо-предложение. Аренда одной полки у нас стоит 1800 рублей. Мне кажется, такого на рынке не существует. Более того, в эту стоимость входит 50 выдач заказов. Поэтому, пожалуйста, выбирайте на карте отделение, оставляйте заявку, мы с вами свяжемся и все организуем.
2: Звучит интересно, особенно для бизнеса, который связан с регионами, с малыми городами, населенными пунктами. Но Почта России – это прежде всего сеть таких высокотехнологичных логистических хабов. Что они из себя представляют? И если описать путь товара от одного предпринимателя к другому, то как это можно описать?
3: Если это описать прямо одним словом, то скорее комфортно, потому что забираем мы там, где предпринимателю удобно, или в отделениях в наших, или в отделениях закрытого типа, или у него на месте ведения бизнеса, а доставляем мы по той схеме получения, которую выбирает клиент. То же самое до отделений, до ПВЗ наших дорогих маркетплейсов или на дом клиенту. Предпринимателю не нужно думать, как двигается его посылка. Ему нужно просто отслеживать ее движение в личном кабинете.
2: Яна, времена сейчас непростые для бизнеса, и какие настроения у предпринимателей, вот с которыми вы общаетесь, и где точки роста?
3: Да, вы совершенно правы. Времена действительно очень высокотурбулентные, и именно поэтому мы в августе месяце проводим такой вот марафон. У нас сегодня слово «марафон» звучит уже второй раз, но мы проводим марафон таких клубов для селлеров. В каждом нашем филиале мы проводим круглые столы, на которых собираем наших селлеров. Для чего мы это делаем? Во-первых, конечно, для их общения друг с другом, потому что у каждого есть свои какие-то наработки, они делятся ими, ну и как-то им проще становится находить совместные решения. Во-вторых, очень много решений предлагаем и мы для них. И вот в этот момент, конечно, им тоже важно понять, почувствовать нашу поддержку. Очень, наверное, знаете, интересно наблюдать, когда вот они приходят на эти клубы клиентов, немножко такие растерянные, немножко озабоченные, а потом уходят уже с каким-то планом действий. И это, конечно, круто. Поэтому здесь мы и технологиями поддерживаем, продуктами поддерживаем, но и просто даже чисто психологически.
2: То есть такое целое сообщество формируется вокруг бизнеса.
3: Вокруг Почты России, конечно.
2: Почты России.
3: Да, да.
2: А где эти клубы проходят, как о них узнать, как к ним присоединиться?
3: Мы об этом рассказываем в наших телеграм-каналах, поэтому подписывайтесь в телеграм-канал «Почта для бизнеса», смотрите в наших группах в социальных сетях, ВКонтакте, в Одноклассниках. Об этом мы там рассказываем.
2: До конца года еще есть время, а вот стоит ли бизнесу ожидать чего-то нового от Почты России, как от партнера, от сервисов для малого и среднего бизнеса?
3: Да, помните, но вы, наверное, не помните. В прошлый раз я рассказывала о том, что мы запускаем еще одну новинку в личном кабинете. Теперь у нас возможно заказать в личном кабинете подписку на журналы и газеты и оплатить ее, а потом просто ждать на своем рабочем месте. Эта услуга у нас появляется сейчас в августе. Как обещали, так мы, собственно, и сделали. Мы еще упрощаем наш CGM по оформлению электронно-заказных писем. И в четвертом квартале мы запланировали большую доработку по этому процессу. Но и не могу не проанонсировать наш совместный проект с 1С. Я раньше говорила, что мы сделали специальный модуль. Устанавливая его, предприниматели могут из 1С отправлять посылки, письма. Так вот, сейчас мы разработали, и в ноябре месяце мы хотим вывести в прод решение, которое без установки, а уже в формате автоматического функционала, доступной функциональности, будет позволять это сделать. Поэтому вот такие вот, наверное, три крупных проекта мы ждем до конца года.
2: Хочется в завершении нашей программы рассказать какую-то интересную историю. Вот если какой-то товар, услуга или какая-то операция, которая вас лично удивила в ходе взаимодействия с малым и средним бизнесом, или регион был необычный и услуга была необычной?
3: У нас очень много необычных регионов, но, наверное, знаете, самое удивительное, когда мы доставляем какие-то отправления на другой конец нашей страны, причем туда, куда не летают большие самолеты. У нас есть примеры, когда мы доставляем в том числе малой авиацией посылки для предпринимателей. Я не знаю ни одну компанию в стране, которая бы могла делать то же самое. Из, наверное, интересного, мы в июле месяце реализовали с нашими партнерами очень необычный проект. Мы перевезли из Вьетнама совершенно уникальный груз. Это обезьяны.
2: Живая.
3: 140 живых обезьянок,
2: 140.
3: Да, прилетели из Вьетнама к нам в Санкт-Петербург.
2: Тоже предприниматель заказывал их?
3: Да, да, компания. Компания заказывала эту услугу.
2: Так что нет ничего невозможного?
3: Ничего невозможного для Почты России нет.
2: Ну вот на этих оптимистичных словах будем подводить итоги нашей программы. Сегодня бизнес-ланч говорил про то, как Почта России развивает сервисы для малого и среднего бизнеса. Меня зовут Вадим Ковалев. Напомню, у нас в гостях была Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса Почты России. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда». Услышимся через неделю в программе «Бизнес-ланч».
1: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье.
10: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
12: О важном.
0: Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, сообщает Кремль. Лидеры условились координировать усилия по обеспечению стабильности в Сахаро-Сахельском регионе. В российском МИДе заявили, что Россия и Оман занимают обоюдную позицию в вопросе важности обеспечения свободы международного судоходства.
12: Об Украине.
0: Владимир Зеленский на фоне спецоперации Национального антикоррупционного бюро Украины по ликвидации коррупции в высших эшелонах власти уволил замглавы своего офиса Ирину Мудрую. Антикоррупционные органы Украины начали спецоперацию против преступной группировки во главе с бывшим и действующим депутатами Верховной Рады, в состав которой входят сотрудники офиса Зеленского. В НАБУ позднее сообщили, что в состав преступной группировки входят Мудрая, экс-депутат Рады, председатель правления Государственного банка. Освобожденный из-под стражи после снятия обвинений в Египте россиянин Сергей Миронов в ближайшее время вернется в Россию, сообщили в посольстве в Каире. Мужчине назначили штраф. Подозревавшийся в домогательствах российский турист вышел на свободу после оплаты залога в размере $395, сообщил ранее РИА Новости источник. Миронова задержали в начале августа в отеле после заявления египтянки о том, что мужчина упал на нее, будучи, с ее слов, в состоянии алкогольного опьянения. Суд изначально оправдал россиянина, однако прокуратура подала апелляцию, которая в итоге была отклонена.
12: О школе.
0: Математика возглавила рейтинг самых сложных предметов в начальной школе. Эксперты присвоили этой дисциплине 8 баллов из-за высокой умственной нагрузки на детей, сообщает ТАСС. Следом за ней расположились русские и иностранные языки, а также информатика и окружающий мир. Самыми простыми уроками для младшеклассников признали физкультуру, технологию, музыку и рисование.
12: О церкви.
0: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осветил плоды нового урожая в праздник Преображения Господня, Яблочный Спас, в храме Христа Спасителя. Сегодня там находится привезенная в Россию с греческого острова Корфу, десница, правая рука, почитаемых мощей святителя Спиридона Тримифунского. Доступ паломников к ней в Москве ожидается с 15 по 20 сентября. Кроме того, 19 августа – это 26-я годовщина освящения храма Христа Спасителя. Официальный курс доллара на сегодня – 85 рублей 16 копеек, евро стоит 98 рублей 73 копейки, курс юаня 12 рублей 62 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 18 градусов со знаком плюс, завтра днем будет плюс 21, плюс 23 градуса и дожди. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.

0: И, естественно, вот буквально накануне Ландратова сделала заявление о том, что Украина не желает менять своих военнослужащих. Был опубликован список, огромнейший список, который, людей, которых мы можем вернуть на Украину. Но вместе с тем Украина все-таки не пошла на этот шаг, на обмену так называемых всех на всех, да, опубликованных, по крайней мере, и сделала часть своей работы, поскольку... Но вот этот общественный резонанс вызвал бурю негодования на территории Украины, поскольку здесь уже были обнародованы действительно факты, а если они обнародуются, значит, следовательно, не было достигнуто каких-то определенных договоренностей непосредственно с теми, кто занимается процессом обмена военнопленных. Я, конечно, очень счастлив, что часть ребят наших вернулась домой. Действительно, они после своей реабилитации уже... скажем так, будут в относительной безопасности, но а касаемо украинских граждан, их еще огромнейшее количество на территории Российской Федерации, и, естественно, здесь есть тоже ряд специфик. Дело в том, что многие даже не желают возвращаться на территорию Украины, они всячески надеются на то, что больше не будут призваны в ряды украинской армии, они всячески желают, скажем, выйти из рядов вооруженных формирований Украины, но все мы прекрасно понимаем тех суровых реалиях, которые сейчас они оказались. Они, скорее всего, опять будут переброшены в качестве пушечного мяса, уж извините за такое выражение, на линии боевого соприкосновения. Так что этот вопрос очень тонкий, серьезный, сложный, но опять же, хотя бы сотня наших ребят, которые вернулись уже на территорию сейчас нашего дружественного государства, впоследствии будут переправлены на территорию Российской Федерации. Это огромнейший успех нашего омбудсмена, поскольку, ну, действительно проделана колоссальнейшая работа. Вы даже не представляете, насколько это все сложно и сколько моментов здесь, всяких нюансов и тонкостей. Так что только могу пожелать ребятам скорейшего, как говорится, выздоровления, реабилитации, поскольку наши ребята возвращаются не в удовлетворительном состоянии. В большинстве случаев, опять же, исхожу из практики. Зато украинские боевики приходят, как говорится, розовощекие, здоровые, красивые к своим родственникам. Ну, как у них в дальнейшем служится судьба целиком и полностью зависит от украинского преступного военно-политического руководства.
1: Андрей Витальевич, а в каких условиях содержатся там наши пленные и раненые? Почему вот такой резкий контраст?
0: Ну, потому что дело в том, что Украина абсолютно нивелировала все нормы международного гуманитарного права, статус военнопленного как таковое понятие не существует на территории Украины. Дело в том, что со многими работают сначала так называемые националистические подразделения или подразделения, которые их взяли в плен. То есть там, ну, работают, это я подразумеваю, очень много, скажем, таких действий, которые наносят ущерб здоровью и психическому состоянию у наших военнослужащих. Потом, впоследствии, когда их отработали как выброшенный материал, их направляют в тюрьмы украинские, которые абсолютно не соответствуют тем нормам международного гуманитарного права, там условия содержания совершенно другие, они подвергаются гонениям, и, естественно, в таких условиях они не могут быть нормальными, адекватными, возвращены, скажем так, своим близким и родственникам. В отличие от Российской Федерации, которая полностью придерживается норм международного гуманитарного права, на территорию тех, скажем, частей, где содержатся украинские боевики, то есть спецподразделений, они допускают международные гуманитарные ситуации. Неоднократно мы видели приезды и Красного Креста, и ООН, и других организаций, где ни разу, хочу подчеркнуть, не зафиксировано каких-то, скажем так, действий со стороны Российской Федерации, которые направлены именно на дискредитацию украинских боевиков, и невзирая на то, что они иногда совершали очень тяжелые, скажем так, преступления в отношении российских граждан.
1: Да, Андрей Витальевич, благодарю вас. Это Андрей Марочка был с нами на прямой связи, ветеран боевых действий и участник СВО. Россия имеет право рассматривать прямое участие Британии в ударах по России как участие в войне со всеми вытекающими последствиями, заявил Сергей Лавров журналисту «Вести» Павлу Зарубину. Эту тему в нашем эфире продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал запредельно жесткое, я бы даже сказал, и недипломатичное заявление в отношении Великобритании. Он сказал, что Россия имеет право рассматривать Великобританию в качестве прямого участника конфликта на Украине. Это ответ на слова британского премьера Энди Бернина о том, что Лондон будет с Украиной до конца. Мы все знаем, что британские беспилотники, не только воздушные, но и морские, быстроэкипажные, так называемые катера, очень часто с нарастающим количеством используются для ударов вглубь России или по объектам на побережье, по нашим кораблям, в частности, в Черном море. Совершенно очевидно, что Лондон выбирает эскалацию против России. Очень жестко выступает против Лондона и наше посольство в Великобритании, которое, в частности, сделало такое заявление. Чем глубже вовлеченность Великобритании в боевые действия против России на украинском поле, тем больше будет цена. Не молчит ли Госдума? В Госдуме тоже раздаются очень серьезные заявления. Ну, в частности, Сергей Миронов. Он открыто призвал к тому, чтобы пришло время ударить орешником по заводам, производящим беспилотники для ВСУ в Лондоне. Он сказал еще, дураков надо учить. Ну а что Запад? А Запад до сих пор не верит. Запад до сих пор не верит, что Россия может отважиться на вот такие удары по заводам на территории Великобритании. Ну и сказал Миронов, Москва проявляет чудеса сдержанности. Но чудеса сдержанности могут рано или поздно закончиться. И мы, безусловно, сможем ударить по этим британским заводам не только орешником, но и цирконом, и калибром. Кстати, напомню, что там, недалеко от берегов Великобритании, в нейтральных водах, ходят и наши атомные подводные лодки, и ходят наши дизельные подводные лодки с калибрами на борту, которые насквозь простреливают любую точку Великобритании. Ну и в чем же здесь вопрос? Примем мы этот вызов, который нам бросает Великобритания, или опять будем отмежевываться от этого только лишь словами? Да, удар, если он будет с российской стороны, очень резко поменяет британо-российские отношения. И сейчас кто-то мне скажет, это же война. Но позвольте, я задам контрвопрос. А разве британские беспилотники, которые уничтожают десятки и сотни россиян, мирных граждан россиян, разве это не война? Ну что, будем и дальше терпеть унижение бритов? Или, вспоминая знаменитое выражение, Британия или Англия гадит, или будем все-таки достойно отвечать? Нам бросают вызов. Терпение уже на пределе. Этот вызов надо достойно принять. А чем ответить на этот вызов? У нас есть. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
5: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
6: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Обычно о таком молчат, но именно эта проблема – испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из-за одного простого факта – мужские силы уходят. У меня в гостях специалист Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте, Ольга.
10: Здравствуйте.
9: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
10: Нет, но это сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда дефицит главного ресурса – тестостерона. И дело не в лень или устал, это конкретный физиологический процесс. И если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего организма.
9: А как недостаток тестостерона может так повлиять на жизнь и здоровье?
10: Все просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Он – руководитель мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, благодаря которым работает двигатель, начнут отказывать один за другим.
9: И какие цилиндры перестают работать первыми?
10: Самые важные для мужчины. Первый – цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает желания. Второй цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
9: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
10: Конечно. Но важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно, но именно тестостерон отвечает еще и за тонус и эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми, кровь не приливает в нужном объеме, мужская сила ослабевает, а потом пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое или хуже. Живот растет, жена отворачивается. Вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули на себя рукой.
9: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 70 были активны.
10: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. И это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
9: Получается, единственный вариант – искусственные стимуляторы из аптеки?
10: Многие так думают. И напрасно. Они работают грубо, насильно расширяют сосуды. Но это же риски, и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. То есть через время без этой химии уже ничего не получится.
9: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы стать источником важных элементов для поддержания организма мужчины в такой непростой момент?
10: Да, и одно из них – секрет императора Актив Плюс.
9: А что в нем особенного? Сейчас столько всего продают.
10: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
9: Три, а не один?
10: И в этом главная сила. Представьте, двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он – природный источник эргостерина, который принимает активное участие в стимуляции естественного притока крови к малому тазу, чтобы мужчина был готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это источник уникальных гинсенозидов, которые участвуют в процессе расширения сосудов и продлении полового акта. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Это источник инкариина, который важен для мужского организма, так как благодаря ему мужчина может сохранить стойкость эрекции и предупредить преждевременное окончание близости.
11: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните с мобильного. Звездочка 125.
9: А мы продолжаем. В секрете императора «Актив Плюс» три компонента, и все?
10: Нет. Производители секрета императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены еще и ягоды годжи. Это источник мощнейшего природного антиоксиданта, который участвует в поддержании работы семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
9: Да, вы говорили, что тестостерон отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
10: Именно. А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Он содержит фермент, который участвует в поддержании эластичности сосудов малого таза, от которых зависит многое – от эрекции до здоровья простаты. Понимаете? То есть секрет императора «Актив Плюс» – это не просто продукт для хорошей эрекции. Это важное питание для всей мочеполовой системы мужчины.
9: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
11: Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните с мобильного. Звездочка 125.
9: Получается, секрет императора – это не средство на раз, а целая система.
10: Именно. Компоненты продукта «Секрет императора Актив Плюс» участвуют в продолжительности эрекции без риска для сердца, контроле длительности близости, сохранении либидо и ярких эмоций. Это важное питание всех органов малого таза, в том числе и простаты, чтобы вы были активными и полными сил.
9: Потрясающе! Но почему «Секрет императора Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
10: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они доработали формулу и создали усиленную версию продукта, которую назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
11: Внимание! Акция! Позвоните сегодня, и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните с мобильного. Звездочка 125.
10: Помните, возраст – не приговор. «Секрет императора Актив Плюс» – это не просто радость близости. Это желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
9: Спасибо за такой важный разговор.
11: Все позвонившие сегодня при заказе смогут получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Узнайте, как это сделать по телефону звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные. Звездочка 125.
12: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Просто космос.
13: Представьте себе, на невидимой Земле обратной стороне Солнца совсем недавно произошел грандиозный космический шторм. Европейский зонд Solar Orbiter, который сейчас находится на расстоянии около 250 миллионов километров от нашей планеты, зафиксировал сразу три вспышки высшего максимального класса X. И вся их невероятная ярость

0: достигла Меркурия всего за 8 минут со скоростью света. И тут начинается самое интересное. У Меркурия нет плотной атмосферы, которая могла бы защитить его, а его магнитное поле в 100 раз слабее земного. Поэтому, когда удар пришелся прямо по планете, ее поверхность, вероятно, раскалилась до невероятных температур, а разряженная газовая оболочка просто сдулась в космос. Космическому аппарату Solar Orbiter тоже досталось от этого энергетического удара. Но зонд, созданный специально для работы в экстремальных условиях, выдержал и передал уникальные данные. Ученые теперь будут изучать, как подобные вспышки бомбардируют внутренние планеты нашей системы. Для сравнения, самая мощная вспышка, зафиксированная в истории наблюдений с Земли, произошла в 2003 году и получила индекс X28. Она вывела из строя несколько спутников. А нынешняя тройная серия, по предварительным оценкам, может переписать этот рейтинг. Каждое из этих событий – фантастическое напоминание о том, насколько динамична и порой опасна наша звездная система. К счастью, у нас есть такие космические разведчики, как Solar Orbiter, а также российские приборы на борту «Спектр-РГ» и американские «SDO», которые предупреждают о надвигающейся опасности за часы, а иногда и за сутки. Пока Меркурий принимает на себя первый удар, мы можем вовремя отключить чувствительную электронику и увести спутники с орбит. Но представьте, что было бы, если бы такой шторм случился прямо сейчас, на стороне Солнца, обращенной к Земле. Ответ на этот вопрос мы, пожалуй, предпочтем не узнать.
1: Просто космос. Реклама.
2: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
3: Для лиц старше 15 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту – дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О спецоперации.
5: Российские войска нанесли удары по резервуарам с горючим в порту Черноморска. Также атаковали сухогруз с военными принадлежностями для ВСУ, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что удары наносили с помощью беспилотников. Кроме того, за ночь средства ПВО сбили над российскими регионами, а также над акваторией Черного моря, 453 беспилотника.
1: Об Украине.
5: Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за назначение Евгения Хмары на пост министра обороны. Накануне депутат Ярослав Железняк сообщил, что Владимир Зеленский внес в Раду представление на назначение Андрея Сибиги

0: главой МИДа Украины, и Евгения Хмары на пост министра обороны. Парламент Украины 16 июля подтвердил 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИДа и Минобороны. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатова вместо Александра Сырского.
1: О деньгах.
0: Банк России введет лимит на переводы со своего безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями в размере 300 тысяч рублей в месяц. При этом деньгами на цифровом кошельке россияне смогут распоряжаться свободно, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. С осени россияне смогут открывать кошельки с цифровыми рублями без приложения крупнейших банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Преступные группировки начали использовать Сеуту как транзитный пункт для переправки мигрантов на материковую часть Испании. Это сообщила Объединенная ассоциация сотрудников гражданской гвардии. В конце июля Сеута, расположенная в Северной Африке и граничащая с Марокко, столкнулась с массовым наплывом мигрантов. Около 72 тысяч человек проникли в страну из Марокко. Власти Сеуты 11 августа привели данные, согласно которым в городе остаются около 10 тысяч мигрантов.
1: Обо всем.
0: На останках князя Дмитрия Донского обнаружили следы тяжелой травмы головы. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский. Пролома черепа не было, однако предположительно образовалась обширная гематома. Исторические сведения также говорят о тяжелом ранении князя во время сражения. Донского нашли без сознания в доспехах после боя. Останки князя обнаружили накануне во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. И о погоде. В эти минуты в российской столице 18 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 21, плюс 23 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 13 градусов. Завтра днем будет плюс 18, 20 и также осадки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. На связь со студией, как обычно, в это время выходит амбассадор чистой воды, официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. Ася, ты в прямом эфире, как слышишь студию?
3: Слышу прекрасно. Привет, Антон. Как меня слышно?
2: Тоже замечательно. Можешь начинать.
3: Чудесно. Проверка связи состоялась.
2: Да.
3: Приветствую всех. Желаю всем хорошего настроения и, самое главное, хорошего самочувствия. Сегодня хочу вам задать один очень простой вопрос. Вот вы когда-нибудь задумывались, что происходит с водой, которую вы выпиваете, с того момента, как она попадает в ваш рот? Ну, дело в том, что по этому поводу слышу очень много споров, возражений, поэтому захотелось расставить точку над «и». Большинство вообще просто думает, ну, вода есть вода, попала в желудок, усвоилось и все. Но на самом деле у нас происходит там, можно сказать, даже настоящее чудо. Очень сложный маршрут, все не так однозначно. Ужасная фраза, но ладно. Работа, которую вы даже не представляете. Организм – это не просто трубопровод, это высокоточная химическая лаборатория, система фильтрации, сортировка. И работает это круглосуточно, без выходных и без перерывов. И вот вода – главный участник всех этих процессов. Без нее вот совсем никак. И наше с вами дело – не мешать работе, а в идеале поддержать. Но вот, к сожалению, мешать мы умеем очень и очень хорошо. Поэтому будем работать с мифами, будем разбирать все по пунктам, поговорим о том, как вода движется внутри нас, выясним еще раз более подробно, что такое оксидативный стресс, с очень таким, с моей точки зрения, интересным примером. Почерпнула я его у Светланы Валерьевны Ковалевой, врача, дерматолога, косметолога и акватерапевта. И также поговорим про почки, потому что вот здесь тоже очень мифов, вплоть до того, что если я буду пить воду, мои почки не справятся и отвалятся. Вот честно, я такое слышу, поэтому вот я решила сегодня разобрать наиболее часто встречающиеся вопросы. Поэтому этот эфир вам нужно услышать обязательно, если вы пьете воду, но не понимаете, какая из них действительно полезна, чувствуете усталость, не знаете, с чем это связано, хотите помочь своему организму справляться с нагрузками – задумывайтесь о здоровье почек, сердца и сосудов. Ты просто хотите знать, как устроено ваше тело изнутри. слушайте. Вода – это не просто H2O, это наша жизнь. И я расскажу, как помочь сделать ее более качественной. Итак, утверждение. Вот это вот прям дословная цитата с одного из источников из интернета. Но с ним к нам приходят очень многие. Сейчас вот устраивайтесь поудобнее. Я уверена, многие из вас тоже вот прям на 100% согласны с этим утверждением. Звучит оно следующим образом. Когда вы пьете воду, она первым делом попадает в желудок, где среда экстремально кислая, pH 1,5, максимум 3,5, за счет соляной кислоты. Любая щелочная вода будет немедленно нейтрализована желудочным соком. Да? Слышали? Согласны? А теперь давайте внимательно слушать дальше. Магенштрассе. Это термин, который переводится с немецкого как «желудочная дорога» или «улица желудка». Это не отдельный орган, это функциональный путь, канал вдоль малой кривизны желудка. Попытаюсь проще. Представьте себе желудок вот как мешок. Его внутренняя стенка, она не гладкая, а имеет такие складочки. И вот по одной из таких складок вдоль вогнутого края, то есть вот мало этой кривизны, жидкость стекает вниз, почти не смешиваясь с содержимым желудка. То есть, когда вы пьете воду натощак, когда вы пьете любую жидкость натощак, она не задерживается в основной полости желудка, а направляется по этому желобку, по этой Магенштрассе, прямиком к выходу из желудка, привратника, и далее в кишечник. Представляете? И происходит это очень быстро. Исследования показывают, что жидкость из желудка попадает в кишечник уже в течение 10 минут после проглатывания. И, собственно говоря, не только натощак этот путь работает, и если после еды выпита вода, но после еды лучше пить через час. Какой мы с вами из этого делаем вывод? Да? Вода не задерживается в кислой среде в желудке. Она быстро покидает желудок. У нее очень мало времени на контакт с соляной кислотой. Поэтому никак она кислотность желудка изменить не может. Это однозначно. Я всегда предлагаю вам проверять те факты, которые я озвучиваю. Забейте в интернете, спросите у своих там родственников или у врачей знакомых, что такое Магенштрассе. Эвакуируется любая жидкость. Поэтому щелочная вода не может попасть в желудок, она не может стать кислотной, она не может повлиять на кислотность вашего желудка. Но когда вы пьете ионизированную щелочную воду, за счет того, что в ней есть молекулярный водород, и у нее отрицательный ОВП, по своему пути она активирует параэнтальные железы желудка и способствует выработку соляной кислоты. Вот почему так важно выпить натощак за 20 минут до еды. Вы таким образом активируете, и ваше пищеварение пойдет лучше. Это важный момент. Я надеюсь, мы это с вами усвоили. Да? Щелочная вода не становится кислотной, щелочная вода не задерживается в желудке, щелочная вода не влияет на кислотность желудка. Есть Магенштрассе, малая кривизна, по ней вся жидкость эвакуируется сразу туда, в кишечник. Я надеюсь, мы это с вами запомнили. Но мы можем стимулировать и улучшить пищеварение, если пьем ионизированную щелочную воду до еды. Во-первых, мы подготавливаем ферменты во рту, лучше выделяется слюна, да? Там вода у нас активирует тоже железы, ферменты. Активируем ферменты, выработку соляной кислоты желудка, и у нас пищеварение проходит лучше. Круто? Круто. Тогда дальше давайте идти. Многие говорят, что мы утверждаем напрямую. Ионизированная щелочная вода меняет pH организма, меняет pH крови. А pH крови не меняется. То, что ионизированная щелочная вода помогает бороться с окислением организма, вот это верно. Просто здесь важно понять вот эти термины. Я постараюсь сейчас вам легко и просто объяснить. Под окислением мы понимаем не изменение pH крови. pH крови наш организм жестко регулирует. Есть там жесткие буферные системы. И pH крови всегда организм удерживает в строжайшем диапазоне 7,35-7,45. И никакая волшебная вода его не сдвинет. Это физиологический факт. Если он там сдвинется, это ацидоз или алкалоз, это реанимация. Организм до последнего держит вот это, понимаете? Когда мы говорим о борьбе с окислением, мы говорим не о том, что употребление ионизированной воды поменяет pH вашей крови. Мы говорим об оксидативном, или как его еще называют, окислительном стрессе. Вот что такое оксидативный или окислительный стресс? Давайте еще раз. Наш организм – это сложная химическая лаборатория. И в ней постоянно происходят окислительные процессы, но в результате которых образуются свободные радикалы. Это такие агрессивные молекулы, у которых не хватает одного электрона. Чтобы быть стабильными, они идут и воруют этот электрон у соседних здоровых молекул и повреждают таким образом клетки, белки и даже ДНК. Вот пример от Светланы Валерьевны. Представьте, закрытый город за забором. В этом городе все живут по парам. Муж, жена, муж, жена, муж, жена, мужчина, женщина, пары. Одиночек нет. И вот каким-то просто невероятным образом в этот город проникает одинокая женщина. Ей категорически не хочется быть одной. Вокруг одни пары, она одна, ей плохо, грустно, одиноко. Что она делает? Она всяческими способами добивается, чтобы у нее появилась пара. Она уводит мужчину одной семьи. Что мы в итоге имеем? Мы имеем другую одинокую женщину. Что она будет делать? Она поступит ровно точно так же. Она пойдет искать себе пару. И она уведет мужчину из другой семьи. И так по кругу до бесконечности. То есть запускается вот такой процесс. Вот представьте, этот процесс у нас в организме происходит ежесекундно. Ежесекундно. Агрессивная молекула, свободный радикал постоянно отбирает у себя электроны. Та осталась одна, пошла отбирать себе электрон. И вот это и называется оксидативный стресс. Пока вы это осмышляете, я просто кратко скажу, что бороться с оксидативным стрессом помогает как раз-таки ионизированная вода, потому что она приносит нам свободные электроны и делится ими с организмом. И вот этот каскадный процесс, он останавливается. И вы можете начать пить такую воду. Ионизатор воды Аквалайф 4 в одном. Сегодня 29 900. Успейте дозвониться. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Не является лекарственным средством. Ионизатор воды Аквалайф производит 4 вида ионизированных вод: щелочную, кислотную, водородную, серебряную. Цена сегодня, последний день, 29 900. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
5: Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И Ася готова не только говорить сама, но и принимать ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы. Чтобы сделать это, достаточно дозвониться в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
3: Звоните обязательно. Вы видите, что приходится делать? Собирать в наших соцсетях вопросы, которые задавали наиболее часто, самой себе задавать вопросы и самой же на них отвечать. Итак, в первой части я уже ответила на вопрос, что щелочная вода попадает в желудок, перестает быть щелочной, более того, разбавляет желудочный сок, и все пропало, в общем. Это нет, не так, это доказано, это проверено и математическими моделями, и МРТ, и, в общем, всевозможными способами, что вся вода, любая жидкость, выпитая натощак, по малой кривизне желудка сразу попадает в кишечник. Никаким образом не взаимодействует с желудочным соком, если взаимодействует очень кратковременное время, и не успевает никак поменять кислотность желудочного сока, не успевает его там никак разбавить. Поэтому ионизированную щелочную воду можно и нужно пить. Дальше разберемся еще, почему же нужно в обязательном порядке. И, собственно говоря, мы уже начали с этим делать, выяснять, что такое оксидативный стресс, или как еще его называют, окислительный стресс. И что когда мы говорим, помогает бороться с окислительным стрессом, это не значит, что меняет pH крови организма. Да? Нет, этого мы никогда не говорим. Мы говорим, помогает бороться с окислительным стрессом. А окислительный стресс еще иначе называется. Это оксидативный стресс. И я вам начала рассказывать, как он образуется. Это много-много агрессивных молекул. Да? Когда, собственно, антиоксидантная система не справляется, считается, что... Не считается, а доказано наукой, много исследований проведено на эту тему, что и запускается вот этот каскадный процесс, да, и мы впадаем в оксидативный стресс. Давайте же разбираться дальше, что там происходит. Почему опасен оксидативный стресс? Потому что это не просто что-то там в клетках. Это запуск цепной реакции повреждений и хронического воспаления. Вот современная наука даже утверждает, что до 90% всех известных заболеваний либо вызваны, либо усугублены оксидативным стрессом. Речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете, нейродегенеративных нарушениях, то есть болезни Альцгеймера, Паркинсона, воспалительных процессах, преждевременном старении. Свободные радикалы повреждают стенки сосудов, запуская атеросклероз. Они повреждают клетки поджелудочной железы, снижая выработку инсулина. Они атакуют нейроны, нарушая работу мозга. Иными словами, оксидативный стресс – это невидимый враг, который разрушает организм изнутри, медленно, но верно. И вот здесь давайте выясним, как с этим борется ионизированная вода. Еще раз, когда мы говорим, что ионизированная щелочная вода помогает бороться с окислением, мы говорим не о том, что она поменяет pH крови, там, например. Мы говорим о том, что она борется с вот этими свободными радикалами, с этим окислительным или оксидативным стрессом. Это одно и то же. Так вот, для борьбы с этими радикалами нужны восстановители. Восстановители – это антиоксиданты. То есть это вещества, которые отдают свой лишний электрон агрессивной молекуле, делая ее безопасной. И при этом сами не становятся радикалами. То есть, если мы с вами представим вот этот закрытый город, да, в котором все живут по парам, мужчина-женщина, мужчина-женщина. Туда раз, попала свободная женщина, которой срочно нужен свободный мужчина. Что она может сделать, мы с вами выяснили. Если оксидативный стресс, это значит, свободная женщина отбирает у кого-то мужчину, и так дальше по кругу. Да, это запустился оксидативный стресс. А вот представьте этот город, в нем все живут по парам, раз каким-то образом туда проникает свободная женщина. А мэр города раз ей сразу и другого свободного мужчину. То есть это вот выпили ионизированной воды и электрон, который в ней есть, у нее уже отрицательный ОВП. И раз, сразу электрончик, и все. И каскад разрушительный не запущен. Я очень надеюсь, что вы это визуально все представляете, все это понимаете, как это работает. И вот именно вот эти самые антиоксидантные свойства, они и появляются в воде в процессе ионизации. То есть это два самых ключевых фактора. В простой воде этого нет. Это появляется только после ионизации. Поэтому нам и нужен ионизатор. В процессе ионизации появляется молекулярный водород. Это мельчайшая молекула, которая способна проникать в самые глубокие уголки клетки, в митохондрии, ядро. И водород работает как селективный антиоксидант. То есть он нейтрализует только самые опасные радикалы, гидроксильные, оставляя полезные сигнальные молекулы нетронутыми. То есть это его уникальное свойство, описанное еще в 2007 году в научной работе. Вы можете ее найти в интернете, вы можете ее найти в наших социальных сетях. Там я всегда прилагаю ссылки на эти научные исследования. Так вот, отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, простыми словами, это способность воды отдавать электроны. Положительный ОВП, он у большинства, не у большинства, он у всей воды. Продавать воду в магазине с отрицательным ОВП невозможно. ОВП, он очень хрупкий. Поэтому и нужен всем ионизатор, чтобы пить вот такую воду. Понимаете? Гасить окислительные процессы в зародыше. Давайте еще раз. Ионизация. Два электрода, на которые подается ток. И в воде появляется растворенный молекулярный водород, отрицательный окислительный ОВП. Это измеряемые характеристики воды. И они связаны во многом именно с присутствием молекулярного водорода и pH. То есть все взаимосвязано. Поэтому, когда мы говорим, что ионизированная щелочная вода помогает бороться с окислением, мы имеем в виду не изменение pH крови, а снижение уровня оксидативного стресса за счет поступления мощных антиоксидантов, молекулярного водорода и отрицательного ОВП. pH – это про кислотность. Оксидативный стресс – это про повреждение клеток. И именно с вот этим повреждением клеток и борется ионизированная вода. Это не ощелачивание организма. Это антиоксидантная защита на клеточном уровне. И сегодня это подтверждается сотнями научных работ, в которых водородная вода, неионизированная щелочная вода снижала маркеры окислительного повреждения ДНК, улучшала липидный профиль и уменьшала воспаление. Поэтому правильно говорить так. Ионизированная щелочная вода не меняет pH крови человека. Она снабжает организм молекулярным водородом, электронами, которые помогают нейтрализовать вот эти свободные радикалы, таким образом снижается окислительный стресс и защищает клетки от повреждений. То есть логика такая. Большинство заболеваний и хронические воспаления связаны с сильнейшим оксидативным окислительным стрессом, с которым сам организм не справляется. И это запускает каскад различных заболеваний. Тот же сахарный диабет, сердечно-сосудистые всевозможные заболевания. Да? И когда мы употребляем ионизированную воду, мы даем антиоксидант, который нужен для того, чтобы справляться с этим окислительным стрессом. Вот такая легкая и простая цепочка. И еще раз, воду с отрицательным ОВП приобрести невозможно, потому что отрицательный ОВП, он очень быстро разрушается, он держится в воде 8-9 часов. Молекулярный водород – это газ, Он тоже очень быстро улетучивается, поэтому надо приготовил, выпил, приготовил, выпил. Для этого и нужны ионизаторы, и генераторы. И вот мы как раз-таки производим такие приборы. Мы производитель, мы производим здесь, в России. И сегодня наш топовый прибор, наш флагман, который готовит 4 вида ионизированных вод. Ионизированную щелочную, кислотную, водородную, серебряную. Доступен вам по суперцене 29 900. Это последний раз сегодня до 19:00 такая цена. Новая партия на подходе. У новой партии будут цены выше. Осень всегда неминуемо приносит нам повышение цен. Поэтому кто ждал, кто раздумывал, кто думал, что может будет еще дешевле, увы, нет. Но для вас максимально выгодное предложение. Посмотрите, он на сайте стоит 44 тысячи. А для тех, кто слушает радио «Комсомольская правда», он стоит 29 900. Потому что мы здесь более 10 лет в прямом эфире. Конечно, мы всегда хотим сделать вам максимально выгодное предложение. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении, то есть сейчас вам деньги не нужны, оплатите, когда получите 29 900. Посмотрите, сколько вы экономите на сайте 44. Чувствуете разницу? И последний день, сегодня до 19:00. 8 800 505 0855. Пользоваться ионизатором очень легко, очень просто. Не надо никаких людей приглашать, ничего никуда встраивать, настраивать. Сами получаете, вот как с электрическим чайником. Все ровно точно так же, вот по простоте, по легкости использования. Налили воду простую, опять же, никакой воды специально покупать не надо. И приготовили воду ионизированную, а она уже превратилась в антиоксидант. Но, еще раз, не является лекарственным средством. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Успевайте. Сегодня последний день действия этой цены 29 900 за топовую модель. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
8: Такую батарейку мы еще с вами не слушали. Альтернативщики Wild Ways в рамках проекта «Соль. Легенда» превратили нетленку группы «Жуки» в брутальный боевик. В этом и заключается гениальность батарейки. Она шикарно звучит и во дворе под акустическую гитару, и в душном клубе под тяжелые рифы. Давайте в этом попробуем убедиться. Итак, спасибо «Жукам» за батарейку и вообще за это произведение, эту песню. И спасибо за эту версию. Убеждаемся.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 14:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Размещение несанкционированной рекламы на столбах, фасадах зданий и других объектах городской инфраструктуры стало одной из тем обсуждения на встрече главы города Великие Луки Николая Козловского с общественными советниками. Как отметила депутат городской думы Юлия Ярышкина, коммунальные службы ежедневно убирают незаконные объявления, однако вскоре на их месте вновь появляются новые. Такая практика не только ухудшает внешний вид города, но и создает дополнительную нагрузку на работников. Парламентарий обратился к великолучанам с призывом не размещать объявления в непредназначенных для этого местах. Если вы стали свидетелем незаконной расклейки рекламы, не оставайтесь равнодушными, сообщите об этом соответствующей службе или представителям органов местного самоуправления. Пациента с инсультом удалось спасти благодаря своевременной помощи и работе врачей филиала Великолукской межрайонной областной клинической больницы. Уже в день поступления 69-летнему мужчине провели тромболитическую операцию. После еще одного ухудшения его состояния в область пораженного участка артерии специалисты имплантировали стент, восстановив нормальный кровоток. Теперь пациент чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. Это подтверждает профессионализм врачей и высокие возможности медучреждения. Останки погибшего в 1941 году под Великими Луками бойца Красной Армии Андрея Селютина, найденные в ходе вахты памяти, передали его родственникам. Представители семьи прибыли из Курганской области, чтобы захоронить солдата на его родине в селе Воскресенское. Церемония состоялась в Переслегинском доме культуры. Этому предшествовала кропотливая работа от расшифровки истлевшего солдатского медальона до поиска дальних родственников. Как отметили поисковики, такие факты сейчас большая редкость, а число найденных имен составляет лишь малый процент от всех поднятых бойцов.
0: О валютах.
1: Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Прекрасная «Недалеко». Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: И вновь к разговору о правильной воде. Официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак по-прежнему на связи со студией. И любой из вас может задать Асе свой вопрос или оставить свой отзыв, дозвонившись в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
3: А пока вы дозваниваетесь, я напомню вам предложение сегодняшнего дня для радиослушателей «Комсомольской правды». Сегодня мы предлагаем ионизатор воды «Аквалайф» по цене 29 900. Это уникальное предложение, это цена практически прошлого года, и таких цен больше не будет, потому что осень неминуемо с собой приносит повышение цен на все. И когда нам поставщики различных комплектующих, которые мы используем в производстве наших приборов, выкручивают руки и говорят: слушайте, доставка дороже, это дороже, ну, просто невозможно, как бы ни хотелось. Поверьте, повышать цены – это неприятно. Но это неминуемо случится, это неизбежность ежегодная. Поэтому я, конечно же, предлагаю всем дозвониться прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Набирайте этот номер телефона. Если у вас остались какие-то вопросы, вас проконсультируют, проведут за ручку по шагам, расскажут все, что не успела я рассказать вам в прямом эфире, ответят на все вопросы. Звоните. 8 800-505-0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении, доставка также бесплатна. То есть по факту вы сейчас оформляете заказ, ничего не оплачиваете, оплачиваете, когда получаете. Ну а мы давайте с вами дальше разбираться, как работает наш организм, потому что следующее возражение, которое я очень часто слышу, прям вот очень часто: ионизированную щелочную воду ни в коем случае нельзя пить, потому что это приведет к образованию камней в почках. И вообще пить надо как можно меньше, чтобы не нагружать почки, иначе почки не справятся, почки отвалятся. Вы не представляете, как часто я это слышу, как часто я задавала этот вопрос самым разным врачам разных специальностей, и как они все одинаково на него отвечали. Я постаралась сделать из этого коротенький, понятный рассказ для вас. И максимально подробно постараюсь сейчас объяснить, почему же для почек на самом деле очень нужна вода. Ну, вот вы знаете, например, что каждый день почки проделывают работу, которую можно сравнить с работой маленькой высокоточной водоочистной станции. Представьте обычную ванну объемом, ну, примерно где-то 150-180 литров. Так вот, вот такой же объем жидкости наши почки за сутки могут пропустить через свои микроскопические фильтры, образуя так называемый первичный фильтрат. 150-180 литров, представьте, почки за сутки. А вот наружу в виде мочи выходит обычно всего, ну, где-то литра полтора-два. Сейчас вы вполне логично, да, задались вопросом, а куда делись остальные 170 с лишним? Давайте разберемся. Смотрите, в каждой почке находится огромное количество микроскопических рабочих единиц – нефроны. Их можно представить как миллионы крошечных фильтров и таких сортировочных линий. В начале каждого нефрона есть клубочек мельчайших кровеносных сосудов. Вот он работает как очень тонкое сито. Вот представьте, самая маленькая сито, через которую вы муку просеиваете. Вот примерно то же самое. И через него проходит вода и небольшие растворенные вещества. Соли, глюкоза, мочевина и другие небольшие молекулы. А то, что организму совершенно не хочется терять, например, клетки крови и большинство крупных белков, остается в кровотоке. Получившаяся жидкость называется первичным фильтратом. Но самое интересное еще дальше. Давайте напрягитесь. Слушайте внимательно. Если бы почки работали просто как обычный фильтр, человек терял бы огромное количество воды каждый день. Поэтому после фильтрата включается второй этап – сортировка и возврат. Ну, я думаю, в аэропорту все были хотя бы раз в жизни. Представьте ленту в аэропорту. Сначала на нее выложили все подряд, все чемоданы. Все. А потом стоит сотрудник и внимательно осматривает. Так, это оставить, это вернуть, это организму еще пригодится, а вот это на выход. Примерно так работают почечные канальцы. То есть они возвращают обратно нам в кровь почти всю отфильтрованную воду. А вместе с ней необходимы организму вещества – глюкозу, аминокислоты, электролиты и другие соединения. И вот этот процесс называется реабсорбцией, то есть обратным всасыванием. В результате из огромного объема первичного фильтрата организм оставляет примерно 1-2 литра окончательной мочи. То есть почки – это не просто фильтр. Это фильтр плюс умнейшая система сортировки и экономии воды в том числе. И именно поэтому вода для почек настолько важна. Моча нужна организму прежде всего для того, чтобы выводить продукты обмена и избыток некоторых веществ. Поэтому вот сейчас внимание, самое главное. Когда жидкости поступает мало, организм включает режим экономии. Почки начинают удерживать больше воды, а моча становится более концентрированной. Вот здесь представьте, суп вы варите, налили много бульона, он очень жидкий. Если начать его выпаривать, все, что с ним, в нем растворено, становится более концентрированным. Примерно то же самое происходит и с мочой. Поэтому при недостатке жидкости она обычно становится более насыщенно желтой или темной. Вот прям темной. Хотя здесь важно помнить, что цвет мочи, конечно же, зависит еще и от других факторов, и продукты на нее могут влиять, и лекарства, которые вы пьете. Но в обычной ситуации очень темная, концентрированная моча может быть одним из признаков недостатка жидкости. То есть это домашний тест, достаточно ли вы пьете воды. Пойти сходить в туалет, посмотреть на ее цвет. Моча должна быть бледно-желтенького цвета. Вот это значит, вы пьете достаточно, и почкам хорошо. Есть еще одна причина, почему достаточное питье важно. В моче постоянно находятся различные соли и минералы. Пока они хорошо разведены жидкостью, им сложнее соединяться друг с другом. А теперь представьте стакан воды, в который мы продолжаем добавлять соль. Чем меньше воды и чем больше концентрация растворенных веществ, тем легче при определенных условиях начинают образовываться кристаллы. Вот посолили воду в стакане и оставьте стакан постоять несколько дней. Вода начнет высыхать, а соли будет много, и будет вот такая кристаллообразная насыпь по всему стакану. Именно из таких кристаллов впоследствии могут формироваться некоторые виды камней. Поэтому еще раз, достаточное потребление жидкости – одна из главных доказанных рекомендаций для профилактики большинства типов мочевых камней. Вода разбавляет мочу и уменьшает концентрацию веществ, способных участвовать в образовании кристалла. Поэтому, ребята, не больше значит лучше. Не приготовил 3 литра и 3 литра за один раз выпил. Выпил 2 стакана, а обычно всегда пил один, значит, 2 стакана мне достаточно. А каждый день свою норму воды. Вот это нормально. Норма должна быть. Не надо перекосов. Должен быть баланс. И этот баланс в ваших руках. Я четко, точно знаю и на своем собственном опыте убедилась, и на опыте тысячи и тысячи наших пользователей, когда дома появляется ионизатор воды, вот этот баланс наладить и соблюсти гораздо легче. Просыпаешься утром, он у тебя стоит перед глазами на кухне, он красивый, он много места не занимает, и ты думаешь такой, ну я купил, значит, надо пользоваться. Пользоваться им очень легко, еще раз повторю, как чайником обыкновенным, электрическим. Заливаете туда воду, подключаете в розетку, нажимаете старт, все, вода готова. Налили в красивую бутылочку, в красивый стакан, пьете, получаете удовольствие, наслаждение. Вы не заметите, как вы придете к своему балансу, как вы каждый день начнете выпивать свою норму. Это 100%. Ну вот я в этом уверена. Так произошло и со мной в свое время. Вам рекомендую попробовать. И лучше сделать это прямо сегодня, потому что сегодня действует суперцена 29 900. 29 900! Посмотрите на цены на сайте. Это только для вас, для радиослушателей «Комсомольской правды». Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Успейте, ибо предложение действует только до 19.00 сегодня. Завтра не будет уже. Все, мне сказали, завязываем. Звоните прямо сейчас, успевайте. 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная, никаких дополнительных расходов, никаких дополнительных материалов вам не надо. Вы получите в комплекте все абсолютно, чтобы пользоваться ионизатором долгие годы и не думать ни о каких расходных материалах. Звоните прямо сейчас, 8 800 505 0855. Успевайте, пейте правильную воду, поддержите свой организм. 8 800 505 0855.
4: Фабрика здоровья. Предприятие производитель ионизаторов воды Аквалайф. ОГРН 116 504 00 555 75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
5: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
7: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-050.
8: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: А знаете ли вы что?
11: Свою первую дочь американский рэпер Канье Уэст назвал Норт. И теперь она представляется как Норт-Уэст, то есть Северо-Запад.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
13: Эпоха горящих туров в Турцию подошла к концу. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, организаторы туров полностью закрыли гарантированные блоки мест в отелях и авиабилеты на сентябрь. Поэтому предложений с большими скидками на рынке больше нет. Анализ цен показал четкую закономерность. Чем раньше туристы бронировали отдых, тем дешевле он обходился. В апреле и мае во время акции раннего бронирования стоимость была минимальной, но к августу цены выросли примерно на 20%, а в некоторых популярных отелях на 40% и более. Эксперты предупреждают, совет покупать тур ближе к вылету теперь оборачивается для туристов серьезной переплатой. Реальные цены оказываются значительно выше, чем при раннем бронировании, а в некоторые отели путевки уже просто не купить из-за закончившихся мест. Рассказывает член правления Российского союза туриндустрии, гендиректор Space Travel Артур Мурадян.
14: Самая выгодная цена на проживание и перелет достигается в среднем за 6 месяцев. В этом интервале доступны акции, которые как раз и позволяют существенно сэкономить, спокойно выбрать предпочитаемый тип перелета и время вылета. Ну а самое главное, в отеле в это время всегда есть места. Но если мы берем классическую картину, когда туристы в среднем за 3 недели бронируют путешествия, то там цена, как правило, колеблется сейчас на Турции в районе 180-200 тысяч на август месяц. Но если мы будем брать за 2-3 дня до вылета, то, во-первых, скорее всего, мы просто не найдем места в излюбленных нашими туристами отелях, потому что, как правило, их купили сильно заранее. А во-вторых, ценник будет уже начинаться как минимум от 200 тысяч. В среднем подорожание связано не только с тем, что сам отель начинает стоить дороже. Нет, такого не происходит. Цена, как правило, определяется заранее. А с тем, что заканчиваются более доступные категории номеров. Ну а самое главное, у авиакомпаний все-таки применяется динамическая модель ценообразования. И по мере заполнения кресел в салоне ценник начинает расти. И именно с этим связано то, что в совокупности это дает подорожание. Либо приводит к тому, что турист меняет свои планы, начинает двигаться по датам. Ну а если сегодня бронировать, например, уже бархатный сезон, сентябрь, то сэкономить можно порядка 15-30%. Такие данные мы в Аторе видим по сравнению с ценами, которые действуют сейчас.
13: При этом эксперты предупреждают, путешествия за рубеж для россиян, скорее всего, в ближайшее время подорожают. Связано это с курсами валют. От майских минимумов курс доллара укрепился к рублю на 20%. От ослабления рубля выигрывают российские курорты. Куда на бархатный сезон планируют туры россияне, рассказал радио «Комсомольская правда» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
15: Купание в море и бархатный сезон обычно относят на сентябрь-октябрь, да, и здесь очень хорошие поездки на наши курорты, да, но все зависит от температуры моря. Бывало, что купание заканчивалось там 30 сентября, а бывало, что заканчивалось там 25 октября. В зависимости от погоды, бархатный сезон может быть и длиннее, и короче. Поэтому пока еще, да, туристы отрабатывают пляжную тему. Время зимних поездок или там осенних поездок еще не пришло. Пока еще активно продается сентябрь-октябрь. Ну и, соответственно, направление, да, Краснодарский край, немножко Каспийское море, немножко Азовское море. Ну, во всяком случае, морская тема сейчас доминирует пока.
13: Ассоциация туроператоров России рекомендовала путешественникам планировать отдых в бархатный сезон после 20 августа. Именно в этот период отели начинают переходить на осенние тарифы и снижают цены на 50-60%. В Анапе неделя по системе «Все включено» в бюджетных отелях подешевеет с 45 до 30 тысяч рублей. Сочинские санатории начнут массово урезать прайсы во второй половине сентября. А в Крыму недельный отпуск для семьи из трех человек потребует около 30-38 тысяч. рублей. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
10: Ну а далее в эфире радио «Комсомольская правда» новости спорта, с которыми нас познакомит мой коллега Василий Воронин.
16: Новости спорта.
17: Первая ракетка России Мира Андреева вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Цинциннати. В матче третьего раунда она обыграла 37-ю ракетку мира индонезийку Джанис Тьен. Далее Андреева поспорит с победительницей матча между украинкой Мартой Костюк и американкой Слоан Стивенс. Андреева одержала 54-ю победу на турнирах серии WTA 1000. Это лучший результат среди всех теннисисток до 20 лет с момента появления серии турниров в 2009 году. Московский «Локомотив» уступил Ростову в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча группы «Д» прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1-0 в пользу Ростова благодаря голу Ивана Комарова с пенальти на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте. Ростов набрал 6 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы «Д». «Локомотив» с одним баллом занимает последнее четвертое место. Команда Михаила Галактионова не может одержать победу в шестом матче подряд в различных турнирах. Российский борец греко-римского стиля Мингеян Горяев стал победителем первенства мира среди спортсменов не старше 20 лет в Братиславе. Горяев первенствовал в весовой категории до 72 килограмм, победив в финале турка. Серебро в весе до 97 килограмм завоевал россиянин Илья Комаров. Российские борцы по решению объединенного мира борьбы на всех соревнованиях выступают с флагом и гимном. С вами был Василий Воронин.
16: Новости спорта.
18: Друзья, будущее наступило.
19: Радио уже давно не хипящий приемник.
18: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о точных прогнозах. Почему в экономике их нельзя дать в принципе? И как и во что вкладывать деньги в условиях неопределенности? Самый частый вопрос, который люди задают экономистам уже много лет – что будет с курсом рубля? Видимо, это осталось с 90-х годов, когда единственным спасением от любых финансовых катаклизмов в России считались наличные американские доллары. С тех пор ситуация много раз менялась, но привычки у некоторых граждан остались теми же, как и невозможность дать точный ответ на этот вопрос. Спрогнозировать валютные курсы раньше было непросто, но сейчас это стало еще сложнее. Напомню, курс валют определяется спросом и предложением на бирже. Если покупателей больше, чем продавцов, курс растет. И наоборот. Но на поведение покупателей и продавцов влияет очень много факторов. Некоторые из них можно предсказать. Например, если речь идет про валютную выручку от экспорта, а некоторые, например, связанные с геополитикой, физически невозможно. Экономику часто путают с математикой, мол, здесь все можно просчитать. Но на самом деле это не так. У экономики гораздо больше от психологии. Любые финансовые решения даже в крупных компаниях принимают люди, а они подвержены эмоциям. И если в бизнесе есть регламенты и правила, то есть доля человеческого фактора за счет этого меньше, то частные инвесторы действуют на свой страх и риск и очень часто могут совершать импульсивные сделки под влиянием тех или иных эмоциональных факторов. Это вносит дополнительную неопределенность на рынке и создает сложность для тех, кто пытается прогнозировать. Возникает вопрос, как и во что в таких условиях вкладывать свободные деньги? Где эти координаты, которых можно придерживаться? К примеру, те, кто использует старые истины из 90-х, что все деньги надо держать в наличных долларах, в последние несколько лет попались в ловушку. Они боялись девальвации и гиперинфляции и спасали свои деньги в американской валюте. Но в большинстве случаев такая стратегия принесла им убытки. Сейчас надо взять за аксиому следующее. Ситуация очень быстро меняется. Да, можно пытаться каждый раз под нее подстраиваться, чтобы получать выгоду. Профессиональные игроки рынка так и делают. Они отслеживают цены на разные инвестиционные товары, находят недооцененные, покупают их, а потом продают,

0: портфеле должны обязательно быть рублевые депозиты в банках, сбалансированный портфель акций и облигаций крупных компаний, работающих в различных отраслях экономики. Еще часть денег можно держать в золоте и недвижимости, которую можно сдавать в аренду и получать пассивный доход. И, наконец, некоторую сумму свободных средств можно держать и в наличных долларах. Но в этом случае лучше исходить не из спекулятивных целей, а из необходимости. Например, если иностранная валюта пригодится в ближайшие месяцы для поездок за рубеж или для самоуспокоения. Лучшая реакция на неопределенность – это предусмотреть как можно больше число вариантов развития событий и в той или иной степени подготовиться к каждому из них. Тогда точно будет спокойнее, даже без точного прогноза. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
1: Личные финансы. Реклама. Комсомольская
2: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Актер Павел Деревянко об участии блогеров в кино.
4: Да время такое другое, чем было. И, конечно, нужно быть готовым к новым реалиям. А реалии у нас, реалии таковы, что, да, блогеры у нас сейчас очень ярко выступают везде, и в соцсетях, и уже на телевидении, и в кино. И я не против, в общем-то. Ну, надо все принимать как бы с открытым забралом, так что ли. Но кино, проекту рознь. Ну, где-то это вполне может быть органичное участие какого-нибудь блогера, вот, в каком-нибудь современном фильме. Вот, ну, так вот, наверное, если что-нибудь историческое будет или какая-нибудь драма, то вот тут будет, наверное, уже странно смотреться.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
1: О Ближнем Востоке.
5: Россия рассчитывает, что проход через Ормузский пролив останется свободным и будет осуществляться без ограничений, заявил замглавы МИДа Георгий Борисенко. По его словам, в Москве рассчитывают, что ситуация должна вернуться к состоянию, когда любое коммерческое судоходство через этот пролив будет возможно для всех без каких-либо ограничений. Израиль считает бессмысленным создание США механизма по урегулированию в Газе, сообщил портал «Аль-Монитор» со ссылкой на источники. Один из израильских дипломатов отметил, что власти считают необходимым реагировать на угрозы со стороны Хамас, нанося ответные удары по позициям его формирований. Подобный механизм ограничит возможности Израиля оперативно давать ответ действиям Хамас.
1: Об авариях.
5: 12 автомобилей столкнулись на федеральной трассе М4 Дон в Ростовской области. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона. Информация о пострадавших не поступала, а причинах аварии пока не сообщают.
1: Об образовании.
5: В российских университетах завершился прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового, высшего образования и специалитета. Около 1 200 000 абитуриентов подали документы в российские вузы. Об этом сообщили в секретариате заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко. 94%

0: Процента заявлений было подано через сервис поступления в ВУЗ онлайн на госуслугах, что на 21% выше, чем годом ранее. Напавшего на туристку на Алтае медведя-людоеда ранили, но пока не поймали. Минувшей ночью он пришел на запах еды и напал на пару туристов прямо в их палатке. Он схватил 29-летнюю девушку. Ее пытались отбить, но тщетно. Жених погибший сейчас в шоковом состоянии. Территория, где стояла палатка, не заповедная, но находится совсем рядом с Алтайским биосферным заповедником, где неделю назад из-за медведей ввели комендантский час в селе Яйлю и на близлежащих территориях.
1: Обо всем.
0: Американская компания Mattel представила новую куклу Барби, образ которой вдохновлен знаменитым нарядом актрисы Мэрилин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Компания выпустила куклу к столетию со дня рождения легендарной актрисы. Барби повторяет наряд Монро из фильма 1953 года. На актрисе в одной из сцен было ярко-розовое платье, большой бант сзади и длинные перчатки. Компания выпускает кукол Барби в разных образах Монро с 1997 года. И о погоде в эти минуты в российской столице 18 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 21, плюс 23 градуса и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. На БУИСА проводят спецоперацию против чиновников офиса Зеленского. Выясним, кем нужно работать, чтобы получать свыше 700 тысяч рублей в месяц. А в России падают продажи новостроек. Причины все те же, среди них высокая ставка. Более подробно в нашем эфире в ближайшие минуты. Ну, начнем с того, что НАБУ и САП проводят спецоперацию против чиновников офиса Зеленского. Правоохранители заявляют о разоблачении преступной организации, в которую входили как действующие и бывшие народные депутаты, так и высокопоставленные чиновники из офиса Владимира Зеленского. Следственные действия и обыски ведутся у заместителя руководителя офиса Зеленского Ирины Мудрой, и также по делу проходят неформальный лидер депутатской группы «Восстановление Украины» и бывший член фракции ОПЗЖ Вадим Столар, а также экс-нардеп и застройщик Максим Микитась, который ранее неоднократно становился фигурантом дел НАБУ. Владимир Зеленский уже уволил заместителя главы офиса президента Украины Ирину Мудрую. Это следует из указа. Она является фигурантом расследования НАБУ и САП. К слову, эта операция НАБУ и САП совпала с сегодняшним голосованием Верховной Рады по назначению Евгения Хмары на пост министра обороны. У нас на связи политолог, доцент финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский. Игорь Дмитриевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Да, добрый день.
2: Скажите, Игорь Дмитриевич, вот то, что происходит сейчас на Украине, это какая-то новая смута, которая зреет? Это какая-то ширма, какой-то спектакль? Что вы по этому поводу думаете?
3: Ну, это очередной раунд в достаточно длительном противостоянии внутриполитическом Украины, которое курируется из-за рубежа, и мы видим столкновение сил, то есть действующего Зеленского и его команды с силами, которые в настоящее время курируется Европа, прежде всего, это силы Федорова и его команды, собственно говоря. И это выделилось в том числе в сегодняшнем голосовании за нового министра обороны и в акциях протеста. И это не совпадение, то, что новые детали новых антикоррупционных дел раскрываются именно сегодня.
2: Судя по всем этим событиям, Украина к чему идет? Там все-таки близость к отставке, свержению Зеленского в конце концов. Или все идет своим чередом, просто убирают людей, которые не нужны, на более удобных меняют?
3: Ну, Зеленский продолжает бороться за власть. Для него власть – это единственный способ выжить как политически, так, возможно, и физически. Для этого, в том числе, было месяц назад проведена замена кабинета министров, основной целью которого было сместить с должности набирающего популярность министра обороны, бывшего соратника, а ныне противника Федорова, собственно говоря. Для этого, в том числе, на Зеленского оказывается давление с тем, чтобы он был более сговорчивым, с тем, чтобы он шел на реформы, которые требуют европейцы, в том числе по взаимодействию с Европейским Союзом, с Международным валютным фондом. И для этого Европа скоординирована с определенной частью американского истеблишмента, давит с помощью следственного, с помощью специальной антикоррупционной прокуратуры и с помощью Национального антикоррупционного бюро Украины. Собственно говоря, вот те сегодня события, которые произошли, это продолжение дела Миндича, это продолжение атаки на Зеленского через его офис президента, то есть это раскручивание дела Миндича и дело Ермака, собственно говоря, который находится под мерами судебного воздействия сейчас в отношении которых идет расследование.
2: Вот к слову о Миндиче. Даже находясь за границей, он продолжает координировать финансовые потоки на банковые? Потому что вот из опубликованных пленок и переговоров следует, что именно Миндич дал указание руководству Офиса Президента взять Сенсбанк, привлекая чиновников, находящимися там крупными активами, насколько я понимаю.
3: Ну, то, почему как раз-таки одно из вытекает из другого дела, из дела Миндича вытекает как раз-таки дело Сенсбанка, потому что Сенсбанк, по сути, выступил таким карманным Офиса Президента, его специализированным фондом, который позволяет в обход бюджетных процедур спокойно распределять средства, в том числе на залоги для выхода из-под стражи тех лиц, которые задержаны по делу Миндича. И, собственно говоря, да, он продолжает из-за рубежа участвовать в осуществлении украинской политики, так же, как и Ермак, не имея сегодня должности офиса, главы Офиса Президента, продолжает участвовать в принятии кадровых решений, в принятии политических решений, поддерживать режим Зеленского вместе со своими соучастниками.
2: Угу. А вот утечка прослушки НАБУ, которая случилась не просто так, а перед голосованием в Верховной Раде, может ли быть, на ваш взгляд, элементом какого-то внутреннего заговора? Я подчеркну, что бывший глава Минобороны, это Михаил Федоров, как только потерял должность окончательно, тут же потребовал немедленного проведения президентских выборов на Украине.
3: Ну, это была попытка давления, то есть сегодня мы видели так, сумеет ли Рада проголосовать и поддержать Зеленского по вот этому доверию ему фактически против того, что Федоров и его европейские кураторы рвутся к власти. Собственно говоря, мы видим, что в данном случае Зеленский пока что демонстрирует выживаемость на определенном вот этом вот 7-минутном участке, да, и он сумел противопоставить себя Федорову и европейскому давлению. То есть он показывает, что какие-то элементы контроля за Радой, в отличие от элемента контроля за частью правоохранительных органов, не подконтрольных офисов президента, они пока что сохраняются. Но очевидно, что давление на Зеленского будет вырастать, и дальше будет продолжение антикоррупционных расследований, которые будут все больше и больше пошатывать позиции Зеленского. И это все помножится и на инфраструктурные проблемы, которые сейчас имеются в Украине. Это и энергетика, и зерно, и перевозки, и многое другое. Это также и проблемы с бюджетом Украины, который пока что, даже с учетом возможной европейской поддержки, то есть она оглашена на саммите ЕС в конце весны, но она до сих пор не доведена, да, то есть бюджет Украины столкнется с существенными ограничениями и лимитами, когда он будет формироваться осенью этого года, и здесь также позиции Зеленского будут шататься достаточно серьезно.
2: Игорь Дмитриевич, еще один важный вопрос. Вот может ли, на ваш взгляд, за вот этой активизацией Федорова, попытками его сторонников, в том числе, сорвать какие-то кадровые перестановки, возможно, даже с помощью компромата, который утекает из НАБУ, могут за ним стоять какие-то внешние кураторы? Если да, то почему?
3: Ну, собственно говоря, так оно и есть, потому что, я думаю, для нас слушателей уже не впервые вот эти картонные майданы или всяческие протесты, или всякого рода технологии революции бархатных, которые проводятся, да, но методичка одна и та же. То есть люди выходят по указке на протесты с одинаковыми требованиями, на одинаковых языках, лозунгах, и это происходит по всей Украине. Собственно говоря, здесь Европа давит на Зеленского с тем, чтобы либо он принимал условия окончательного подконтрольности режима Зеленского Брюсселю, либо тогда на смену Зеленскому есть другие кандидаты. Да? В первую очередь Европейский Союз конкретно как институт делает ставку на Федорова, в отличие от той же Великобритании, которая касается больше Залужного, или в отличие от Германии, там, которая имеет в виду больше Кличко, там, или в отличие от США там, Порошенко и ряда других, в общем, лиц. В данном отношении как раз-таки Федоров, скорее всего, приведет эти протесты не к тому, что уже мы выступаем против нового министра обороны, а к тому, что давайте мы будем проводить выборы, несмотря на то, что в стране военное положение. И, собственно говоря, по Конституции нельзя проводить выборы в Верховную Раду, а вот выборы президента, если изменить законодательство, а не Конституцию, провести как раз-таки можно.
2: То есть они готовы задействовать как минимум Федорова как некую управляемую фигуру в грядущей борьбе за власть?
3: Это такой таран, медийный таран, у которого есть определенная социальная база, определенная социальная поддержка, несмотря на все там коррупционные его тоже проявления и совершенные ранее преступления. Да, то есть он отличный технолог, он же и делал выборную кампанию Зеленского в 2019 году. Поэтому и он же управляемый под контролем институтом Европейского Союза и Западным фондом-грантодателем. Собственно говоря, вот они его будут использовать как таран против Зеленского в случае его неповиновения. То есть смута, да, она продолжается. очевидно, результат для Зеленского здесь неутешительный будет.
2: Ну, как бы то ни было, пока на данном этапе мы видим, что Банковая продавила свои решения, потому что Рада официально утвердила Евгения Хмару новым министром обороны, а Андрея Сибигу переназначила на пост главы Министерства иностранных дел. То есть пока все в руках Зеленского.
3: Ну, в данном случае Зеленский показал, что вот уличные протесты и давление Федоровой, впервые мы видим, что экс-чиновник выступает с открытым призывом, и достаточно видно, что у него есть базовые сильные настройки с точки зрения того, что его ничего не задержит, да, и что Зеленский здесь политически показывает, что Рада даже единогласна, с учетом того, что Рада вообще не в полном составе, да, то есть 312 депутатов из 450 вообще присутствует, только две трети парламента, а где все остальные. Но, тем не менее, те, кто присутствует, фракция «Слуга народа» сумела консолидировать в данном случае своих политических оппонентов по принятию решения за назначение Хмару, скорее даже не то чтобы за Хмару, а против Федорова и поддержку режима в настоящее время Зеленского именно в Раде.
2: Угу. То есть в ближайшее время неких внутренних потрясений на территории Украины ждать не стоит, на ваш взгляд?
3: Я думаю, протесты будут продолжаться, и они будут усиливаться с помощью поддержки европейских институтов. Здесь зависит от того, будет ли Рада принимать законы по европейской интеграции, в первую очередь по очищению кадровых служб, по антикоррупционным признакам, по расследованию, по контролю за направлением европейских фондов и средств, собственно говоря, туда, куда они должны идти, а не в карманы украинских чиновников. В случае, если эти законы не будут приняты, а это условия дальнейшей как бы интеграции Украины в Евросоюз, который декларируется, то давление будет продолжаться, и здесь будет накладываться вот это политическое давление на, собственно, неудачи Украины на фронте и, собственно говоря, на инфраструктурный кризис и бюджетный кризис, которые будут вот один на один такие слои идти. Поэтому у Зеленского зимой будет очень тяжелый период, не факт, что ему удастся без потери-то выйти. Он понимает, что уже офис его лишился и главы офиса президента, и замглавы офиса президента, и министры, вице-премьеры уже сидят в тюрьме, и депутаты его фракции сидят в тюрьме. То есть положение незавидное, честно говоря.
2: Спасибо вам большое, Игорь Дмитриевич. Благодарю за ваши ответы в нашем эфире. Игорь Дмитриевич Семеновский, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. Ну, а также я хочу проанонсировать материал на портале kp.ru с заголовком «Уже минус треть страны». Украину пересчитали по счетчикам воды и цифру немедленно засекретили. Комсомолка разобрала засекреченную Киевом статистику по оставшимся на жителям Украины. Юлия Алехина, автор этого материала, опубликован сегодня. Так что зайдите и прочтите. Весьма полезная информация. Кем нужно работать, чтобы получать свыше 700 тысяч рублей в месяц? Узнаем через пару минут в эфире.
1: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
7: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет.
8: И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
2: Главные темы дня-то время продолжать в эфире радио «Комсомольская правда». В студии по-прежнему Сергей Григорьев. И если вы остались на нашей волне, то сейчас как раз и выясним, кем нужно работать, чтобы получать свыше 700 тысяч рублей в месяц. Собственно, снова откроем наш портал kp.ru. Я его даже закрыть не успел. И, кстати, не зря. Здесь есть еще один удивительный интересный материал с заголовком «Специалисты по аквакультуре и брокеры стали самыми богатыми». Ну, то есть ответ на вопрос, кем нужно работать, чтобы получать свыше 700 тысяч рублей в месяц. И вот Росстат перечислил 4 отрасли, где зарплаты превышают эту сумму. А, собственно, специальный корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Кривякина сейчас нам подробно объяснит, что в том числе и в этом материале удалось отразить. Елена, я вас приветствую, здравствуйте.
9: Здравствуйте, добрый день.
2: Ну, расскажите, пожалуйста, кем нужно быть, когда вырастешь, чтобы хорошо зарабатывать?
9: Ну, на самом деле, статистика сразу, давайте же по-честному, статистика от Росстата немножечко лукавая, вот, потому что она, в общем, такая изумительная. Тут действительно Росстат посчитал и назвал профессии, которые, представители которых получают от 700 тысяч рублей, вот 4 есть такие отрасли, и выше 500 000 рублей, таких отраслей у нас сейчас 8. Вот. Ну что, давайте про первые все-таки 4 свыше 700 тысяч рублей. Тут достаточно занятно, я долго смеялась, в общем, есть специальности, я даже полезла смотреть. Первое – это морское пастбищное рыбоводство. Вот. Но тут страшно показаться ужасно неграмотной в отраслевой сфере, в аквакультуре, потому что морское пастбищное руководство, ну, звучит что-то такое из области Одиссеи, знаете, да? Как будто бы какие-то люди пасут рыб на пастбищах, да, и чтобы эти рыбы не сдохли, наверное, дорого платят. Ну, вот мы так пошутили с коллегами, на самом деле это совсем не так. Это метод аквакультуры, разведения водных организмов. Искусственную молоть выпускают в естественные морские водоемы, она растет, созревает, и потом, значит, ее опять вылавливают. Вот. И такая работа оценивается в 971 тысячу рублей в месяц. Посчитал Росстат. Вот. Mm-hmm. Но мы так быстро не сможем получить образование все-таки в этой сфере. И вот тут мы стали разбираться при помощи нашего эксперта. И, собственно, что получилось? На самом деле многие работы в России носят сезонный характер. И вот это, значит, морское пастбищное разведение рыб, оно тоже носит сезонный характер. И на самом деле, если мы эту сумму поделим на примерно там, на 12 месяцев, вот, то, собственно, зарплата окажется весьма скромной. Но это что касается вот этой позиции, нам так вот объяснили эксперты. Второе место. Тут все более понятно и прозрачно. Тут нет сезонности, здесь управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов. Ну, насчет прозрачности я, на самом деле, не совсем верно сказала. Но тут, собственно, есть компании, управляющие компании, которые размещают пенсионные деньги, например, на депозитах банковских, и получают с этого прибыль. И люди тоже получают благодаря этому прибыль, кто размещает таким образом свои пенсионные накопления. Угу. Ну и, собственно, вот здесь Центробанк не очень регулирует вот эти доходы, которые получают специалисты, которые связаны с нашими пенсионными активами. И, в общем, как эксперты подсказывают, сейчас достаточно легко управляющие компании сами себе назначают зарплаты. Ну, то есть хорошо они разместили, скажем, пенсионные накопления там на депозите под какие-то высокие проценты, ну и себе поставили хорошие зарплаты. Вот здесь зарплата составляет 827 тысяч рублей в месяц. Это никакая не сезонность, это действительно помесячная зарплата. Третье место занимает управление ценными бумагами. Вот, ну, здесь, в общем, рынок был достаточно устойчивый и хорошо реагировал. Тут брокеры действительно смогли хорошо заработать. Это данные с января за 6 месяцев этого года. Вот, ну, собственно, нас, собственно, всех россиян, большая часть, что интересует, действительно, как-то это отражается глобально, да, на рынке труда или нет. Сразу скажу, что нет, потому что действительно, как мы видим, это достаточно узкие отрасли, специальности, где задействовано не так много людей, и действительно там высокие зарплаты. Вот. Что касается в среднем зарплат на рынке труда, то сейчас средняя зарплата вообще составляет 95 тысяч рублей в месяц в России, и надо сказать, что это еще она и подросла за последнее время. Вот такая картина, Сергей.
2: Да, картина достаточно интересная. Жаль, что на многие из этих профессий, где сейчас зарплаты превышают 700 тысяч рублей, действительно, пока будешь учиться, другие зарплаты обгонят.
9: Другая вот. Молодь вырастет, да, я бы сказала, что будут другие пастбища популярные, да, я думаю, что...
2: Да, не угадаешь.
9: Надо не так выбирать профессию. Да, не исходя из этих...
2: Нужно так выбирать профессию, чтобы никогда не работать. Для этого работа должна быть в удовольствии, да? Вот как...
9: Или чтобы не жалеть об этом, да.
2: Да, например. Да. Елена Кривякина была в нашем эфире. Спасибо вам большое, Елена. Это специальный корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Мы прошлись по мотивам материала, опубликованного на нашем портале kp.ru с заголовком «Специалисты по аквакультуре и брокеры стали самыми богатыми». Кем нужно работать, чтобы получать свыше 700 тысяч рублей в месяц. Эх, вот мои однокурсники, ихтиологи-рыбоводы, знали бы о том, что в 2026 году можно будет такие деньжища зарабатывать. А то мы над ними подшучивали, и ихтиологи шли в основном девушки. А теперь с такими деньжищами завидные невесты, я надеюсь, даже несмотря на возраст. Ну, давайте к другой теме нашего эфира перейдем. А в России падают продажи новостроек. Причины все те же. Высокая ставка, недоступность ипотеки, сокращение ипотечных программ, нестабильная экономическая ситуация. Опять же, такая ситуация по всем сегментам, это особо подчеркивают эксперты, но и при этом рынок вторичного жилья, напротив, показывает рост. Подробнее расскажет мой коллега Василий Воронин.
10: Продажи жилья в новостройках в России в июле сократились на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Это данные аналитиков. В городах-миллионниках снижение составило почти 10%, а в Москве и Краснодаре – минус почти 40%. Эксперты связывают это с высокими ценами и недоступностью ипотеки для многих покупателей. О причинах снижения интереса к покупкам новостроек Радио КП рассказал основатель, почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
11: Главная причина заключается в том, что цены на рынке новостроек в строящихся домах сегодня выше на 15-20%. Цен в таких же домах, построенных таким же застройщиком, в том же самом районе, но уже готовых, введенных в эксплуатацию на вторичном рынке, и уже с отделкой, и уже с мебелью. Ну, понятно, что потребитель голосует прежде всего деньгами. Это как бы первая причина. Вторая причина спроса и интереса заключается в том, что устойчивый достаточно миф о том, что покупайте сегодня, если мы говорим о новостройке, завтра она будет дороже, этот миф уже не работает. Мы видим, что после сдачи жилья в эксплуатацию в домах-новостройках цены снижаются на 15-20% по отношению к тем, по которым люди покупали. То есть отсутствует абсолютно инвестиционная привлекательность этой недвижимости, потому что после любого жилья в эксплуатацию цена падает. Ну и на самом деле третья проблема заключается в том, что ипотека по-прежнему остается дорогой, и ставки по ней являются заградительными из-за высокой ключевой ставки. И по этой причине значительное количество покупателей не могут купить, в принципе, новостройку, потому что кредиты очень дорогие.
10: При этом, по прогнозам экспертов, первичное жилье в России будет только дорожать из-за устойчивого увеличения стоимости рабочей силы, стройматериалов и логистики. Так, по данным ЦИАН, жилье с чистовой отделкой в новостройках в крупных городах России за полгода подорожало почти на 10%, комментирует Константин Апрелев.
11: Поскольку квартир с отделкой стало в 3 раза меньше на рынке, естественно, интерес к таким квартирам вырос. Это первое соображение. Второе, безусловно, цены на стройматериалы и на рабочую силу специалистов, которые могут сделать качественную отделку, тоже вырос. То есть зарплаты выросли. И вот эти затраты, они, естественно, застройщикам перекладываются на покупателя, потому что при прочих равных все равно покупатель, делая ремонт, например, как так называемый формат white box, то есть под финишную отделку, под покраску, то есть когда все стены уже выведены, электропроводка сделана, полы все выровнены, потолки подготовлены, то есть, ну, грубо говоря, остается только финальная отделка квартиры. Вот в этой ситуации такого рода предложения с отделкой, они, безусловно, очень привлекательны. А если вообще сделана вся финишная отделка, и человек может сегодня въехать и жить, а потом через несколько лет поменять обои, если он захочет, или поменять дизайн квартиры, ну, безусловно, это ценно. Естественно, этот продукт, он пользуется популярностью, поэтому цены в этом сегменте выросли, может быть, не столь значительно, как позиционируют на 11%, но по сравнению с другими новостройками темпы роста цен на квартиры с отделкой выше, потому что самого этого товара гораздо меньше, его сложнее сделать в сегодняшней ситуации, когда рабочие руки стоят дорого.
10: При этом рынок вторичного жилья Москвы второй месяц подряд показывает рост после майского спада активности. В июле в столице зарегистрировано 12,5 тысяч сделок с готовым жильем. Это на 6,5% больше, чем в июне. И стало вторым показателем с начала года, уступив только апрельскому пику по числу таких сделок. Следует из отчета столичного управления Росреестра. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Санкт-Петербург может неплохо заработать на концертах Kanye West. Подробности в эфире через 5 минут.
12: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
12: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В Великих Луках, 15:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Советник директора по воспитанию школы номер 9 Анна Полетаева стала участницей полуфинала всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Мероприятие в эти дни проходит в Суздале. Оно объединило 500 выдающихся педагогов, специалистов области патриотического воспитания и наставников со всей России. Всероссийский проект «Быть, а не казаться» направлен на поиск и поддержку лучших лидеров, обмен ценным опытом и создание единого кадрового резерва наставников по всей стране, которые будут формировать будущее нашей молодежи. Великолукский драматический театр к 860-летию города дарит всем зрителям подарок в виде 20% скидки на билеты в театр по промокоду «Луки-860». Билеты на отдельные спектакли августа и сентября можно приобрести онлайн на сайте lukidrama.ru с 8 часов 20 августа до 23 часов 21 августа. Со скидкой можно купить любое количество билетов, действует и пушкинская карта. Отели Псковской области начали заселять гостей без бумажных документов. Теперь достаточно показать цифровой паспорт в мессенджере «Макс». Сервис уже доступен в 12 объектах размещения региона, а при этом бумажная регистрация также доступна для туристов.
16: О валютах.
15: Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
16: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
19: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. На Алтае медведь загрыз россиянку. Туристка вместе с женихом отдыхали в палатке, и ночью в их лагерь пришел медведь. Разорвал тент и утащил девушку в лес, где загрыз ее. Жених, погибший вместе с местными жителями, пытались отбить девушку у хищника, но это оказалось невозможно. Подробности трагической истории у Василия Воронина.
20: Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента с нападением медведя в Республике Алтай. Об этом сообщает управление ведомства по региону. Прокуроры организовали проверку. Отмечается, что речь идет о нападении на нескольких туристов, а не на одну женщину. Инцидент произошел на берегу реки Бия. Туристы поставили палатку, но позже к ним пришел медведь и вытащил из палатки 29-летнюю россиянку. На ее крики сбежались другие путешественники. Вскоре прибыл егерь и правоохранители. Последние стреляли в воздух, но животное не реагировало и продолжала терзать женщину зубами. В результате пострадавшая не выжила. Другие подробности расскажет корреспондент радио «Комсомольская правда» в Новосибирске Вадим Алексеев.
21: Девушка вместе со своим молодым человеком, от которого, к слову, получила предложение не так давно, отдыхала в палатке. Как рассказывают очевидцы, вышел медведь, эту девушку просто потащил в сторону леса, который находится прямо здесь же, по сути. Девушка погибла. События происходили на берегу Телецкого озера. Это очень популярное место отдыха у туристов, популярное, привлекательное. Сам на этом озере бывал и знаю, что медведи там периодически появляются. И люди даже, многие с некоторым бахвальством рассказывали, что видели мишку. Но в этом году мишки не просто появляются, в этом году медведи опасны, потому что, как рассказывают местные, им не хватает еды. Из-за заморозков в минувшую зиму в тайге сейчас мало пропитания, поэтому они идут к озеру, где чуть теплее, и, соответственно, и в лесу что-то осталось, можно еще и на помойках порыться. Периодически встречаются с людьми. И вот очередная такая встреча оказалась роковой.
20: В Артыбарском сельском поселении после гибели туристки в результате нападения медведя ввели комендантский час и режим повышенной готовности. Туристам запретили устанавливать палатки в лесу и вдоль берега. Режим повышенной готовности сохранится до отдельного распоряжения властей.
0: Нашествие медведей на Алтае началось неделю назад. Хищники массово выходят к людям в районе, где сегодня утром растерзали туристку из Новосибирска. Косолапых стали все чаще замечать в Турачакском районе с 10 августа. Хищники потеряли страх перед людьми. Лезут в магазины, убивают скот и забираются в лодки. Местные считают, что медведи нагуливают жир перед зимой. В администрации заповедника пояснили, что главная цель хищников – рыба, которая особенно много у водопадов. Эксперт школы выживания в дикой природе Дмитрий Алешкин рассказал, как туристам необходимо себя вести, чтобы не стать жертвой нападения медведя.
3: Если вы едете совсем в дикую природу, то тогда вы готовитесь по очень простой схеме. Вы максимально изолируете вашу еду, которая у вас есть, все резкие запахи. Когда вы выбираете лагерь, смотрите, чтобы не было рядом медвежьих троп, медвежьих стоянок. Громко разговариваете, включаете музыку. То есть делаете все, чтобы предупредить медведя, ну, хищника, о том, что вы рядом. Зачем это делается в дикой, абсолютно дикой природе? Для медведя человек – это стресс. Соответственно, любой стресс – это нервы и нежелание с этим стрессом как бы сталкиваться. Соответственно, обозначая себя на месте, вы говорите «я здесь». Более как бы опасная ситуация – это внезапная встреча. То есть не когда вы на лагере там, находитесь, а движетесь там, по тайге, по тундре, там вот с медведем можно действительно неожиданно встретиться как для вас, так и для него. И здесь ну, нападение в теории возможно, но опять же, если вы будете заранее себя там, обозначать, свистеть, опять же, громкие звуки издавать, иметь при себе там, отпугивающее устройство в виде сигнала охотника либо фальшвейера, то есть то можно… То, что можно быстро использовать, зажечь и тем самым испугать медведя. Все это будет работать. На Алтае другая ситуация. Медведей много и туристов много. И, соответственно, зона пересечения интересов совпала. Туристы идут туда, куда идут медведи. Медведи много идут к людям, ищут еду. Люди идут в поисках приключений в дикую природу, там, где живут медведи. Из-за малого количества квот медведи не отстреливают. Медведь перестает бояться человека. А страх – это главное орудие борьбы человека с животным, что сохраняет жизнь, в первую очередь, животному. На Алтае медведи видят, что много людей, очень много простой еды. Зимы сейчас короткие, соответственно, длинный летний период. Еды для медведей, кормовой базы, недостаточно. По всем правилам, сейчас август, сейчас медведь уже нагулял жир, и он никогда в нормальной ситуации в августе медведь не нападет на человека. Медведь в августе уже вообще практически не охотится. Он на ягоде, на грибах, на орехах набирает жир. А, соответственно, эта ситуация аномальная.
0: Как рассказали в правительстве региона, в Минприроды Горного Алтая после того, как хищник убил туристку, выдали дополнительные лицензии на добычу медведя. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Ну а Санкт-Петербург может неплохо заработать на Канье Уэсте. Экономический эффект от последних концертов рэпера оценивается в десятки миллионов долларов. Рост бизнес-активности в северной столице начался сразу после анонса мероприятия. По данным сервисов бронирования, спрос на отели и гостиницы в Питере в дни концерта вырос на 53% год к году. При этом цены на номера выросли в 2-4 раза. Спрос на бронирование квартир посуточно также показал рост в 7 раз уже в день анонса. Количество бронирований авиабилетов в Санкт-Петербург на даты выступления выросло на 392%, а число запросов в поиске на 510. Покупки билетов на поезд в Санкт-Петербург выросли в 41 раз, искать авиабилеты на эти даты стали в 16 раз чаще. Тем временем в Роскачестве сообщили о фейковых сайтах продажи билетов на концерты Kanye West, а злоумышленники создают их и там визуально копируются официальные билетные платформы, одинаковый дизайн, логотипы, схемы зала и форма оплаты. После списания денег приходит письмо с подтверждением брони или сами билеты в формате PDF, но они не настоящие. Ранее стало известно, что Kanye West даст два концерта в России в рамках мирового тура в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Что известно о выступлениях Kanye West в России, всю информацию собрал мой коллега Юрий Кораблев.

Kanye West впервые выступит в России уже этой осенью. Рэпер даст два концерта 10 и 11 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге, сообщают организаторы Say Agency. Выступление артиста подтвердил его концертный менеджер, пишут СМИ. Билеты выставили по цене от 9 тысяч до 160 тысяч рублей за VIP-категорию. Танцпол продают по 25 тысяч. С учетом вместимости «Газпром-арены» за каждый концерт организаторы только на входе могут собрать около 9 миллионов долларов. Интерес оказался настолько высоким, что после анонса сайт «Газпром-арены» не выдержал наплыва пользователей. На недавнем концерте Кани в Алмате одной из проблем стали перекупщики. После старта продаж билеты массово появились на вторичном рынке. Теперь то же происходит и в Санкт-Петербурге. За свое выступление Kanye West запрашивал около 8 миллионов долларов, рассказал президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который участвовал в переговорах с артистом. Однако отбить эту сумму, по его словам, будет непросто. Есть и еще один фактор, который усложняет организацию концертов – разрушенные таможенные связи и проблемы с временным ввозом и вывозом специфического оборудования, которое артист привозит с собой. Звук, свет, техника и так далее обеспечивается на месте. А вот с отдельными элементами, такими как надувная конструкция сцены, проекции и некоторые другие компоненты, могут возникнуть серьезные проблемы. Почему для проведения концертов выбрали арену в Санкт-Петербурге, а не в Москве? Возможно, стадион просто больше подходит, чем московские арены. Кроме того, это единственная арена в стране с полностью закрывающейся крышей. В Казахстане концерт перенесли в том числе из-за непогоды и проблем с электричеством. Возможно, техническая оснащенность «Газпром-арены» тоже стала одним из факторов.

0: Приезд рэпера в Россию в нашем эфире прокомментировала даже глава Центра избиркома Элла Памфилова, назвала Канье Уэста талантливым человеком. Ведущий радио «Комсомольская правда» Иван Панкин задал свой вопрос.
1: Канье Уэст приезжает в Россию, представляете? Знаете, кто это такой?
2: Ну еще бы. Все мои коллеги, когда я принесла этот ролик и включила вот то, что сделал там искусственный интеллект на песню «Офицеры», потому что песня «Офицеры» одна из моих самых любимейших. Так. Ну как это было сделано талантливо? У меня вот зал просто... Все стояли в слезах, насколько это было талантливо сделано, но он сам по себе очень талантливый человек. И ведь многие, я тоже сначала приняла это за чистую монету, честно говоря.
1: «Газпром-арена» подтвердила выступление Канье Уэста в Питере 10-11 октября.
2: Я очень рада.
1: Не отменяем.
2: Если бы была возможность, сама бы с удовольствием сходила.
1: Все. Элла Памфилова хочет на концерт Канье Уэста. Пожалуйста, билетики, будьте так любезны, я эпиложа, можно бесплатно.
0: На фоне новостей о грядущих концертах Канье Уэста в Петербурге зампред комитета Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что не против, чтобы рэпер приезжал в Россию, даже несмотря на некоторые противоречивые заявления Канье Уэста.
3: Если человек хочет петь, пусть поет. Пусть поет, в конце концов. Человек, ну, не без таланта. Не без таланта, да, ищет, да, находится... Какой атмосфере? Ну, в атмосфере... Полный, так сказать, полного мрака. Насмотрелся на Илона Маска, на Трампа. Вот там и начал нести всякую ерунду. Вряд ли можно предположить, серьезно, что Канье Уэст знает, кто такой Адольф Гитлер или кто такой идеология Национал-социалистической партии Германии.
0: А вот коллега Милонова по Государственной Думе, депутат Николай Новичков, призвал отменить концерты Канье Уэста в России, если тот публично не поддержит СВО. Он заявил, что так должен сделать любой иностранный артист перед выступлением в России. Он также пообещал проверить старые заявления Уэста, что тот хвалил Гитлера. В них могут усмотреть уголовную статью о нацизме. Жалобы на рэпера могут направить в Минкульт и Генпрокуратуру. Российский концерт артиста анонсируют не впервые. Еще в 2024 году СМИ и телеграм-каналы писали о возможных выступлениях Уэста в Лужниках и на Газпром-арене. Однако площадки эту информацию опровергали. Впрочем, тогда рэпер в Россию все же приехал, но только на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».

0: Реклама.
1: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Во времена дефицита упаковки в советских магазинах продавцов учили спрашивать у покупателей: «Вам завернуть или не заворачивать?» Ровно в таком порядке, потому что исследования показали, покупатели чаще выбирают последний вариант. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
4: Здравствуйте, это программа «Отдых в России», и я, ваша ведущая, Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся в город, который по праву называют железнодорожными воротами Кубани. Это место, где поезда встречаются с космосом, а в центре стоит удивительный парк металлических зверей, созданный руками талантливого кузнеца. Здесь есть и свои тайны. На окраине города стоит дерево, которое никогда не покрывается листвой. Наш выбор для отдыха – Тихорецк. Тихорецк расположен в центральной части Краснодарского края в 150 километрах к северо-востоку от краевого центра. Город стоит на реке Тихонькой, которая и дала ему название. Климат здесь умеренно континентальный, засушливый. Лето жаркое и сухое, средняя температура июля плюс 23 градуса, нередко до плюс 30. Зима мягкая, средняя температура января минус 4 градуса. Осадков выпадает немного, в основном в теплый период. Весна здесь короткая и бурная, все расцветает за считанные дни. Степь покрывает зеленым ковром. Цветут тюльпаны, гусиный лук, вероника весенняя, проломник. Осень – самая красивая пора. Поля золотятся, сады наполняются плодами, воздух становится прозрачным и чистым. Лучшее время для визита – с мая по сентябрь. В мае цветут сады, воздух наполнен ароматом яблонь и вишен. Осень радует сухими теплыми днями, яркими красками и ароматными местными яблоками и виноградом. История Тихорецка, как у любого города, окутана легендами. Одна из самых красивых связана с киевским князем Святославом. После разгрома хазар на Волге в 965 году князь вел свою дружину через кубанские степи. Проходили русские богатыри через нашу степь, и Святославу так понравилась тихая речка, что он дал команду встать на отдых. Поднялся князь на высокий курган, расстелил плащ и долго смотрел на костры лагеря и степные дали. И якобы тогда Святослав дал степной речке название Тихонькая. Увы, это лишь легенда. Но имя осталось на века. Настоящая биография города началась со строительства Владикавказской железной дороги. В 1860 году Александр II подписал указ о создании Кубанской области, и для освоения новых земель потребовалась железная дорога. На необжитых местах стали возникать поселки железнодорожников. Датой основания Тихорецка считается 30 мая 1874 года. В этот день через станцию прошел на юг первый грузовой поезд. Сегодня через станцию Тихорецкая курсируют 102 поезда, из которых фирменные. 17 городов связаны с Тихорецком прямыми маршрутами. Тихорецкая земля хранит множество тайн. В Тихорецком районе, по данным краеведов, около 200 курганов. расположены они в основном вдоль рек Чулбас, Тихонькая, Терновка и Сосыка. С древности до начала 20 века черные копатели нарушили почти все вершины курганов, искали легендарное золото скифов. Самая известная легенда связана с Карагодин, курганом на границе земель станиц Тихорецкой и Алексеевской. В начале 20 века на станцию Тихорецкая подошел поезд из Ростова-на-Дону в Баку. Во время стоянки из поезда вышел пожилой кавказец и спросил, есть ли среди присутствующих жителей станицы Тихорецкой. Он рассказал, что у подножия Карагодина-Кургана зарыт сундук с казной для турецкой армии. Сундук можно откопать, если на Петров день, 12 июля, на рассвете, встать на вершину кургана человеку среднего роста, тень от лучей восходящего солнца укажет место. Однако кладоискатели не стали мудрствовать. Просто накрест перерыли курган. Клада не оказалось, нашли только проржавевшую кривую саблю. На том и успокоились. Другая легенда о дереве плакуне на окраине города. Сухое, мертвое дерево стоит посреди поля. В ненастную погоду по округе разносится заунывный плач. Говорят, оно выросло на пепелище дома, который сожгли вместе с семьей за отказ подчиняться помещику. Дерево впитало страдания погибших и до сих пор оплакивает их. Местные жители обходят это место стороной, а туристы приезжают посмотреть. В местном музее можно увидеть останки мамонта и каменное изваяние половецкой бабы, найденные на территории района. Самая знаменитая личность, связанная с Тихорецком, Дмитрий Козлов, выдающийся конструктор ракетно-космической техники. Он родился здесь 1 октября 1919 года. Козлов был одним из ближайших сподвижников Королева, лауреатом Ленинской премии и Государственной премии СССР, дважды героем социалистического труда. Под его руководством создавались ракеты-носители, которые ввели на орбиту первые спутники и корабли с космонавтами. Он никогда не забывал о своих корнях, о городе и тех, кто был рядом в самом начале жизненного пути. Его имя увековечено в названиях улиц и школ. Тихорецк также связан с литературными страницами. На станции Тихорецкой останавливались Антон Чехов и Сергей Есенин. Здесь читал свои стихи Владимир Маяковский, а Михаил Булгаков в сатирическом рассказе «Беспокойная поездка» упомянул местных железнодорожников. А еще этот город увековечен в нашем отечественном кинематографе. Помните, на Тихорецкую состав отправится? Это строчки из «Иронии судьбы». И их, пожалуй, знает каждый. Чем еще знаменит Тихорецк, расскажет Михаил. Он родился и вырос в Тихорецке.
5: Я уже несколько лет увлекаюсь историей Тихорецка, и каждый раз для себя открываю что-то новое, нахожу что-то интересное, особенное. Ведь Тихорецк — это не просто железнодорожная станция, это город с удивительной судьбой, где переплелись истории великих писателей, инженеров и простых тружеников. Советую всем, кто интересуется историей, приехать к нам.
4: Спасибо, Михаил, а мы продолжаем знакомство с Тихорецком. В 30 минутах езды от города находится Тихорецкий государственный природный заказник. Он охватывает около 15 тысяч гектаров нетронутой степи и лесов. Это особо охраняемая территория, созданная, чтобы сберечь уникальные природные объекты и генофонд животных и растений. Территория заказника представляет собой разнотравно-злаковую степь, изрезанную балками. Здесь можно встретить несколько видов ковыля, множество трав, вику, незабудку, кермек, шалфей, ирис. Весной здесь цветут тюльпаны. 3,5% видов растений заказника занесены в Красную книгу. Здесь обитает более 150 видов птиц. Гагара, выпь, серая, желтая и белая цапли, лебеди, гуси, горлица, северокавказский фазан, удод. Особо охраняются такие редкие виды, как скопа, филин, огарь. Мир млекопитающих тоже широко представлен. Вода подземных скважин Тихорецка относится к минеральным природным питьевым столовым водам. Тихорецкий район, как многие соседние районы, настоящий рай для рыболовов. На территории района протекают реки Чулбас, Сосыка, Тихонькая, Сухонькая, Борисовка, Терновка. Реки степные, течения практически отсутствуют, берега заросли камышом. Здесь водятся щука, судак, лещ, сазан, карась. Особенно славится Чулбас щукой. Опытные рыбаки ловят крупных хищников на поплавок с берега даже в июле-августе. Список объектов общего пользования, где рыбаки могут свободно и бесплатно ловить рыбу, обновляется каждые полгода. Для удобства рыбаков есть координаты всех участков. Дальше больше. Тихорецк предлагает возможности для оздоровительного отдыха. В городе работают санатории, которые специализируются на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также урологических и кожных заболеваний. В санаториях применяют различные ванны – йодобромные, радоновые, ароматические, лаванда, кипарис, бензопилы, бергамот, гвоздика, розмарин, жемчужные, скипидарные, бишофитовые, пантовые. Стандартный курс лечения составляет 14 дней, минимально 7 дней. Также путевку в санаторий можно приобрести и для детей от 7 до 17 лет. О том, чем еще город привлекателен для туристов, расскажет гости Тихорецка Татьяна.
6: Мне здесь все очень понравилось. Особенно порадовало, что городок очень чистый и уютный. И еще цены на все доступные. На рынке полно местных продуктов, что, если честно, меня очень порадовало. Люди приятные, еда отличная. Все просто замечательно. Место отдыха очень удобное и комфортное.
4: Спасибо, Татьяна. Все необходимое есть в Тихорецке и для активного отдыха. Здесь работает конно-спортивный комплекс, известный на весь Краснодарский край. Туристы могут посетить конюшни, покормить лошадей, покататься верхом в манеже или по экологическим тропам. Новичкам помогают инструкторы. В инфраструктуру комплекса входят рестораны, отели, сауна, танцевальная площадка и бильярдная. А еще в городе есть Ледовый дворец, признанный в 2015 году лучшим в Краснодарском крае, и скейт-парк для пенсионеров. В Тихорецке царит спокойствие. Центральный парк с тенистыми аллеями и Свято-Успенский кафедральный собор 1911 года постройки. Собор пережил непростую историю. В 1930-е годы его превратили в зерновой склад. Лишь в годы войны в нем вновь стали проходить молебны. Прогулки по паркам дарят чистый воздух и умиротворение. Для лечения санатории с процедурами. А теперь давайте узнаем, чем в Тихорецке почуют гостей. Кубанская кухня. Это ярко, сытно, по-домашнему вкусно. Обязательно попробуйте борщ по-кубански. Наваристый, с говядиной, капустой, картофелем, свеклой, салом и сметаной. Традиционное меню казаков – галушки, вареники, пироги. Вареники готовят с картошкой, капустой, творогом. На второе – молодой картофель с укропом, голубцы. На закуску – винегрет, селедочка с луком, сало, салат из помидоров и огурцов с подсолнечным маслом. Зимой обязателен холодец из свиных ножек. И, конечно, главное – кубанский хлеб. Попробовать всю эту вкусную снятину можно легко. Добраться в Тихорецк можно несколькими способами. На поезде – самый простой вариант. Через город проходят все поезда, следующие на юг. От Казанского, Павелецкого и Курского вокзалов Москвы можно доехать на поездах до Кисловодска, Нальчика,

0: дорожного узла. Изделия народных промыслов на местных ярмарках можно приобрести работы кубанских мастеров. Здесь каждый найдет что-то свое. Блогер кадры у паровоза победителя. Молодежь – спорт и драйв. Пенсионер – тишину и покой. А рыбак – богатый улов. Приезжайте, и вы обязательно откройте для себя свой Тихорецк. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России. Здесь есть на что посмотреть.
1: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Реклама.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
7: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
8: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
11: О важном.
10: Прирост ВВП России находится на уровне около 1% в этом году. Об этом заявил Владимир Путин. Он собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященные реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. В июне глава государства заявил, что зависимость России от нефти и газа за последние годы заметно снизилась. По словам президента, доходы от продажи нефти всегда были важны для России и продолжают составлять существенную часть экономики и бюджета. Однако их доля уже не критическая. Минобороны России опубликовала видеоролик с военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной Киеву территории. На кадрах показано, как российские бойцы под крики «Россия» и «Ура!» заходят в автобус и рассаживаются в нем. Сегодня оборонное ведомство сообщило о возвращении 103 российских военнослужащих на родину и передаче взамен 103 пленных ВСУ. Наши военнослужащие были доставлены в Белоруссию. Сейчас с ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. В дальнейшем бойцов привезут в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Гуманитарное посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.
12: О Европе.
10: Операторы подземных газохранилищ Европы закачивают газ пониженными темпами на фоне конфликта США с Ираном. Им будет сложно достичь целевых показателей заполнения к отопительному сезону, а к апрелю следующего года резервы, возможно, полностью исчерпаются. Об этом пишет газета «Хандельсблат». Чтобы заполнить ПХГ на целевые 80%, странам ЕС нужно принимать 142 танкера со сжиженным природным газом в следующие 2,5 месяца. Это нереалистично, говорят эксперты. Если темпы закупок пока останутся неизменными, то к 1 ноября ПХГ будут заполнены лишь на 69%. В таком случае они могут опустить к апрелю. Португальские кораблики атаковали пляжи Европы. Физалии, похожие на медуз, массово наводнили Атлантическое побережье Франции и Испании. Их появление связывают с аномальной жарой.

0: из-за которой эти тропические обитатели мигрировали к берегам Западной Европы. За две недели они ужалили уже более 2000 человек. В начале августа в городе Аркашон на юго-западе Франции из-за физалии временно запретили купание на главном пляже. Предупреждение также выпустили власти Сан-Себастьяна в Испании и французского департамента «Атлантические Пиренеи». И о погоде. В эти минуты в российской столице 18 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 21, плюс 23 градуса и возможны дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». О чем мы сегодня поговорим в военном ревю? Я попытаюсь ответить на вопрос, да не только я, о том, почему Зеленский выпрашивает перемирие в районе Черноморского побережья. А сегодня у нас есть тема, которая гораздо важнее, чтобы пройти мимо нее, потому что сегодня исполнилось 35 лет со дня ГКЧП. А теперь, дорогие друзья, я хочу процитировать вам, что пишет об этом и как пишет об этом одна из московских газет. Внимание, цитирую. Заголовок, во-первых, вдумайтесь сразу, заголовок. «Капитализма хотели все». 35 лет назад ГКЧП попытался взять власть. А может быть, сохранить власть, если быть честнее. Но я цитирую уводочку, потерпите. 35 лет назад, в августе 91 года, в Москве произошло событие, изменившее ход российской истории. Попытка государственного переворота, известная как ГЧП, потерпела крах, а Советский Союз перестал существовать. Что это было на самом деле? Цветная революция? Заговор Запада или народный бунт? Сбылись ли надежды тех, кто стоял у Белого дома? А вот теперь я приглашаю вас послушать, что думает про все это современная молодежь, мозги которых не загадила вот эта пропаганда, которую утверждает, что капитализма хотели все. Давайте послушаем неказистую, но честную песню. Катенька.

0: Уважаемые радиослушатели, за многие-многие годы работы в «Комсомольской правде» я много-много раз брал интервью у маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова. Конечно, я задавал ему вы сегодня пишете мне неудобные вопросы, хотя таких для меня не бывает. Внимание. И, конечно, я спрашивал у Язова навязчиво, иногда нахально. Иногда это страшно не нравилось Дмитрию Тимофеевичу. Но я задавал ему эти вопросы. Те вопросы, о которых он однажды сказал в Липе, я старый дурак, помните, да? А теперь позвольте, я вам сейчас зачитаю кусочек своего интервью, в котором у нас разговор с Дмитрием Тимофеевичем был, знаете о чем? Об армии во время ГКЧП. Послушайте, что сказал Язов. Он, кстати, крайнее интервью просил меня опубликовать только после его смерти, что я и сделал в «Великой комсомольской правде». Итак, читаю. Дмитрий Тимофеевич, а каким боком армия в это ГКЧП втискивалась? Я наим сказал, вводим войска, или вы сами подняли руку? Рук никто не поднимал, сидели за столом. Войска вводили только для охраны стратегических объектов, чтобы не было провокаций. А с чьей стороны? Ельцина и его сторонников. Они распускали слухи. Какие именно? Что его самолет на вылете из Москвы мы якобы задержали. Хотя он просто после тенниса был в бане и вылетел на 4 часа позже. И якобы хотели даже сбить его. Но никто не думал об этом. Никто не собирался и Белый дом захватывать. Но они зачем-то начали вокруг баррикады строить. В это время мне звонят, надо охрану к Белому дому представить. Я Лебедя, будущего героя Приднестровья, главу совбеза красноярского губернатора, с батальоном десанта направил туда. Приказал зайти к Ельцину, который там сидел, доложить, что Белый дом охраняется. А Ельцин это понял по-своему. На танк вскочил, начал кричать, что армия перешла на сторону народа. Это была уже игра. Тогда было много спектакля. Да, говорили, что Белый дом будут штурмовать, нагнетали. Туда пришел Шеварнадзе с автоматом, Ростропович. Но он же картинно у солдат на коленях спал. Как бы они его штурмовали. Они, наверное, жалеют, что их никто не штурмовал. Если бы собирались штурмовать, отключили бы свет, воду, как Ельцин сделал это в 93-м году, а потом расстрелял собственный парламент. Мы ничего этого не делали. То была последняя попытка спасти СССР, к сожалению, по-дурацки организованно. Повторяю, прозвучало два раза слово «дурацки», об этом действительно Язов в тюрьме признавался в интервью, когда к нему пришел один журналист. Это он признался, Дмитрий Тимофеевич, сожалел, что попытка спасения Советского Союза была организована плохо. И он не винил никого, а кроме себя. Ну что, дорогие друзья, а теперь пару слов о теме, объявленной сегодня по нашему военному ревю, почему Зеленский просит Москву установить мораторий на Черном море. Так, чтобы не блистать субъективностью, я все-таки попытаюсь обратиться к западным аналитикам и некоторым нашим аналитикам, их мнение, знающих людей. Мне интересно их мнение, да? Вот, пожалуй, достаточно ярко выразил мнение Запада, итальянской профессор с красивой фамилией Орсини. И что же он сказал? Истощение солдат и ракет – это петля для Зеленского. Он перешел от абсолютной уверенности в победе к выпрашиванию прекращения огня. Проигрывает тот, кто просит заморозить конфликт. Да, лучше не скажешь. Лучше не скажешь. Так вот здесь вот надо обратить внимание. Уже и сейчас появляются материалы, в том числе и турецкие, да, в том числе и украинские, и российские, конечно, тем более. Ушлая Турция решила как бы посредником в этом выступить. И говорят, что, в общем-то, Зеленский через Эрдогана, его помощников, просит Москву перестать бить по судам, которые тащат боеприпасы и оружие к украинским берегам. Причем не только Турция это делает, а и Румыния, и Болгария тоже это делает. Но, естественно, просит Зеленский не бить по этим судам, потому что ему хочется и дальше продлевать зерновую сделку, от которой мы отказались. Кто-то меня спрашивал, а почему? Зачем мы отказались? Да потому что Турция брала на себя обязательство контролировать выполнение того договора, который связан с зерновой сделкой. И Турция не выполняла. И вот тут мы же часто критикуем собственную власть, что она в дураках оказывается. Нас обманули. А вот на этот раз не обманули. Мы сказали, точка. Точка, все, ребята, перестаем в эту дурь играть. Не будем мы участвовать в зерновой сделке. Ну, а что там? Какие потери у Украины после этого? Они же бьют по глубинным местам и глубинным объектам России. Больно? Больно. Ну, и мы решили сделать больно. Только не для мирных украинских граждан, а для украинской экономики. Так вот, почему верещит пан Зеленский? Да потому что он, после того, как мы отказались от того, чтобы соблюдать условия зерновой сделки и не бить по военным объектам на берегу Черного моря, Украина теряет в сутки, ну, может быть, никто-то еще не читал, я скажу, 70 миллионов долларов в сутки. Повторить? Я даже не поверил, это два раза проверял. 70 миллионов долларов в сутки. Больно? Больно. А что наших граждан, которые десятками, сотнями уничтожают Украину, нашим не больно? Нет, да? А почему это, в общем-то, Сергей Викторович Лавров сказал, что нам надо, в общем-то, военные заводы, которые в Великобритании делают беспилотники, рассматривать, в общем-то, Великобританию как участницу боевых действий против России. Во как! Не дипломатично, но правильно.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на строй сам.vl.ru.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? 1 апреля 1988 года «Известия» в шутку сообщили, что Диего Марадона ведет переговоры о переходе в московский «Спартак». В новость поверила и процитировала Associated Press. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Ну что, граждане, которые в августе 91 года, 35 лет назад, все хотели в капитализм. Накушались, да? Но теперь не надо рыдать. Хотели — получите. Ну, а давайте теперь о наших насущных делах. Я жду ваших звонков. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Не забывайте, это военное ревю. И вопросы желательно поближе к военной тематике. Ну, а будут какие-то житейские, как сумею, так и отвечу. Внимание, только не считайте, никто меня не должен считать экспертом, я никогда им не был. И, пожалуйста, не забывайте, что я в некоторых областях, особенно сугубо гражданских, я не силен. Я 55 лет пишу про армию, и даже за заметку размером со спичечный коробок каждый раз сажусь с большим переживанием, чтобы вы мне не позвонили и сказали: опять лысый ошибся, баран, опять чепуху гонит. Вот за это я переживаю. Не ошибаться и не обманывать вас. Поехали, кто в эфире? Надежда из Челябинска, кажется, звонила вчера. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, Виктор Николаевич. Очень приятно вас слышать. Скажите, я вот хотела уточнить про подводную лодку «Курск». Вот в то время нам предлагали помощь. Была ли эта помощь принята от иностранных государств? И можно ли было спасти этих моряков или нет?
0: Так. Спасибо, спасибо. Вот теперь я вас прекрасно понимаю. Вот я понял, что сейчас вопрос касается погибшей атомной подлодки «Курск». Да. Норвеги пришли первыми, но люк не смогли открыть, потому что он деформирован, по-моему, оказался. По-моему, предлагали и шведы, уважаемые, но тоже не смогли открыть люк. Все, что я могу вам сказать. Меня гораздо сегодня волнует и другой вопрос. Спасибо за четкий вопрос. Меня волнует сегодня другой вопрос. А уроки Курска мы извлекли? Вот бы сейчас разобраться, а как у нас насчет спасения на море, в таких случаях, не дай бог, улучшилась ли аппаратура, готова ли наша система ВМФ или нет? Вот этим вопросом я мучаюсь сейчас. Спасибо за вопрос. Спасибо. Поехали дальше. Кто в эфире? Михаил Кемерово.
6: Здорово, желаю, товарищ полковник. Скажите, пожалуйста, я вот... У меня это самое такое непонятие, понять не могу. Вот Валентина Терешкова раз полетела, она задание не выполнила. Телевизор иногда мелькает. А вот почему Савицкий, Светлана Савицкий, вообще не показывает ее? Дважды герой Советского Союза, настоящий летчик. А ведь Терешкова-то она не летится, проститутская и ткацкая, это сам Ивановская, ткацкая фабрика. Я же Леоновым встречался неоднократно. Он же рассказывал, я подробно не буду на эфир. Но она же задание не выполнила. А сегодня она в высоком месте. А рядом с ним там этот Савицкая вообще не показывает. Как это понять?
0: Простите меня, пожалуйста, не выходите из эфира. Скажите, пожалуйста, а какое задание Терешкова не выполнила? Будьте добры, ответьте мне конкретно.
6: Ну, когда с атмосферы стратосферы выходила она отключалась. И Леонова, когда спрашивала...
0: Она сама отключалась, да? Она теряла сознание, да? Вы говорите, она отключалась.
6: Типа такое. Теперь вы послушайте.
0: До свидания. До свидания. Не-не-не. Этот бред я слушать не буду. Извините. Зачем вы мучаете не только меня, но и гигантскую нашу аудиторию? Военное ревю – это не платформа для сплетен. Тем более, что вы не ответили на вопрос. Она отключалась. А за что же ей тогда присвоили звание Героя Советского Союза, уважаемый, а? А вы про советскую спрашиваете, почему ее не показывают? А вам каждый день надо советскую показывать? Тоже глупо. Так что считайте, что мы поговорили. Пожалуйста. Если Терешкова сейчас доложит, что вы ее обвинили в невыполнении задания, ну, я не знаю, что она опустится до вашего уровня, но для этого ей будет обидно и оскорбительно. До свидания. Всего доброго. Кто следующий в эфире? Тамара, Новосибирск. Здравствуйте.
7: Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, Тамара Захаровна, Бирск, Новосибирская область. Одна минута, не больше, чем предыдущий. Виктор Николаевич, мне 85 лет. Я всю жизнь работала с детьми, учила любить родину. Сейчас один из воспитанников, который пошел добровольцем с Якутии, получил орден Суворова. Извините за мою безграмотность. Мне стыдно перед вами, но я не знаю, за какие заслуги дают такой орден. Пожалуйста, объясните нам, и мы очень рады за своего воспитанника. Спасибо, до свидания.
0: Да. Не так давно я написал огромную статью о том, какими наградами награждают отличившихся воинов. Вы знаете, если взять единый такой канву наград, то дают за мужество и героизм. Или же за действие со смертельным риском. Вот за это тоже дают, в том числе и ту награду, о которой вы говорили. Так просто за красивые глаза и за принадлежность к Якутии, конечно, не дают. Если человек получил такую награду, значит, он ее заслужил за какие-то, повторю, великолепные, мужественные, героические действия в особо опасных условиях. Точка. Я сейчас говорю в общем. Потому что для того мне надо заглянуть в представление к награде, где командир точно уже написал формулировку. Всего вам доброго. Спасибо за ясный вопрос. Поехали дальше. Кто в эфире? Самара у нас городок. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Это Алексей. Я вот Трамп бизнесмен и Сорос большой бизнесмен. Я думаю, что они хотят, чтобы Иран страны эмиратские все тоже, чтобы и Турцию внести туда, и Израиль, потом они...
0: Куда Украину, внести? Россию. Извините, сейчас мне будут говорить... Ну так же и надо
8: боевые
0: говорить.
8: Действия.
0: А то сейчас опять Баранец хам. Опять хам. Хамло Баранец. Ну вы сказали, внести извините. Туда. Но люди-то ждут, куда внести. Потом, продолжайте,
8: потом
0: пожалуйста.
8: Они хотят Украину и Европу с России стянуть. А потом Южную Корею и Японию.
0: Что сделать Европу с Россией? Что сделать Россию с Европой? Опять непонятно.
8: Они хотят втянуть боевые действия тоже. Всех стран.
0: Да, это очевидно.
8: И на этом заработать.
0: Да, вы ничего особенного не сказали. Вы просто продекларировали ситуацию, как она есть. Вопроса нет.
8: Я думаю, это Сорос, Трампа тоже, наверное, на этом.
0: Думайте. Вы молодец. Я вымаливаю у людей, говорю, звоните мне, если есть какой-то вопрос. Вы продекларировали то, что, в общем-то, мы видим в этой жизни. Но это
8: я
0: цена
8: вашего... Я просто хотел ваше мнение
0: услышать. Я согласен. Я также согласен, что сегодня август. Что сегодня 18 августа. Вы этого не знали? Так вот я вам сообщаю по секрету. Сегодня 18 августа. Среда.
8: Спасибо.
0: Сегодня. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Рамазан, Ростов-на-Дону. Здравствуйте, Рамазан.
9: Алло, добрый день. На здесь и сейчас у меня нет вопроса к военному ревью, а есть благодарность и уважение конкретно к передаче «Военное ревью» и Виктору Николаевичу Баранцу за трезвую, взвешенную оценку событий 35-летней давности. Я про ГКЧП. Только на военном ревью можно и услышать такие трезвые оценки. Во всем остальном медийном пространстве никогда толком не услышишь, что случилось тогда и там. Провал ГКЧП – это плоды, которые мы пожинаем и по сей день. Точка.
0: Хорошие слова, кстати. Последние, крайние слова. Очень хорошие. Спасибо. А мы продолжаем, или я продолжаю принимать ваши звонки. Поехали дальше. Семен, Саратовская область. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Хотелось бы узнать, подскажите, вы не знаете, как здоровье бывшего командующего внутренними войсками генерала, Героя России Анатолия Романова?
0: Вы знаете, я несколько, пару лет назад, по-моему, я писал о его состоянии, о его великой, с большой буквы. Я когда слышу про жену, мне встать хочется. О его великой, мужественной жене. Врачи продолжают бороться за то, чтобы возвратить его к нормальному состоянию. Принимаются очень интересные методики, если уместно сейчас говорить. Например, генерал любил определенную классическую симфоническую музыку. И вот когда наши врачи стали включать эту музыку, стали наблюдаться, может быть, незначительные, но все-таки позитивные подвижки. Пожелаем,
10: дай Бог.
0: Генералу скорейшего выздоровления, а его жене великой. Я хочу сказать огромное спасибо. Вот это жена. Таким женам надо памятники ставить. А сейчас у нас перерыв. Готовьте новые вопросы. А я подожду. Хорошо? Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Услышали? Нет? 8 800 200 ровно 9702. Перерыв, дорогие друзья. Он будет недолгим.
11: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. А слабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
11: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Советник директора по воспитанию школы номер 9 Анна Полетаева стала участницей полуфинала всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Мероприятие в эти дни проходит в Суздале. Оно объединило 500 выдающихся педагогов, специалистов области патриотического воспитания и наставников со всей России. Всероссийский проект «Быть, а не казаться» направлен на поиск и поддержку лучших лидеров, обмен ценным опытом и создание единого кадрового резерва наставников по всей стране, которые будут формировать будущее нашей молодежи. Великолукский драматический театр к 860-летию города дарит всем зрителям подарок в виде 20% скидки на билеты в театр по промокоду «Луки-860». Билеты на отдельные спектакли августа и сентября можно приобрести онлайн на сайте lukidrama.ru с 8 часов 20 августа до 23 часов 21 августа. Со скидкой можно купить любое количество билетов, действует и пушкинская карта. Отели Псковской области начали заселять гостей без бумажных документов. Теперь достаточно показать цифровой паспорт в мессенджере «Макс». Сервис уже доступен в 12 объектах размещения региона, а при этом бумажная регистрация также доступна для туристов.
11: О валютах.
13: Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
11: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
15: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: А сейчас я вам скажу, что интересная заварушечка намечается между Ираном и Украиной. Вы только подумайте, посмотрите на карту, где Украина, где Иран. А уже серьезно искрит. Ну, во-первых, Иран сказал, что ждет компенсации, финансовую компенсацию за тот удар, после которого пострадало иранское судно после удара беспилотника украинского. А сейчас новая история. Внимание! Вдумайтесь! Тут вообще заварушечка такая уже трехсторонняя. Я вам сейчас даже прочитаю, чтобы не врать. Я вам сейчас почитаю, что смотрите. Украина прицельно атакует фуры с продуктами из Ирана на границе России и Беларуси. О как! О как, да? Прицельно атакуют. Ну, что там Иран? Помидоры, цветы везет и так далее? Или что? Почему атакуют? Да тем более на границе с Белоруссией. Уже втягивают нашу братскую Белоруссию. Давайте. Ну, хочется Зеленскому. Я вот подумал, конечно, сегодня участвовал в дискуссии. И так и не получил ответа на один важный вопрос. Лавров вчера ведь очень жестко заявил, что Великобритания с нашей стороны напрямую участвует в конфликте против России на стороне Украины. И он намекнул, что это, в общем-то, мы можем рассматривать как законные военные цели те заводы, которые производятся на территории Великобритании. Да? Намек понятно. Дипломатия. Если взять казуистику дипломатическую, отбросить, это уже не Лавров будет, а Баранец. Да? Баранец говорит, по сути, скрытая суть этого намека на том, что надо бить по Великобритании, по тем заводам, которые делают беспилотники. О как! Сегодня мы все очень гордо обсуждали, надо твою мать, давай, блин, бить. Обсуждаем, а конкретным предложением мы пока не слышим. И вот, внимание. А ведь нужно думать умненько и глобальненько, нужно думать и о последствиях. А вот тут сейчас скажет баронец трус, если он скажет: нет, не надо, это же война, это же страна НАТО, и нам достанется. Ну, вы знаете, нам бросили перчатку, мы ее должны поднимать. А то мы очень долго иногда возмущаемся, ходим вокруг этой перчатки, много слов говорим про центры принятия решения, про красные линии говорим, и также о том, что мы, блин, как дадим зеркальным образом. Правда, нам пока еще не сказали, но я догадываюсь, что это за зеркальный образ. Можно я скажу, как я понимаю? Зеркальным образом. Это то, что мы даже в международных нейтральных водах будем подходить к судам, иностранным судам, ну, как они, имея подозрение. Мы отправим туда офицера на шлюпке, скажем, у нас есть подозрение, что вы тарабаните на этом балкере или оружие на Украину. Давайте будем проверять. Нормально? Но они же заходят, лазят у нас, забирают одно судно, даже за нас притащили в свой порт, да? Обидно нам, да. Обидно, да. И возможно, что даже в таких случаях будут использоваться не только там специальные отряды, да, которые будут вести. Повторюсь, в нейтральных водах на конвенцию по международному морскому праву плевать. Ее Запад уже давно сгноил где-то на брюссельской помойке. Какие тут конвенции по международному праву? Сколько случаев уже было попыток захвата наших кораблей, тем более там шмонали и так далее? Да я думаю, не меньше десятка были. Что, пришло наше время. Ну и что? А как будем делать? Ладно, каждому судну не представишь кораблик, да, ну, который бы фрегатик так вот плелся неподалеку, да, чтобы если лез кто-то туда, он там немножко его припугнул, да, да. Может, придется и авиацию вызывать, она быстрее прилетит. Быстрее прилетит. И подлодочка, может, всплывет. Если не атомная, то дизельная. Ну, на всякий случай рубочку покажешь, чтобы там аппетит сбить и так далее. Я сегодня был в одной компании с Симковым, правильно Константин сказал, вот когда бы нам надо иметь авианосцы, хотя бы по одному, да, там, на Тихом, на Северном, да, внимание, не мешало бы. Потому что на авианосцы может быть до 90 самолетиков, очень шустрых, быстрых и так далее. Вот, вот это был бы там наш авианосец, да, авианесущий корабль, был бы другой разговор. А сейчас попробуйте, если где-то там, в Тихом океане, до которого, если бы даже был авианосец без самолетов, у него 29 узлов скорость, да. А вот самолетик бы быстренько долетел. И уже было такое, по-моему, там, при выходе из Балтики в Атлантику, где-то там, на этом уголке, когда самолетик прилетел и брюшко показал с ракетами. И сразу отпряли желающие пошмонать наш корабль. Ладно, я, кажется, заговорился. Дорогие друзья, давайте принимать вопросы. Поехали дальше. Сергей из Рязани. Здравствуйте.
16: Здравствуйте. Виктор Николаевич, поздравляю вас с праздником Преображения Господня. Я сейчас прям в храме нахожусь, в Преображенском, в Хереконище, в Рязани. Вот, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему в 2022 году Украина плохо воевала на юге, отдала там Запорожскую, Херсонскую область там, за даром? Как вы
0: думаете? Внимание! Я же обязан вам сказать, что человек сейчас соврал. Да? Отдали Херсонскую и Запорожскую область. Ни Херсонская область, ни Запорожская еще полностью нам не под контролем не находится у нас. Вот в чем суть вашей неправды. Мягко говорю, дипломатично. Уважаемые, у нас много работы и в Запорожской, и в Херсонской области. Огромный кусок этих областей еще не под нашим контролем, уважаемые. А то, что мы выжили, это мы, значит, хорошо воевали, потому что украинцы отступили оттуда. Вот так я понимаю этот вопрос. Всего вам доброго. Кто у нас в эфире? Новосибирск у нас. Здравствуйте.
17: Здравствуйте. Вот
0: здравствуйте.
17: Если к нам тысячи мигрантов попрут,
18: пулеметы заработают или как? Будем хлебом солью встречать?
0: А зачем такое варварство и людоедство? А, во-первых, давайте разбираться. Человек, не каждый может задать внятный вопрос. Вы меня запутали. Я обязан уточнить. А попрут как? Через границу? Через границу? Да что, они дураки, что ли, на наши пулеметы идти? Они не такие дураки, как вы думаете. Может, такие в Новосибирске есть? А вы знаете, там люди умные очень. И никто не попрёт. Вот, ребята, вам пример того, как человек не умеет задать вопрос. Вот он мне сейчас делает второй заход. Ну вот, смотрите. Смотрю, давайте. Может быть, третьего раза сумеете задать вопрос. Поехали. Я слушаю. Поехали.
18: Ну вот на Украину завезут несколько тысяч, и пойдут они через границу на нас. Вот да? Что делать? Мигранты, негры там, прочее.
0: Да. Ну, мигрантов на Украине сейчас уже немало, уважаемые. И в России тоже немало мигрантов. И наши мигранты попрут на украинских мигрантов. Вот там и посмотрим, кто кого. До свидания. Кто у нас в эфире? Иса, Москва. Здравствуйте.
19: Добрый день. Виктор Николаевич, у меня такой вопрос. Как вы считаете, почему средства массовой информации, преимущественно мировые, не вещают то, что происходит в секторе Газа в Палестине? Потому что Израиль бомбит все и вся, детей убивают, женщин убивают. То, что там творится, почему так мало вещают? Тем и наши СМИ тоже. Почему? Как вы считаете?
0: Ох, сейчас боюсь ответить, но буду говорить предельно, запредельно честным. Я здесь в качестве номер один ставлю еврейский фактор. Евреи везде глотку пережимают иностранным СМИ, да и некоторым нашим тоже, в том числе и американским. Да, вы понимаете? Как сказал главарь террористического израильского государства? Кто думает не так, как мы, это он про Газу тоже говорил, тот идиот. Вот если вы не думаете так, как этот человек говорит, значит что? И я так не думаю, значит мы идиоты с вами и так далее. Понимаете, здесь включается большая политика. Израиль, вы знаете, мог же запросто подговорить и Соединенные Штаты Америки, и информационные концерны в Европе. Ребят, вы там поменьше пишите, что мы как людоеды поступили, как фашисты поступили. Мы молчим. Вы правильно задали вопрос не государственной, а вообще всемирной важности. Ведь смотрите, сколько еврейские фашисты намолотили там в Газе. Вы что, там, по-моему, одних детей только, если я не ошибаюсь, десятки тысяч детей невинных убили еврейские фашисты. А мы молчим. Вот мы молчим, к сожалению. Но потому что у нас еще системы государственной пропаганды нет.
11: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
20: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
21: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Женщине в Таиланде запрещается прикасаться к монаху, даже если она его мать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
3: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. Мы производим приборы для водоподготовки, а я лично журналист, который пишет интервью с врачами, собирает научные исследования, все это аккумулирует, анализирует, и потом я делюсь с вами самой важной и интересной информацией. Поэтому сегодня мы говорим с вами о революции в стакане. Итак, в 2008 году ученые доказали, что 900 мл такой воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород нейтрализует свободные радикалы, которые являются главными виновниками воспалений и старения. И вот у меня к вам вопрос. Что бы вы выбрали? Простую воду или воду, которую изучают во всем мире? Хотите попробовать такую воду, которую изучают во всем мире? Почему же ее изучают? Ну, смотрите, все началось еще в 2007 году. Японский ученый Шигея Ото открыл, что молекулярный водород H2 – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и митохондрии, нейтрализуя самые опасные свободные радикалы. Вы и так скажете, что формула воды – это есть H2O. Но большое количество молекулярного водорода, газообразного водорода, появляется в воде в том случае, когда идет процесс электролиза. Это разные вещи. В процессе электролиза вырабатывается большое количество молекулярного водорода. Если мы будем говорить про ионизатор воды Aqualife, то он готов вам приготовить за один раз одновременно ионизированную щелочную кислотную воду. Здесь в процессе электролиза вода разделится на две фракции: ионизированную щелочную, у нее будет молекулярный водород, у нее будет отрицательный ОВП, и у нее изменится pH до того уровня, который вы выставите. Одновременно с ней получится кислотная вода. У нее уже будет высокий окислительно-восстановительный потенциал, то есть это мощнейший окислитель. В нее уйдет весь остаточный хлор, у нее будет очень низкий pH, поэтому она максимально противоположна ионизированной щелочной, и кислотная применяется преимущественно наружно, как дезинфицирующее средство. По сути, это хлоргексидин, перекись водорода, йод, зеленка, все вот в одном. Надо что-то продезинфицировать, берете кислотную воду. Дальше наш ионизатор готов приготовить вам еще и водородную воду, которая будет насыщена молекулярным водородом. Здесь не меняется pH, но много молекулярного водорода и отрицательного ВП. И все это при помощи одного прибора. Какие исследования проходят в мире? Ну, например, есть ряд исследований касательно диабета второго типа. Что в этих исследованиях происходило? Брали людей с диагнозом диабет второго типа. Все люди получали лечение. Все лечились, все принимали лекарственные препараты от диабета второго типа. Их разделили на две группы и продолжали также принимать лекарственные препараты и там, и в той группе. Но в одной группе добавили водородную воду пить, а в другой группе оставили простую воду. Ну, какую, может быть, и вы прямо сейчас и пьете. И спустя время провели исследование, провели анализ и выяснили, что в той группе, где пили водородную воду, сахар в группе снизился в среднем на 20%, а потребность в инсулине на 60%. А в той группе, где пили воду простую, не произошло ничего. Ученые приходят к следующему выводу, что какой здесь механизм воздействия воды, насыщенной водородом и с отрицательным ОВП. Представьте, вот при диабете второго типа клетки глохнут, они перестают слышать инсулин. А водород здесь действует как чистильщик, снижает окислительный стресс, главную причину инсулинорезистентности, уменьшает воспаление в сосудах, то есть падает еще и риск осложнений, защищает печень от жирового гепатоза, который является частым спутником диабета. Нет, это не теория, я повторюсь, есть ряд исследований, ссылки на них имеются, их можно почитать, где обо всем этом рассказывается. Ну, например, в одном исследовании Кайджмала 2008 года у пациентов, которые пили водородную воду, холестерин, ЛПНП упал на 15,5% за 8 недель. История, которой поделилась с нами врач. К ней пришла на прием женщина 58 лет с диабетом второго типа и стажем 10 лет. У нее сахар был 12 ммоль, и невероятно отекали ноги. Врач не отменяла ей ни одной таблетки. Продолжала женщина лечение, пила таблетки. Просто к ее терапии добавили 1,5 литра водородной воды в день и через 3 месяца. То есть до этого сдвигов не было. А тут произошел сдвиг. Через 3 месяца сахар натощак упал до 6 ммоль. Прошли отеки. И врач ей уже чуть-чуть снизила дозу лекарственных препаратов. Это не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, не является лекарственным средством. Но, как мы видим, в данном случае усиливает его эффект и защищает от осложнений. Готовить водородную воду можно с помощью ионизатора воды Aqualife. Еще раз. Он создает вам одновременно ионизированную щелочную кислотную воду. Он готовит для вас водородную воду в любой момент. Почему нельзя купить такую воду в магазине? Потому что водород – это газ летучий. Он его раз, и там через 20-30 минут в этой воде уже нет. ОВП тоже очень легко и просто быстро разрушается, поэтому невозможно такую воду разлить по бутылкам и продавать где-то. Невозможно. Но можно каждый день готовить дома свежую, максимально насыщенную водородом, с отрицательным ОВП или щелочную ионизированную с измененным pH. И все это в вашей власти, в ваших руках. Вы просто один раз покупаете ионизатор воды Aqualife один раз. Не раз в месяц что-то покупаете, не постоянно куда-то ходите, что-то докупаете, а один раз, одна покупка. И долгие-долгие годы просто заливаете в ионизатор простую, обыкновенную воду, получаете ионизированную щелочную кислотную или водородную, и пьете такую воду. Все легко и просто. Сегодня супер цена, цена позапрошлого года. Она вряд ли еще когда-то вернется, потому что на подходе новая партия будет дороже. Сейчас распродажа старой партии, поэтому кто долго думал, ждал, раздумывал, хотел какого-то знака свыше с небес, вот он. Звоните прямо сейчас и заказывайте 8 800 505 08 55. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получении, то есть сейчас вам деньги не нужны, вы ничего не оплачиваете. Вам надо просто позвонить 8 800 505 08 55 и сделать свой заказ. 29 900. Посмотрите цены на сайте, посчитайте свою выгоду и экономию. Это очень-очень важно пить правильную воду, но также важна и экономия. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Ну, а я хочу вам еще напомнить про два напитка для пользы. Это магний. Магний – жизненно необходимый макроэлемент. Он находится во всех тканях организма, участвует более чем в 300 ферментных процессах. Синтез белков, регулирование сердечного ритма, укрепление костей, регулировка артериального давления, сокращение мышц. Магний в крови практически невозможно проверить, уверить, поэтому врачи оценивают дефицит магния по симптоматике. Симптомы нехватки магния. Мышечные спазмы, нарушение сна, утомляемость и апатия, камни в почках на минуточку, запоры, мигрени, аритмия и гипертония. Магний – важнейший элемент также для фасциальной, то есть соединительной ткани организма. А это наши связки, сухожилия, хрящи, кости, оболочки мышечных волокон и кровь с лимфой туда же. Недостаток магния может привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, артритом, артрозом, остеопорозу. Также магний защищает мозг. Это исследование провели в Австралии. Австралийские ученые обнаружили, что у людей, которые потребляли больше магния в день, то есть там двойную даже дозу, к 55 годам мозг был будто на один год моложе. Подумайте об этом. Ссылки на исследования можете найти в наших социальных сетях, в канале ВМАКС или в телеграм-канале «Ионизатор Эквалайф» называется. Подписывайтесь, читайте, делайте выводы сами. Ну а я хочу пару слов сказать про магния. Про магний от Эквалайф. Мы предлагаем вам магния-цитрат. Это одна из самых легкоусвояемых форм магния. У нас он в шипучей форме. И упакован в стик. В одном стике суточная доза магния для человека. Он со вкусом мандарина и горной мяты. Вы просто высыпаете, шипит так, как газировочка. Растворяется магний, легко пьется, очень вкусный, приятный, легко усваивается, потому что, еще раз подчеркну, этот цитрат магния. И в упаковке, внимание, 120 стиков. То есть для одного человека это на 4 месяца приема. И стоит такая упаковка, минуточку, 3000. Ну, а если вы возьмете сразу и магния-упаковку, и клеточный сок байкальской пихты полкилограмма, который сам по себе тоже стоит 3000, а вот в комплекте с магнием, он, комплект магния и клеточный сок байкальской пихты получаются 5000. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Но главное, что сегодня ионизатор воды Эквалайф 29 900. Успевайте, таких цен больше не будет. 8.

0: том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке – полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Владимир Путин назвал ключевой задачей решения вопросов, связанных со спецоперацией. Глава государства собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года. Многих бойцов после окончания СВО нужно будет трудоустраивать. Готовиться к этому надо заранее, заявил Путин. Сообщение с пометкой «Срочно». Один человек погиб, еще двое получили ранения во время атаки ВСУ по трассе в Белгородской области, сообщает оперштаб.
2: Об экономике.
1: Основная задача России – переход к модели устойчивого развития экономики. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, именно на это направлен план структурных изменений. Он предусматривает трансформацию структуры экономики по таким ключевым направлениям, как инвестиции, рынок труда, доходы и потребление, технологическое развитие, внешняя торговля и обеление экономики. Россия обеспокоена сообщениями о планах в Австрии создать на месте бывшего концлагеря промзону. Наша страна призывает сохранять память о жертвах нацизма, сообщает посольство. Строительство моста между Россией и КНДР почти завершено. Оно закончится в этом году, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Россия совместно с Узбекистаном и Туркменией также прорабатывает возможность продления железных дорог к Индийскому океану. Хуснуллин уточнил, что пути будут проходить через Афганистан и Пакистан. Этот дополнительный коридор, особенно сейчас, с учетом ситуации в Иране, очень нужен, заявил Хуснуллин.
2: О космосе.
1: Почти вся Луна приобретет красноватый оттенок во время частного затмения 28 августа, так как более чем на 90% погрузится в тень Земли. Об этом сообщили в московском планетарии. Такой эффект обусловлен тем, что она заходит в тень Земли и освещается лучами Солнца, которые проходят через атмосферу нашей планеты. В зависимости от состояния атмосферы Земли, она может приобрести темно-красный, медно-бурый или багровый оттенок. Затмение начнется в 4 часа 24 минуты и завершится в 10 часов 2 минуты 28 августа. В Москве Луна будет под горизонтом, поэтому ее не будет видно. Частные фазы затмения видны на Крайнем Западе, в частности в Калининградской области, но и там Луна зайдет за горизонт еще до максимальной фазы. Августовское лунное затмение можно увидеть в Европе, на Западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом Атлантическом, Индийском океанах и в Антарктиде. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Вы слушаете радиоканал Луки FM Медиа, регистрационный номер ТУ 60-2000.

0: 121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
1: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки ФМ. Наш спорт».
2: Доброго времени суток всем слушателям Луки ФМ на 102.6, программа «Наш спорт», в студии, как всегда, Дмитрий Иванов, а в гостях у меня люди всегда меняются, сегодня замечательные гости, актуальные гости, потому что в эти выходные у нас возобновится ЮФЛ, юношеская футбольная лига «Северо-Запад», и в гостях игрок «Шор-Экспресс» Елисей Осадчук и главный тренер команд уже не один год Иван Сергеевич Примак. Добрый день, добрый вечер, когда бы нас не слушали.
3: Здравствуйте.
4: Здрасте.
2: Забегая вперед, уже бежим в субботу, потому что восстанавливаем статус-кво, что называется, футбольные выходные в полную катушку. Играем с Череповцом, возобновляемся, второй круг в ЮФЛ. Какие настрои в команде, как идет подготовка, даже не знаю, кого первого спросить. Наверное, Иван Сергеевич с высоты опыта, ЮФЛ уже не первый год с вами. Как этот перерыв был нужен, вообще не нужен, как ребята в строю, не в строю?
3: Да, спасибо, давайте я начну, что-нибудь скажу. Хорошее и тоже очень хорошее. Ну, как перерыв, нужен, не нужен? Ну, я думаю, что нужен, потому что ребята молодые, в любом случае, хочется немножко отдохнуть от меня, от футбола, еще где-то. В принципе, да, он же везде этот перерыв есть, в любом чемпионате профессионально, поэтому здесь, скажем так, это наши реалии, это нормально, ничего страшного в этом нет. Есть, хорошо, перезагрузились, отдохнули, готовимся к очередному туру, поэтому, скажем так, все по расписанию, по плану и в рабочем порядке.
2: Касаемо, наверное, вопроса футболистам, молодым, Елисей, каникулы проще, тренировки воспринимаются, чем в старте сезона, когда еще весна, учеба, или наоборот, лето расслабляет?
4: Ну, наверное, летом ощущается намного проще, потому что, как вы уже сказали, забот в плане учебы становится меньше, тем более у нас сейчас 9 класс, были экзамены, к которым надо было готовиться. Ну, а летом, наоборот, приятно, теплая погодка, поляна, ничего не заботит тебя, и ты приходишь на тренировку.
2: Чувствуется ли это у ребят действительно, что они с горящими глазами на тренировках в этот период? Более горящими глазами.
3: Глаза есть, тоже горят. Бывает, что вместе все. Бывает не все вместе, ну, нормально, опять же. Ну, я считаю, что в большинстве встаем, наверное, все получают удовольствие. Ну, а что еще нужно? Солнце, газон, антураж вокруг ЮФЛ, тренировки. Бывают тяжелые, бывают приятные, бывают не очень приятные. Ну, все-таки турнир престижный, наверное, поэтому ну, где-то как минимум немножечко поднапрячься. Поэтому, ну, даже от напряжения, от труда надо уметь получать удовольствие. Хотя сейчас в последнее время не все это умеют делать, но мы для этого и работаем, чтобы даже в трудностях постигать успех и получить удовольствие от того, что мы делаем.
2: Касаемо удовольствия на тренировках, перетекает оно потом плавно в игры. В таблицу сильно смотрим или не придаем значения сейчас, по большому счету, просто от игры к игре готовимся?
3: Да мы готовимся от игры к игре, это во-первых. Во-вторых, чуть-чуть нам где-то, скажу так, может быть, везения не хватает какого-то. Хотя я не поклонник вот этого слова, потому что везение, я уже как-то говорил, что это сходится труд, работа с возможностями потом в определенный момент. Ну, значит, либо там чуть-чуть не хватает, либо там чуть-чуть не хватает. Скажу только один большой плюс. Есть определенное, ну, громкое слово, но все-таки скажу гордость из ребят, потому что ни один результат, нельзя сказать, что он провальный. Где-то не попали, где-то соперник попал, где-то чуть зашло, не зашло. Ну, наверное, для меня это более важное, что они делают это в течение большого времени, долгого времени, остаются в обойме, потому что это большой труд. Большой труд изо дня в день. Фактически они делают работу профессиональной команды. Там тренировки бывают по-разному, от 40 минут до 2 часов заканчивать его время. Поэтому, конечно, всем хочется быть наверху. Но давайте понимать, что мы не одни здесь.
2: Всем хочется быть наверху.
3: Все работают, мы стараемся, и со старанием ребятам не откажешь. Ну, вот пока так. Я думаю, что мы добавим, и ребята это понимают, и сами хотят, и прибавим во втором круге.
2: Ну, и, наверное, самое такое давление таблица не оказывает. Команда работает, команда уже реально профессионально, по-взрослому относится.
3: Ну, давление, ну, будет всегда. Внутреннее давление, психологическое, атмосферное, какие там еще давления есть. Присутствует, это нормально. Вот когда мы работаем даже когда в школе, в прописях, первоклашка пытается первые свои иероглифы написать, это же тоже давление, потому что он старается. Потому что, условно, с него просит ему там поставить смайлик, либо грустный, либо веселый. Это же тоже давление, это оценка. То есть нас тоже оценивают. Но опять же, есть профессиональный спорт, да, где ну, оценивают по результатам. Есть детско-юношеский, в котором, конечно, результат имеет дело свое, но, опять же, задача в моменте где-то... Да, глобальная другая. И подвести в каком-то моменте там уже к молодежному футболу и так далее, и так далее, и так далее. То есть, да, результат надо, чтобы он был, да. Но не надо впадать в агонию из-за там вот этих матчей. Пацаны относительно себя прошлого года, даже матчи результатов, они добавили. Поэтому здесь нужно даже больше от этого отталкиваться, что они остались в структуре, все те же ребята. И, конечно, это большое дело, потому что они, ну, это уже говорит об характере, что они говорят, ай, да Иван Сергеевич, да, сами-сами там в ладоши похлопать, три притопа, три прихлопа.
2: А бывают такие?
3: В каждой команде есть ребята, которые заканчивают, я больше об этом, которым надоедает, не хотят, скучно, весело, жарко, холодно, дождь идет, устали, надоело, не проснулся, проспал, да и вообще Иван Сергеевич надоел. А те, кто у него сейчас в обойме, больше времени получают, меньше, это говорит о характере. И я уже как-то неоднократно говорил, что да, можно проиграть, но можно проиграть по-разному. С характером, потом с болью на душе, но понимать, ну, это было незабываемо. И это даст толчок и какой-то внутренний стержень уже им в будущем. Их уже это не остановит, они скажут, а, мы уже это делали, было еще тяжелее. Значит, здесь я точно преодолею в любой, причем структуре и сфере.
2: Елисей, у тебя как эмоциональная подготовка? Веселиться или в этой самой обойме, которая серьезно... Как, кстати, серьезно относится сегодняшний наш соведущий Елисей?
3: Да он вообще серьезно. Он когда в зеркало смотрится, сам себе не улыбается.
2: Ясно. Елисей, как у тебя эта таблица, давление UFL? Второй год, да, мы тоже с тобой поговорили, уже в этой системе работаешь. Как вообще отношение к турниру, к себе? Чувствуешь ли, что растешь как спортсмен?
4: Понятное дело, что... Если ты будешь долго тренироваться, то ты будешь прогрессировать. Да, я думаю, в нашей команде не только я это чувствуем. Про давление от таблицы, я думаю, что ребята не особо смотрят в нее. То есть, опять же, как сказал Иван Сергеевич, то, что в этом сезоне мы не проиграли ни одной игры толком. Во всех матчах результаты в один, в два мяча. И то по нашей же глупости. Поэтому... Я думаю, что мы еще свои очки наберем и в таблице поднимемся.
2: Здорово. На этой позитивной ноте прервемся на небольшую паузу. Вернемся в студию Луки ФМ после рекламы.
5: Реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
1: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки ФМ. Наш спорт».
2: Возвращаемся в студию Луки ФМ, где сегодня говорим о UFL, возобновлении сезона. И, наверное, во второй части хочется больше о предстоящем матче уже поговорить, предстоящих ожиданиях, потому что домашний слот у нас выпадает на старте второго круга. Ждут ли родственники, болельщики? Ну, наверное, основная часть болельщиков сейчас это все-таки родственники. Ждете ли вы болельщиков на стадионе в матчах с Череповцом? Ну, наверное, можно за вторую команду тоже так вскользь проговорить, что, наверное, в целом-то атмосфера одинаковая.
3: Тогда все, всегда ждем болельщиков, всегда зовем, обязательно приходите. Сюжеты всегда интересные, игры всегда интересные, всегда есть на что посмотреть. Можно иногда даже поругаться, иногда можно...
2: Но помним, что на поле играют несовершеннолетние, поэтому ругаемся определенным уровнем.
3: В плане поругаться, конечно же, мы и говорим про адекватные вещи, что из серии там поругаться, расстроиться, ай-яй-яй, там, не добежал, там, что-то тренер не надел. И, ну, это хорошие эмоции, а не про то, что мы говорим, то, что происходило у нас когда-то в Англии, да и у нас в России. То есть кресло ломать не надо. Это не, без, давайте без этого. Да, можно там кто-то сказать, давай, беги быстрее. Бывает положительно, поэтому обязательно нужно приходить. Обязательно посмотреть, приходить. Всегда что-то вокруг матча присутствует интересное.
2: На прошлой неделе разговаривали с Марией, там матч-дэй постоянно.
3: Постоянный матч-дэй, да. С ребятами, с детьми можно приходить обязательно. Там что-то есть попить, поесть, всегда поиграть можно во что-то. Поэтому здесь нужно всем приходить. Рекомендую обязательно. Если кому-то, кто-то еще ни разу не был, прям надо идти.
2: С точки зрения тренера, ладно, он, возможно, сконцентрирован на игре, да, на тактике, стратегии. Елисей, чувствуется это вообще поддержка? Ну, вот по-настоящему, не просто, что там шумит что-то, а помогает ли какие-то сложные, может, моменты во время матча?
4: Ну, я скажу одно, то, что мы ни разу не набрали очков на выезде, все наши очки набраны дома, и это уже о чем-то говорит, что домашние трибуны нам помогают. Понятное дело, что болельщики... У нас на самом деле очень много болельщиков ходят, родители постоянно нас поддерживают. Ну и у некоторых ребят девчули приходят на матчи. Тоже я думаю, что их это расслабляет и
2: или
4: помогает.
2: Или наоборот концентрирует, чтобы показать лучшее из возможного.
4: Ну, на каждом домашнем матче мы хотим порадовать своих болельщиков. Максимальная концентрация.
2: Как вообще оцениваете поддержку? Такая семейная, я так полагаю, атмосфера, потому что все-таки родители, большинство приходят. Чуть-чуть отличается от больших там матчей, больших команд. Семейность это чувствуется? Более теплая какая-то?
4: Ну, я думаю, что да, потому что даже не в том плане, что только твои родные приходят. Мы знаем всех родителей, потому что мы все в команде давно друг с другом, то есть лет 7-8 точно уже, и ощущается... Семейная атмосфера такая больше.
2: Ну, переходя к матчу, уже непосредственно соседи по турнирной таблице, наверное, уж точно говорить, опять-таки, домашний матч, это мы рассчитываем только на победу с точки зрения результата. Можно ли выделить в этой лиге какие-то команды, которые, ну, действительно, может, сильнее или как-то все-таки достаточно сбалансированная у нас лига в этом году?
3: Да я думаю, что не на поверхности с года в год эти команды. Да, Балтика, Калининград, Шор-5, Калининград, Кировец, Восхождение, хотел сказать, Ленинград, Санкт-Петербург, Ленинградец тот же. Вот эти четыре команды, они всегда в обойме, всегда на плаву. Ну, конечно, одна-две команды всегда есть, скажем, такие высочки, которые всегда дают бой командам. Ну, мы в том числе, просто что у кого-то чуть положительный результат, у кого-то нет. Но вот эти четыре команды, они вот всегда, всегда, и я думаю, что понятно почему. Более сбалансированные, более слаженные, чем-то, скажем так, подбиваются игроками и уже с периферии. И, соответственно, конечно, дает результат. Ну, нет, это мы не отказываем им в их работе, в принципе, тренировочной. Ну, просто вот о том, о чем...
2: Но легко им все равно на экспрессе никому не будет.
3: Я вообще не помню, кому там было легко.
2: Что касается ближайшей игры, наверное, уже будем постепенно так переходить к завершению эфира. Какие-то, может, слова, призывы на матче, ну, и на вторую команду тоже. Позвать на эфир чего-то хорошего пожелать нашим слушателям. Елисей?
4: Ну что, приходите на матч. Как вот есть одна фраза у нас в команде. Болейте за «Экспресс», любите «Экспресс», верьте в «Экспресс». Результат мы вам гарантируем. Поэтому думаю, что... Мы можем забирать в этой игре свои очки, победу, и приглашаем всех на стадион «Экспресс».
2: Ну и кроме этого матча, какие планы, может, на второй круг? Максимум очков дома из возможного и отнять у лидеров в гостях?
3: Это все понятно, это очень хорошая математика, максимум набрать дома, там, это круто. Я тоже люблю математику, там, очень так...
2: Я очень поздно ее полюбил.
3: Здорово так вот все на бумаге. Я скажу одну вещь. Ребята отдадут все силы и немножко больше. И если кому-то кажется, что отрицательные результаты говорят о том, что они что-то не доделают, доделают. Они доделают еще как много доделают. Они доделают еще чуть-чуть больше, чем они вам даже кажется. Поэтому я вас призываю приходить и болеть за них. И когда им кажется, вам кажется, болельщикам, и они что-то не делают, они делают сверх того, что можно. И обязательно поддерживайте, насколько это возможно, нашу команду. Обе команды 10-11 года. Есть изъяны у каждого пацана, но это наши юноши, наши ребята. Какие бы они ни были, как бы тяжело ни было, они дают из 100% 200% плюс 100. Поэтому приходите поддерживать в любой ситуации, в любом результате.
2: Ближайший матч у нас в субботу. Можно, кстати, подписаться и нужно подписаться на все соцсети Shore Express, потому что активные. И медийную жизнь ведут ребята. Елисей тоже не первый раз уже у микрофона, наверное. Так или иначе, Иван Сергеевич за годы работы в UFL тоже стал гораздо более медийным человеком.
3: У меня опыт.
2: В общем, все на Express в субботу. Болеем за обе наши команды. Возвращается UFL, и будем вместе с ней следить и на нее ходить, болеть. Спасибо, что пришли. Больше побед, меньше травм. Ну что можно еще пожелать, наверное, спортсменам. На сегодня это все. Всем пока. В студии был Дмитрий Иванов, Елисей Сачук, Иван Сергеевич Примак. UFL Express вернулась.
3: Спасибо, всего доброго.
4: Всего доброго и до свидания.
2: До свидания.
5: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
8: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют, и все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
10: просто космос.
11: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
10: Просто космос.
12: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
13: Реклама. Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
14: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В программе 5 тематических блоков. Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Арабскими Эмиратами, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Культурная и спортивная программа. Выставка «Улица Дальнего Востока» и международный форум «День Сокола». Организатор Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
15: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
20: О важном.
19: Многие мегапроекты в России прошли основную фазу инвестиций. Сейчас наша задача запустить новый цикл инвестиций, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он отметил, что в России уже выстроена линейка поддержки инвестиций, включая налоговые льготы, административные механизмы субсидирования кредитов и так далее. Он поручил Кабмину оценить эффективность мер, проанализировать их востребованность бизнесом как на федеральном, так и на региональном уровне, а затем дать предложение, как донастроить систему поддержки инвестиций вместе с Банком России и деловыми объединениями.
20: Об экономике.
19: Российская экономика занимает 4-е место в мире по паритету покупательной способности, сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом за последние 5 лет произошло изменение структуры экономического роста. Так в экономике почти в 3 раза сократилась доля чистого экспорта, и экономика развернулась на внутренний рынок. По паритету покупательной способности она уступает только Китаю, США и Индии, отмечал ранее Владимир Путин. Россия уже в ближайшие дни соберет 100 миллионов тонн зерна. Темпы уборочной кампании хорошие. Подробности в следующих выпусках.
20: О деньгах.
19: Каждый россиянин сможет начать пользоваться цифровыми рублями только по собственному желанию. Никто за него цифровой кошелек не откроет, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. «Никто за человека не сможет открыть цифровой счет, ничего автоматически не произойдет», ответила она на вопрос, будет ли для людей использование цифрового рубля добровольным.
20: О мошенниках.
19: Мошенники стали распространять фишинговые рассылки под видом активации подписки Telegram Premium, рассказали в МВД. После перехода по ней появляется форма для ввода номера телефона и кода подтверждения, поступившего либо по СМС, либо в мессенджере. Присланный злоумышленниками код предназначен для входа в аккаунт на новом устройстве.
20: О спорте.
19: Матвей Сафонов вошел в десятку лучших вратарей мира. Рейтинг составил западный спортивный портал ESPN. В списке российский футболист занял 10-е место. На сайте издания голкипер назван королем серии пенальти. Именно это сделал Сафонов в матче против Фламенко, когда ПСЖ завоевал межконтинентальный кубок, сказано на сайте издания. Ну и официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 16 копеек, евро стоит 98 рублей 73 копейки, курс юаня 12 рублей 62 копейки. И о погоде. В эти минуты в российской столице 18 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 21, плюс 23 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
21: Как это по-русски? Программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
22: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски». И я, ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер один Татьяна Рассолова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. А в гостях у меня Дмитрий Ласкин, руководитель миссионерского отдела Великолукской епархии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
23: Здравствуйте.
22: Мы сегодня поговорим, уважаемые радиослушатели, с вами о двунадесятых церковных праздниках. Вот что это такое? Передача наша выходит 19 августа. Ну вот, знаковый день. Отец Дмитрий, я хочу начать нашу передачу вот с таких строк нашего известного великого поэта Пастернака. Не полностью стихотворение, а стихотворение называется «Август». 6 августа по-старому – преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора. И осень ясная, как знаменье, к себе приковывает взоры. Я думаю, что нашим радиослушателям, ну вот невоцерковлённым, не всем совсем понятны вот эти вот строчки. Ну, во-первых, сам день преображения, что это такое, вот сразу задам много вопросов, да, чтобы вы, да, у вас было поле для рассуждения.
23: Перехвачу,
22: да, можно,
23: инициативу. Угу. Вот мне кажется, что имело бы смысл. Да, то, что передача выходит 19-го, замечательно, и сразу надо поздравить всех с преображением Господним. Дай Бог, угу, чтобы мы все до него дожили, потому что мы записываем пораньше ее, да? Но угу, это тоже не секрет. Угу. И я бы хотел ответить на эти все вопросы, отвечать в контексте вообще всего Успенского поста, который сейчас идет, и в контексте вот этих народных таких понятий, которые мы называем «три спаса».
22: Да, вот интересно.
23: То есть вы сразу про второй. А давайте...
22: Давайте сначала. Первом, да, давайте о первом. Да.
23: Давайте о первом.
22: Конечно, вот три спаса. В народе так называют: медовый, яблочный, ореховый спас.
23: Да, ну и вот получается, что в духовном смысле они вообще вот эти названия ничего не объясняют и даже, может быть, путают людей. Но, тем не менее, вот для лирики, так сказать, это очень даже интересно. И мне попалось стихотворение современное, современной поэтессы Надежды Бурановой «Медовый спас». Угу. Вот я, с вашего разрешения, зачту с него, так сказать.
22: Угу. Чтобы потом радиослушатели наши не забыли про Пастернака.
23: Да, да, да, да. Нет, мы к нему обязательно вернемся. «Медовый спас и выложены горкой, льют соты аромат цветущих трав». А пчеловод, от суеты устав, жужжанию толпы внимает горько. Кружатся представители народа, гудят, с утра до вечера снуют, чтоб сот бетонно-каменных уют дополнить баночкой душистой меда. Расплавлен город, и ручьем янтарным тягуче льется, убегает мед. Но кто из покупателей поймет пчелиный труд и будет благодарным? Медовый дух и радостен, и сладок, и ульем растревоженным базар. Нектар полей он принял за товар, назначив цену древней из загадок. И вот, мне кажется, оно как преамбула вообще, то есть как древняя из загадок, да, то есть тема меда, тема некой сладости физической, да, такой вот гастрономической, перетекающая в духовную сладость. То есть мы сейчас выясним, что ж там за праздник такой и какое отношение действительно имеет к духовной сладости, то есть к духовному. А здесь празднуется, в Первом Спасе празднуется изнесение креста, так называемое, и память мучеников Маковеев, тоже никакого отношения к маку, кстати, не имеющего, но тем не менее пекут с маком там всякие разные ковришки там и прочее. А, значит, дело было вот в чем. Значит, если по хронологии, то первое — это мученики Маковеи, это сюжет мученичества женщины и ее семи сыновей, пострадавших в 166 году до нашей эры, и, значит, в религиозные гонения некого сирийского царя Антиоха Епифана, значит, который был один из последователей Александра Македонского и занял вот территорию Палестины, и он проводил такую насильственную эллинизацию, евреев заставлял поклоняться идолам, короче. То есть мы все знаем, что иудеи поклонялись единому Богу, Ветхий Завет и Библия об этом четко говорит, но вот происходили вот такие вещи. То есть он поставил в статую Зевса, осквернил храм тем, что поставил в ней статую Зевса и заставлял иудеев поклоняться. Ну и у него получалось. Вот. И, значит, вот, ну, были люди, которые отказывались это делать, и вот среди них вот эти семь мучеников маковейских, которые претерпели от него смерть вместе с матерью за исповедание вот веры в единого Бога. То есть это было для нас, вот как православных людей, это как прообраз наших христианских мучеников, которые за Христа уже претерпели страдания. И интересный там момент был очень тоже, вот он как раз к этой духовной сладости относится, это то, что в их, значит, репликах, которые они произносили, которые до нас Библия донесла, было некий намек, притом ясный намек, на воскресение мертвых. То есть на то, что один из мучеников говорит, что ты типа можешь мне одна, можешь отрезать язык там мне, да, как вот ты хочешь, но Бог мне восстановит этот язык, то есть я воскресну, и у меня язык будет. А вот ты, с тобой еще неизвестно, что будет. То есть ты, может, и не воскреснешь. Там вот как бы такой интересный диалог. То есть и такие намеки на именно на воскресение Христова, что не свойственно как таковым иудеям того времени. То есть это некое уже откровение такое ветхозаветное о воскресении Христовым. Вообще, воскресение Христовым, воскресение всех людей. Вот. И, а изнесение креста — это, значит, по причине болезней, которые в августе в Константинополе в древности были, появился обычай износить вот частицы креста на, ну, крестным ходом ходить по городу, в общем, с частями креста животворного, которые обрели когда-то, да? Вот. И таким образом они боролись с эпидемиями. То есть каким-то образом вот так вот как-то молитвами Господь вот миловал людей, и эпидемии прекращались, которые начинались вот в жару. Жара, Восток, это Константинополь, представляете, да? Но если мы все это подведем как бы консенсус к этому, мы ощущаем здесь начало поста. Здесь как раз в этот день начинается Успенский пост, который вот, как вы, значит, говорите, является полем, полностью полем для этих трех спасов, где эти вот три спаса находятся.
22: Успенский, я напомню, да, радиослушателям, это значит Успение Пресвятой Богородицы, да?
23: Да, да, да. Вот. Да. Заканчивается праздником Успения Пресвятой,
22: да,
23: Богородицы.
22: Да, и вот скажите, почему именно почитается Успение? Успение – это смерть? Вот, Богородица, почему мы именно почитаем?
23: А вот,
22: да,
23: потому что смерть Богородица после воскресения, после страданий на кресте. То есть, мы, получается, у нас так: первый спас — это крест. Изнесение креста, мы вспоминаем страдания Господа. И, соответственно, страдания без воскресения не бывают. Спасителя мы всегда вспоминаем и воскресение. И вот Успение Божией Матери называется Успением, а не смертью, потому что Матерь Божия была полностью подготовлена к переходу. Это был просто переход. И действительно, засыпание, и Христос сам пришел и забрал ее в Царство Небесное, где она находится сейчас, пребывает сейчас. И честнейшая Херувим, как мы называем ее, и славнейшая без сравнения Серафим, то есть выше всех существ, выше ангельских, находится вот в таком она в чине. Вот, Значит, и следующий, получается, переходим опять к Пастернаку, да, возвращаемся к Преображению. Значит, крест, потом Преображение. Что такое второй Спас? То есть второй Спас – это Преображение Господне. Вот этот праздник, который вот 19-го сегодня мы празднуем, когда выходит эта передача. Я хотел бы почитать, как писал Александр Мень. У него был талант вообще передачи вот библейских такой событий.
22: Уважаемые радиослушатели, давайте прервемся на короткую рекламу, а после продолжим.
1: Реклама.
3: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
24: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
21: «Как это по-русски» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
22: В эфире Луки ФМ передача «Как это по-русски», я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер один Татьяна Рассолова. А мы сегодня говорим о Успенском посте и трех спасах. Да? Вот второй спас – это Преображение. Да? Пожалуйста.
23: Да. Я бы хотел закончить словами из стихотворения Юрия Живаго. Ну, мы знаем, что это Пастернак, да? Вот. Еще о первом спасе. Угу. Вот эти вот слова. «Слишком многим руки для объятия ты раскинешь по концам креста. Для кого на свете столько шире, столько муки и такая мощь? Есть ли столько душ и жизней в мире, столько поселений, рек и рощ? Но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресения дорасту». Это вот о кресте, о первом спасе. Вот. И переходим, да, к Преображению. Александр Мень пишет: «Прошло несколько дней, близился праздник кущей, который по обычаю следовало проводить в шатрах, сделанных из ветвей. Богомольцы готовились идти в Иерусалим, и Иисус же оставался за Иорданом. И там произошло еще одно необыкновенное явление. Трем апостолам Петру, Якову и Иоанну дано было на миг увидеть завесу приоткрытой и созерцать сверхчеловеческую славу Христа. Быть может, в преддверии страстей он хотел духовно укрепить самых близких, зная, какие испытания ждут их впереди. Однажды, взяв их с собой, Иисус поднялся на высокую гору, в то время как остальные отдыхали внизу. Пока он молился, Петр, Яков и Иоанн расположились рядом с ним, заснули. Когда же они пробудились, их поразила перемена, происшедшая с учителем. Лицо его после молитвы лучилось неземным светом. Даже одежда Иисуса была ослепительно белой. Два незнакомца вели с ним беседу. Непостижимым образом апостолы поняли, что это явились к нему из иного мира древние пророки. Страх уступил ощущению мира, счастья, близости Божией. Увидев, что те двое уходят, ученики затрепетали, боясь потерять невыразимое блаженство этой минуты. «Учитель, — проговорил Петр, — хорошо нам здесь быть, сделаем три шатра, тебе один, Моисею один, Илье один». Он не знал, что сказать, ему почудилось, что наступил час совершения обряда кущей. Что произошло потом, никто из учеников отчетливо не помнил. Это была сама слава предвечного, светлое облако, богоприсутствие, и над всем звучали слова «Это Сын мой возлюбленный, слушайте Его». А в следующее мгновение сияние померкло. Апостолы увидели учителя прежним, он стоял один на вершине горы. Петр, Яков и Иоанн едва могли опомниться. Иисус же, подойдя к ним, сказал: «Встаньте, не бойтесь», и начал спускаться вниз. Как во сне они последовали за ним. По дороге Иисус нарушил молчание и велел хранить увиденное в тайне, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Не решаясь обращаться к Нему, ученики шепотом спрашивали друг у друга: «Что значит воскреснуть из мертвых?» Вот это преображение. И поэтому-то Пастернак и говорит, что свет
22: без пламени.
23: Без пламени. То есть свет без пламени – это тот свет, который исходит от Христа. То есть свет, который просвещает мир. У нас просто нет у людей другого понятия, которое бы нам хорошо передавало вот ощущение радости, ощущение жизни, полноты. Мы обычно говорим «свет». Да, у нас вот просвещение, да, да, просвещение именно со светом связано. Но мы, верующие люди, мы понимаем и знаем как бы мистически, духовно знаем, что источником света является Бог. В любом случае, во всех отношениях. Это и Кирилл, и Мефодий знали прекрасно.
22: Но, знаете, отец Дмитрий, для самого поэта вот этот праздник был глубоко личным. Еще в детстве, в день преображения, он упал с лошади и чуть не погиб. И позже он вспоминал, что вот эта пережитая беспомощность и близость смерти стали моментом пробуждения его творческого дара, личным вторым рождением. И когда мы говорим о свете, вот его гений, он от Бога, да, от этого света.
23: Вот, кстати, вот это стихотворение «Август» заканчивается, да, где он прощается: «Прощай размах крыла расплавленной, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство». Понятно, что мне, например, я просто чувствую, что он прощается просто здесь, вот с проявлениями, внешними проявлениями этого здесь на земле. И он четко понимает, что ни творчество, ни чудотворство не будут от него отняты там. И все чувствуют, вот как вы говорите, несколько раз бывшая на его квартире, да, в музее, да?
22: Да.
23: Что это чувствуется там прямо на
22: да,
23: месте.
22: Да, очень чувствуется в Переделке. На три раза я была в этом музее, и там просто вот ты ощущаешь и аскетизм этого человека, потому что когда дети мои из... Не люблю это слово «элитные», но тем не менее такие вот они благосостоятельных родителей, да, приехали в этот музей, посмотрели. Мы до этого читали стихи, рассказывали о Пастернаке.
23: А где же богатство?
22: Здесь жил великий поэт.
23: Он же должен ездить на чем-нибудь там.
22: Да, на чем-нибудь там ездить, да, конечно. А он сам возделывал огород, растил редиску. И до сих пор хранители музея этот огород сохраняют. Вот,
23: мне вспоминается сразу фраза Христа, что царство небесное внутри вас есть.
22: Да,
23: то есть все богатство его было внутри него.
22: Внутри него. И что важно, чем всегда уважаем Пастернак, в годы, страшные годы репрессий, никогда ни одного пасквиля не подписал. То есть вот как бы ему ни угрожали, что бы ему ни делали, ни разу...
23: Исповедник, писавший такие стихи, в конце, да, которые, в общем-то, являются ключом вообще к этому роману. Да, без него не очень понятно все.
22: Да.
23: С ними все понятно становится. То есть внутренний мир.
22: И третий спас.
23: Третий спас, да. Третий спас — это тоже интересное, опять же, из праздников, из жизни Господа Иисуса Христа, перенесение из города Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа. Это 944 год. Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Эдессе правил некий царь Авгарь. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии и дошел до Авгаря. Не видя Спасителя, Авгарь уверовал в него и послал к нему с письмом своего живописца Ананию, поручив написать божественный образ учителя. А если вы помните, по тем временам вообще люди писали очень живописно. Вот фаюмские портреты знаменитые шикарно показывают, насколько владели вообще люди живописью. Вот. А значит, у него не получилось как раз как-то с ним именно сконнектиться, как мы сейчас говорим, подойти из-за большого стечения народа. Но Спаситель сам его подозвал и назвал по имени, вручил ему письмо краткое для его царя, вот, для его правителя, обещал прислать к нему ученика для исцеления от проказы. Что потом и случилось. Потом Господь попросил принести воду и убрус, холст и полотенце, умыл лицо, отер его вот этим полотенцем, на нем отпечатался божественный лик. Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Эдессу, а Авгарь принял святыню, исцелился, и потом, значит, пришел через какое-то время апостол от 70 Фадей, который исцелил уже, ну, как бы окончательно его, и крестил, и, значит, потом этот образ оказался замурован через какое-то время, там, перипетии всякие исторические в стене, перед ним горела лампада, и эта лампада не потухла там через несколько сотен лет, оказалась там и так далее, пока, в общем, его не перенесли уже этот образ в Константинополь. А мы с вами его, как бы, созерцаем его на наших воинских знаменах. И вот, кстати, мне интересно, понравилось тоже современное стихотворение. Вообще, для чего все эти моменты нужны в Успенском посту? Для того, чтобы созерцанием вот Господа, Божьей славы, созерцанием его на иконах, отключаться от суеты этого мира и подключаться вот именно к небесному. И вот мне понравился такого немножечко государственным, с таким государственно-образующим таким духом, как
22: так, и само ореховый спас обычно, ну, как мы его в народе называем, ореховый, он обычно происходит, отмечается после завершения поста.
23: Да, да, понимаю, да, да, да. Ну, тем не менее, он все равно как-то, как бы они все равно вместе. То есть вот он как заключительный аккорд после Успения.
22: Это как благодарность,
23: да,
22: Богу, да?
23: Ну да, вообще любое освящение всех плодов, оно как благодарность Богу. Вообще, что такое освящение? Это посвящение. Ну, то есть я написал что-то, стихотворение, я посвящаю его, допустим, там, допустим, сыну там, или кому-то там. То есть, а здесь мы посвящаем Богу. То есть ты вырастил урожай, ты посвящаешь Богу. Вот. Но понятно, что ты сейчас, может быть, не вырастил ничего, а купил где-то в магазине. Но, тем не менее, ты, да, ты все равно уж как-то трудишься, ты заработал деньги, да. Ну, вот. Если ты свои труды посвящаешь Богу, если они у тебя во славу Божию, если ты добро какое-то делаешь, да, если ты трудишься на благо людей, да, где-то что-то, то разницы особой нет. Вот мне понравился современный тоже поэт Дмитрий Вадимович Сивиркин. «Коль все знамена яблоки раздора, быть может, вспомнить о своем великом и шествовать нелегким коридором под знаменем с нерукотворным ликом. Ведь витязей великие соцветия под ним скакали, опустив забрало, и им орда за все свои столетия мохнатых бунчуков не навязала. Ведь в ополчениях всех простолюдинов, когда нас вражьим духом заражали, иконку спаса на триух надвинув, под ней ушли холоп и горожанин. Стыдишься, Русь, ты имени Христова, креста стыдишься на багряном стяге. И как же ты, по-твоему, готова спасти весь мир в последней передряге?»
22: Надо нашим радиослушателям что-то пожелать, сказать.
23: Пожелать вот этой благодати Божией, вот этого света Христова, потому что без него
22: без огня,
23: жизнь,
22: да?
23: Да, без вот этого, который свет, обжигает. Который без огня, который не обжигает, да. Ну, как бы жизнь наша вот недостаточно яркая.
22: А что вот во время Успенского поста нужно делать?
23: Во-первых, молиться Божьей Матери. однозначно. Mm-hmm. Потому что она является нашей стеной нерушимой, как есть такая икона, нерушимая стена.
22: Mm-hmm.
23: Вот, если понять вот этот смысл того, что она за нас заступница, это та, кто пережила все страдания своего сына и простила людей. Это же вот представьте, да, какой надо быть благородной, чтобы простить людей за распятие сына и молиться за всех.
22: Это невозможно.
23: Это не, да, по-человечески это невозможно.
22: По-человечески это вообще ужасно.
23: Это смогла только Богородица сделать.
22: Спасибо, отец Дмитрий. Уважаемые радиослушатели, на этом все темы нашего сегодняшнего радиоэфира. А подкаст нашей радиопередачи вы сможете увидеть и услышать в наших социальных сетях Луки.ФМ, ВКонтакте. До скорых встреч в эфире. Светлых вам праздников.
23: Божие благословение всем слушателям и зрителям.
22: До свидания.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская».

0: более ненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Арсил Артра абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
3: Владимир Путин дал указание о выделении 100 миллиардов рублей в распоряжение российских регионов, испытывающих наиболее острый дефицит бюджетных средств. Президент провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Решение Путина направлено на поддержку субъектов, которые в нынешних экономических условиях столкнулись с наибольшими сложностями при формировании бюджетов. Российский лидер подчеркнул важность оказания финансовой помощи тем регионам, где ситуация требует незамедлительного вмешательства со стороны правительства. Ранее Владимир Путин заявил, что экономический рост России в целом скромный, но все же позитивный.
1: Об экономике.
3: Главным структурным сдвигом в российской экономике стало то, что страна теперь больше финансирует инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешние, заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что до 7% в структуре инвестиций увеличилась доля интеллектуальных активов. В то же время доля бюджетных вложений сократилась до 15,4%. Урожай зерна в России с начала года в ближайшие несколько дней достигнет 100 миллионов тонн. Это сообщила СМИ министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, это фактически обеспечит нашу внутреннюю продовольственную потребность в зерновых. Объем уборки в этом году превышает объем прошлого года. Министр подчеркнула, что российские аграрии – приоритет в рамках обеспечения топливом. Понятно, что в связи с террористическими атаками бывают определенные перекосы в регионах, но при этом очень оперативно сейчас Минэнерго с основными компаниями перераспределяет ресурсы, добавила глава Минсельхоза. На 84-м году жизни не стала режиссером мультфильмов о Незнайке и Мумитроле Нины Шориной. О трагической новости сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
1: О космосе.
3: Ближайшее полное лунное затмение, при котором спутник Земли окрасится в красноватый оттенок, случится в новогоднюю ночь. Оно начнется вечером 31 декабря 2028 года и будет наблюдаться на всей территории нашей страны. Об этом сообщили в Московском планетарии. Полное затмение Луны в новогоднюю ночь – крайне редкое явление. В последний раз оно наблюдалось 31 декабря 1656 года, 370 лет тому назад. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей и 13 копеек, евро стоит 98 рублей 55 копеек, курс юаня 12 рублей 63 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 19 градусов выше нуля, завтра днем будет +21-23 и дожди. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте. Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Миссия выполнима. Проведена спецоперация против чиновников офиса Зеленского. На Украине новый министр обороны, но это не поможет. В Архангельском соборе обретены мощи князя Дмитрия Донского. Все подробности в ближайшее время. Итак, на Украине новый коррупционный скандал, который касается приближенных Зеленского. Национальное антикоррупционное бюро Украины, то есть тот самый НАБ, заявило о разоблачении преступной организации, в которую входили как действующие и бывшие народные депутаты, так и высокопоставленные чиновники из офиса Владимира Зеленского. Были проведены обыски. Позднее в НАБУ сообщили, что в составе преступной группировки

0: вошли замглавы Офиса президента Украины Ирина Мудрая, экс-депутат Рады, председатель правления Госбанка. Зеленский на фоне спецоперации в среду уволил Ирину Мудрую. Ну, тут нужно сразу сказать, что она даже еще в статус подозреваемой не вошла. Ранее, я напомню, еще в середине мая в результате действий бюро был арестован высокопоставленный соратник Зеленского, бывший глава Офиса президента Украины Ермак. Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало также некоторые видеозаписи. Из одной из них экс-замглава Офиса Зеленского Ирина Мудрая в беседе с бывшим депутатом Рады недовольна тем, что США готовят на Украине свой кадровый резерв из тех самых набушников, расставляя на ключевые посты своих людей. Также она заявила, что из-за этого ей и ее окружению придет конец. Это практически цитата. С нами на связи руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, учитывая, что НАБУ, да, и САП, я уж не знаю, там НАБУ или НАБУ, бог с ними, действуют как автономное государство в государстве, потому что контролируются они иностранными кураторами, а не Киевом. Об этом все говорит, понятно, что мне об этом не докладывали. Можно ли расценивать вот эту операцию, которую я для слушателей скажу, называется «Форест Гамп», само название, как говорится, на шапка горит, да? Вот не как борьбу с той самой коррупцией, а как некий целенаправленный удар, что ли, по суверенитету банковой. Может быть, с целью какой-то, я даже не знаю, лишить Зеленского рычагу влияния на Раду. А, тем более это произошло перед ключевым голосованием за нового министра обороны. Об этом мы тоже будем с вами говорить. Вот какое ваше мнение?
1: Ну, это для этого и создавался в свое время НАБУ, для того, чтобы контролировать Зеленского, его окружение и в нужный момент пускать кровь этой власти и сжимать кольцо, если понадобится. И как мы заметили, кстати, вот обратите внимание, ведь оно существует уже не первый год, много лет, и как-то существовало в каком-то автономном режиме и тогда, но никаких действий не совершало. Ведь все эти действия, вот такие серьезные, антикоррупционные, они происходят последние года два, когда стало понятно, что результатом этой кампании военной может быть поражение Украины, что Зеленский начинает дрожать, готов к переговорам или к сдаче позиций. И всякий раз, когда вот так ситуация складывалась, что ну, могло так получиться, что однажды утром он встанет и на что-то согласится, его ставили быстро на место. То есть этот инструмент стали использовать, теперь стало понятно, да, для чего он был придуман. Ну, в общем-то, было понятно изначально, но мы увидели, что мы не ошибались, когда так оценивали его. Он был придуман именно для того, чтобы, да, держать в узде Зеленского. И самое главное, что не только для того, чтобы держать в узде, а если возникнет такая необходимость, то и прихлопнуть его и заменить кем-то другим более сговорчивым. Поэтому мне кажется, это вот сейчас реакция на его нытье, на его, значит, требования, претензии к Западу, к Америке. Ему говорят, что или ты будешь до последнего воевать, а мы решим, когда тебе помогать. Придет время, и мы тебе поможем. Или и твоя судьба в наших руках. Вот мне кажется, вся эта история и с Федоровым, с министром неудавшимся обороны, да, и вот эти все протесты и так далее, но они все явно организованы. Ну, что вы, это там... Ну, я вообще ни одной страны мира не помню, в которой вообще когда-нибудь митинги по поводу... кого-то на должности министра обороны проходили. Даже если речь идет о боевых действиях. Ну, просто это вообще уникальная история, наверное, войдет в учебники, что вот вышли молодые люди, девчата какие-то, девочки и мальчики, которые вообще не понимают, как эта система работает, и кто такой Федоров, и начали за него там выступать, бороться.
0: Освоение бюджета, Игорь Владимирович. Конечно. А вот тут, конечно, смотрите, вопрос... И в том, и чей это бюджет, и кто, соответственно, та же самая страна стоит за НАБУ, это Европа, ну, не страна, я понимаю, да, вот Европа это или Соединенные Штаты? Да
1: вообще, это Соединенные Штаты.
0: Соединенные Штаты. А чего они в итоге хотят? То есть это вот, как вы уже сказали, такой инструмент контроля, когда нужно, мы нажимаем на кнопку, и они начинают душить.
1: Да. Ну нет, они, конечно, несмотря на все эти разговоры Трампа, мы же с вами тоже прекрасно понимаем, что Трамп – это не Соединенные Штаты. Есть Трамп, есть deep state, да, как скажем так, да, есть реальные цели и задачи американской системы, американской системы власти, системы ценностей. Есть Трамп, который, ну так случилось, что какое-то время исполняет обязанности президента Соединенных Штатов. И у этого глубинного государства американского, конечно, задача Россию, ну рано или поздно они ставят эту задачу, ее считают, что даже начали выполнять в 91-м году, которому сейчас 35 лет, как раз этим событием, я считаю, что они были первой цветной революцией на территории вот, Восточной Европы. И вот, ну, мощная имеется в виду революция, была еще Польша там со своими делами. Вот, и они, ну, хотят довести то, что задумали, до конца.
0: Ну, в этом я
1: Россию
0: даже
1: каким?
0: не сомневаюсь,
1: Все.
0: также солидарна с вами. А данные, как я уже успела заметить, по коррупционной схеме в окружении Зеленского были опубликованы в день назначения на пост как раз вот того самого нового министра обороны Украины. Депутаты проголосовали за назначение Евгения Хмары на этот пост. Он должен по закону уволиться с военной службы, он там в украинском КГБ служил и, соответственно, стал гражданским. И бывший министр Михаил Федоров записал видеообращение, которое выложил на своем официальном канале, призвал восстановить, я цитирую, полноценный демократический процесс, провести выборы, одновременно обвиняет власти в системном кризисе, в кризисе управления, в коррупции. Знаете, мне вот что стало как-то подозрительно вообще этой истории, которая случилась. У нас, с одной стороны, какая-то победа Зеленского. Ну, победу я ставлю в кавычки. Да, он продавил Хмару. Но получается, что он проигрывает политически, что ли, потому что ему приходится еще больше управлять страной в условиях раскола элит. Потому что оппоненты одни легитимизируют свои претензии через уличные протесты, о которых вы сказали, через эти картоночки, да, маленькие такие слабенькие, а не через парламент. То есть все это ведет к тому, что парламент начинает обнуляться так или иначе.
1: Ну и Зеленский начинает обнуляться. Нет, а вот этот вот дамоклов меч, который Набу, ну как будто бы заточила и даже уже применила, на самом деле он чуть шире, чуть больше, чем Набу. И он по-прежнему над головой Зеленского висит, потому что все зависит от результатов. На мой взгляд, очень многое зависит от результатов каких-то кампаний, которые там придумали, да, и якобы собираются вести против России. Ну, 40-дневные атаки, по-моему, уже закончились. Никто даже не считал эти 40 дней, да. Наверное, какая-то другая у них там авантюра. Наверное, они что-то наобещали к зиме сделать, да. Ну, все зависит от успехов Зеленского, о том, как будет новый, успехов на фронте, имеется в виду Украины, о том, как будет новый министр вписываться. То есть вопрос, по большому счету, отставки Зеленского, он до сих пор с повестки не снят. И я, знаете, я уже это говорил и, наверное, рискнул в конце августа сказать, что до сих пор я подозреваю и не снимаю свой прогноз, что к концу года события так категорически изменятся и станут совершенно иной характер они примут, что, может быть, даже и боевые действия будут прекращены или приостановлены. Вот что это будет? Это будет ли это переворот на Украине? Будет ли какая-то смена власти и новая власть, более легитимным путем пришедшая, не в результате переворота? Ну, по крайней мере, скажут, что мы, конечно, не признаем ничего за Россией. Надеяться на то, что придет власть с интересами взаимодействия с Россией, в это не верю. Но может прийти такая власть, которая скажет: так, мы имеем в виду, что это захваченные, оккупированные территории, мы их отстоим. Ну, вот как Грузия, например, да? Имеет дипломатические отношения, не имеет, вернее, дипломатических отношений с Россией, но, в принципе, общается и взаимодействует. Вот такая ситуация может сложиться на Украине. И она сложится именно в результате вот этого целого набора действий, которые мы сейчас с вами наблюдаем. Уличные протесты, которые не ослабевают. Ну, или имеется в виду, что, если что, они могут в любой момент начаться и продолжиться. Мы это увидели. Это необычно, на самом деле, для Украины. Украина долгое время, ну, во-первых, вообще не было никакой уличной активности. Потом она появилась, связанная с ТЦК, уличная активность. А вот такого политического характера, что ли, где речь идет там, ну, чуть ли не действительно об отставке Зеленского, по крайней мере, о назначении на должность важного министра, да, такого вообще не было на Украине. Не было
0: Ну, не зря
1: политической,
0: же
1: была
0: вы
1: такая
0: сказали, что
1: общественная активность.
0: войдет в учебники. Но вообще-то
1: Да.
0: это так. Всегда общественное, социальное, в первую очередь, выводит людей на улицы. Игорь Владимирович, продолжим беседу. У меня еще есть, конечно же, вопросы. Друзья, с нами на связи руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
3: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
5: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: А знаете ли вы что? Половина населения Земли никогда не видела снега.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Продолжаем разговор с руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров с нами на связи. Игорь Владимирович, вот еще раз небольшой такой промежуточный знаменатель, но в первую очередь для наших слушателей, для тех, кто только что подключился. Итак, решение экс уже министра обороны Киева Федорова напрямую обратиться к украинцам по вопросу выборов, по вопросу общественного доверия, подотчетности правительства. Он говорит о том, может говорить, давайте так, о том, что это не просто там ребята, спасите, помогите. А это такой новый виток политической роли, а не уход из общественной жизни. И тут же еще и Евроньюз об этом написали. И кто-то там еще был, Писториус что-то говорил. Там сегодня, в общем-то, вся западная пресса написала такой комплиментарный, вроде как не очень заметный, но вот вектор был в сторону Федорова. Означает ли это, на ваш взгляд, что вот прямо сейчас это можно назвать репетицией свержения Зеленского?
1: Я бы хотел, чтобы это было так. Это напоминает примерно вот то, что, о чем вы говорите. Потому что фигура Федорова, да, действительно, она странным образом раскручивается. Угу. Просто так этого быть не может. И самое главное, я все-таки упираю даже не на то, что вот как бы там пресса комментирует, и, наверное, кто-то сказал этой прессе прокомментировать. Ладно, ладно, но они нашли, на кого опереться, хотя бы в Киеве. Они нашли людей на эти митинги, которые рискнули в ситуации, когда могут за одно неверно сказанное слово там сразу на фронт отправить или кутузку посадить, выйти на улицы. Значит, они защищены. Значит, есть более весомая защита, чем та, которую, которую может пробить, да, даже Зеленский со своими ТЦК и так далее. То есть те, против которых даже Зеленский не попрет. И это говорит о том, что, конечно, он марионетка, но что эта марионетка уже надоела своим кукловодам, и они действительно готовятся к ее смене. Вообще, прогноз, что это может произойти до Нового года, он все более и более подтверждается. Есть такие ощущения, что он совершит одну-две ошибки, но вот он сейчас обещания всячески там не выполнит. Ну, то есть, ну, условно говоря, мы займем Славянск и Краматорск. Мне кажется, после этого ему надо просто самому быстрее куда-то сбегать.
0: А, Игорь Владимирович, вот даже спорить не хочу, но каждый раз у меня вот здесь возникает, сколько раз он выходил вот без мыла. Сухим не буду говорить. Смотрите, допустим, давайте представим. Европа и США ужесточают давление синхронно, требуют выборы. Сможет ли Зеленский использовать назначение того же нового министра обороны Хмары как триггер для объявления внешней угрозы, распускает Раду, перехватывает инициативу и снова «Здрасте, а вот ты
1: и
0: я,
1: что?
0: Многоуважаемая публика».
1: И что? И что перехватывать инициативу? Речь идет о его смене, а не о распуске Рады. Вопрос в том, что он все что угодно может сделать, но ему надо победа. То есть, если Хмара оправдает надежды, а этого не будет. Ну нет, это мы-то с вами в этом уверены.
0: Да.
1: Ну вот, может быть, сомневаются западные кураторы. Да? А вдруг есть какая-то волшебная палочка? Я не знаю, вообще удивительно, конечно, как они, некоторые политики, мне кажется, аналитики-то все знают. Но почему они не могут убедить своих политиков, руководителей своих государств, они действительно верят в то, что, о чем говорит их пресса, о том, что Зеленский побеждает, ну, что Украина побеждает на фронте. Но это, ну, вот такого абсурда, то есть они даже, может быть, даже карты публикуют примерно те же, что у нас, но при этом говорят, что это победа. Вот это удивительно. То есть мы все ближе и ближе продвигаемся к освобождению Донецкой Народной Республики, это почему-то победа Зеленского. Ну, ладно, но если вам так нравится, называйте это как угодно.
0: Ну, не стесняются люди писать махровое вранье? Ну, сами себе же вредят. Смотрите, вернусь к Федорову, как такой политической фигуре, на которого ставят ставки делают. У него же есть конкуренты в лице Залужного и Буданова, экстремист-террорист, даю дисклеймер. Или они ему не конкуренты?
1: Ну, вот знаете, вот мы раньше о них ведь говорили много, да? Но ведь они там где-то в стране или за границей, или в стране где-то от процесса, правильно? Кто
0: так.
1: где? И, ну, раз они вот сейчас ярко и явно не выступают, значит, они уже не конкуренты. Понимаете, нет никаких там конкурентов и не конкурентов. Есть те, кому разрешат стать президентом или свергнуть украинского президента нынешнего, или не разрешат.
0: А вот там...
1: Будет это Залужный. А Залужный в один момент может таким оказаться. Может быть, Федоров ему почву расчистит.
0: Возможно.
1: Залужный.
0: А да. как вы думаете, вот там, да, то, что мы называем там Британия, Штаты, для меня сейчас даже это не принципиально, там вообще возможен по этому вопросу раскол элит тех же самых?
1: Ой, ну, это очень сложный вопрос, потому что у меня такое ощущение, что тамошние элиты не особо разбираются, ну, в России вообще не разбираются, в Украине тоже слабо, и у них, конечно, могут быть свои там эти кандидаты.
0: Зато разбираются, как наживаться на войне и на бомбежке НПЗ, чтобы нефть шла вверх.
1: В этом проще разбираться, потому что это экономика. Они же в экономике разбираются.
0: География посложнее будет.
1: Да, география, вот эти политические фигуры, каждая из которых никакая не фигура, но они почему-то думают, что вот Залужный, если будет это Залужный, а будет не Зеленский, будет не так смешно. Вот они думают. Да, ну да, мы поставили клоуна, это была ошибка. Все, больше мы артистов президента не берем. Ну, давай возьмем там военного. Ну, не знаю, ребята, их военные в последнее время тоже комики. Напоминают по поведению. Поэтому вопрос в том, что у каждой группы могут быть свои кандидаты. У европейцев свои, отдельного британцев, отдельного француза, у американцев свои. Но в итоге, ну, кто в нужный момент правильно подаст команду и кого послушаются вот эти те, кто рискует сейчас, ну, в кавычках где-то, а может быть и не в кавычках, все-таки это опасное дело сейчас свергать Зеленского. Знаете, крыса, когда она в угол загнана, она кусается и бросается, еще неизвестно, чем закончится судьба этих даже детишек, которые там на улице вышли. Я говорю, пока мы удивляемся тому, что они так спокойно все это делают, но неизвестно, вдруг этот разозлится, забудет обо всех своих обязательствах и просто всех пересажает, а там Федорова просто к стенке поставит. Все может быть. Поэтому, на самом деле, конечно, украинская политика очень рисковое дело, особенно в нынешней ситуации.
0: Знаете, почему я про Залужного и террориста-экстремиста Буданова-то вспомнила? Тоже вот никто не хочет и не любит, вкусив единожды, расставаться с властью. Ну, власть здесь равно, хотя деньгами власть не измерить, власть она покруче будет, чем деньги. Так вот, возникла у меня мысль, что они могут сформировать некую третью силу, дистанцироваться и сформировать, почему я и спросила вас, про раскол элит там, да, который возьмет и примет власть из рук каких-то нибудь уставших гражданских политиков.
1: А, вот мы о чем. Да не, слушайте, не, ну они в такие игры не играют, мне кажется. Вот эти вот.
0: Почему?
1: Там, на Западе вы имеете в виду?
0: Да нет,
1: вот
0: я...
1: Так... А, ну, эти? Может быть, я вопрос не особо понял. Ну, я не знаю. Слушайте, вот это все, чем мы сейчас с вами занимаемся, на самом деле, гадание на кофейной гуще не потому, что мы с вами не плохие эксперты и не специалисты. Просто что-то прогнозировать на Украине – это сейчас себе дороже. Мы можем с вами сказать, как это было бы, ну, при развитии ситуации в более-менее состоявшемся государстве. Там тоже случается.
0: Но вы же,
1: перевороты,
0: вы,
1: войны.
0: В начале
1: там.
0: Своего вот. Выступления, Игорь Владимирович, простите, что перебиваю, но в начале своего сказали, я стою на своем прогнозе, что я, вот в конце...
1: Я стою, потому что я вижу сигналы, которые, ну, по-моему, складываются именно в это. Да? Вот пока не складываются. Но я говорю, настолько вот несостоявшееся государство, оно, ну, понимаете, вот как вот дуракам везет там даже за шахматы, доской, да? Ну, то есть, условно говоря, они совершают вот такие непрофессионалы очень резкие, резвые, порой очень неожиданные действия. Нет, я не говорю о том, что они могут в этой ситуации выиграть, но они могут ее загнать, наоборот, ситуацию в такой тупик, из которого им самим будет не выбраться. И знаете, я вообще какую-то вообще сумасшедшую идею сейчас озвучу. Да, может быть, они еще к нам за помощью обратятся, скажут, помогите нам разобраться в нашем политическом кавардаке, который мы тут учудили. Это я вот, понимаете, не шучу, потому что вот настолько там клубок, что неизвестно, вот, что на поверхность вылезет. Там что, нет на самом деле тех, кто поддерживает Россию искренне и всей душой и ждет, пока эта власть свергнут. А вдруг кто-то рискнет, скажем так, и из партизанского окопа, из партизанской землянки вылезет на поверхность, надеясь на что-то. Все может быть, знаете, вот и я еще... Кстати, не отрицаю того, что мы в определенной ситуации даже и поможем этим людям. Понимаете, о чем я говорю?
0: Да.
1: Вот если кто-то оттуда обратится к России и скажет, все, мы нелегитимную власть сносим.
0: Вот здесь я впервые за время нашей беседы с вами не могу согласиться.
1: Я тоже в это с трудом верю. Я в это с трудом верю. Но вы представляете, вот такое произойдет?
0: Да, конечно. А я, наверное, заключительный вопрос хочу задать. Зеленский теряет контроль. Ну, я на почве чего задаю этот вопрос? Он не контролирует даже свою юрслужбу, потому что пленки, да, вот эти от НАБУ, залог за Эссенсбанк надо брать, там много денег. Ну, вообще, жителям нашей страны вообще сложно представить, что такое может произойти. В общем, человек теряет контроль, и у него утекает, соответственно, власть, запятая возможности из его ручек.
1: Ну да, и все. Так он все делает для того, чтобы она утекла, потому что однажды он все-таки поссорился с кураторами. Просто он им сказал, что мне мало. Вот он просто им сказал. И все. И с тех пор начало там Зеленский, не Зеленский, в смысле, Трамп, не Трамп, неважно. На самом деле он не с Трампом ссорился. Он ссорился с кураторами. И с тех пор, когда Соединенные Штаты в первую очередь стали несколько скептически смотреть на эту кандидатуру, несмотря на поддержку Европы, несмотря на то, что они все ему там дифирамбы поют и пожимают руки. Его судьба стала очень такой призрачной.
0: Игорь Владимирович, да, огромное спасибо. Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Благодарю от всей души.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
10: Реклама.
11: Комсомольская правда.
12: Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Андрей Клинцевич о глобальной перестройке в мировой политике.
15: Я считаю, что вот этот период трансформации мировой – это на десятки лет. Ну, мы же понимаем прекрасно, что борьба идет за совершенно другое будущее. Мы сейчас пытаемся скинуть гегемонию Запада, которая навязана нам трансфинансовой системой, системами стандартов, промышленными какими-то революциями и всеми остальными. Мы видим, как Европа теряет сейчас промышленный потенциал. Мы видим, как Америка теряет свое влияние на том же Ближнем Востоке, то, что произошло сейчас, и продолжает двигаться. Мы видим, что центральноазиатский регион очень серьезно меняется. Мы видим, что 27-й год – этот год, который был вообще ключевым, обозначен с точки зрения конфликта в Азии, потому что он звучал и со стороны американцев, и перенос технологий тайваньской компании США, и полная готовность вооруженных сил Китая на пятилетку, которую они поставили к 27-му году, и так далее. Много там данных сходится. Это все может очень серьезно и по-другому разыграться.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
3: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В Великих Луках 18 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках идет подготовка к празднованию Дня города. В связи с этим поставлена задача усилить работу по содержанию городских территорий. За уборку улиц отвечает спецавтохозяйство, содержанием парков и скверов занимается Зеленхоз, а порядок во дворах обеспечивают управляющие организации. Контроль уборки города провел депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков. Парламентарий выяснил, что уборка городских территорий проводится в соответствии с утвержденным графиком и установленной кратностью, предусмотренной выделенным финансированием. Работы ведутся как в дневное, так и в ночное время. Ночью на городских улицах задействуется специализированная техника, а днем значительный объем работ выполняют бригады рабочих. В акватории реки Ловоть проводится плановый покос водной растительности. Работа необходима для поддержания реки и прилегающих территорий в надлежащем состоянии. Главная водная артерия города должна оставаться чистой и ухоженной, радовать жителей и гостей Великих Луг. В ближайшее время предстоит выполнить покос растительности на берегах реки. Работы по благоустройству акватории и береговых территорий продолжаются. 22 августа во время празднования Дня города в Петровском парке с 13 до 18 часов развернется молодежный квартал. Отдел по молодежной политике Управления образования подготовил творческую лабораторию «Палитра древнего города», интеллектуальную мастерскую, а также различные активные интеллектуальные развлечения. Центр технического творчества предложит собрать своего первого робота и создать 3D-фигуры специальной ручкой. Различные активности и мастер-классы организуют молодежные общественные организации. На площадке Академии спорта можно будет сразиться в летнем бою снежками и принять участие в японской игре. Юнармия пригласит в электронный тир, а клуб Маргелов на мастер-классы по сборке автомата и первой помощи.
10: О валютах.
16: Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
10: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
10: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
17: We'll be right back. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Продолжаем, друзья, подводить вместе с вами итоги сегодняшнего дня. Владимир Путин провел большое совещание по стратегическому развитию, по экономике всей страны, регионы. Прирост ВВП России в 2026 году находится на уровне около 1%. Об этом заявил президент на том самом совете по стратегическому развитию нацпроектам, посвященной реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года. Давайте послушаем.
18: И, конечно, в числе национальных целей уверенное, качественное развитие отечественной экономики. Выход на более высокие темпы роста по широкому кругу отраслей. Именно с этого, с этой темы и предлагаю начать. Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%.
0: Президент поручил распределить дополнительно 100 миллиардов рублей регионам России с наиболее сложной бюджетной ситуацией. По словам президента, на коммерческий долг приходится треть всего госдолга регионов. Он также добавил, что нельзя оставлять такие субъекты один на один с трудностями, и нужно принимать индивидуальные меры поддержки. Доходы региональных бюджетов выросли с начала 2026 года на 6%, составили более 15 триллионов. Вот такое заявление сделал уже министр финансов России Антон Силуанов. Давайте разбираться. С нами на связи экономист, директор Центра исследований социальной экономики, автор телеграм-канала «Река Смородина» Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
19: Здравствуйте, добрый день.
0: Я хочу с регионами разобраться, потому что, в общем-то, если они растут, доходы регионов, как заявляет Силуанов, зачем президент говорит, дайте им 100 миллиардов, распределите между ними. Ну, вроде же все неплохо, 6 по сравнению с страной.
19: Ну, там не только 100 миллиардов, новых 100 миллиардов от Силуанова. Речь идет о том, что старые долги будут то не то чтобы списаны, а продлены. Погашению после 30-го года. То есть, ну, фактически эти долги сегодня прощаются регионам. Доходы растут, но, тем не менее, несмотря на этот рост, есть регионы, где доходы большие, ну, как Москва, например, и там нефтяные регионы России, а есть регионы, где просто не хватает доходов для того, чтобы обеспечить нормальное существование, какое-то приемлемое качество жизни для населения. И одна из главных проблем России на сегодняшний день – это вот дифференциация регионов по качеству жизни. Вот. И, собственно, на борьбу с этим как бы недостатком направлены нынешние инициативы президента, тем более, что это общеизвестный факт, в сентябре у нас выборы. Поэтому вот дать людям денег под выборы в регионах, это, в общем, ну, с одной стороны, это правильно и справедливо с точки зрения развития, а с другой стороны, это правильно с точки зрения политики. Тем более, что президент Путин возглавляет список «Единой России».
0: Силуанов сказал, что расходы регионов увеличились, также на 6%, размер составил более 15 триллионов рублей, возросли расходы на оплату труда, соцподдержку граждан, закупки, капитальные вложения и прочее, и прочее. Но есть же у нас непростая экономическая ситуация. У нас есть ситуация специальной военной операции. Вот можно ли описать, так скажем, для нас, простых людей, не экономистов, как регионы справляются с этой ситуацией, или они с ней не справляются? Потому что некую формалистику я боюсь расшифровать превратно.
19: Ну, смотрите, если вы говорите о изменениях динамики качества жизни в регионах, да. Если брать эту тему в целиком, то понятно, что оно увеличивается. Один из таких ключевых показателей увеличение качества жизни – это снижение миграции. То есть раньше большое количество жителей регионов, особенно вот из депрессивных мест, ехали в крупные города, там в Москву, в Питер, в другие, для того, чтобы здесь снять работу, снять квартиру, работать и так далее. В последнее время рынок аренды жилья вот во всех крупных городах он стагнирует. Падает. Ну, даже в Москве, да. Это говорит о том, что количество людей, которые хотят ехать в крупные города, оно падает. Падает почему? Потому что там, где люди живут, появилось много дополнительных возможностей найти работу, обеспечить нормальное благополучие. Для этого не нужно ехать там в Москву на заработки. То есть в целом можно говорить о том, что в последнее время на различия между крупными центрами и провинцией оно снижается за счет того, что как раз вот вы говорите, специальная военная операция. Но надо понимать, что СВО дала огромный импульс развития экономики в регионах. Это военное производство, это деньги, которые получают семьи военнослужащих, сами военнослужащие. И вот эти деньги, они толкают вверх именно региональную экономику в первую очередь. И за счет этого дифференциация между Москвой и регионами, она падает. Ну, наверное, было бы здорово, если бы вот эти деньги, которые были вкачаны правительством после начала СВО, если бы правительство сделало это безо всякой спецоперации. Но получилось так, как получилось. Именно СВО стало драйвером вот того самого бюджетного импульса, больших бюджетных расходов, которые и в значительной степени стимулировали развитие экономики и повышение качества жизни людей. Так что сейчас идет скорее выравнивание в благополучии людей между крупными центрами и провинцией.
0: Путин обозначил задачу качественного и интенсивного развития российской экономики. За счет реализации плана структурных изменений, который был подготовлен еще в 2025 году и рассчитан до 2030 года. Вы можете объяснить нам, Алексей Николаевич, что это за структурные изменения к 2030 году?
19: Но это повышение производительности труда, создание высокооплачиваемых рабочих мест, развитие вот новых секторов индустрии. Это искусственный интеллект, там робототехника, лекарства, биотехнологии и так далее. Но проблема стоит в том, что все эти вот замечательные мероприятия, они нуждаются в инвестициях. А высокие инвестиции невозможно при ставке Центробанка в 14%. Когда деньги дорогие, никто инвестировать не будет. Для того, чтобы бизнес начал инвестировать вот в повышение производительности труда, ставка должна снизиться там до 5-6%. А в ближайшее время это не произойдет. Поэтому единственный как бы, и главный драйвер развития экономики, вот тех самых изменений, это вот государственные расходы. Но понятно, что государственные расходы потянуть экономику не могут. Поэтому и сейчас мы видим, ну, скажем так, не вполне оптимистические показатели выполнения там программ по росту производительности труда. Она повышается, но медленнее, чем хотелось бы. И здесь речь идет о том, что действительно деньги должны, кредиты должны подешеветь против тех величин, которые есть сегодня, ну, раза в 2-3 точно. Пока кредиты дорогие, но с ростом производительности труда у нас будут проблемы.
0: Алексей Николаевич, а в чем вообще можно оценить различия регионов в качестве жизни? Вот вы сами сказали, что они очень отличаются. В чем конкретно? Ну, в жизни, в зарплатах, где-то там дороги новые появляются, где-то нет, где-то новые парки разбиваются, где-то нет. Или в чем?
19: Ну, вы сами назвали эти показатели. Это уровень доходов, это медицина, обеспеченность медициной, которая, в свою очередь, поддерживает производительность труда. Это доступность образования, вот, это доступность культурных ценностей, там музеи и все остальное. А так, если брать в целом, ну, вот, чтобы посмотреть различия между регионами по качеству жизни, я бы прежде всего смотрел на миграционные потоки. Вот люди уезжают из региона в поисках лучшей жизни, то значит, оно здесь низкое. А если люди приезжают, и это не обязательно Москва и крупные города, то качество жизни в регионах высокое. То есть основной показатель различий в качестве жизни – это вот миграционные потоки между регионами.
0: Интересно, конечно. Просто иногда это не столь явно. Ну, в Москве это уже глаз нам замылился, да, что мы видим миграционные потоки, как явь. Иногда просто кто-то новенький к нам приехал, да. А вот.
19: Нет, ну, смотрите. Нет, о чем мы говорим? Мы говорим о миграционных потоках международных. Давайте этого не будем рассчитывать.
0: Мы про миграционные потоки граждан Российской Федерации.
19: Совершенно верно. Потому что понятно, что качество жизни в Таджикистане по-всякому хуже, чем в России, соответственно, из Таджикистана будут ехать к нам. Но это не говорит о внутренних различиях между регионами. А вот количество мигрантов, там, условно говоря, из Читы в Питер, условно говоря, вот это важно. Да, вот. А из Таджикистана в Читу, вот я бы это вообще не брал в расчет.
0: Угу. А Путин сказал о том, что нужно готовиться заранее к возвращению военнослужащих с линии боевого соприкосновения, нужно им оказывать помощь в трудоустройстве. Мне интересно вот это заявление о трудоустройстве участников СВО после окончания операции. Как это может осуществляться? Куда они пойдут работать, вот, на ваш взгляд?
19: Ну, во-первых, есть программа «Время героев», которая рассчитана на интеграцию ветеранов СВО в систему управления. А так, да, действительно, проблема большая, потому что люди были оторваны от реальной мирной жизни, от реальной экономики там на несколько лет. Понятно, что за эти там 4 года, которые мобилизованные провели на фронте, ну, жизнь сильно изменилась. То есть людей надо переобучать, нужно бороться с там посттравматическим синдромом и психологическими нарушениями, которые возникли за эти годы у людей. То есть с ним предстоит много повозиться, переобучать и интегрировать в нормальную жизнь. И предстоит, в общем, большая работа, чтобы эти люди вернулись в нормальную жизнь и при этом не представляли угрозы, да, для остального населения. То, что мы знаем, это не секрет.
0: Это социальное исследование, тут даже можно не погружаться. Это научный факт, и об этом я делала даже научные программы. Алексей Николаевич, большое вам спасибо за время и за ваше мнение. Экономист, директор Центра исследований социальной экономики, автор телеграм-канала «Река Смородина» Алексей Зубец. Благодарю.
17: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
20: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
21: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
22: «Агустстройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август. Специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
17: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Река Пьяна в Нижегородской области, согласно Мельникову-Печорскому, получила свое название за чрезвычайную извилистость. Шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба.
23: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
17: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: В Архангельском соборе Московского Кремля были обретены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского. Там с июля велись реставрационные работы. Со временем просели плиты пола, и была угроза, что те обрушатся на захоронение великих князей. Чтобы демонтировать плиты, пришлось разобрать кирпичные надгробницы склепа. Вот тогда взору ученых предстали три цельных белокаменных саркофага. Принадлежали они захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и углического князя Дмитрия Ивановича Жилки. Для сотрудников музея Московского Кремля это стало неожиданностью, потому что сведения об этих захоронениях, которые относятся ко второй половине XIX века, не подтвердились. С нами на связи профессор кафедры истории Российско-Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Герман Артамонов. Герман Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Помогите, пожалуйста, разобраться. Это все-таки князь Дмитрий Донской или еще есть сомнения? Потому что я, исходя из того, что сегодня прочитала, не осталась стопроцентной уверенности. Тем более тут захоронение вторая половина XIX века, что они не знали, что там есть саркофаги. Вот как-то все очень меня смущает. Простите, если что.
4: Смущается правильно, и до тех пор, пока не будет опубликовано, собственно говоря, научные данные, да, научная статья соответствующая, в которой будут раскрыты все методики исследования, до тех пор сомнения имеют право на существование. А это нельзя считать фактом. Мы пока не знаем, собственно говоря, что открыли, как исследовали и так далее. Но сразу хочу сказать, что то, что Дмитрий Иванович Донской, равно как и его отец, были погреблены в Архангельском соборе Московского Кремля, мы об этом, конечно, знали, знали всегда.
0: Просто мы не знали, где именно он там похоронен. Там слишком много захоронений.
4: И знали где. На самом деле мы все это знали. Мы просто, во-первых, не было доступа такого там в силу ряда таких конструкционных особенностей и переделок. Вообще ведь первый Архангельский собор, где он был похоронен, он же деревянный. Белокаменный собор, который мы увидим, появился значительно позднее. И всегда при перестройке, когда нас отделяет, вот некрополь проживает несколько веков, то всегда стоит вопрос, не перепутались ли останки. Yeah. И сплошь и рядом, к сожалению, вот возникают такие сомнения, поэтому до тех пор, пока не будут опубликованы, подчеркиваю, точные данные, мы судить об этом, то есть тень сомнений будет оставаться. Но, скажем так, что вероятность того, что все-таки это Дмитрий Иванович Донской, достаточно высока, достаточно. И будем надеяться, что, собственно говоря, эти данные подтвердятся.
0: Мне бы очень хотелось, чтобы это все подтвердилось, но расскажите нам, пожалуйста, о том, каким образом с научной точки зрения это будет подтверждаться. Я для слушателей скажу. На основании визуального осмотра и документации ряда признаков был определен возраст мужчины в момент кончины – 35-45 лет. Отмечена крупная зажившая травма, полученная несколько лет до смерти. Там очень много вот таких нюансов. Рост определен 177-178 и прочее, и прочее. Я понимаю, что сейчас этот символизм необходим, что это скрепная история. Об этом еще спрошу. Но вот сначала хочу узнать, возможно ли действительно определенно какими-то методами сказать, это Донской или нет?
4: Да, безусловно, сегодня наука располагает такими методами. Все, что вы перечислили, это данные физической антропологии. И это вот именно внешний осмотр. Надо сказать, что это до недавнего времени это был единственный надежный источник подобного рода. И надо сказать, что именно наша страна и наша научная школа физической антропологии, она одна из передовых в мире. Достаточно вспомнить академика Михаила Михайловича Герасимова, автора уникальной методики восстановления внешнего облика человека по останкам, в первую очередь по краниологическим останкам, потому что череп сохраняется лучше всего. Но сегодня мы располагаем другими безусловными, вот стопроцентными научными методами, которые основаны на данных ДНК. ДНК-анализ, популяционной генетики. Здесь очень много дел. Кстати, не только они, есть альтернативные подходы. Но в этом вопросе они друг другу противоречить не будут, поскольку расшифрован полный геном человека. И мы сейчас дана методика по мужской половой хромосоме, Y-хромосоме, безусловно, она передает от отца к сыну, там такая последовательность безусловная. И, в общем-то, если эти исследования именно ДНК будут проведены, то мы, по крайней мере, мы имеем что сейчас? Мы имеем точно такие же ДНК-анализы. Вот только недавно, буквально вот несколько лет тому назад, были проведены исследования членов этой семьи Рюриковичей, да, условно мы их будем называть, а именно старшего сына Александра Невского, Дмитрия Александровича. У него получилась гаплогруппа мужская вот эта по Y-хромосоме N1A1.
0: Я с экономией времени вас перебиваю. Есть с чем сравнить.
4: Да, если окажется, что это N1A1, N1A, и индекс более частный VL-12, то это будет, ну, по крайней мере, это безусловно представители этой династии, династии Рюриковичей. Плюс все остальные, вот в сумме вот с физическими антропологами, это все будет очень, как бы, ну, почти стопроцентную нам уверенность даст. Вообще, если будет позиция государства в этом отношении последовательной, то мы располагаем останками, в общем-то, еще не исследованными, то мы бы вообще очень многое решили. В частности, я вам могу сказать, что вот этого индекса VL-12, его нет в Скандинавии. Это, в принципе, закрывает вопрос о нормандском происхождении династии.
0: Да, я просто «оу» сказала, потому что до меня дошло. Это просто революция историческая, я бы сказала. Решение, разрешение споров.
4: Ряд историков всегда считали, что слишком скандинавского здесь практически нет в этой династии.
0: Герман Анатольевич, хочу успеть спросить вот о чем. Донской. Его подвиг был совершен, далее цитирую, не за ярлык на княжение от хана Ордынского, а исключительно за русское будущее. Я когда это прочитала, получается, это некая случилась пересборка русского мира. Правильная ли оценка вот такого толка или не совсем с исторической точки зрения?
4: Она, безусловно, верная. Князья, деятели, такие как Александр Невский, Даниил Галицкий, Дмитрий Иванович Донской, это выдающиеся государственные деятели России, благодаря которым мы сохранились как цивилизация, а мы могли не сохраниться. И то, что и подвиг, который они совершили, они указали главный маршрут, благодаря которому страна, цивилизация могла бы только выжить, а именно объединение. Вот ключевой момент. Потому что в условиях господства натурального хозяйствования, когда мы прошли этот путь этих маленьких, независимых, демократичных, очень горных, но не связанных между собой государств, ну, княжеств мы их там называли, ну, как называй их? Более того, мы не понимаем, что они династии Рюриковичей, у них лестничная система, они очень, как вам сказать, ведь московские князья были младшей ветвью. Но удельные князья, так называемые, вели себя от более старших ветвей, они имели большее право на власть. И наступить на... А ведь для них, понимаете, это другая психология, родовая, родового общества. Это родовая структура, это династия. И для них, когда младший становится старшим, но это немыслимо. И наступить на голову, вот на горло собственной песни, и подчиниться реальному лидеру, который взял на себя ответственность. Они взяли на себя ответственность. И очень мужественные, последовательные. Кстати, этой последовательности нам бы сегодня не помешало бы побольше, потому что мы перед такими же вызовами сталкиваемся сегодня.
0: А, смотрите, я вот как бы в подкреплении. На Куликово поле пришли тверичи, рязанцы, прочие, а ушел русский народ, раздробленный прежде, объединенный общей победой. При этом в войске Донского бок о бок сражались московский князь, литовские князья Альгердовича, уроженец Волыни, воевода Боброк-Волынец. И все они говорили на одном языке, осознавали себя единым народом. Это вот Герман Анатольевич тоже сказал, я просто хотела процитировать, потому что... ну, в общем, переоцените вклад этого... Даже я сейчас не берусь говорить о том, что он канонизирован, как воспринимает его общество нынешнее, современное, но переоценить вклад Донского в историю государства российского, ну, у основания оного, невозможно.
4: Безусловно, эти князья являются национальным достоянием, национальными героями, национальной гордостью нашей страны. Вот это те имена, которые, собственно говоря, цементируют нашу нацию, нашу цивилизацию, я бы даже сказал. И через уважение к ним, изучение их, мы, в общем-то, сохраняем свою цивилизационную идентичность и, надеюсь, передадим ее тем, кто идет за нами.
0: То есть сейчас это дело, можно сказать, государственной важности.
4: Безусловно, безусловно.
0: Да, друзья, я просто хочу еще сказать, не приписывая к себе, да, вот цитаты, которые я выдавала в подтверждении высказывания нашего эксперта, цитировала я Владимира Мединского, который тоже сегодня высказывался на эту тему. Но я, в свою очередь, хочу сказать огромное спасибо профессор кафедры истории Российского, Московского, Педагогического государственного университета, кандидат исторических наук. Герман Анатольевич, огромное вам спасибо. Герман Артамонов.
23: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
23: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
6: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте с собой.
7: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
8: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
24: Неважно, какая у тебя.

0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О топливе.
1: Российские власти решают проблемы с топливом, которые возникают в регионах. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Кроме того, он отметил, что Россия уже начала импорт топлива. По его словам, ситуация улучшится после выхода из ремонта ряда НПЗ. Вице-премьер также заявил, что нефтеперерабатывающие заводы в стране работают на максимальной загрузке, в то время как внутренний рынок насыщается нефтепродуктами для обеспечения необходимыми объемами топлива.
0: О вооружениях.
1: Растущий дефицит ракет-перехватчиков у западных партнеров вызвал панику на Украине, пишет «Экономист». В статье отмечается отчаянное положение Киева, наиболее яркий признак нехватки перехватчиков на Западе. Подчеркивается, что некоторые страны, включая Германию, Грецию, Польшу и Испанию, располагают достаточным количеством ракет для ЗРК «Патриот», но отказываются поставлять боеприпасы Киеву.
0: О спорте.
1: Визовые трудности спортсменов из России продлятся не больше года, заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Он выразил уверенность, что международные федерации перестанут проводить турниры в странах, которые занимают откровенно антироссийскую позицию. Глава ведомства подчеркнул, решение Международного олимпийского комитета и федерации о восстановлении прав российских спортсменов пересмотру не подлежат. Ранее стало известно о проблемах наших спортсменов и представителей сборной с получением виз для въезда в Хорватию на чемпионат Европы по спортивной гимнастике.
0: Обо всем.
1: Луна почти полностью покраснеет во время частого затмения, сообщили в московском планетарии. По словам специалистов, такой эффект обусловлен тем, что она заходит в тень Земли и освещается лучами Солнца, которые проходят через атмосферу нашей планеты и могут приобретать темно-красный, медно-бурый и багровый оттенок. Затмение начнется 28 августа. В Москве Луна будет под горизонтом, поэтому события нельзя будет наблюдать. В России явление можно увидеть на Крайнем Западе, в частности, в Калининградской области. Также затмение можно увидеть в Европе, на Западе Азии, Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом, Атлантическом, Индийском океанах и в Антарктиде.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, юаня 12 рублей 63 копейки.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 19, ясно. В Петербурге 13 выше нуля, слабый дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Это итоги дня на радио КП. У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Ракеты летят по Эмиратам. В Иране собирают деньги на убийство Трампа. Эксклюзивное интервью «Комсомольской правде». Профессор Гарварда рассказал о секретных файлах с НЛО и 35 лет со дня начала августовского путча. Все подробности в ближайшее время. И на Ближнем Востоке вновь разгорается война. В Объединенных Арабских Эмиратах впервые более чем за месяц объявили о ракетной угрозе. Эмиратская Минобороны заявила, что с территории Ирана были запущены две баллистические ракеты. Обе упали в море. После этого Эмираты объявили о приостановке всех видов взаимодействия, торгового обмена и финансовых операций с Ираном. В Тегеране с такой версией событий категорически не согласились. Официальный представитель иранского мира Исмаил Багаи отверг обвинение и заявил: утверждение о запуске ракет по стране Персидского залива безосновательно. В то же время на фоне продолжающейся напряженности иранцы рассматривают цели уже за пределами Ближнего Востока. Среди вариантов — американские объекты в Болгарии после разрешения Софии использовать свои базы для заправки военных самолетов. Одним из направлений может стать Кипр. Также Тегеран рассматривает возможность удара по подводным интернет-кабелям в районе Армузского пролива и прочее. Правда, НАТО утверждает, что готово защищать американские базы в Европе в случае геополитических ударов. Но давайте к разговору и к экспертной оценке. С нами на связи преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов. Фархад, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Добрый вечер.

0: Мария, рад вас видеть и слышать.
1: Взаимно. Итак, Иран, и об этом пишет не только «Комсомольская правда», но даже Financial Times. Это, если что, был сарказм. Да. Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам. Я уже сказала, что Болгария, Кипр... Насколько технически возможна такая логистика в осуществлении ударов, и чем оно грозит НАТО? Потому что это уже будет ведь не ближневосточный конфликт, а прямое столкновение, можно сказать, на европейской территории. Фархад?
0: Ну, дело все в том, что, Мария, сами по себе болгары и, например, те же самые киприоты нанести удар, конечно же, по Ирану не смогут. Ясное дело, что просто-напросто их используют американцы для того, чтобы нанести массированные удары по иранской территории, поскольку на самом-то деле американцы находятся в довольно очень непростом, я бы сказал, патовом положении. Они не знают, как сейчас выбраться из ситуации и уже пытаются всяческим образом привлечь весь натовский альянс. Хотя я абсолютно уверен, что большая часть этого самого альянса не очень хочет во всю эту историю втягиваться, понимая, что иранцы ни с кем церемониться не будут. Но вы думаете, что с Германией или с Францией Иран будет церемониться? Европейцев вообще не жалко. Турция, которая является второй армией в НАТО, но я сомневаюсь, что турецкое общество поддержит Эрдогана, чтобы тот нанес удары по Ирану, поэтому тоже исключено.
1: А ему не все равно, прошу прощения, что вклиниваюсь так не развиваясь.
0: Нет, одно дело внутримусульманские разборки между собой многовекового характера Османской империи и Персидской династии. А другое дело, когда, извините меня, Израиль – западный тандем, который наносит удары по мусульманским собратьям. Это немножко другое. Поэтому здесь надо понимать, что есть определенные нюансы, которые так или иначе турецкое общество воспринимать не будет. Там 90% населения Турции поддерживают между Израилем и Ираном, очевидно, конечно же, позицию Ирана. Поэтому Эрдоган старается очень аккуратно лавирует. Поэтому Миканское соглашение подписывает с саудитами-пакистанцами, поэтому пытается сказать Евросоюзу, что он больше не заинтересован вступать в ЕС и так далее. Но отвечая конкретно на ваш вопрос, могу сказать следующее, что в целом американцы сейчас пытаются строить ту же комбинацию, которую устраивали в свое время в Ираке. Хотя надо сказать, что с Ираком тоже было довольно сложно. Никто особо не хотел отдавать свою территорию для того, чтобы американцы бомбили во всю Ирак. Значит, Саддам Хусейн, хоть уже был как колосс на глиняных ногах, но все равно какая-то поддержка в мире у него все равно так или иначе была. И тот же Эрдоган, который только был только-только новым премьер-министром Турции, не разрешил американцам пройти через территорию Турции в Ирак. Вот. А так, например, американцы, конечно, могут сделать очень большой облет и даже не спрашивать арабские монархи для того, чтобы вторгнуться в воздушное пространство Ирана. Но, опять же, это все очень и очень американцам дорого обойдется. То есть, на самом деле, Трамп очень сильно повысил ставки, и как из этой ситуации он будет выбираться, даже сложно себе представить.
1: Оно 60-дневное перемирие официально не продлено. Иранцы требуют выполнения условий соглашения в ближайшие недели, угрожают силы прорвать блокаду. Насколько, на ваш взгляд, вероятен срыв перемирия вот в то самое ближайшее время? И есть ли у Трампа план «Б», кроме, конечно, ужесточения санкций?
0: Да и ради бога не продлили перемирие, и бог с ним, как говорится. Вот 60 дней это перемирие шло. Что за 60 дней? Мы сами, кстати говоря, здесь в вашей передаче на «Комсомольской правде», помните, обсуждали новые удары по портовому городу иранскому Бендер-Аббас в начале июля, а уже перемирие вроде как работало, и меморандум о взаимопонимании подписали. Это не мешает американцам брать и наносить удары. Такие, знаете, подзатыльники определенного рода, чтобы показать, что они как бы хозяева ситуации. Они владеют ситуацией и могут делать все, что им вздумается. А Иран должен принимать это как данность по определению. Тегеран, в свою очередь, говорит о том, что нет, мы не будем это принимать как данность, мы будем с вами разговаривать на равных. И это, конечно, очень злит Дональда Трампа. Я думаю, что сейчас большой войны ждать не стоит, даже если они это перемирие сейчас никакой-то не продлят, как бы они сейчас, ситуация будет в подвешенном состоянии. То есть до промежуточных выборов в Штатах, которые пройдут в начале ноября, ждать прям катастрофически большой масштабной войны не придется. Ядерного удара тоже ждать не стоит. Экономическое удушение, оно вполне возможно. Но тут, Мария, понимаете, есть тоже нюансы. Экономически они, конечно, Иран задушить могут. Но если бы на дворе сейчас был бы 2010 год или 2015, я бы сказал, что эта комбинация сработала бы легко. Потому что тогда, лет 15 назад, мир был другим. Сейчас-то мир изменился, миропорядок совсем по-другому строится. И те санкции, которые американцы раньше вводили, были страшными, катастрофическими. Сейчас они уже такого, скажем, эффекта не имеют. Потому что есть та же Турция и Пакистан. Это уже, как говорится, секрет Полишинели, которые являются третьими коридорами, через которые проходит весь параллельный импорт в Иран. И как бы особо даже никто и не скрывает этого.
1: То есть, получается, Соединенные Штаты не получают такого ожидаемого эффекта от всего того, что происходит. Не выходит у них каменный цветок.
0: Так, понимаете, вопрос заключается весь в том, что экономическая блокада подразумевала бы полную изоляцию. Иран как может быть изолирован, если он член БРИКС, если он член ШОС, а если у него за последние годы укреплены отношения с Россией и с Китаем. Эти два фактора очень сильно поддерживают Иран в экономическом и дипломатическом смысле этого слова. Как американцы будут дальше с ними бороться? Экономические методы. То есть на какое-то время они, конечно, заблокируют иранцев, но иранцы ушли, найдут другие коридоры. Территория Ирана это позволяет. Площадь 1 648 000 квадратных километров, как 3 Украины.
1: А скажите мне, пожалуйста, страны залива, они будут, понимая, что Штаты не способны их защитить, будут искать способы деэскалации с Тегераном?
0: Уже ищут. Во всяком случае, какое-то время назад, буквально в апреле, в мае, Объединенные Арабские Эмираты на какой-то момент захотели втянуться в эту войну против Ирана и вклиниться в вот эту коалицию американо-израильскую против Ирана. Но, видимо, быстро Эмираты поняли, что это им очень дорого обойдется, и поэтому от этой идеи отказались. А израильтяне делали очень серьезную ставку на Саудовскую Аравию, хотели очень серьезно поработать на дипломатическом направлении, чтобы убедить ведущую монархию залива арабскую, чтобы тот все-таки отказался от каких-либо контактов с Тегераном и перешел на сторону «добра» в кавычках. И эта комбинация провалилась. Арабские монархи понимают прекрасно, что лучше близкий сосед под боком, чем дальний родственник за океаном в кавычках. Так что в данном случае опираться нужно на того, кто с кем-то все равно будешь в соседстве находиться все это время. И они прекрасно дают себе отчет в том, что иранцы уж точно не будут щадить арабские монархии, если все-таки эти самые арабские монархи включатся в какую-то компанию.
1: Понимаю. Но более того, на всем этом фоне... Да, прерывается немножко Фархад. Надеюсь, вы меня сейчас слышите. На этом фоне растет и жестокость иранской риторики. На государственном телевидении, что нам достаточно странно представить, начали сбор денег в качестве награды за убийство Трампа. За 10 минут собрали $435. Потом бизнесмен пообещал увеличить до 535. Цифры, конечно, ну, так себе. Да, но лиха беда начала. Это просто мне ментальность чужда и непонятна, соответственно, до конца. Или это про что? Фархад, слышно меня?
0: Да, слышно.
1: Да, слушаю вас.
0: Дело все в том, что иранцы считают, что Трамп и вообще Америка в целом не понесла наказание за убийство тысяч гражданских, девочек в Минабе в школе, за убийство верховного лидера Али Хаменеи и там ряда других иранских политиков и священнослужителей. Вот за это все Трамп должен понести ответственность, говорят в Иране. И по большому счету мы понимаем с вами прекрасно, что иранцы не особо-то и хотят этих переговоров с американцами-то. Я помню, что в день, когда Пезешкиан, президент Ирана, подписал соглашение, меморандум, вернее, о взаимопонимании, это было как раз 60 дней назад, 17 июня, в Тегеране вышло огромное количество людей, толпы, миллионы человек, которые сказали, что нам не нужно никакого перемирия, это предательство национальных интересов Ирана идти и с ними о чем-то договариваться. И Аббас Аракчи, глава МИД Ирана, еле-еле успокоил толпу, мол, мы не предаем интересы Ирана, мы просто хотим тянуть время. Но уж, извините, иранский народ, он по-другому думает, у него немножко другая ментальность.
1: Даже завидую местами. Фархад, большое спасибо. Преподаватель экономического факультета Российского университета дружбы народов, политолог Фархад Ибрагимов. Благодарим.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Идея, будто во Вселенной есть иные цивилизации, она научная, но стоит заговорить об НЛО, как некоторые ученые начинают морщиться. Всемирно известный астрофизик из Гарварда, профессор Ави Лёб, из тех, кто не морщится. Напомню, когда мимо Земли проносились межзвездные объекты, как, например, Триатлас, да, он заявлял, что они могут быть посланцами инопланетян. Теперь же он возглавил научный консультативный совет по аномальным атмосферным явлениям, созданный при Пентагоне, ЦРУ и ФБР, чтобы попытаться прояснить природу летающих тарелок. И вот есть ли среди вороха сообщений об НЛО что-то настоящее, и почему он верит, что тот самый межзвездный объект Триатлас пролетел неспроста, а Вилёп рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде». Сейчас с нами на связи человек, который организовал это интервью, взял его, и, в общем, которого я буду сейчас мучить расспросами. Научный обозреватель «Комсомольской правды», автор телеграм-канала «На видео не видно», Евгений Арсюхин. Женя, приветствую.
8: Да, добрый вечер, дорогие друзья. Доброго времени суток.
1: Начну с признания. Я скучала по нашим с тобой научным или околонаучным разговорам. Лёб сравнивает человечество с муравьями. Ну, за это в некоторых районах морду ж бьют. А инопланетян с пилотами самолетов. Я так ужесточила еще чуть попозже. Так вот, эти пилоты самолетов, друзья, не станут приземляться рядом с муравейником. Очень жесткая метафора. Женя, а вот как ты к ней относишься? Это такая такое оправдание для отсутствия реальных доказательств, или есть какая-то действительно глубокая логика?
8: Я отношусь к этому как к чему-то, что я слышал примерно 500 тысяч раз, и про муравьев, и не про муравьев. В общем, мне эта мысль показалась довольно банальной. В чем она заключается? Вот муравьи там ковыряются у себя, а сверху летит самолет. Самолет для муравьев – это НЛО. Ну и муравьи, наверное, думают, что это такое, почему он там летает. И вопрос-то мой был, почему, собственно говоря, инопланетяне не приземляются на зеленую лужайку перед Белым домом. Можно, кстати, перед российским Белым домом. Почему сразу перед их Белым домом?
1: Там пожестче будет посадка, у нас все забетонировано ступенями.
8: Ну, найдем для трех ножек-то, для трех опор, найдем немножко зелени. Вот. Ну, и он ответил так, что муравьи, конечно, думают о самолете, который над ними летит, а вот пилот о муравьях не думает вообще. И приземляться рядом с ними ему вообще не с руки. Вот есть такая категория банальности, когда даже не сразу поймешь первоисточник. Это вот, знаете, на днях разгорелся очень интересный авторский спор. И искусственный интеллект, ведь он производит много контента сейчас, ну и вопрос, кому принадлежат авторские права. И люди, художники, на произведениях которых учился искусственный интеллект, сказали нам, потому что он учился на нас. Но когда суд и экспертиза вникли в то, что вот было и что стало, что было и что получилось, они поняли, что там уже и следов нет от первоисточника, оригинала. Поэтому авторские права не принадлежат никому. Но не могут же они принадлежать бездушной железке. Вот. Но вот, тем не менее, вот похоже. Смотришь, понимаешь, это вот что-то вот похоже. Вот так и с этим высказыванием. Где-то я все это слышал, А-а-а. Все эти пикники на обочине, когда вот они там летели, мы им там не сдались никак, они приземлились, что-то разбросали, какие-то пластиковые тарелки полетели дальше. Мы тут каргокульт устроили с этими пластиковыми тарелками. Вообще, я не первый раз удивляюсь, насколько Авилеп или Авилеп, как правильно, не знаю, погружен в русский контекст или контекст.
1: Или не вот, погружен?
8: Или погружен.
1: Так, слушаю.
8: Погружен. Вот взять, например, его любимую идею, он ее опять проталкивает в интервью, про то, что кометы, особенно межзвездные кометы, могут быть транспортным средством бесплатным для инопланетян. Ну, то есть мы хотим посетить иные звездные системы, лететь туда долго, не беда, мы посадим туда робота, посадим его на естественную комету, не надо тратить топливо, и пускай себе летит. Ну, идея как бы хорошая. Правда, когда долетит, когда сигнал пошлет, уже там поколение сменится, совершенно другие люди будут. Ну, ладно, все равно. Как говорится, если сегодня мы посадили секвойю, там через тысячу лет кто-то скажет, что выросло самое старое, самое большое дерево на Земле. Ну так я к чему клоню-то? Алексей Архипович Леонов ведь автор этой идеи, а ведь не Авилеп ведь вовсе.
1: Ух ты!
8: Он в журнале «Техника молодежи» в 79-м году опубликовал небольшую статью на эту тему. И я бы не сказал, что она тогда произвела какое-то впечатление на советскую, собственно, молодежь. И как-то забылось, может быть, это случайно, параллельно. Вот Алексей Архипович додумался, и Авилеп додумался. Может быть, он прочитал. Ну, так или иначе.
1: Евгений, эти хитрые гои так просто идеи не выдают.
8: А еще очень интересный факт. Когда летел «Атлас», это был, его только открыли 1 июля 25 года, и весь июль мы про это активно писали. Вот. И мне пришло в голову, что странное совпадение. «Атлас» летит именно из той точки, откуда в 76-м году был получен сигнал ОГО. Ну, я про это взял и написал. Ну, дескать, вот посмотрите, какое чудо. Написал я это где-то числа 15 июля. Ну, а к сентябрю, к октябрю наш гарвардский профессор, ну, как бы рассказывал, что да, действительно, какое необычное совпадение. И опять же, наверное, сам додумался.
1: Угу. А все-таки я хочу вернуться к этим рассекреченным файлам Пентагона. В пятой порции документов, которые опубликовали 7 августа, Лёб находит три эпизода, которые счёл аномальными. Для слушателей перечислю. Светящиеся шары в Оманском заливе, сбой цифровых часов и огромный бесшумный треугольник над Афганистаном. Здесь я не очень вообще понимаю, о чем речь. Насколько эти случаи, вот по твоему мнению, действительно выходят за рамки известных технологий?
8: Да, они выходят за рамки известных технологий. С этим очень интересное явление. Я бы, наверное, зацепился за инцидент с отставшими часами. Причем отстали цифровые часы, а аналоговые продолжали тикать. Удивительно, у кого-то еще есть аналоговые часы. Но, видимо, у агентов ФБР есть. Там в полном виде история звучит так, что некий агент ФБР едет на задание, Едет он, едет, значит, пустынная местность, появляются какие-то светящиеся объекты. И в этот момент он замечает, что цифровые часы как отстали на довольно большое время, так и, собственно, остались. Они не выправились потом, а аналоговые часы продолжали тикать. А Велеп говорит, ну не могли же часы отстать, потому что изменилось пространство-время. Но, очевидно, нет, потому что это он говорит нам в интервью. В противном случае там нужна такая гравитация, которая бы этого агента ФБР просто раскатала бы, как тесто, знаешь,
1: спагеттино, вот да-да-да, спагеттизация.
8: Тогда, следовательно, это был сильный электромагнитный импульс, который вывел из строя электронные часы, причем вывел очень интересным образом, но не повредил аналоговые часы. Почему я на это бы обратился? Обратил внимание. Дело в том, что вообще, когда я к нему шел, был очень важный момент. Я хотел расспросить его про наши аномалии, про перевал Дятлова, про петрозаводские феномены, про, ну, про другие вещи, про которые мы с вами отлично знаем. Но не получилось. Выяснилось, что ничего этого не знает. Так вот, в российских, так сказать, файлах колоссальное количество случаев, когда часы начинают дурить. Ну, и это, ну, говорит о том, что да, есть какое-то явление какой-то вот такой природы, которая вот воздействует на часы. Причем я не согласен с его аргументацией, что механические часы не подвержены электромагнитному полю. Ну, конечно, совсем механические, да. Наверное, с трудом подвержены. И то я могу себе представить пару-тройку вариантов, когда сильное поле выведет из строя механические часы. Но у кого вы сейчас найдете полностью механические часы? Скорее всего, они были с кварцевым механизмом. А это, собственно говоря, ну, то же самое, что и электронные часы, только без циферок,
1: со стрелочками. Я даже в тупик поставил. Я не понимаю, если честно, сижу... Что такое?
8: Ну, смотри, можно заводить рукой, вот так вот рукой можно заводить.
1: У меня таких полон дом, да. Я люблю очень часы. Я люблю, да, и храню.
8: Ну, и ты носишь и заводишь, вот прямо руками заводишь
1: каждый
8: день.
1: Нет, они стоят, они стоят, стоят. Нет, батарейки там нету, они стоят, да.
8: И два раза в сутки, извини за пошлость, показывают правильное время.
1: Не-не, все, до меня дошло. Когда заводишь каждый день, это полностью, а когда на батарейке, все, дошло. Смотри, чтобы успеть, хочу, 2 минуты осталось. Люб говорит тебе, что мы ищем радиосигнал, а нужно искать посылку. Что он имел в виду?
8: Ну, он имеет в виду то, что перехватила буквально вчера Сабина Хоссенфельдер, его такой альтер-эго, это очень крупная ученая, физик, она занимается квантовой гравитацией. И завтра читатели КПРУ, я надеюсь, прочитают, что наговорила Сабина Хоссенфельдер. Она призвала искать артефакты на Луне, ну, то есть миллиард лет примерно. Ты бросишь туда что-либо, и миллиард лет это будет там лежать. Метеориты это не перемелют так быстро. Соответственно, если кто-то когда-то прилетал на Землю, может быть, еще землян не было, то он оставил там некую базу, станцию, которая могла бы за нами наблюдать. Вот она призвала искать такие базы, станции.
1: Что-то
8: именно это имел в виду.
1: Трансформеры. Я это видела в кино.
8: Безусловно.
1: Да. Бамблби, привет.
8: Вообще тема связи кино, причем голливудского кино и того, что мы называем наукой, она заслуживает намного более внимательного изучения, потому что мы-то думаем, вот кино подсказало, как раньше говорил, письмо позвало в дорогу, кино подсказало ученым, куда двигаться, а на самом деле есть безумная теория заговора, что кино снимается по неким методичкам.
1: Не осмелюсь отрицать. Не поверишь, как раз сегодня записала передачу данных о том, как снимаются космические фильмы в Голливуде. Спасибо огромное, друзья мои. Спасибо. Пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал, на видео не видно. Это первое. Второе. Заходите на сайт kp.ru и читайте интервью Евгения Арсюхина с Ави Лёбом, научный обозреватель «Комсомольской правды», автор телеграм-канала, кстати, КП «Наука» Евгений Арсюхин. Большое спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад». На радио «Комсомольская правда».
9: Мы вам уже рассказывали про эпичный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». На этой неделе картина вышла наконец-то в отечественный прокат. Потому самое время подробнее остановиться на саундтреке Людвига Горансона. Композитор использовал для звуковой дорожки копии древнегреческих инструментов. По словам Горансона, Кристофер Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе, как Древняя Греция. Для выполнения этой задачи в записи были использованы лира, авлос и бронзовые инструменты, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке. Что касается авлоса, это древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Для фильма воссоздали его копию. Оригинал датируется 6-5 веками до нашей эры. До наших дней не дошли тростниковые язычки авлоса, поэтому киношникам пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам. Сейчас мы с вами послушаем песню, которая звучит во время финальных титров «Одиссеи». Что любопытно, она называется «When I'm Home» – «Когда я окажусь дома». Итак, Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Йоранссон – «When I'm Home».
2: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках идет подготовка к празднованию Дня города. В связи с этим поставлена задача усилить работу по содержанию городских территорий. За уборку улиц отвечает спецавтохозяйство, содержанием парков и скверов занимается Зеленхоз, а порядок во дворах обеспечивают управляющие организации. Контроль уборки города провел депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков. Парламентарий выяснил, что уборка городских территорий проводится в соответствии с утвержденным графиком и установленной кратностью, предусмотренной выделенным финансированием. Работы ведутся как в дневное, так и в ночное время. Ночью на городских улицах задействуется специализированная техника, а днем значительный объем работ выполняют бригады рабочих. В акватории реки Ловоть проводится плановый покос водной растительности. Работа необходима для поддержания реки и прилегающих территорий в надлежащем состоянии. Главная водная артерия города должна оставаться чистой и ухоженной, радовать жителей и гостей Великих Луг. В ближайшее время предстоит выполнить покос растительности на берегах реки. Работы по благоустройству акватории и береговых территорий продолжаются. 22 августа во время празднования Дня города в Петровском парке с 13 до 18 часов развернется молодежный квартал. Отдел по молодежной политике Управления образования подготовил творческую лабораторию «Палитра древнего города», интеллектуальную мастерскую, а также различные активные интеллектуальные развлечения. Центр технического творчества предложит собрать своего первого робота и создать 3D-фигуры специальной ручкой. Различные активности и мастер-классы организуют молодежные общественные организации. На площадке Академии спорта можно будет сразиться в летнем бою снежками и принять участие в японской игре. Юнармия пригласит в электронный тир, а клуб Маргелов на мастер-классы по сборке автомата и первой помощи.
2: О валютах.
6: Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
2: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Вопрос дня.
1: Так, сейчас будет вопрос дня, но я сразу скажу, друзья мои, что помимо звонков по номеру 8 800 200 ровно 9702, я принимаю также ответы в письменном виде, где их можно оставлять. У нас существует страница на Рутубе, где идет видеотрансляция, вот данная сегодняшняя, нынешняя, сейчасшняя. Я блистаю великим и могучим со вчерашнего дня. И все трансляции на этой странице также вы можете наблюдать. И полковника Баранца, и Ивана Панкина с «Что будет?». Все-все-все, да, вот все, все видеотрансляции там есть. То же самое происходит на официальной странице радио «Комсомольская правда» в «Одноклассниках» и во ВКонтакте. Что нужно? Пойти подписаться и под видеотрансляцией оставлять комментарии. И будет всем нам счастье. Итак, теперь к вопросу дня. 19 августа, а сегодня как раз эта дата, исполнилось 35 лет со дня начала августовского путча. Попытка Государственного комитета по чрезвычайному положению, тот самый ГКЧП, отстранить от власти президента, первого и единственного президента Союза Советских Социалистических Республик Михаила Сергеевича Горбачева и изменить политический курс страны. Эти события стали поворотной точкой в истории нашей страны и фактически, можно с уверенностью сказать, подвели черту под эпохой Советского Союза. Вскоре огромная страна ушла в прошлое. Спустя десятилетия мы продолжаем спорить о том времени, рассказывать своим детям о том времени. Кто-то, например, ругает дефицит СССР, который был, да, еще тогда. Кто-то с теплом вспоминает пломбир за 20 копеек. Я с теплом вспоминаю стаканчик сока томатного за 10 копеек и пирожное школьное тоже за 10 копеек. Кажется, столько стоило. Может, сок стоил подешевле, может, 8 или 7. Качество продуктов, пионерию, простое человеческое общение. Соседи могли к себе забрать, если ты потеряла ключ, а мама еще не вернулась. Это моя история. Я теряла ключи регулярно. Ну, Маша растеряша. Соседи по лестничной клетке. Занять друг у друга не деньги. Соль, сахар, хлеб, что угодно. Что из эпохи СССР вы бы хотели вернуть в нашу современную жизнь? Вот это связанный вопрос с неким человеческим фактором, с неким человеческим ресурсом. Можно даже ключик на веревочке. Да, как мы носили. Под ковриком же его оставляли, по-моему, так. Я недавно рассказывала своему очень хорошему товарищу, почему я люблю Владимира Семеновича Высоцкого. Вот у нас красная линия идет. Вы пока набираете 8-800-200-9702. Я сейчас расскажу вам, и это шок-контент для дня сегодняшнего. На площадке, где я жила, была трехкомнатная квартира, где жила семья интеллигентных алкоголиков. Они были в прошлом летчики, два брата. Жили со своими женами и с мамой. Эта квартира была 24/7 открыта. Ну, дверь иногда прикрывали, но 24/7 оттуда на весь рев возможный колонок от проигрывателя звучал Высоцкий. Вот все творчество Владимира Семеновича я изучила с детства, и мои любимые песни стали очень странные. Песни не «Залезь в стране чудес», а очень взрослые песни, которые, любовь к которым я пронесла на протяжении всей своей жизни. Еще я к этим алкоголикам могла зайти на чашку чая в детстве. Это шок-контент, понимаете? Вот как-то так. 8-800-200-9702. Что из эпохи СССР вы бы хотели вернуть в нашу современную жизнь? Жду ваших звонков. И, конечно же, жду... Вот как только будет звонок... Да, уже есть. Ижевск на связи. Сергей, здравствуйте.
10: Добрый день, Мария.
1: Здрасте.
10: Чтобы я со старых времен бы оставил эту территорию.
1: Территорию Союз Советский. А если мы говорим о человеческом факторе? Про территорию вообще не спорю. Но вот что такое человеческое? Хочется сюда вектор все-таки направить. Почему вы скучаете больше всего?
10: Больше чего скучаю? По комсомолу.
1: Ого! Понятно, очень интересно. А почему? Потому что...
10: В школе был секретарем организации один год. Организовался соревнование в школе. Так что мы успеваемость подняли, дисциплину подняли, все подняли. То есть ребята были более компанейские.
1: Ясно. Спасибо вам большое. Да, социализация сейчас иногда это большая проблема. Что из эпохи СССР вы бы хотели вернуть в нашу современную жизнь? 8-800-200-9702. Великий Луки на связи. Сергей, здравствуйте.
11: Здравствуйте. Я Советский Союз застал не так много, 86-го года рождения. Но я так понимаю, что в 90-х годах еще по инерции все работало в стране. И я вот помню бесплатные спортивные школы, бесплатные лыжные базы, бесплатные кружки.
1: Спорт и конечно, кружки, да.
11: Да. И вот в маленьком городе я в Торопце рос и жил. Все были пляжи чистые, вычищенные, и подходы к озерам.
1: Какой
11: чистые.
1: Город, сейчас повторите, пожалуйста, какой город?
11: Город Торопец, я там родился.
1: Торопец. Вы представляете, я вот прожила сколько лет на свете, не знала о существовании такого города. Торопец, название какое поэтичное. Спасибо вам большое. Много всего бесплатного, это, конечно, хорошо. А сколько стоил проезд, Катерина? Это я к нашему звукорежиссеру обращаюсь. Пару рублей? Кать, ты поздно родилась. 5 копеек, по-моему. Напишите мне, пожалуйста, сколько стоил проезд, когда бумажные талончики были и пробивали их в компостере. 2 рубля. Молодежь и подростки тут появились в нашем эфире. 8-800-200-9702. Москва на связи. Олег, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Мария. Ну, по-моему, метро 5 копеек, автобус вроде 4 копейки. Может быть, тоже 5.
1: Я на троллейбусах и автобусах, а также трамваях ездила в Курске. Метро у нас не было, поэтому что-то вот 5 копеек у меня как-то в голове засели. Но у меня чаще всего был проездной.
12: 5 копеек, да. Знаете, ну, самое главное, это, ну, был мир, была единая нормальная и хорошая страна, и был мир. По-моему, действительно, 35 лет назад начался вот этот процесс распада. 19-й, первый день путча. По-моему, наш президент сказал, что это геополитическая катастрофа. Распад Советского Союза – это геополитическая катастрофа.
1: Это абсолютно верное мнение.
12: Да, по-моему, его слова. А так вот, я помню, 70-е, начало 80-х годов, Крым, вот. Ну, вообще все было ровно, действительно, там были...
1: То есть
12: там,
1: была стабильность,
12: Да все было, это было просто, ну, прекрасное время, на самом деле.
1: Но не помню, поверите, всегда есть время, когда деревья были большие, больше, чем сейчас. Никогда не забуду.
12: Вот, самое главное... Да. Главная ценность, Марии, был мир. Единая страна.
1: Послушайте, но нет. Мир всегда вот таким плотником и сплошняком, как вы говорите, не был. Но были, во-первых, было очень много сотрясений, о которых нам просто не рассказывали. Были волнения, были, конечно же, они были. Ну и Афганистан вам что, это мир, наши войска там. Ну подождите, я сразу вспомнила о том, что когда моя бабушка всегда говорила моей маме, что ты на Сталина гонишь? Мы при нем икру ложками ели, а сейчас что, ты бананы из Москвы везешь, понимаешь? А я уже совершенно другого мнения. 8800, спасибо, ребят, поддержали меня и ВК, и Рутуб. Автобус 4 копейки, троллейбус 5, метро 5. Итак, 8-800-200-9702, Саратов на связи. Алексей, здравствуйте.
13: Алексей, добрый вечер, слушаю вас, Мария. А мы про что говорим?
1: Вопрос такой, я вам сейчас повторю вопрос. Что из эпохи Советского Союза вы бы хотели вернуть в нашу современную жизнь?
13: А, да все.
1: Ну а конкретно, почему вы скучаете? Вот я делюсь своими...
13: Спортивные школы и все остальное. Я плавал в бассейне 10 лет. И все было бесплатно. Мне витамины еще давали.
1: На черный хлебушек, рыбьего жира, капочку и сальцой сверху. Это ж песня была. А вам какие давали?
13: Я учился превосходно, у меня 4-ки были. Ну, 3-ки были. Но я превосходно 4-5. И школа была средняя, но было замечательно.
1: Спасибо.
13: Мама на родичке собрали, ходила и рада.
1: Да. Что-то вам повезло, видимо, как-то вот у вас другая. У меня школа была такая, дико коррумпированная, для элиты, единственная английская школа. Если меня сейчас кто-то в Курске слышит, точно на меня накатают донос. Но я помню, я правдами и неправдами туда попала, потому что была из простой семьи, потому что хотели отдать в английскую школу, а там все вот это, гор, паскол, мыс, пол, колмбон, ну и так далее. Вот, ладно, не буду плохо об этом. На собрание мама не любила ходить. 8-800-200-9702. Санкт-Петербург на связи. Алексей, здравствуйте.
14: Алло, здравствуйте. Да я, собственно говоря, только бы молодость хотел бы вернуть из Советского Союза.
1: А вы очень старый, Алексей?
14: Ну, вы знаете... Сколько у меня? 63. Вот, в принципе, вот больше как-то, знаете, ничего, по большому счету.
1: А что вам не нравилось? Вот что вам сейчас нравится, да, больше, чем тогда?
14: Нет, ну, послушайте, ну, на самом деле, ну, это была нестабильность, это была предсказуемость, да, то есть ты заканчиваешь школу там, поступаешь в институт, вот, потом идешь на работу, если поступил в институт, да, если его закончил. Но если не закончил, там, пошел в армию. Там,
1: так потом, а что плохого в этой предсказуемости?
14: Нет. И твоя перспектива, она заключается. Ты пришел, куда-нибудь в НИИ, и ты начал работать техником, потом инженером, там, к 50 годам ты дослуживаешься до какого-нибудь старшего инженера, там, начальника отдела. В это время ты получаешь возможность встать на очередь на кооперативную квартиру, а также на машину, да? Вот, и, может быть, еще даже внутри коллектива там образовался какой-нибудь садовый кооператив, да?
1: И вот! Ты получил... Вот! Да, да вы вот, мне описали счастье!
14: Да, да, вот понимаете, и все, и у тебя вот это вот было вот расписано, то есть у тебя, по большому счету, не было никакого ни куража, там, никакого
1: нет,
14: риска.
1: Нет, нифига подобного, вы меня простите за жаргонизм, нет, был кураж. Был кураж, и я это на примере своих родителей могу вот с очевидностью сказать, что был. Предсказуемость в этом ключе, в этом контексте лучше. Так, мне уже говорят, что пора закругляться и слушать последние новости, а затем мы с вами продолжим. Звоните, что из эпохи СССР вы бы хотели вернуть в нашу современную жизнь.
2: Вопрос дня.
15: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
16: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
17: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Пенный огнетушитель изобрел российский ученый Александр Луран. Легенда гласит, что его осенило, когда он сидел в ресторане и видел, как пенится пиво. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Так, сегодня 19 августа, 35 лет со дня начала августовского путча, поворотная точка, с момента которой наша страна начала, ну, я имею в виду Союз Советских Социалистических Республик, стала уходить в прошлое. Вот так давайте. У каждого из нас, или почти у каждого из нас, было детство в Советском Союзе. Возможно, молодость. Неважно. Возможно, вы просто слышали. Я задаю вопрос, вся редакция интересуется. Что из эпохи СССР вы бы хотели вернуть в нашу современную жизнь? Звоните, пожалуйста, и пишите. 8 800 200 ровно 9702. Описать можно и нужно под каждым видеотрансляцией на Рутубе и во ВКонтакте. Так что, welcome. Звонок есть? Екатеринбург на связи. Валерий, здравствуйте.
18: Добрый вечер, Мария.
1: Слушаю вас.
18: Ну, я бы хотел оставить ГОСТы оттуда, Советского Союза, и человечность, ну и силу закона, наверное, так.
1: Человечность, вот на этом прошу остановиться, пару слов. Что именно символизирует? У вас же что-то свое персональное воспоминание?
18: Ну, там вот, как вы рассказывали, что вы заходили к соседям и...
1: И никто не боялся, на их маргинальную ситуацию.
18: Да, понимаете, то есть как бы мы все смотрели на таких людей все равно как безобидных человечков, вот как бы, наверное, с этой позиции. А сейчас мы даже на хорошо одетого человека смотрим, как на хулигана.
1: Ясно. Принято. Лет. Спасибо большое, Екатеринбург. 82 года, пишет Вадим. Запомнил то время. Ходил сдавать молочные бутылки и менял на продукты. Было меньше машин. Все ездили на электричках на дачу. В парках стояли аппараты с газировкой и стаканчиком, и никто не болел ковид. На Пасху ходили по подъездам христосоваться, и не было домофонов. Да, а знаете, я в этом году свой дом не узнала. Ну, вот в котором с детства жила. Я клянусь, мамой клянусь, я подъехала на машине в свой двор, в котором росла Иви, разбивала коленки в хлам, и думаю, это что-то не то. Если бы там не было магазина на первом этаже, я правда бы подумала, что я подъехала не туда. Все эти современные ремонтирования нынешних домов хрущевских до добра не доведут. Серьезно, я испытала стресс. Так, 8800 200 ровно 9702. Нижний Новгород на связи. Наталья, здравствуйте.
19: Здравствуйте. Я бы хотела вернуть в той эпохе отличное образование. Я училась в обычной школе. Ага. Ну, райончик у нас был достаточно такой интеллигентный, разные НИИ находились в нем.
1: А вы в каком городе? Вот в Нижнем же жили? Там же или
19: в Нижнем Новгороде,
1: ага,
19: да.
1: Так, дальше.
19: В Нижнем Новгороде, можно сказать, на окраине.
1: Так.
19: Дети учились разные. Дети инженеров, дети ученых, дети рабочих. И было равенство, никто никого не выделял. И даже троечники сейчас прекрасно говорят и пишут без ошибок, и цитируют русскую классику. Общее отношение ко всем детям было доброе. Учителя всегда старались помочь.
1: Давайте слово «всегда» уберем из этого. Мы за всех не можем говорить. У меня немножко другие впечатления.
19: Свои воспоминания. То, что
1: я поняла, это вот в вашей жизни. Тогда да, тогда не придираюсь, простите.
19: И даже дети из условно неблагополучных семей, я видела, как учителя болеют за них душой.
1: Вот это равенство было, 100%. Вот я же сказала, что я училась в блатной, так скажу, школе. Но там были возможности у многих, но не было такого... Господи, во что-то вырядилось. А потому что все ходили же в форме, а иногда был день свободный, что-то там, когда приходили в свободной форме. Но никто никогда не унижал. Вот что на мне там джемпер, курский трикотаж. Кстати, он есть и существует до сих пор. И очень ничего так себе.
19: Так. Мария, я бы хотела добавить, что в общем-то мифы о том, что плохо одевались в Советском Союзе, все одевались в серое, мне кажется, это мифы, потому что женщины тех лет умели хорошо вязать, хорошо шить. И все-таки, как бы там ни было, была возможность и выехать за границу. Люди выезжали за границу. Мама моя вот ездила там в страны, соцлагеря.
1: Ну да.
19: Все модные вещи. И у других детей все то же самое было. Может быть, этого было меньше, но качество было лучше.
1: Ладно, спасибо большое. Да, давайте, дадим еще дозвонить. Спасибо огромное. Про страны соцлагеря. У меня мама три захода делала в Портком или куда там. Очень мечтала о Париже. Ну, в общем, все объездила, кроме Парижа. Ну и постоянно с товарищ из КГБ рядом был. 8800 200 ровно 9702. Мариэл на связи. Сергей, здравствуйте.
20: Добрый вечер.
1: Да, почему скучаете?
20: Всем любителям «Комсомольской правды» тоже.
1: Да, спасибо.
20: Так, в дополнение вот предыдущей слушательнице хотелось бы добавить то, что не только не обижали других, как бы, а то, что вот было такое, что нельзя было прыгать за рамки какие-то. То есть даже дети вот элитных...
1: Я поняла, у вас некий кодекс чести, что ли, присутствовал? Вы про это?
20: Нет, не кодекс чести, а то, что их сразу на место ставили. То есть родители или еще кого-то. То есть такого не было, что ты вот такой-сякой будет на тебя равняться, наоборот.
1: Ну да, вы абсолютно правы. Представить себе, что в Советском Союзе кто-то из учеников может сказать учителю, а кто вот такой, чтобы на меня повышать голос, это вообще практически нереально.
20: Да.
1: Вот, да, такое пришло только с началом, точнее, в конце перестройки, когда мы начали, ну, может быть, там, поднимать головы, что ли. Хорошо, если бы вернули... Спасибо большое за звонок. Хорошо, если бы вернули пункты приема стеклотары за день. деньги. Когда на родину возвращаюсь, всегда смотрю на окно мама. Вдруг появится ручка, поможет и бутылку покажет. Какую бутылку-то? Ну что вы все портите? А, вернуть бесплатное жилье. Да когда оно было бесплатным? Ну серьезно, несерьезно. Машинки даже пытались сделать, вятка, автомат, что-то не пошли. Нет, есть у моих знакомых вариант. Вятка работала несколько десятилетий. Я еще делала ставки, когда она выйдет из строя. Так, давайте принимать звонок. 8 800 200 ровно 9702. Сергей, Челябинск на связи. Здравствуйте.
0: А, Мария, добрый вечер.
1: Слушаю.
0: Добрый вечер. Хорош. Ну, я бы хотел вернуть из СССР, бы стабильность была. То есть, если человек поступал в институт, получал высшее образование, он знал, что по своей специальности его где-то ждут, где-то он устроится на работу. Сейчас такого нету. Человек поступает, получает высшее образование, бегает, тыкается, то стажа нету, то...
1: Рыночные отношения, понимаешь ли?
0: Да. Еще вот говорил человек, то есть про бесплатное жилье. Да, было бесплатное
1: жилье.
0: Было
1: все-таки? Я что-то на своем пути не встречал такого.
0: Это было в населенных, как было в сельских пунктах.
1: А.
0: Если человек оставался в родном совхозе или колхозе, и он женился, у него создавал семью, то ему совхоз, колхоз строил безвозмездно дом, земельным участком давал. О. Все, это было.
1: Хорошо,
0: то
1: спасибо.
0: Есть человеку уже, то есть человек, как сказать, уже знал, что он остается, завел семью, он же не думает, где ему жить.
1: Не-не-не, понятно, понятно, что ячейка общества — это не было пустое словосочетание. Это было то, за чем что-то стояло. Спасибо большое. 8-800-200-9702. Иркутск на связи. Павел, здравствуйте.
21: Добрый вечер, точнее, у нас уже доброй ночи.
1: Слушаю.
21: Хотел бы поделиться тем, что бы я взял бы, наверное, с Советского Союза в сегодняшнее время. Поскольку я являюсь музыкантом, наверное, я бы взял бы госконцерт и, точнее, цензуру сегодняшних исполнителей. Вот.
1: А кого бы вы отменили сегодня? Жгите.
21: Ой, да многих, многих, потому что я работаю музыкантом и каждый день сталкиваюсь с разными исполнителями, которых я бы...
1: Ну, давайте, ну, хотя бы вот один хотя бы пример. Ну, кого?
21: А, ну, если открыто, то да. Айсгергерт, допустим.
1: Это еще раз я не расслышала.
21: Айсгергерт.
1: Хорошо, я сейчас прогуглю, как говорится. А есть кто-то поизвестнее народным массам?
21: Ну, поизвестнее, наверное, они все-таки более-менее...
1: А, все, до меня дошло.
21: Хорошая, да-да-да, это более молодежная такая история. Вот.
1: Георгий Евгеньевич Гергерт. Ясненько.
21: Да-да-да.
1: Ну, ладно, поработаем над этим, послушаем. Спасибо вам большое. 8-800-200-9702. Наверное, последний звонок, очень коротко. Белгород на связи. Здравствуйте. Белгород, ответьте.
22: Да-да-да, Белгород, здравствуйте.
1: Да, слушаю вас.
22: Да, хотел, добрый вечер. Хотел бы уточнить, троллейбус 4 копейки был, автобус 5 копеек везде был, трамвай не помню. А вот хотелось бы с советских времен вернуть минералку копейка.
1: Это в автомате, которая без сиропа?
22: Да-да, с сиропом 3 копейки. Пиво 20 копеек, но не мешанка, не порошковое, а нормальное советское пиво. Вот что бы хотелось.
1: А квас, молоко из бочек?
22: А? Квас, молоко тоже хороший был. Да все отлично было. Пирожки какие были, и не боялись, ели.
1: Слушайте, кулинарная тема, она, конечно, так, пора. Спасибо вам огромное, друзья. Как всегда, не подвели, высказали свою точку зрения. Подписывайтесь на страницы Радио КП на Рутубе и во ВКонтакте. Завтра открытый микрофон. Да, давайте сразу скажу, что это такое для тех, кто не понимает. Вот вы подписались, смотрите через интернет. И когда у нас новости, еще, ну, то есть не я в эфире, мы с вами разговариваем. Мы, это, ну, я или Иван Панкин, да, мы говорим. Открытый микрофон для тех, кто подписывается. Обсуждаем что-то, иногда вообще совершенно не относящиеся к эфиру теме. Спасибо большое. До завтра. Итоги дня. Всем пока.
23: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. «Война и мир», «Преступление и наказание», «Горе от ума», «Кому на Руси жить хорошо», «Что делать» и «Грянул гром», «О дивный новый мир». Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».

0: развитию нацпроектом. Президент также назвал основное условие роста экономики страны – это повышение инвестиционной активности. Кроме того, глава государства отметил хорошие темпы инвестиций в стройкомплексе, а еще поручил нарастить применение современных технологий в социальной сфере, в частности, медицине, образовании и культуре. Президент заявил о необходимости ввести по всей стране электронную оценку социальных учреждений.
1: О политике.
0: Дональд Трамп рассчитывает встретиться с Ким Чен Ыном в этом году. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее писала, что глава Белого дома обсуждал с советниками возможность организации личной встречи во время своей следующей поездки в Азию. Президент США может отправиться туда в ноябре для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Шэньчжэне. Издание отмечало, что планирование встречи лидеров США и КНДР официально пока не ведется.
1: О помощи.
0: Россия направила Сербии самолет для тушения природных пожаров. Туда вылетел Ил-76 МЧС, сообщили в ведомстве. Там уточнили, что выполнено поручение Владимира Путина. В министерстве добавили, Сербия обратилась к России с призывом о помощи. По последним данным, лесные пожары охватили не меньше 3500 гектаров. Тушение огня осложняет прежде всего обмеление Дуная из-за аномально высоких температур. Уровень воды опустился до минимума за последние 100-150 лет. По этой причине забор воды спецтехникой и вертолетами начал истощать местную систему водоснабжения.
1: О Москве.
0: Фестиваль «Откройте для себя Абу-Даби» стартовал в Москве. На нем представят культуру и традиции столицы Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в столичном комитете по туризму. Для жителей и гостей города подготовили мастер-классы по старинным ремеслам, традиционные декоративные вышивки, бедуинскому ткачеству из шерсти верблюдов и коз, гончарному делу и изготовлению рыболовных снастей. А еще музыкальные и танцевальные выступления, также аутентичное меню. В декабре исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений между Москвой и Абу-Даби.
1: О валютах.
0: Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, юань 12 рублей 63 копейки.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 19, ясно и без осадков. В Петербурге 13, выше нуля, слабый дождь.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Александр Коц, программа «Аналитика с именем». Сегодня опять без Игоря Измайлова. Продолжает он оттопыриваться в отпуске. Пожелаем ему хорошо провести эти оставшиеся летние деньки, но мы с вами перейдем к обсуждению того, что лично меня зацепило на минувшей неделе. И, конечно, нельзя не начать с того, что в понедельник, если я не ошибаюсь, над Россией сбили рекордное количество дронов, и это широко обсуждается, и обсуждается иногда не очень профессионально. Действительно, было сбито за одни сутки 1671 беспилотник самолетного типа. Об этом Минобороны России официально сообщила. И, повторюсь, на сегодняшний день это абсолютный рекорд. Столько воздушных целей за сутки мы не перехватывали ни разу за время СВО. Это, я повторюсь, самолетный тип, не считая FPV-дронов, которые летят в приграничье, уж тем более не считая дронов, которые летают в зоне специальные военные операции. Помните, да, еще весной, ну, где-то там 500-600 самолетов уже было серьезным результатом. За прошедшее время противник смог, ну, фактически утроить интенсивность налетов на российские регионы. И это, на самом деле, следовало ожидать, потому что Киев сделал ставку на беспилотные технологии, активно наращивает производство. На него в этом отношении, на Киев, действует практически вся оборонная промышленность стран Европы, беспилотников выпускается больше, они становятся сложнее, и эта тактика вполне логична, потому что противник не способен сегодня переломить ситуацию на поле боя, поэтому делает то, что у него более-менее получается, бьет по нашим тылам, но вот тут я бы хотел сделать такую засечку. Количество дронов, которые запускаются по тылам России, это признак, ну, не только возможности,

0: возросших возможностей или силы. Да? Если украинцам требуется столько БПЛА для одного налета, значит, наше ПВО нейтрализует большую часть угроз. С одной стороны, звучит как-то корявенько, да, парадоксальненько, но при этом, повторюсь, 1671 только сбитый дрон. Это очень серьезная цифра для системы ПВО. Я не знаю, какая система ПВО в мире еще способна показать такой результат. Да, мы получаем удары, да, они болезненные, да, они обидные, но это все-таки долетают единицы. А 1500 за сутки, да, сбивается, это все-таки показатель того, что наша система ПВО постепенно перестраивается, да, то есть противник вынужден использовать все больше и больше дронов для того, чтобы добиться какого-то результата. Да? При этом оборона наших воздушных рубежей тоже каждый день развивается. На вооружении принимаются новые технические средства, технические приемы, тактические приемы в том числе. И в итоге эффективность перехвата тоже растет. Да, она не может быть 100%. Да, она не идеальная. Да, нам опять прилетело по НПЗ. У нас опять появились очереди возле заправок. Да, у нас снова прилетело по складам. Но при этом мы за счет этого продолжаем обучаться, продолжаем становиться сильнее. Потому что мы понимаем, что сейчас мы ведем войну против Украины, за которой стоит весь Запад, но стоит так гибридно. А когда Запад, если вдруг открыто выступит против нас, мы тоже к этому должны быть готовы. И сейчас вот эта работа ведется. Работа по перестраиванию ПВО, по формированию ее эшелонированности, по формированию, главное, единой системы оповещения. Многие задают вопрос, вот 2500 километров, как он летит, почему его не заметит? Но где-то он пользуется складками местных, где-то опускается на речное русло, потому что РЛС-кам все-таки важна хоть какая-то высота, чтобы засечь эти самолетные дроны. Кто-то проскакивает, но вот эволюция нашей ПВО, она для того и идет, чтобы нейтрализовывать как можно больше таких угроз и не давать самолетам летать на такие далекие расстояния. Формируются и барсы, появляются новые средства поражения, которые уже себя хорошо зарекомендовали, ну, как, например, пушка «Цитадель», да, которая вокруг Москвы вот выстроена, этот контур с учетом этих пушек. Они есть и в других регионах, не буду раскрывать тайну в каких, но год назад они были только в московских регионах, сейчас их уже больше, ну, то есть промышленность потихонечку работает. Говорят, что вот противник запускает больше герани, чем мы, в разы, ну, правильно, потому что нам не нужно поднимать в воздух 1500 дронов, чтобы поразить все цели, которые наметили на этот налет. Да? ВСУ сегодня испытывают очень серьезную, острую нехватку боекомплекта под зенитно-ракетные комплексы, и как результат российские БПЛА им просто сбивать нечем. То есть беспилотники наши, герани, они сбиваются сейчас либо самолетами, либо дронами-перехватчиками. Больше нечего. Ну и в конце концов, вот повторюсь, да, нам надо меньше средств, чтобы прорвать ПВО противника, поэтому мы запускаем меньше. И нам вообще, ну, надо копить на всякий случай на черный день, потому что, повторюсь, очень вероятно, что к концу 20-х годов ситуация геополитическая будет такова, что мы можем вступить в прямой конфликт с НАТО, и беспилотников в этом случае потребуется, мягко говоря, много, да, а еще больше потребуется опытных, подготовленных расчетов. И в этом отношении, конечно, украинский конфликт для нас идеальная, во-первых, тренировочная площадка, во-вторых, площадка развития, потому что мы получаем реальный боевой опыт и передовой опыт, которого сейчас нет ни в одной стране мира, ну, за исключением, естественно, Украины. У Соединенных Штатов, у Ближнего Востока есть такой опыт, но нельзя сказать, что он у них со знаком плюс, потому что все-таки очень ощутимый ущерб они там получили и до сих пор получают и рискуют получить еще больше. Что бы я еще отметил с этими налетами? Во-первых, то, что на Москву летели дроны, буквально нашпигованные шрапнелью. У меня есть товарищ очень близкий, который работает не в военной сфере, я бы даже сказал, в созидательной сфере. И он был отряжен на ликвидацию последствий отдельных прилетов. Вот он показал мне собранные поражающие составляющие элементы – это шарики, стальные шарики, которыми были напичканы эти дроны. То есть это для того, чтобы убивать людей. Вот 83-летний пенсионер в Раменском погиб, возможно, из такого шарика. Это же не первый раз они их используют. По-моему, в марте в Подмосковье такие шарики находили. На Тамбовщине. Можно вспомнить Котовск, прилет по ВБ, по Wildberries. 7 человек погибших, да, тоже в результате ударов дронов с вот такими поражающими элементами. И это говорит, что помимо военной цели преследуется цель просто сеять панику и через простые убийства людей. Опять пошли удары по складам, да, мы видим, что и ВБ, и в Домодедово прилетело по складу еще одной коммерческой компании, очень известной. Я видел видео в интернете, поищите у меня в Максе, я выкладывал его. Анна Абишина, коммерческий директор компании, говорит, что вот они лишились за одну ночь завода с 35-летней историей. То есть в этот завод были вложены силы, средства в модернизацию, частичка души. И вот она говорит, что... Она не говорит, что они пойдут на Майдан сейчас в связи с этим. Она говорит, что предстоит большая работа по перезапуску, по переосмыслению. И соответственно... Будут дальше вкалывать, потому что остались люди, остался персонал, остались клиенты, и для них это сейчас важно. И самое главное, она говорит, что никто не погиб. Вот настоящий русский характер, да, не идут на массу, который не просчитает никакой палантир, который, я думаю, именно и просчитал, что будет какое-то народное, да, возмущение, беспощадный бунт, а нет, люди все равно продолжают работать. Я не знаю, там, как они относятся к СВО, да, вот просто у них в мозгах совершенно по-другому все построено, не как украинцу. Ну и я бы отметил, что в московском регионе начали прощупывать энергосистему, вот на этой неделе тоже были удары по объектам обеспечения электричества, у нас отключался Орехово-Зуевский район, да, сидел без света, было задействовано там огромное количество дежурных бригад аварийных. Я бы что отметил, что очень быстро выехали и аварийные бригады, и очень быстро была налажена резервная генерация через дизеля. Ну, то есть мы понимаем, что чем ближе к зиме, тем вот таких ударов по энергетике будет больше. Будут удары по энергетике, по теплоэлектроцентрали, по газовой инфраструктуре обязательно будут удары. И вот нынешняя, да, проба пера, это вот мы видим, насколько быстро реагируют власти, насколько быстро реагируют аварийные службы. Противник тоже это учитывает. Тоже будет делать для себя выводы, поэтому потихонечку готовимся, да, и к таким налетам. Можно поинтересоваться, у кого есть друзья в Белгороде, как они прошли прошлую зиму героически, на морально-волевых и на мужестве энергетиков и ремонтных бригад, которые, конечно, там с риском для жизни творили чудеса. Друзья, сейчас небольшой перерыв, после которого вернемся, обсудим, что значат последние скандалы на Украине. Не переключайтесь, дальше будет интересно.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Сведи риски к минимуму. Переходи на МАКС. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963
3: 7195994.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Если вашему гипсу меньше 48 часов, в самолет вас могут не пустить. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные...
7: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
0: Друзья, возвращаемся в студию. Это радио «Комсомольская правда». Александр Коц, аналитик с именем. Сегодня вторую неделю подряд я без своего напарника Игоря Измайлова, который отдыхает в свой законный отпуск. Осталось ему чуть-чуть. Я думаю, что уже в следующую программу он к нам подключится. Но пока разбираем события недели без него. Наверное, все заметили, да, вот эту чехарду, которая развернулась на Украине на этой неделе. Федоров, бывший министр обороны, одновременно с новой волной протестов на улице высказался за выборы на Украине. Причем высказался очень аккуратно с юридической точки зрения. Сказал, что агрессивная Россия и Путин не должны быть помехой к нашим выборам. Хотя единственная помеха к их выборам – это просроченный президент Зеленский, который эти выборы проводить не хочет. Вообще Конституцией запрещены только выборы в парламент. То есть Конституцию они во время военного положения поменять не могут. Соответственно, провести выборы в Верховную Раду они тоже не могут. А вот выборы президента запрещены только двумя законами, которые Верховная Рада может и отменить, но пока не отменяет. Значит, на этой неделе снова столкнулись внешние контролеры Украины, ее спонсоры и ее рулевые, и, собственно, сам Зеленский, который не хочет второй раз подряд ложиться под эти внешние структуры. Я напомню, что в прошлом году Зеленский попытался изменить положение о таких структурах, как НАБУ и САП. НАБУ – это антикоррупционная структура, бюро антикоррупционное САП – это прокуратура при ней, это структуры, которые были созданы после Майдана под контролем американцев и европейцев. Ну, больше, конечно, американцев. И вот он хотел лишить их главных полномочий. Тут начался Майдан, тут все вышли на улицу, начали протестовать, и Зеленский этот закон через 9 дней снял с повестки, откатил, что называется, фраер сдал назад. Да? В этот раз примерно такая же ситуация происходит с увольнением Федорова, который с этим увольнением с должности министра обороны не согласился. Опять начались майданы, да, то есть у них издеваются над бусифицированными в ТЦК, у них полный беспредел на улице, да, с отловом на мобилизацию, это их не выводит на майданы. А вот увольнение министра обороны почему-то выводит. Ну, потому что этот майдан трудно заподозрить в какой-то искренности и народности, он полностью искусственный. И вот на этом всем фоне Зеленский в среду выставляет кандидатуру Хмары на голосование на должность министра министра обороны. И аккурат утром перед этим голосованием начинается. Да, НАБУ начинает на свою новую, объявляет о своей новой спецоперации, которая называется «Форест Гамп». Проходят обыски у Ирины Мудрой. Это заместитель бывшего главы офиса президента Ермака, да, который тоже был уволен. Ну, то есть у человека номер два в самом офисе президента. Параллельно у руководства Сенсбанка, который связан с Миндичем небезызвестным, да, проходят обыски. Это бизнес-партнер Зеленского по кварталу 95. Еще под подозрением там депутат Вадим Столар, который тоже очень близок к Миндичу. НАБУ выкладывает перехват разговоров. Там идут намеки на большие, значит, суммы, которые уходят на взятки в офисе президента. И, проще говоря, короче, Зеленскому прямо в лицо говорят, что его администрация – это ОПГ, объединенная преступная группировка. Да? Это все на фоне Федоровского заявления, которое говорит, что нужны выборы, да? Рада должна работать не на частные интересы, говорит он в оборонке, а как бы на победу. Вот. Причем, кстати, Федоров приходил в Министерство обороны под флагом ревизии и реформы мобилизации, вообще самой структуры мобилизации в целом, это ЦК в частности, но так и не предъявил, да, этот план. В итоге в среду Рада все-таки утверждает Хмару министром обороны. Хмара – это не менеджер, это не политик, это кадровый чекист, это генерал-майор. С 23-го года он командовал Альфой СБУ, был потом исполняющий обязанности всей главы всей службы безопасности Украины. Под ним же была программа сбора данных об украинцах призывного возраста в странах ЕС, подготовка мобилизации женщин. Да? То есть, проще говоря, во главе Минобороны поставили не публичного человека, как, например, был Резников, и не технократа, как, например, Федоров. Да? Это человек спецслужб, который обучен давить внутри страны. Зеленский закрывает оборонку под личный силовой контроль ровно в тот момент, когда его окружение начинают потрошить вот эти антикоррупционщики, да? То есть мы видим три события, которые связаны в одно целое. Снизу бьет НАБУ, да, заходит в офис президента опять, начинает показывать там какие-то записи, да, коррупционные. Сбоку бьет Федоров, который требует выборов, намекая на то, что депутаты, слуги народа кормятся с оружия, кормятся с лекарств, да. И сверху отвечает Зеленский, который назначает министром обороны и генерала СБУ, чтобы и армия, и оборонзаказ были под своими силовиками, а не под НАБУ и не под условным Федоровым. Да? Федоров задает вопрос, где деньги, где выборы. НАБУ показывает, где деньги, да, а Зеленский показывает, что дальше пускать никого не собирается и переводит систему на ручное силовое управление. Что нам с этого? Ну, во-первых, это трещина все-таки в киевском режиме, которую раньше, ну, как-то умели заклеивать. То есть три года Зеленский держал в кулаке и армию, и парламент, и антикоррупционные структуры, и медиа. Сегодня у него одновременно бунтует и антикоррупционная вертикаль, уходит в оппозицию бывший фаворит, это Федоров, требует выборов улица. Улица – новый лозунг, да, раньше они уволят Цирского, потом вернуть Федорова, сейчас они уже требуют выборов, да, ну, это опять же говорит об искусственности вот этого народного якобы проявления на улице. Вот. То есть это, конечно, не переворот прямо завтра, но это уже такой конец некоего монолита. Второе, обнажается то, о чем многие российские эксперты говорили годами, о том, что европейская демократия, в кавычках, да, в Киеве, это все-таки в первую очередь семья, это квартал, это Сенсбанк, это офис президента, это распил оборонки. Теперь это подтверждают уже не кремлевские кремлевская пропаганда, да, а их бюро антикоррупционное с американским управлением, с американским активом. Третье – это расклад на переговоры. Каждый раз, когда Киев начинает торговаться о чем-то с Вашингтоном, тут же появляется, значит, какой-то контраргумент в виде политического раскола, внезапно оказавшегося, либо вот таких коррупционных скандалов. Ну и, конечно, самое важное для фронта, потому что назначение Хмары говорит о том, что Зеленский ставит на закручивание гаек. Да, сейчас основная претензия общества – это провалы на фронте и беспредел ТЦК. И Зеленский показывает, что беспредел ТЦК будет продолжаться еще хлеще, потому что Хмара – это не о либерализации мобилизации, простите за такое, с позволения сказать, тавтологию. Хмара – это о жесткой мобилизации. Хмара – это о ловле мужчин в Евросоюзе, о женщинах в списках, да, то есть Хмара – это о силовом подавлении любого восстания внутри страны, да, типа там Федоров номер, по Федорову. Это не про демократию и либеральность, то есть чем сильнее давят своих, да, тем быстрее армия и тыл теряют мотивацию, за которую Киев так цепляется. То есть за одни сутки, да, вот со вторника на среду поссорились публично три опоры вот нынешнего киевского режима. Это антикоррупционная составляющая, это армия и это семья условная, да, вот это окружение Зеленского, и каждый теперь тянет одеяло на себя, а рядового украинца в это время ведут под ружье генералы ФСБ, генералы СБУ. Ну, если это такая многоходовочка ФСБ, вообще было бы прекрасно, только можно было бы поаплодировать. Ну, а нам остается спокойно работать и фиксировать происходящее. Такие трещины сами по себе не зарастают, они будут расширяться больше, больше и больше. Друзья, не переключайтесь, новости, после которых снова встретимся в студии.
7: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
7: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
8: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
7: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках 20:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов проконтролировал ход работ по подготовке городских парков, скверов и общественных пространств к предстоящему Дню города. Он также оценил выполнение условий муниципального контракта. Выяснилось, что Зеленхоз выполняет работы по графику в соответствии с условиями муниципального контракта и установленными финансовыми лимитами. Для уборки территории используется как ручной труд, так и специализированная техника. Константин Максимов обратил внимание руководителя Зеленхоза Максима Чумакова на раннее опадание листвы. Это необходимо учитывать при организации уборки для своевременного вывоза лиственных отходов. В разных уголках Великих Луг к 860-летию города появились новые архитектурные и интерактивные объекты. У летней эстрады установлена композиция «Великие Луки 860», у музыкальной школы имени Мусоргского яркие арт-формы, вежливый фонарь и скрипичный ключ. Они не просто украшают город, они становятся его новыми достопримечательностями и любимыми местами для фото. Идет комплексная подготовка ключевых праздничных площадок парка Петровский, площадей Ленина, Вознесения и Матросова. Работы включают уборку территории, установку тематических баннеров и декоративных элементов. В Великих Луках на аллее героев СВО молодежка Народного фронта провела митинг в память о Николае Ковалеве и Давиде Соколове. Николай с позывным ЧПА и медик гуманитарной миссии, инструктор по тактической медицине. Давид – тюр, координатор по СМИ, талантливый фотограф и видеограф. Они погибли 16 августа 2024 года в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобильном мосту в Глушковском районе Курской области. В этот день они помогали эвакуировать мирных жителей из приграничья. Награждены орденами мужества. Участники митинга в Великих Луках возложили цветы к мемориалу и открыли фотовыставку работ Давида Соколова.
10: О валютах.
9: Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
10: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
11: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
0: Друзья, всем снова привет. Это радио «Комсомольская правда». Александр Коц, аналитика с именем. Опять один. Опять продолжает отдыхать в своем законном отпуске Игорь Измайлов. А мы тут отдуваемся без него. Но мне всегда приятно встретиться с вами как в компании моего напарника, так и в одиночку. Кстати, подписывайтесь на мои соцсети. Макс, сообщество ВКонтакте, Телеграм. В Максе просто Коц набираете, там все находите. Там у меня сейчас максимальный контент. Там же я провожу встречи со своими подписчиками, проводим периодически стримы на этой площадке и стримы на площадке ВК, поэтому присоединяйтесь обязательно. Что еще хотел с вами обсудить? Перспективы осенней кампании. Подходят холодные осенние деньки, начинает опадать листва, потихонечку раскрывается зеленка, скоро начнется период распутицы. Что нас ждет этой осенью? Давайте обсудим это подробно, но сначала я бы хотел пройтись по теме, которая очень живо муссируется как в украинских телеграм-каналах, так и в наших соцсетях. Я сейчас говорю о наступлении Украины, которая якобы провела его в два этапа, начиная с января и чуть ли не в нынешние дни. Что Зеленский и его компания впаривают украинскому обывателю, который давно отвык от побед на земле? Они заявляют, что в два этапа они освободили 745 квадратных километров, 26 сел в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях, убили чуть ли не 10 тысяч наших бойцов. Первый этап шел с 29 января, второй этап шел с 5 мая. Были задействованы 4 десантно-штурмовые бригады, 2 штурмовых полка. Короче, это вот все докладывал Доропатый и Опака, главкома ВСУ. Не спрашивайте, почему на обменах телами такая страшная диспропорция потерь, почему у главаря ВСУ на первом этапе освобождено 450, на втором 490 квадратных километров, а в итоге заявлено только 745, ну, где-то 200 затерялись, пока слайды по иерархии передавались наверх. Мне интересно, как на все это реагировали признанные мэтры украинской пропаганды, например, такие, как террорист-экстремист Бутусов, который камня на камне не оставил от этого доклада. Он просто говорит, что обзвонил всех своих знакомых с этого направления, у него вышло не 750, а 150 только квадратных километров освобожденной территории, но тут надо понимать, что наверняка большая часть командиров давали социально одобряемый, так скажем, ответ, соответственно, могли и приврать. Да? Еще один медийный украинский вояка, который в Телеграме сидит дольше, чем в окопе, говорит, что из 26 тысяч сел насчитал там какие-то крохи, и то, скорее, наверное, преувеличение, чем проза жизни, но при этом Бутусов говорит, что не было выполнено задач этого наступления, гуляй-поле они не отбили, значит, те наши завоевания, которые мы провели после падения Великой Новоселки, ну, после его освобождения, я имею в виду, они тоже не смогли отыграть назад, их нычит, что ни о каком оптимизме речи быть не идет, реальность жизни такова, что за их полугодовую операцию силами лучших штурмовых частей страны мы взяли Константиновку, мы подошли на окраины Доброполья, на окраины Дружковки, вышли к пригородам Краматорска, Славянска, съели предполье Орехово, ну, то есть обменяли поля на города, причем поля с оговорками так-то, а города без, да. Так вот, вот, собственно, это меня подтолкнуло поразмышлять на тему, какие направления этой осенью будут самыми горячими. Я решил выделить три. Первое – это, безусловно, запорожское направление, скорее всего, события вокруг Орехова. Наша группировка Днепр додавила там Новоданиловку. Это была последняя пробка на дороге с юга. Да? Штурмовики наши уже вышли на юго-восточную окраину Орехова. Я бы не говорил сейчас, что уже начался штурм города, рановато об этом говорить. Мы там в районе Балки, Большая Каменная, закрепились, продвинулись где-то в западной части Малой Токмачки, закрепились за Преображенку и северо-восточные подходы к Белогорью. Выше по фронту вышли уже на рубеж Верхней Терсы, перерезали дорогу на Новониколаевка-Орехов, под Степногорском идут встречные бои. О том, что мы в Орехове, кстати, первыми заявили украинские источники, украинские каналы, у них обычно слухи честнее их официальных заявлений. От Орехова это прямая трасса на окружной центр, на город Запорожье. Орехов – это такой перекресток, укрепрайон, который они держат с 22-го года. Отсюда они начинали свой контрнаступ 23-го года. То есть Орехов – это такая одна из двух створок на наш российский областной центр. Вторая створка на юге, за Степногорском. И петли на этих створках скрипят уже и там, и там. Я думаю, что взятие Орехова Орехова эта работа до глубокой осени и решат, наверное, ее, помимо штурмовых действий, конечно, перехват дорог подвоза, то есть отрезание логистики. Но главное еще вот в чем их вот это наступление на Александровском, как они говорят, направлении, оно же затевалось в том числе для того, чтобы снять угрозу с Орехова, но здесь что-то пошло не так. Второе жаркое направление – это, безусловно, Славянск. И снова мы обращаемся к милитари-блогеру Бутусову, террористу-экстремисту. Он говорит, что мы ворвались в ключевой район для обороны Славянска и Краматорска. Это лес Сапожок. Он находится на возвышенности к востоку от Славянска. И сейчас там идут тяжелые бои. При этом он говорит, что Славянск и Краматорск – это естественный рубеж, наиболее удобный для обороны, и его потеря фактически позволит нам полностью захватить Донбасс, а все остальные города, по его же словам, по словам того самого террориста-экстремиста Бутусова, просто падут, а мы глубоко ворвемся в Харьковскую и Днепропетровскую области, причитает главред цензора «Нет», как будто это что-то плохое. На сегодняшний день к агломерации подходят не только группировки войск «Запад» и группировки войск «Юг». Сейчас еще свою работу проводит группировка «Центр», которая с западной стороны, то есть с тыловой стороны, постепенно будет рубить им логистику. Я думаю, что дистанционно мы уже эту логистику на этих артериях снабжения начали работать, потому что лес Сапожок, возвышенность, она дает возможность расположиться ближе нашим расчетам БПЛА, дает возможность устанавливать там ретранслятор и работать за Краматорск, за Славянск, за Дружковку, чтобы отрезать вот эти вот западные артерии снабжения. И над этим позже, после того, как разберется с Добропольем, будет работать группировка войск «Центр», но уже сейчас она приближается к этой цепи крепостей, городов-крепостей, фортец, как говорят, на Банковой. Вот буквально на неделе был взят населенный пункт Петровка, а это уже в 4 километрах к юго-западу от Дружковки. А на нее, напомним, давят еще и с юга, и с юго-востока, и скоро с востока начнут давить. Поэтому важно решить сейчас вопрос с Добропольем. Я думаю, что наивно полагать, что мы за осень возьмем Славянск, но вот решить вопрос с Дружковкой, с высотами, с логистикой. Вот я думаю, это посильная задача. Тут вообще бы я прогнозы не строил, потому что среднесуточный темп нашего продвижения, например, в июле был в два раза ниже среднего показателя последних трех лет. Но это потому что идет такое позиционное выгрызание в городской застройке. Ну и третье направление горячее я бы выделил приграничье. Причем приграничье как Харьковскую область, так и Сумскую область, потому что там идут сейчас активные продвижения в Харьковской области. У противника сразу три серьезные проблемные точки. И Казачья Лопань, и Великий Бурлук, и вот этот Волчанский мешок. Да, на Сумщине тоже у них два таких серьезных проблемных участка. И о проблемах говорит то, что в Сумскую область были переброшены подразделения 38-й бригады морской пехоты. Морскую пехоту бросать в качестве пожарной команды – это как топить печь мебелью, горит хорошо, а потом сидеть не на чем. Да? Морпехов обычно держат там под контрудар, под контрнаступление, но не под латание дыр. Поэтому три года они вели боевые действия там, системой пожарных команд, но когда одна точка, да, горит, это там еще более-менее, да, когда у тебя три таких разных, уже тяжелее все это держать. Вот там, где тонко, там и прорвется. Будем наблюдать, друзья. Последний перерыв и последняя часть нашей программы. Не переключайтесь.
11: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
12: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
13: Привет, я Алексей Белов.
14: Я Александр Маршал.
13: Группа «Пар Горького».
14: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
13: Peace.
14: Peace, love and rock and roll.
15: Реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
16: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
19: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
20: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
0: Это снова радио «Комсомольская правда». С вами я, спецкор комсомолки военкор Александр Коц, аналитика с именем. Сегодня без Игоря Измайлова, который догуливает последние летние деньки в своем законном отпуске. Будем ждать его на следующую программу. Ну и в последнем кусочке обсудим сразу несколько тем, но это, наверное, конечно, в первую очередь наши дальние удары. Продолжается морская блокада Украины, по-прежнему не могут в одесские порты, в порты Большой Одессы зайти иностранные суда. Продолжаем мы выбивать портовую инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру. Продолжаются попытки ударов по мостам, кстати, в том числе через Днепр. Вот на минувшей неделе был удар по мосту Преображенский в Запорожье. Это большой мост через Днепр. Прилетели по нему управляемые ФАБы. И, как показывает потом съемка местных жителей, к сожалению, большого вреда эти ФАБы мосту не нанесли. Это еще раз доказывает, что уничтожение мостов через Днепр – это задача не из простых. Мост в Затоке ранее был, я имею в виду, железнодорожный мост в Затоке. Это Одесская область, тот мост, который связывает большую Украину с Бессарабией, соответственно, там проходит железнодорожная военная логистика того, что по железной дороге идет, ну, допустим, из Румынии или из Дунайских портов, соответственно, по ним же идет и экспорт, да, железнодорожный, а потом через Дунайские порты выходит в Черное море, либо, как сейчас, уже не выходит, да, но, к сожалению, починили, надо добавлять. Там же в Одесской области был мост «Маяках», по нему тоже был нанесен удар, он тоже уже починен, тоже снова функционирует. Но вот умели наши предки строить с расчетом на ядерную войну. и вынести вот эту стратегическую логистику сложновато, но видим, что постепенно наши возможности растут по дальним ударам, и тут даже противник на этой неделе отметил, что у нас появились ракета-дроны «Бандероли», ну, мы о них подробно говорили, да, что это из себя представляет, но вот они отмечают, что уже эти «Бандероли» летят на 900 километров, то есть покрывают практически всю страну, но летают они не только на 900 километров, могут и на короткую дистанцию сработать в качестве, ну, я не знаю, в качестве того же «Хаймарса». Вот на этой неделе был удар по печенегам, это Харьковская область. Владимир Александрович Зеленский тут же поднял этот удар на знамя, значит, борьбы с русской варварской военщиной. Это я, естественно, сейчас утрирую, все в кавычках. Но он сказал, что вот нанесли по мирному, ни в чем не повинному поселочку, по перекрестку, на котором находится почта, на котором находится кафе. Вот посмотрите фотографии, вот и почта, и кафе, а я рассматриваю эти фотографии, и на этих фотографиях отчетливо вижу, как горят возле этого кафе военные пикапы, уазики с люстрами РЭБа на крыше, бусики ТЦКшников, все это горит, да, а позже, значит, да, что это за поселок? Это печенеги, это такой поселочек, который в 50 километрах от линии боевого соприкосновения находится, до российской границы вообще 40 с небольшим километров. Через Печенежскую дамбу идет одна из ключевых ракет ВСУ на связке Волчанск-Купинск. По ней снабжается весь северный фас Харьковского направления. Сюда, кстати, в марте уже прилетало. Тогда очень серьезно досталось 159-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Вот сейчас, видимо, попало по ее преемникам, причем преемникам непростым. Судя по всему, накрыли там этой самой бандеролью группу наемников, потому что в сети появилось видео, как колумбийский наемник сам ходит между дымящейся вот этой техникой, между ранеными в камуфляже, в бронежилетах, там валяются, да, их поднимают, но это вот он так называет мирных жителей. И он, фиксируя все это, по-испански говорит: смотрите, только что прилетело, машины горят, а их, говорит, не сбивают. То есть он фиксирует не какую-то там трагедию, да, с мирным населением, он фиксирует провал украинской ПВО, которая вот не может вот на этой дистанции отбиваться от бандероли и плачется в объектив. Но плачется ровно потому, что умудрился уцелеть на вот этой стоянке. Что они там делали? Может, собирались там на боевой выезд? Может, собирались пирожки купить в дорогу, да? Но ну, это вот говорит о том, об их манере поведения, да? То есть пункты временной дислокации они разворачивают впритык к жилому сектору, да, у них техника с черными номерами, там на фотографии видно, паркуются у почты, у кафе, все эти наемники селятся не в поле, да, не в лесополках, они селятся в частном секторе, логика у них простая, да, если рядом гражданские, значит, меньше риска прилета, ну, то есть по факту они гражданских держат в качестве щита. Вот. Но я бы хотел отметить все-таки вот в связи с этим ударом работу нашего разведно-ударного контура, когда очень быстро обнаружили эту группу, и пока она там свои пирожки не доела, успели ее накрыть. И вот эта работа, да, разведывательного контура с ударным, она, конечно, последние дни настолько впечатляет, что украинцы даже по слухам там запросили какое-то морское перемирие, да, попросили перестать, ну, официально они это не говорили, это все утечки через западные средства массовой информации, черт его знает, вот со всех трибун они кричат, что уже почти победили, еще чуть-чуть, и Россия капитулирует под тяжестью экономических проблем, под тяжестью общественного недовольства, и тут вдруг давайте прекращать огонь, перемирие. Ну, судя по тому, как мы продолжаем наносить удары удары и по Одессе, и по сухогрузам, и по балкерам, и по катерам, и по дунайским. Кстати, портам начали и в Рене, и в Измаил постоянно прилетает. Ни на какие морские переговоры мы не собираемся перемирие идти. Мы как бы... Нам это просто не надо, нам это невыгодно. Потому что, во-первых, море – это... Ну, такой единственный рычаг, который бьет не по солдату в окопе, а по режиму в целом, да. Своих бойцов Банковая давно уже перевела в ранг расходного материала, да, а вот когда бьешь по кошельку, это ощущается особенно остро. Во-вторых, морская блокада – это не быстрая дистанция, не 100-метровка, она не дает моментальный результат, портовая логистика ломается инерционно, ну, то есть, как вот корабль большой тормозит по, я не знаю, по метру в секунду, вот так же постепенно наступает эффект от наших ударов по портовой инфраструктуре. А если ты сейчас, ну, какое-то перемирие организуешь, остановишь эти удары, значит, своими руками отпустить пружину, да, через две недели рынок все отыграет. В-третьих, мы в случае вот этого вот морского перемирия вернем противнику военной логистики. Военную логистику. А с какой стати? Владимир Владимирович, когда рассказал, что от Зеленского поступало предложение ограничить боевые действия только 4 регионами, Владимир Владимирович тогда сказал, что у нас не стоит задача упрощать жизнь противнику. Соответственно, с какой стати мы должны украинцам отдавать инициативу, которая у нас есть? Да? Любая пауза для проигрывающего, а Зеленский сейчас в качестве проигрывающего, это шанс на перегруппировку. У нас вообще 8 лет минского безвремени научили, что именно так Киев использует любое перемирие, будь то хлебное, новогоднее, рождественское, школьное. Их было десятки и сотни за предыдущие 8 лет, поэтому нечего на это вестись. Ну и мы, в конце концов, не просители, да, мы не... Та сторона, которая идет на поводу у противника. Да? Если мы пойдем на вот такую уступку, парни, наши парни в лесополках, они просто не поймут, потому что за каждый доведенный до Одессы сухогруз с натовским оружием, потом платят именно эти парни, платят своей кровью. Если хочет Зеленский прекращение огня, ну, прилетай в Москву, садись за стол переговоров, на котором будет карта, где Крым российский, Донбасс российский, Новороссия российская. Ставь автограф свой под капитуляцией и закончим, да, эту войну. Вот. Зеленского много раз звали в Москву, он не соглашается ехать, он боится. Президент наш полетел на территорию противника в Анкоридж, не побоялся, был готов лететь в Бухарест на территорию противника, не побоялся. А Бухарест – это все равно страна НАТО, это все равно территория Североатлантического альянса, это все равно противник, не побоялся. А Зеленский боится. Ну, конечно, никакую капитуляцию он подписывать в ближайшее время не собирается, поэтому, собственно, как там Джонсон им говорил в 22-м году, давайте просто воевать дальше. А на земле все-таки инициатива у нас. Друзья, на этой мажорной ноте я прощаюсь с вами на неделю. Увидимся, услышимся. Всем пока.
20: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
20: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
21: Здрасте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
22: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Архитектор, градостроитель Илья Заливухин о современной урбанизации в регионах.
4: В развитии малых городов необходимо ориентировать на развитие индивидуальных частных домов, в которых люди будут жить в городе. Это возможно. Не надо строить многоквартирные дома. Даже трехэтажные дома не надо. Не говоря уже о небоскребах пятиэтажных домов. Я уже не говорю про высшие. То есть, соответственно, в малых городах мы с вами можем спокойно совершенно строить город из индивидуальных частных домов, кстати, которые может делать девелопер, брать какой-то кусок города или фрагмент земли через программу комплексного развития территории. Точно так же развивать это какие-то заброшенные территории, бывшие промзоны там и так далее, которые по плану предназначены под жилищное строительство, развивать индивидуальными частными домами, создавая всю необходимую инженерную инфраструктуру, дороги и так далее. С помощью, конечно, муниципалитета.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
24: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
26: Об атаках.
25: Силы ПВО сбили за день 438 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Там отметили, дроны уничтожили над территориями, в

0: Лех.
1: О животных.
2: Пингвины Гумбольта, обитающие на берегах Перу, находятся под угрозой исчезновения, сообщал РИА Новости научный директор Организации Океана, занимающийся сохранением морских животных Хуан Карлос Риверас. По его словам, популяция сократилась на 60%. Главные причины – явление Эль-Ниньо. Оно приносит теплые водные течения в Перуанское море, которое от природы холодное. Пингвины обитают на побережье как раз из-за низкой температуры воды. Еще одна причина – деятельность человека. Это чрезмерный вылов анчоусов, попадание птиц в рыболовные сети, которые размещают не по правилам вблизи от берега. Это нарушает места гнездования.
1: О валютах.
2: Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, юань 12 рублей 63 копейки.
1: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 17 без осадков, в Петербурге 14 выше нуля, облачно с прояснениями.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Всем привет! В эфире программа «Диалоги». И сегодня в студии радио «Комсомольская правда» экс-премьер Российской Федерации, друг «Комсомольской правды» Сергей Вадимович Степашин. Спасибо огромное, Сергей Вадимович, что нас посетили. А беседуют с ним журналисты Радио КП Любовь Моисеева и Александр Гамов. Сергей Вадимович,
4: замечательная пара.
3: Замечательная пара. Спасибо большое. И главная тема, Сергей Вадимович, мы специально вас предупредили, вы спросили, какая повестка. Я, кстати, звонил тогда, когда Сергей Вадимович был еще в Архангельске, и говорю: Сергей Вадимович, а вы знаете, что вас там называют человек, история и культовый политик страны? Сергей Вадимович как-то так меня осек. Говорит: нет, не знаю, а что ты звонишь, типа? Ну и главная тема у нас сегодня – августовский путч, или как его назвать?
4: Путч. Ну, путч есть.
3: 35 лет путчу ККЧП. Если кто забыл, как это расшифровывается, Государственный комитет чрезвычайного... чрезвычайного положения.
4: Чрезвычайных полномочий.
3: А, чрезвычайного положения все-таки.
4: Или полномочий.
3: Или полномочий.
4: Это ну, же, по сути дела, это был псевдоорган государственной власти. Ага. Когда объявили больным президента Горбачева...
3: Недееспособным.
4: Да, съезд народных депутатов Союза все это проигнорировал. Только российские парламентарии, тогда еще в составе Союза мы были, жестко отреагировали на то, что произошло 19 августа. Такой орган любопытный был создан, на самом деле, который просуществовал 2,5 дня.
3: Ну, и когда путч провалился, был создан уникальный орган. Это комиссия по расследованию деятельности КГБ и ГКЧП, которую возглавил Сергей Вадимович Степашин.
4: Указами двух президентов.
3: О, да, вот Горбачева. В чем уникальность. Указ двух президентов. Президента Горбачева и президента Ельцина. А вы документ, он до сих пор засекречен, да?
4: Засекречен.
3: Не можете нам его как-то...
4: Ну, так... как только обратитесь на Лувенко. Я знаю, что тебе ответят. На самом деле, засекречены почти все материалы, но есть в открытом доступе мой доклад на заседании Верховного Совета, он не секретный.
3: Но мы его,
4: когда,
3: да.
4: я доклад, когда я докладывал по итогам комиссии. Кстати, параллельно с этим, уж коль мы вспомнили эти документы, Галина Старовойтова, царство небесное, народный депутат Союза и России, внесла закон о люстрации. Можете представить, да, что все руководители органов госбезопасности, там, чиновники и так далее, не должны больше привлекаться к государственной службе. И yes. я в своем докладе сказал, что оснований, по крайней мере, для КГБ Российской Федерации, которую мы создали в мае 1991 года, нет. И закон не прошел. Если прошел закон, вы можете представить, наверное, какой был сегодня был в стране политический ландшафт. Понимаете, о чем я говорю?
5: Вот это ГКЧП оформили себя как-то документально? То есть у них была документально изложенная программа или просто это
4: да
5: все
4: нет,
5: было
4: Да нет, это был экспромт, на самом деле. Программы там никакой не было. Это было решение, оформленное как создание ГКЧП. Инициатором был Крючков. А подтолкнуло к созданию ГКЧП. Но многие сегодня говорят о том, что вот они пытались спасти Советский Союз. Да, там были такие люди, которые беспокоились о стране. Это Олег Шейн, секретарь ЦК, член политбюро, который курировал военно-промышленный комплекс. Это Стародубцев, он возглавлял тогда ассоциацию колхозников, так можно сказать, ну, да. Советского Союза. Это Борис Карлович Пуга, мой министр внутренних дел. При мне он был уже министром, к сожалению, ушел из жизни. И мы очень переживали. А были люди, которые прекрасно понимали, что после подписания 19 августа договора Новогорёвского они не будут на должности. 4 августа на совещании в Новогорёво. Я все эти документы видел. Поэтому говорю то, что я знаю. Где был Назарбаев, Ельцин, Горбачев. трое их собрали.

0: Тогда обсуждали проблемы, связанные с новым союзным договором, потом присоединились уже другие. Их записали. А там, кроме всего прочего, кроме союзного договора, было сказано: Павлов в отставку вместо него Назарбаев, в отставку Пуга, в отставку Язов и в отставку Крючков. Никто в отставку уходить не захотел.
1: Напомним, Язов был
0: министр обороны,
1: а Павлов премьер-министр.
0: Да, ну, Павлов очень любопытно себя повел в ГКЧП, он
1: выпил крепко.
0: Крепко упал, его отвезли в ЦКБ, он там, собственно, все ГКЧП-то и пролежал потом. Вот. Ну, Павлов всем известен своей идиотской павловской денежной реформой, да, которая ударила так по людям, хуже, чем, наверное, дефолт 98-го года.
1: А похмелиться ему дали потом, нет?
0: Это, ну, не знаю. Да я не думаю, что там лечили его, на самом деле. Ну, а Пуга просто, он приехал с отпуска, его вызвали, и жалко было, что он покончил жизнь самоубийством, и жена погибла. Я так понимаю, что Пуга понимал, как он понимал, что если ГКЧП тогда все-таки, по сути дела, развалилось, то его ждет тяжелая судьба. Хотя, вы знаете, никто из... Ну, под суд они пошли, посидели в определенное время в местах лишения свободы или форта, потом были амнистированы. Геннадий Инаева все знают как комсомольца, бывшего руководителя КМО, комсомольской международной организации. В международных организациях в ЦК комсомола он работал. Все запомнили Инаева, когда у него тряслась рука. Его двигал лично Горбачев, он с трудом прошел на съезде нардепов. Ну, по Инаеву я рассказывал, может быть, уместно будет, чтобы так немножко разрядить печальное событие в августе 91 года. Уже будучи премьер-министром, когда я был в Кёльне, ко мне подошли два руководителя, Шрёдер и Максим Адаленто, премьер-министр Италии.
1: Так, это 99-й год.
0: 99-й год. И, значит, ну, разговаривали на английском, естественно, на «ты», слова нет в английском языке. И Шрёдер меня спрашивает: а как у Геннадия дела? Я говорю: какого Геннадия? У Зюганова, что ли? Да почему здесь Зюганов? Инаева. Я говорю: а чего вас интересует Инаев-то? Тот и другой работали тоже в молодежных организациях. Старые друзья. Вот. Я говорю: ну как? Вот сейчас он на свободе, не знаю, чем он занимается. Приехал, навел справки. Он действительно, пенсии ему не было. Пенсии ему не дали. Ну, поддавал сильно. Он же потом ушел из жизни. Я тогда позвонил Борису Николаевичу. Говорю: Борис Николаевич, ну, дайте пенсию, дадим все-таки. Вот. Он говорит: да его надо. Я говорю: да, Борис Николаевич, спасибо, что был Инаев. Если бы был бы другой, пожестче, неизвестно, где бы мы с вами сегодня были бы. Он говорит: вообще аргумент. Пенсию дали.
1: Большую?
0: Ну, не знаю, ну, приличную по тем временам я не считал, но, по крайней мере, больше, чем я получил в качестве премьер-министра.
2: Нормально.
0: Это был определенный экспромт. Там, значит, ну, во-первых, я так понимаю, они ставили вопрос о новом президенте, я имею в виду по Горбачеву. Второе, был подготовлен список из 26 человек, которые должны быть немедленно интернированы, начиная с Ельцина, Хасбулатова, в том числе и Степашин. Ну, а дальше они, не знаю, что они думали. Программы не было, да. Но разогнать Верховный Совет России, арестовать Ельцина. Ни то, ни другое не было сделано. Кстати, по Ельцину удивительный вариант. Он вернулся с Казахстана поздно, в Чкаловск, и поехал на дачу. И мне потом Карпухин, покойный, тогда был командир группы А, генерал Виктор Федорович, царство ему небесное, действительно достойный человек, герой Советского Союза. И он у меня был потом на комиссии, рассказывал всю эту историю. Он говорит: мы стояли там, и, конечно, когда Ельцин приехал туда, утром могли спокойно его взять тепленьким. И вообще не взяли-то, команды не было. Команды не было.
1: Потом... А кто должен был дать команду?
0: Агеев, первый зам председателя КГБ. Вот. Или Крючков. Ну, Крючков вообще команд не давал. Он все, у него все замы. Кстати, потом, когда ко мне на, ну, по сути, ну, не на допрос, на беседу приходили в мою комиссию, все заместители Крючкова так обливали своего руководителя. Я такого никогда в жизни не слышал. Я, кстати, об этом никогда и не говорил. Ну, царствие небесных никого уже не осталось живых. Но еще Карпухин сыграл какую роль очень важную. Нас должны были штурмовать в ночь с 19-20, 2 часа ночи. Белый дом. Группа, но предварительно должны были разогнать эти баррикады, пострелять из танков. Там уже Лебедь со своими танками пришел к нам. Паша, ну, извините, Павел Сергеевич Грачев, ну, так я по старинке его называю, он командовал тогда ВДВ, он, по сути дела, присягнул Ельцину. Поэтому все это перевернулось. А Язов не давал команды никаких проводить военных действий, по сути дела. Он, кстати, потом сказал, старого дурака втянули в это дерьмо. Слова Язова. Правда, потом уже в мемуарах он писал, как он хотел спасти Советский Союз.
1: А ему дали пенсию?
0: Дали. Он потом, его даже потом Владимир Ильич награждал двумя орденами за ветеранскую работу. Так вот, Карпухин по гражданке пришел к Белому дому. Тогда были баррикады. Пришло тысячи москвичей. Никто же их не звал, помните, это время.
2: Конечно.
0: Я-то был, правда, внутри Белого дома, но все равно ты видел все хозяйство. Карпухин походил. Это он потом сам рассказывал. Это все есть в протоколах. Доложил Агееву, генерал-полковнику, первому зампреду КГБ, о том, что будет кровищи много. Поэтому, говорит, штурмовать мы не видим необходимости. Тем более группа А. Гейв доложил Крючкову, штурм отменили, штурм в ночь 19 на 20 августа так и не состоялся. Я, кстати, когда потом рассказал эту историю Собчаку, он уже был мэром Ленинграда, тогда еще Ленинграда, он мне говорит: слушай, найди Карпухина, я хочу к себе его взять, вице-мэром по безопасности. Вот. Я, кстати, Карпухину тогда сказал, что он отказался, и возглавил службу безопасности Назарбаева в Казахстане 2 года. Но потом, к сожалению, ушел из жизни, ишемическая болезнь сердца, человек переживал, конечно, все это хозяйство. Он достоин. Вот вы видите, как бывает в жизни, в истории.
2: Когда говорят о ГКЧП, вот если бы тогда ГКЧП победил, у нас бы жизнь совсем другая пошла, хорошая.
0: 91-й год, помним все, да? Ну, я в 90-м году уже был народным депутатом, избирался, а до этого проехал все горячие точки со своим училищем. Сумгаит, Нагорный Карабах, Сухуми, Тбилиси, Ереван, кровище, убийство. Озверевший народ. Вспомните прилавки. Даже Москвы и моего родного Ленинграда, где вели карточки. Ничего не было. Недоверие к власти постоянное. Вот. Поэтому мне всегда напоминает 91-й год, август, с февралем 17-го. Помните, когда Ленин писал о революционной ситуации? Верхи не могли, низы не хотели. Обострение выше обычных нужд трудящихся масс. Дословно цитирую вождя мирового пролетариата, товарища Ленина. Вот видите, вот так и сработало. Власть валялась. Власть валялась, на самом деле, вот так и получилось. Во-первых, я не понимаю, что такое победа ГКЧП. Ну, кровищи бы налили. Союз бы развалился раньше, чем Беловежские соглашения. Потому что ГКЧП спровоцировало проведение референдумов во всех бывших союзных республиках, которые заявили о полной независимости. 23, 24, 25, 26 августа все союзные республики, по сути дела, де юре, вышли из Советского Союза. Беловежские соглашения это просто оформлены. Кстати, ведь, когда говорили о референдуме 17 марта, сохранении Союза, который инициировал Михаил Сергеевич Горбачев, 5 республик не голосовало.
2: Ну, то есть, Горбачевская вот эта затея бы все равно тоже не
0: пошла. Не, а вы знаете, вот тут я готов поспорить.
1: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» экс-премьер Российской Федерации Сергей Степашин. С вами Александр Гамов и Любовь Моисеева, журналисты радио «Комсомольская правда». И мы сегодня обсуждаем события 35-летней давности, а именно 19 августа 1991 года Россия, а точнее Советский Союз, проснулись от сообщения о том, что Горбачев заболел, а страной якобы управляет ГКЧП. Не приключайтесь, пожалуйста, будет интересно.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано реклама.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь». Продолжается.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
7: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты? У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уже не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Еще раз всем привет. С вами Александр Гамов. И рядом со мной журналистка радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева. Мы сегодня обсуждаем историческую дату, а именно 35 лет назад, 19 августа 1991 года, Советский Союз проснулся от Лебединого озера и от сообщения о том, что президент СССР Горбачев захворал, а страной управляет ГКЧП. Слушаем наши воспоминания.
0: Мало кто знает, в чем был смысл Новогорьевских соглашений. О них же никто не говорит. Они знают, что там было на самом деле. Знаете, что там было? Да, это был бы новый формат. Скорее всего, очень похожий бы, скажем, даже не на Швейцарию, на кантональную систему управления, а на штаты США или земли Германии. Но в чем было преимущество? Первое – единая армия. Второе – единый банк. Третье – единая внешняя политика. И четвертое – единая валюта. Не было бы сегодняшней Украины. Кстати, в июле 1991 года в Киеве приехал Буш-старший, президент США. Выступал перед Верховным Советом, который Златович Кравчук. Коммунист, идеолог, как потом оказалось, подпольный бандеровец. Он сам об этом писал, как он маленьким мальчиком кормил лесных братьев. Да врал он, конечно. Вот. И что сказал Буш? Ни в коей степени не разваливайте Советский Союз. Ну, во-первых, им был симпатичен не очень сильный, мягко говоря, Михаил Сергеевич, с одной стороны. А с другой стороны, они, конечно, очень боялись то, что ядерное оружие может расползтись по другим республикам. Вот это больше всего беспокоило их. Поэтому, когда нам говорят, что вот американцы, ну, давай еще и англичан вспомним на всякий случай. Сейчас кто англичанин не пнет ногой, правильно? Надо смотреть на себя, что мы все время ищем внешних врагов. Все непонятно. И американцы, и Евросоюз, и фон дер, это вот удивительная псевдоженщина для меня, по крайней мере, фон дер Ляйен, да. Вот, это враги, а для меня очевидно. Тогда история была несколько иной. Несколько иной, тем более Михаил Сергеевич был Нобелевским лауреатом, его любили, его принимали. В чем я могу согласиться, когда критикуют внешние силы, так называемые? Конечно, расслабленный, мягковато, интеллигентный, условно-демократический Советский Союз, конечно, всех устраивал на Западе. Конкурентов сильных никто не любит, давайте говорить объективно. Но виноваты в этом, в первую очередь, мы сами, когда довели страну до ситуации 91-го года. А ГКЧП подтолкнуло и очень резко развал Советского Союза. Кто бы мне что ни говорил сегодня, я своей точки зрения менять не собираюсь. Более того, я тогда находился в центре событий. Сегодня живых свидетелей, такой достаточно приличный уровень, ты раз-два и общался. Кто у нас остался? Ельцин? Нет. Косбулатова? Нет. Ну, Саша Рудской, наверное. Кстати, он тогда блестяще организовал внутреннюю оборону Белого дома. И у нас ведь, смотрите, тогда и Хасбулатов, и Ельцин, и Рудской были в одной команде. И даже Бурбулис, который очень не любил Рудского.
1: А вот мы про Горбачева что-то вот как-то забыли. Он знал, он догадывался.
0: Он понимал, что что-то не так. Он же ведь планировал в свое время в марте 91 года разогнать съезд народных депутатов России. Даже войска вводились. Мало кто это помнит.
1: Март. Горбачев.
0: Президент Советского Союза.
1: Да.
0: Но потом отказался от этого, понимая, что, видимо, не стоит это делать, и ничего не получится. Михаил Сергеевич был в Форосе. Все разговоры о том, что он знал заранее, что с ним договорились, что он просто играл, это ложь. Чего он не знал? Его просто закрыли. Девятое управление во главе с генерал-лейтенантом Плехановым его предало. Была отключена вся связь. Потом мы его и вернули назад. Пока еще президентом СССР. Но я вспоминаю, когда он приехал в Верховный Совет, это, конечно, уже было все. Растерянный человек, когда, помните, Ельцин, пришлите указ о расписке КПСС. Я бы, конечно, на месте Горбачева просто бы не приехал. На самом деле, подал бы в отставку. Я потом с Михаилом Сергеевичем встречался, ты знаешь, мы с ним 2 марта родились и всегда созванивались.
1: Да.
0: Я даже был одним из последних людей за 2 месяца до кончины у него в больнице в ЦКБ. Ну, он же прибавил.
1: Да, я знаю, мы тоже с ним общались по телефону.
0: Да, вот. Больше всего, конечно, его поразило, мне сам рассказал, это Лукьянов. Они вместе дружили, они вместе юристы. Он ему очень доверял, а Лукьянов мог бы собрать съезд народных депутатов и перехватить инициативу ГКЧП. Тогда бы вы, наверное, могли спасти Советский Союз. А Варенников, если бы арестовал Кравчука в Киеве, что было вполне спокойно. Кстати, сам Варенников об этом рассказал. Дали бы команду я в этого Кравчука.
1: Варенников был первый заместитель министра обороны.
0: Министр обороны, да, совершенно верно. Генерал армии. Кстати, один из человек, которого не посадили. Он потом возглавлял, был депутатом Госдумы, возглавлял комитет по ветеранам. Сильная личность. Типа генерала Корнилова, если брать 17-18 год.
1: Интересное сравнение.
2: Многие же говорят, что мы упустили момент, когда могла бы страна пойти по китайскому варианту.
0: Нет, мы никогда не пойдем по китайскому варианту. Знаете почему? Потому что мы не китайцы. Я в Китае родился. У меня отец 8 лет служил в Китае.
2: Порт Артурии.
0: Ну, да, это военно-морская база была России, но все это Китайская Народная Республика тогда была. Мы по китайскому пути походили. Они, точнее, походили по нашему пути, когда организовали культурную революцию. И после кончины Мао Цзэдуна они по другому пути пошли. Там сработала реформа Дэн Сяопина. Ведь вот я Дэн Сяопина сравниваю с Алексеем Николаевичем Косыгиным. Мы могли пойти по русскому пути, типа новой экономической политики Ульянова Ленина, которую тоже многие подзабыли, считали, что это глупость полнейшая. Ведь реформа Косыгина 65-го года, хозрасчет, режим экономии, полномочия предприятиям зарабатывать и так далее, отпустить немножко рынок, создать элементы рынка. Даже о частной собственности Косыгин не говорил, он был коммунист. Но Брежнева и его команду это напугало. Зачем? Еще не хватало. А тут еще Михаил Андреевич Суслов постоянно со своей удивительной идеологией, начетчик такой. Он, говорят, знал все 56 томов Ленина наизусть. Ну, 6 соток, это же издевательство. Огромная страна, дали бы людям по гектару земли, как сейчас. Строились бы тогда. Вот что нужно было. А Горбачеву надо было... Какая ошибка? Я, кстати, Михаил Сергеевич, потом говорит, ну, ты бы был на моем месте. Я говорю, я не был на вашем месте, но я был рядом с вашим местом. Михаилу Сергеевичу надо было, конечно, заниматься сначала не идеологией, не гласностью, хотя она была нам всем приятной, симпатичной. Помните, чего мы только не читали? А ему надо было заняться кооперативами. Потом я ему говорил, Михаил Сергеевич, вам надо было КПСС разделить на две части. Он говорит, как так? Ну, вы же потом совсем разогнали. Смотрите, съезд народных депутатов РФСР. Докладывает Воротников тогда, по-моему, кстати, Верховного Совета был на Политбюро, что у нас 87% на съезде коммунисты. И тогда была создана платформа «Коммунисты за демократию» в Сарожской.
2: Да, было.
0: Нет, 80% членов КПСС тогда бы поддержали такие вот демократические реформы. А ортодоксы вместе с Лигачевым, ради бога, были бы как раз те самые нужные две партии. Помнишь, твой любимый герой, Виктор Степанович, что говорил по этому поводу? Что бы мы ни делали, получается КПСС.
2: Автомат Калашникова.
8: Какую партию мы не создали, получается КПСС.
0: Вот история, видите, не имеет сослагательных наклонений, к сожалению. Но самая большая беда развала Советского Союза, ну, скажем так, две беды самых больших. То, что мы бросили на произвол судьбы 25 миллионов русских людей и в Прибалтике, и везде. И то, что сегодня случилось с Украиной. Две самых больших трагедии, по крайней мере, при моей личной жизни, которые случились
8: с
0: моей
8: КЧП стороны. Аукается.
0: Да, две страшные трагедии. Это развал Союза и ГКЧП. И второе, то, что сейчас происходит даже уже не с Украиной. Ее просто используют. И вы обратили меня, новый подонок Доропаты сегодня бьет по мирным гражданам. Кстати, надо принести соболезнования нашим друзьям, товарищам. В Татарстане, когда ударили по городу, который 14 августа должен отмечать свой юбилей. Просто убивает людей. Но это уже другой разговор, на самом деле. Но все идет оттуда. Но вот здесь большая ошибка, в том числе, я считаю, Бориса Николаевича. Кого он в первую очередь поддержал, так это прибалтов. Они ему быстренько ответили. Уже в 92-93 годах Ельцин понял, что они его просто надули. Правда, литовцы ему вручили потом высшую свою награду. Я бы ее сейчас стал куда-нибудь металлолом. Вот. Конечно, в первую очередь, это Прибалтика. Особенно Латвия, где в Риге проживало 60% русских. А потом давайте тоже откровенно говорить, прибалтам это не понравится, мне понравится, не понравится их проблемы. Но не было этих государств никогда. Но не было их никогда на карте. Спасибо, опять же, товарищу Ленину, который создал и дал возможность создать этим государством. Который отпустил Польшу. И первый указ Ленина был, помните, о выходе Финляндии из состава Российской империи. Не напоминает аналогии?
8: А почему именно Степашину поручили возглавить эту комиссию?
0: Потому что я был комитет Верховного Совета по обороне и безопасности. Это раз. И в мае 91 года по нашей инициативе нашего комитета Борис Николаевич меня тогда поддержал. И Бурбульскина поддержал, кстати, надо дать ему должное.
8: Госсекретарь он был.
0: Да, ну, почти, по сути дела, второй человек. Он хотел быть вице-президентом, но Ельцин сказал, Бурбульсов у нас не избирают. Поэтому мы в мае 91 года создали КГБ РСФСР. Я два раза ездил на Лубянку, сначала один, встречался с Крючковым Владимиром Александровичем, такой симпатичный дядечка, сидел, чай пили, мы говорили о жизни, так вот все это. Думаю, господи, какой теплый, добрый человек. Потом я уже понял, в августе 91 года. А затем состоялось заседание коллегии. Мы создали КГБ России. Поддержал и Ельцин, и Горбачев, и Крючков. Валентин Иваненко возглавил тогда бывшего первого зам руководителя инспекторского управления КГБ Союза КГБ России. Но только начал формироваться. И я, как сейчас вспомню, в мае 91 года мы вместе с Ельциным и с Иваненко уже приехали на Лубянку, в тот самый известный зал, где сейчас проводятся коллегии. Собралось руководство КГБ, я даже в президиуме сидел, и выступил Ельцин. Выступил Ельцин, и мне потом ребята говорили, чекисты, с которыми я уже потом работал как руководитель, им всем понравилось выступление Ельцина. Он говорил о борьбе с коррупцией, засидевшихся, прогнившихся. Да вроде правду говорит. Тем более, чекисты-то прекрасно знали реальное положение дел. Кстати, в ГКЧП, КГБ РСР, Иваненко обзванивал каждого из них, мы направили с ним совместную телеграмму, они заняли выжидательную позицию. Что дало мне в последующем в качестве аргумента сказать о том, что КГБ России ГКЧП не поддержало, давайте вот будем, пойдем дальше. Вот видите, какая интересная история. А я еще общался, кстати, самое интересное, значит, АТС-1 работала, связь работала, ничего нас не отключили. В отличие от 93-го года. Я по АТС-1 звонил несколько раз Шебуршину Валентину Владимировичу. Это зампред Крючкова, начальник первого главного управления КГБ разведчиков. А мы с ним познакомились, когда еще вот я начал работать в Верховном Совете. Он меня приглашал к себе еще в 90-м году. И я ему сказал, что мы делаем. Он говорит, я сейчас пойду к Крючкову, конечно, это дикость. Крючкова он пошел, но Крючков с ним даже не стал разговаривать. Вот история тоже интересная. А Шабаршин это был интеллектуал, умничка, личность.
1: А сейчас, друзья, мы еще сделаем небольшой перерыв. Я напоминаю, вместе с экс-премьером Российской Федерации Сергеем Степашиным мы вспоминаем события 35-летней давности. 19 августа 1991 года в Советском Союзе пытались устроить государственный переворот.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
9: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Павел Селезнев о том, как президент США зарабатывает на резонансных заявлениях.
10: Трамп любит громкие заголовки. Тут исследователи как-то оценили, что за сколько лет у нас Трамп уже у власти на втором сроке, вот за это время его семья заработала денег больше, чем он за предыдущие 60 лет там, своей девелоперской деятельности. Просто вот он играл на вот этих интервенциях словесных, это влияло там на рынки, на котировки, и вовремя продавал и вовремя покупал. Вот и вся арифметика. То есть ничего личного, только бизнес. И как бы Трамп сам тоже говорит, другим нельзя, а мне можно. Почему была вот эта вся история, они, как извините за жаргон, замутили вокруг нефти Персидского залива? Трамп хотел, чтобы ее контролировала его семья, а тогда совершенно не важно, кто президент Соединенных Штатов. Президенты приходят и уходят, а семейный бизнес, что называется, остается. Трамп красавчик в том плане, что он на всем себе делает пиар, и с него как с гуся вода, то есть абсолютно бесполезно ему что-то предъявлять.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О важном.
11: В России вернулись 103 военнослужащих. Сегодня Россия и Украина провели очередной обмен пленными, рассказали в Минобороны. Самолет с военными приземлился в Подмосковье. В ведомстве добавили, что бойцам оказана психологическая и медицинская помощь. Кроме того, с военными работала уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Отмечается, что посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты.
3: О деньгах.
11: Банк России введет лимит на переводы со своего безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями в размере 300 тысяч рублей в месяц. При этом деньгами на цифровом кошельке россияне смогут распоряжаться свободно, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Она отметила, пользоваться такой возможностью россияне будут по собственному желанию. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Один обычный будет равняться одному цифровому. До 1 сентября в России пилотируют его использование. Как говорил ранее Бакина, все системно значимые банки уже готовы к его более широкому внедрению. С осени россияне смогут открывать кошельки с цифровыми рублями через приложение крупнейших банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом.
3: Об авиации.
11: Аэрофлот 17 октября вводит два дополнительных рейса из Москвы в Шанхай. Вылеты с Шереметьево по субботам и воскресеньям, из Шанхая по воскресеньям и понедельникам. Таким образом, число полетов достигнет 9 в неделю, сообщил перевозчик. Продажа билетов уже открыта. На рейсах задействованы Boeing 777 в трехклассной компоновке «Эконом», «Комфорт» и «Бизнес». Также прямые перелеты в Шанхай есть из Красноярска, Владивостока и Хабаровска.
3: Обо всем.
11: Россияне перестали искать смысл жизни. Такой запрос потерял 43% аудитории, говорится в результатах исследования. На его место пришел другой – как найти себя. Эксперты отмечают, что главное в статистике не рост интереса к смыслу, а смена грамматики вопроса. Формулировки в третьем лице уходят, а от первого лица, наоборот, растут. По словам специалистов, это разница между «покажите мне, что об этом думают» и «помогите мне разобраться». За 6 лет спрос на первое просел почти вдвое, а на второе, наоборот, вырос. Люди перестали читать про смысл жизни в интернете и начали спрашивать о своем.
3: О валютах.
11: Официальный курс доллара 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, юаня 12 рублей 63 копейки.
3: О погоде.
11: В Москве сейчас плюс 17 без осадков, в Санкт-Петербурге 14 градусов выше нуля, облачно с прояснениями.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Еще раз всем привет. В эфире радио «Комсомольская правда». В программе «Диалоги» экс-премьер Российской Федерации Сергей Степашин вместе с Сергеем Вадимовичем Александр Гамов вспоминает события августа 1991 года. В одном из интервью вы сказали по поводу тех событий, путчисты хотели Ельцина сделать президентом СССР. Что за вариант?
0: Это моя версия.
1: Мог быть.
0: Это моя версия по одной простой причине. Они его не тронули. Они его не тронули, они дали возможность. Я же еще раз говорю, Карпухин мог его задержать прямо там, на даче, тепленьким, что называется. Буквально тепленьким.
1: Но они не успели с ним на эту тему поговорить.
0: Насколько я знаю, подходы были через Вурбулис.
1: А он не согласился?
0: Вурбулис общался с Крючком. Прямого приглашения. Он бы не согласился 100%. Надо знать Ельцина. Сейчас из него сделали, конечно, пьяницу, алкоголика, бог знает кого. Но это был сильный человек. В драке сильнее Ельцина никого не было. Вот когда вот такая ситуация, форс-мажор, он собирается. Тем более, в 91-м году он был еще в прекрасной физической форме. Все разговоры о том, что он там чуть ли не в американское посольство должен был забежать, подземный ход, какой-то бред силой, как было вранье. Помнишь, на танк он вышел?
1: Да.
0: Танк «Лебеди», кстати, да. Пригнали, когда он выступал. А сзади стоял Золотов. Ельцин перехватил политическую инициативу. Вы знаете, опять же, это вот я знаю, что к Ельцину сейчас очень многие плохо относятся, да, это еще формируются отношения. Я абсолютно убежден, что если бы Ельцин стал президентом СССР, он бы власть не отдал. СССР бы не развалился. Я не говорю там о его знании экономических законов и те ошибки, которые были сделаны со всем остальным, то, что ему подсказывали «младый реформатор», как мы это называли, но то, что Ельцин – человек власти, жесткий. Почему его в Москву взяли? Знаешь, что его рекомендовал в Москву? Лигачев.
1: Лигачев, да.
0: Он Михаил Сергеевич убеждал, говорит, сильный, мощный, порядок видит. А как его приняли-то? Москва приняла?
1: Конечно. Борис Николаевич... А что же в 99-м году ушел?
0: Порядок.
1: Борис Николаевич.
0: Слушай, я с Ельцином с 90-го года, меньше чем сравнить. А в 98-м, когда я стал министром внутренних дел, мы встречались очень часто. Я так понимаю, что он приглядывался, кого там вместо себя поставить. Вы знаете эту историю.
1: Да.
0: Он, конечно, был тяжело болен. Когда он прощался с должностью президента перед Новым годом, 31-го числа, да. Он был тогда моложе меня на 6 лет. Поставьте Степашу, наверное, физиономию. Я чисто визуально болел, конечно.
1: Визуально.
0: Он, конечно, болел, и он прекрасно понимал, что надо отдавать власть. Он выбирал Владимира Путина. Это было его собственное решение. Кстати, вы обратите внимание, Владимир Ильич никогда в жизни не позволяет себе мучить Бориса Николаевича. Никогда. Это очень правильное решение.
8: И Сергей Вадимович тоже не позволяет.
0: Ну, а зачем? С мертвыми воевать грех. Я же, тем более, человек православный. В то время, в 96-м году, тот же Коржаков и группа других товарищей не идти на выборы, он болел, боялись, что проиграет Зюганова. Но в втором туре-то он выиграл. Да и Геннадий Андреевич, по-моему, очень хотел брать президентство, особенно в это время. Нет, но а тогда ему многие предлагали, не надо больше. Вот как же Зеленский сейчас сидит. Или другой у нас был пример, Леонид Ильич Брежнев. Уйди он в 76-м году после глубокого инфаркта. Инсульта, прошу прощения, когда он хотел уходить. Мы бы сейчас о Брежневе говорили, как вообще лучше. Правда, и сейчас его хвалят.
8: И сейчас говорят.
0: Хвалят. А тогда они его держали, больной человек, легко. Мы тут рядышком все решаем. А с Борисом Николаевичем вообще другая история есть. Я как-то Горбачев об этом сказал, когда мы встречались уже после, когда он ушел в отставку. Я говорю, Михаил Сергеевич, почему вы не пустили Ельцина руководителя комитета народного контроля? Забыли все, да? На съезде народных депутатов СССР. Где Ельцин стал не только народным депутатом, набрав 98% голосов, за него голосовали потрясающе. Москва. Почти все москвичи за него голосовали тогда. Потом он стал членом Верховного Совета, голос свой отдал Казанник тогда, помните?
8: Да.
0: Было предложено группой депутатов избрать его председателем комитета народного контроля. Был такой, сейчас да. мало кто.
2: Помним. Был. Вот, мы да. помним.
0: Я говорю, Михаил Сергеевич, избрали бы Ельцина председателем комитета народного контроля. Он начал вводить порядок, бороться с коррупцией. Глядишь, и не надо было ему возглавлять Верховный Совет РСФСР. Ну, это, правда, трудно сказать, как было на самом деле. Но вот тоже был вариант, кстати. Но, опять же, это история. Это история, назад уже ничего не вернешь. Еще раз хочу подчеркнуть. 100% убежден, и никто никогда меня не переведет. ГКЧП был последний гвоздь в гроб Советского Союза. Он резко ускорил распад СССР. И мотивы у членов ГКЧП были разные. Были люди порядочные и приличные, их назвал, а были те, кому жалко было терять свое кресло.
2: Ну, говорят, большое видится на расстоянии, и выводы, на самом деле, надо делать спустя какое-то время.
0: Выводы сделали. Путин сделал выводы сразу. Он навел порядок в исполнительной власти. Система управления была выстроена. Полпредство создал. Тогда они были очень нужны, я считаю. Проведена была реформа местного самоуправления, выборы. Все, что касается политической власти, она, конечно, приобрела абсолютно понятную конфигурацию. И давайте говорить откровенно. Если бы сегодня был бы разброд и шатание 90-х годов, в условиях санкций, СВО, страна бы грохнулась. Сегодня она консолидирована. Нравится кому-то это или нет. Хотя, конечно, 5 лет войны – это тяжело переносить все. Это первое. Второе, конечно, ну, опять же, ведь если бы не история, связанная с переворотом в Украине и всем остальным, очень успешно шли экономические реформы. Страна-то действительно стала подниматься. Строительство, автодороги, промышленные предприятия, возрождение военно-промышленной комиссии. Кстати, первый ВПК возродил премьер-министр Степашин в 99-м году. Это было все правильно. В-третьих, мы все-таки начали прекрасно понимать, свобода слова – это замечательно, все это прописано в Конституции, но она должна быть понятной. Если так называемая свобода слова бьет по стране и промывает мозги нашим особенно молодым людям, надо об этом задуматься. Кстати, назовите мне хоть одну страну мира, где есть полная свобода слова. В Штатах, в ФРГ, в Италии, во Франции, у Макрона видели это чудо бегающее. Но началось у Михаила Сергеевича. Он отпустил тогда. Отпустил. Потом, помните, ведь термин был у Михаила Сергеевича тоже ошибочный. Ускорение и перестройка. Вот даже механистически, как можно ускоряться, когда ты перестраиваешься? Это все равно, что ты начал ремонтировать машину, и как дал по газам, и колеса отвалились. Вот так и получилось.
2: То есть, если бы был не Горбачев, а кто-то другой, все пошло по-другому или нет?
0: В России, да. Вот смотрите, опять же пример приведу. Александр Третий, я считаю, лучший император нашей страны по всем показателям. Пришел Николай Второй, интеллектуал, 5 языков, прекрасный семьянин. Да порядочный, добрый человек. Он единственное вляпался в 1905 году, когда его подставили с кровавым воскресеньем. И вот вам результат, как и здесь получилось. Ну, Ленин – это отдельная история. Он недолго был руководителем страны, он заложил свои основы. Хотя НЭП, конечно, это было его огромное достижение. Было бы НЭП, были бы не только тамбовские восстания, Кронштадт, Станов захлебнулся в крови тогда. Я не адепт Иосифа Сталина, хотя мой отец не с уважением относился, как и все военно-морские офицеры, уволенные Хрущевым. Но ведь он удержал страну. Понятно, кровь там и так далее. Он не только удержал, она же рванула по многим показателям. Пришел Хрущев, начудил. А потом пришел спокойно Брежнев своего команды. Я еще раз почему, если Леонид Ильич не заболел в 76-м году, я думаю, мы бы поэтапно пошли бы по тому самому китайскому пути, как вы говорите, хотя еще раз почему мы не китайцы. Но это было очевидно всем, что экономическая модель не работает на самом деле. Не зря ведь тогда в политбюро пришел Медведев, бывший завкафедрой технологии в Ленинграде.
8: Вадим.
0: Вадим, да, знаешь его, да. Многие Абалкин пришли, да. Вот ученые интересные, Шмелев, помните все. Это умные люди все пришли. Поэтому я думаю, чтобы, конечно, все упиралось в первую очередь в экономику.
2: Речь идет просто о зарубежном влиянии на те или иные процессы в нашей стране. И конкретно на определенных личностей, да?
0: Не, ну на Горбачева повлияла Маргарет Тэтчер.
2: Да.
0: Когда он был секретарем ЦК, членом Политбюро, вот, один из самых молодых секретарей ЦК и членов Политбюро, ну, такой симпатичный человек, умел выступать, говорить. Кстати, юрист. Кстати, ему предлагали пост министра юстиции Советского Союза, на что Тэтчер Суслов сказал, у нас на него другие взгляды. Стал бы министром юстиции, так бы и остался бы, наверное, я понимаю, Михаил Сергеевич. И вот давайте тоже представим, у меня же тоже были первые поездки, когда я стал народным депутатом.
8: Степашин тоже был министром юстиции?
0: Ну, другое время. Вот, значит, за границу, когда я первый раз приехал, тоже в Америку, 91-й год, ну, бог мой, другой мир, конечно, влюбляешься. Особенно, когда в магазин пойдешь, что-нибудь жене купить. Правда, командировочные были маленькие, но дело не в этом. И вот Михаил Сергеевич первый раз приезжает за рубеж, в Англию. Его встречает Тэтчер. Сильная женщина. Мощная женщина, умеющая очаровывать. Конечно, Михаил Сергеевич очаровался. Хотя, вы помните, когда он стал президентом СССР, как все радостно сказали, о, после торжественных похорон Андропов, Черненко,
2: молодой.
0: Это Брежнев приходит молодой,
2: симпатичный, живой,
0: говорит, приходит к людям, общается. Он зачем-то начал бороться с водкой. Вот не с того начал. А потом гласность еще развел. На тарезу эту голову. Ну, еще одно, если говорить о Горбачеве, конечно, это, конечно, объединение Германии и вывод наших войск. Вроде ГКЧП отношения не имеет, хотя имеет. Я вспоминаю, январь 91 года была создана большая комиссия Верховного Совета Союза, Шарин ее возглавлял, бывший первый секретарь Приморского крайкома партии. И в эту комиссию вошли председатели соответствующих комитетов с Украины. Был такой Матвиенко, бывший комсомолец, потом стал бандеровцем. Я и представитель Узбекистана, и Казахстана, четыре нас было. Представители тех республик, куда будут выводиться войска из Германии. Мы сначала поехали по местам, куда будут выводиться. Ужас. Чего не готов. А потом приехали туда, в Польшу и потом в Германию, собственно говоря, по Советскому Союзу, в Германии. Вот, вернулись. Нас пригласил Язов. Все молчат. Один я заговорил. Ну, как же, народный депутат от России. Целый полковник. Дмитрий Федорович, вот извините, пожалуйста. Побывали мы там и там. Но, во-первых, мы не готовы совершенно. А во-вторых, ну, давайте так. Хотя бы 2-3 дивизии оставить в Германии, пока оттуда не уйдет последний американский солдат. Я так посмотрел, я помню, побагровел, так посмотрел на него, помолчал, а потом сказал, это не мое решение. Вы знаете, что это решение. Михаил Сергеевич и Шварнац. Это была грубейшая ошибка. Вот будь у нас сегодня 3 дивизии в Германии, кто бы взорвал Северный поток. Правильно говорю? И цена вопроса не столь большая. Это была грубейшая политическая ошибка. Кстати, когда нам говорят про Украину, про Крым, Рим и Новороссию, и Донбасс, как мы там забираем, вроде, во-первых, мы свое возвращаем, не забираем. Объединение двух Германий было принято незаконно, неконституционно. По сути дела, это был аншлюс. Ни референдума не было. Стенку сломали. Восточных наших братьев, значит, разгоняли всех. Эриха Хонекера, он приехал в Москву, отдали туда, посадили, он умер в тюрьме, вы знаете, сволочи. Извини, мы сволочи, в первую очередь.
8: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» экс-премьер Российской Федерации Сергей Степашин. Не приручайтесь, пожалуйста, будет интересно.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано реклама.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана. по большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Всем привет! С вами Александр Гамов, но прежде всего наш гость, экс-премьер Российской Федерации Сергей Степашин. 35 лет назад, 19 августа 1991 года, Советский Союз проснулся от Лебединого озера и от сообщений о том, что теперь страной управляет ГКЧП.
0: Я узнал ГКЧП как? Значит, у меня вот ахилл, сделали операцию, Тамара приехала в гостиницу России, где были клопы и полудохлые сосиски. Хотя, что там, значит, уточком, значит, должны были уезжать в Ленинград. Она варит в банке с кипятильником сосиски, вот, включила телевизор, я слышу это выступление, потом «Лебединое озеро». Я забыл, что у меня нога вскочила и упал сразу. Говорю, Сергей, что ты торопишь? Сейчас вот покушаем чай, попьем. Говорит, ты что, не видишь, что? Я говорю, это переворот. Да какой переворот? Вы же депутаты, кто вас трогает? И танки. Вот. Я звоню, значит, в гараж Верховного Совета. Никто ничего не заблокировал. Приезжает машина «Черная Волга». Я 8 часов был первым.
1: На костылях?
0: Я на машине приехал, не на костылях же пришел. Первым был в здании Верховного Совета. У меня тогда комитет был на первом этаже, на маленький балкончик. Я вышел, и там уже люди собираются, и какой-то мужик кричит мне: «Степашин, чего там болтаетесь? Вас тут всех сейчас порастреляют». Я говорю: разберемся. И после этого приехал Хасбулатов, Рудской, собрался президиум Верховного Совета, я был членом президиума Верховного Совета, и первым еще до Ельцина принял решение об антиконституционности, решение ГКЧП. Вел Хасбулатов, вел, кстати, себя достаточно смело, царство его небесное, хотя много потом было путаницы у него, к сожалению, особенно
1: вы
0: в Чечне.
1: Вы ходили на костылях в это время?
0: Я ходил на ногах, а костыли мне помогали ходить.
1: Понял. Как президенты, что Ельцин, что Горбачев, реагировали на Степашина, который на костылях приходит?
0: Ну, Михаил Сергеевич меня уже видел без костылей. А Борис Николаевич, я же два раза к нему докладывал по разговору с Шабрушиным, приходил на костылях, он говорит: ранили, что ли? А я говорю: да нет, спортивные травмы. Он говорит: да. Я тоже спортом занимался. Я говорю: ахилл разлетелся.
2: Вот вы же разговаривали со всеми этими участниками КЧП уже после того, как это все произошло.
0: Был арестован.
2: Кто-то из них сожалел о чем-то?
0: Все.
2: И о чем они именно сожалели?
0: Все заместители Крючкова обвиняли только его. Мы тут ни при чем, нам давали команду. И Прилуков, и Агеев, и все остальные. Там же тоже не глупые люди были. Они владели оперативной информацией. У нас же с Афганистаном такая же история была, когда владели войска. Вот два человека уломали тогда Брежнева, в первую очередь. Знаете, наверное, кто, да? Андропов. Юстинов. Брежнев до последнего сомневался, надо ли нам входить в Афганистан. Да, это было начало конца. И потери, и удар по ВПК, и по всему остальному. Нас втравили. Вот тут англичане. Ну, а что теперь делать? Мы же не можем отменить Англию.
2: Сергей Вадимович, у вас была какая-то жесткая позиция за реформы, против реформ, за ГКЧП?
0: Ну, не, за ГКЧП я не мог быть по определению.
2: Не за, конечно.
0: Вот. А что касается реформ, на самом деле это была большая путаница. Я сам-то не экономист, потом уже Счетная палата и правительство. Значит, а тогда многие вещи были просто непонятны. Сразу было мне непонятно и неприятно, и понятно, что это жульничество. Тем более, Тамара у меня банкир, это так называемый ваучер. Скупили... обокрали страну. Второе – это банкротство крупных предприятий. Потому что я уже в сентябре 1991 года приехал в Ленинград на управление КГБ, потом ФБ, но стало МБ, по-разному все переименовал. МВД даже было немножко, министр безопасности внутренних дел. Вот. И мы тогда вытаскивали город, Собчак, слава богу, у нас тут, по крайней мере, нам не мешал, через наших крупнейших оборонных предприятий. Директора Ихижа, и Семененко, вот, и Илья Клебанов, Ломо и так далее. Вот мы с ними совместно работали, они город-то и держали тогда. Вот. И здорово тогда работал, кстати, особенно по Балтийскому морскому пароходству, скромный тогда начальник службы экономической безопасности Николай Платонович Патрушев. Он как раз этим занимался, экономикой. Для меня это уже было очевидно, что бить нельзя. И совершенно неочевидно был переход, так называемая шоковая терапия Бальцеровича. Для Польши это сработало, мы не Польша. Когда 1 января 1992 года цены взлетели, а инфляция составила 1000%, можете представить? Сейчас бы вот Набиуллина, наверное, бы с ума сошла, если бы сказали, что инфляция 1000%. Зарплату выдаем, через два дня на нее нечего купить. Я тогда был начальник управления, мы договорились с некоторыми колхозами.
8: В Ленинграде.
0: В Ленинграде, да. В Ленинградской области закупали продукты, и я выдавался, по сути, продуктами людям. Кушать нечего.
8: Сотрудникам?
0: Сотрудникам, естественно, чекистам. Это грубейшая ошибка. Там была целая плеяда этих наворовавшихся, я не пустил слово, целая плеяда. Обманувших, наворовавшихся, создавших себе огромные капиталы. Потом это стало семи банкирщиц. Ну, Смоленский, Березовский.
2: Березовский, тоже Абрамович. И Ходорковский тоже.
0: Ладно бы заработали сами, а то ведь забрали живое. Нефть, газ. То, чего нельзя было давать. Вообще нельзя было трогать ни электроэнергетику, ни нефть, ни газ, ни железные дороги.
8: Вот главный вопрос, мы уже на него стали отвечать. Как аукается сегодня нам и республикам бывшего СССР, и всему миру август 91-го.
0: Ну, в первую очередь, надо. Мы потеряли страну. Мы выбросили на улицу 25 миллионов русских людей. Я не боюсь этого слова. И то, что сегодня творится с территорией, которая называется Украиной, во главе с бандеровской нечистью, вот это последствия того самого 91-го года. И никто меня не переубедит. Ну, все равно ведь не от хорошей жизни, что, думаете, Путину очень нравится воевать, что ли? Все говорят, и я тоже согласен. Можно было и пораньше, в 14-м. Это другая история. Да, ну и давайте, что завершая эту тему, ведь Владимир Ильич, давайте так, вот он, значит, после меня стал премьер-министром, потом президентом, поездки за рубеж, прекрасные встречи, приезжал к нам Буш-младший, помнишь, это встречи, все, вот.
8: И Клинтон
0: приезжал. Клинтон, и все говорили, никакого расширения на НАТО не будет вообще, как бы, в союзной республике, в НАТО, да это вообще не может быть никогда. Мне это Клинтон, кстати, говорил в свое время. Обманули? Обманули. Минские соглашения обманули? Обманули.
8: Даже Меркель,
0: да. Который... А Меркель его говорила, Россия с Германией. Более того, когда Янукович сидел за столом с представителями Штайнмайера, нынешний президент ФРГ, министр страны Польши и Франции, у нас зачем-то Лукина послали, я не понимаю, почему Лаврова там не было. Вот, и когда все подписали, в мае 2014 года выборы в Украине. Я помню, как-то Сергей Лавров сказал, давно это было, говорит, это же вы прошли бы выборы в мае в Украине 92 года, избрали бы какого-нибудь вороватого еще одного представителя Украины, не было бы ничего. Они же обманули. Поэтому, когда нас в чем-то обвиняют, вы на себя посмотрите, как в басне Крылова, на себя посмотрите, обратитесь на себя, в зеркало посмотрите на себя. Особенно Штайнмайер меня поражает, когда он выступает. Я не знаю, почему мы мягко к нему относимся. Я бы несколько раз ему по сапогу резал. Он поставил свою подпись. А теперь обливает грязью мою страну. Президент ФРГ. У них, правда, президент ничего не значит. У них, вы знаете, канцлер главный, премьер-министр, который играет Бундестаг. Ну вот, поэтому мы теперь уже поняли. Возвращаясь к царствованию Александра Третьего. В России есть только два союзника.
2: Армия и флот.
0: Но теперь еще и военно-космические войска.
8: Как нам реагировать на русофобию? Разгул невероятный.
0: Победим, пройдет 2-3 года, и русофобия закончится.
8: А как реагировать сейчас?
0: Так же, как и реагируем. И еще одно. Но если ты едешь за границу, и тебе там некомфортно, у нас такая страна. Вообще есть понятие. Где родился, там пригодился. Вот и все. Вот и все. Главное, что мы это понимаем и чувствуем.
2: Нет, ну есть же достаточно много стран, в которых мы чувствуем себя и до сих нормально. Пор комфортно, нормально.
0: Значит, это тоже надо Саша ехать Вечка, туда. Мы вспоминали недавно, значит, я у него несколько раз спрашивал, а как к тебе американцы относятся? Говорит, да отлично. А то, что ты русский, то, что ты динамовец, то, что ты за Путина, как говорят, это нормально. Нормально. У нас страшная русофобия – это Польша, это исторически. Прибалтика, ну, это пускай тявкают, на них не надо обращать внимания. Следующие будут они, я думаю, когда-нибудь, прошу прощения. Вот. Ну, и, конечно, меня больше всего поражает это Германия. Казалось бы, ведь Россия и Германия всегда могли бы стать центром мирового порядка. Мы вляпались в Первую мировую, хотя двоюродный брат был не только английский король Николай II, но и кайзер Германии Вильгельм, вы знаете. Ну и плюс вот ситуация после Минских соглашений, где Ангела Меркель прямо сказала, мы вас обманули. Вы извините, ребят, мы вас обманули. Был бы Гельмут Коль, я с ним 3 раза встречался. Это была личность. Личность. А это вы видите, вот сейчас как Мерс его фамилия, да, по-моему? Ужас какой-то.
8: Что вам Саша Овечкин сказал, когда вы победили?
0: Нет, Сашу мы ждем в Москве в следующем году. Главное, чтобы он побил рекорд Грецкий. Сейчас многие говорят, надо ли его награждать российскими наградами. Я бы вообще наградил бы его высшей государственной наградой России, когда он не закончится.
8: Герой России.
0: Можно героя, можно другой орден найти красивый, на среди нас есть. Потому что все говорят, вот он играет на Западе, он там деньги зарабатывает, он в американской лиге играет. Ребята, он там Россия. Он там Россия. Тем более Овечкин такая, ух, медведь такой. На коньках.
2: Он же иногда и выходит в майке с надписью «Россия».
8: Я предлагаю на этой оптимистичной ноте закончить наш разговор.
0: Ну, вот Саша вернется, пригласить его в «Комсомолку».
8: Обязательно. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Диалоги» был экс-премьер Российской Федерации, друг «Комсомольской правды» Сергей Вадимович Степашин. А говорили мы сегодня о событиях 35-летней давности 19-го августа 1991 года страна проснулась от Лебединого озера и от сообщения о том, что Горбачев, президент СССР, захворал, а страной управляет ГКЧП. По крайней мере, так казалось ГКЧПистам. Полностью этот материал будет опубликован на сайте kp.ru и в бумажной версии «Комсомольской правды». А с вами были журналистка радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и журналист «Кремлевского пола», политобозреватель радио КП Александр Гамов. Любите нашу историю. Пока. Счастливо.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
14: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
3: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О важном.
11: Владимир Путин поручил принять программу восстановления поврежденных логистических и складских объектов после атак ВСУ. По словам президента, это наносит вред российской экономике, но критических последствий нет. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроекта. Владимир Путин отметил, торговая инфраструктура страны действует эффективно и устойчиво.
3: О пожарах.
11: Самолет Ил-76 МЧС России прибыл в Сербию для участия в тушении масштабных природных пожаров. Борт оснащен специальным устройством для сброса 42 тонн воды. За это его называют пожарным бомбардировщиком. В Сербии складывается сложная обстановка с природными пожарами, в связи с чем местные власти обратились к Москве за помощью.
3: О топливе.
11: Стоимость бензина за неделю снизилась в 25 регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. За последние 7 дней топливо в ТВЕ стало дешевле почти на 3,5%. Также снижение цен отмечаются в Хакасии, Дагестане, Костромской и Воронежской областях, на Алтае, в Крыму и Чечне.
3: Об образовании.
11: В российские университеты во время приемной кампании подали документы почти 1 200 000 абитуриентов. Об этом сообщили в секретариате зампреда правительства Дмитрия Чернышенко. Отмечается, что 94% заявлений было подано через сервис поступления в ВУЗ онлайн на госуслугах. Это на 21% выше, чем годом ранее. Среди популярных инженерные специальности, так, направление строительства вытеснило рекламу и связи с общественностью из топ-10. Также выросла популярность фундаментальной и прикладной физики, самолета и вертолетостроения.

0: В Москве сейчас плюс 17 без осадков, в Санкт-Петербурге 14 градусов выше нуля, облачно с прояснениями.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 165. Глава 56.
2: Появляюсь в кадре я, гробовое молчание. В театре у Высоцкого середина 70-х годов вырастают серьезные проблемы. Разладились отношения с Любимовым. И Юрия Петровича можно понять. Гамлет держится на Высоцком, но если он по полгода в отъезде, то как держать спектакль? Любимов принимает решение снять Высоцкого с роли Гамлета. Говорит Золотухину: «Я ведь все равно введу кого-то на Гамлета и на Галилея». «Ну, Галилея ты не можешь сыграть, в силу физических данных. На Филатова надо спектакль переделывать во многом. У него много желчи, таков склад ума, я с уважением к нему отношусь. Ты, мне кажется, ближе к данному решению. С господином Высоцким я работать больше не могу. Он хамит походя и не замечает. Уезжает в марте во Францию. Ездит на дорогих машинах, зарабатывает бешеные деньги. И я не против, на здоровье. Но не надо гадить в то гнездо, которое тебя сделало. Что же это такое? Он уже потерян для театра давно». Ведь в «Гамлете» я выстроил ему каждую фразу. Сколько мне это мук и крови стоило? Виталий Вульф подтверждает, что Любимов говорил: «С Володей работать больше не буду. Он потерял голову». Режиссер Геннадий Николаев с другой стороны взглянул на ситуацию. Из всех «Гамлетов», привезенных в 1977 году в Париж, Таганский оказался лучшим. Это оценка серьезных театральных критиков. Это событие. Это создание и режиссера Любимова, и художника Боровского. Потому что если убрать гениальную простоту занавеса Боровского, то это означало бы убрать полспектакля. И третий создатель — это, конечно, Высоцкий. У Золотухина ничего подобного бы не получилось. А Высоцкий искал себя. Чувствовал, прежние направления творческой жизни в театре исчерпаны. Надо находить новые, — сказал Любимову. «Вы начали в 40 и сделали, а я хочу в 42 начать». Но что начать? Вот вопрос. До самой смерти он так и не смог найти ответ. На вопрос Любимого, почему вы, Владимир, уезжаете, ведь тут работа, театр, он ответил: «Какая работа? Какой театр? Я гнилой». Можно предположить, он считал, должен что-то еще успеть, не заниматься же только театром. Ему на Таганке было тесно. А ведь ни кино, ни поэзия, ни даже песни не давали ему так много, как театр. Влади в книге «Владимир» пытается найти объяснение ситуации, сложившейся на Таганке. «Любимов всю жизнь будет тебе другом. Он всегда прощал тебе все выходки, которые иногда ставили его в очень трудное положение. Публика приходила в ярость, когда ты не играл. Коллеги-актеры завидовали твоему успеху, снисходительности к тебе Любимого и особенно любви к тебе народа. За исключением некоторых. Демидовой, Золотухина, Шацкой, Филатова, Дыховичного, твоих друзей. Все кусали себе локти от зависти и всячески портили тебе жизнь». «Да прошли времена, когда его боготворили в театре», — вспоминает Вильден. «Володю очень любили на Таганке. Начиная от билетеров и кончая актерами. Володенька, Володечка, другого обращения не было». Туманов, хоть и далек от театральных кругов, но все же рискнул сделать анализ ситуации. Будучи по природе легко ранимым, Володя страдал, встречая неприязнь и даже неприкрытую враждебность. Однажды вернулся из театра поздно ночью после кинопросмотра. «Представляешь картину? Актеры видят себя на экране, радостно узнают друг друга. Появляюсь в кадре я... Гробовое молчание. Ну скажи, что я им сделал? Луну у них украл или Мерседес отнял?» Перед Вишневым садом ему все время кто-то расстраивал гитару, и он расстраивался. «Ну вот опять. И кому это надо? И чего добиваются?» Мелочность присуща мелким натурам. Но и зависть у них жгучая, грязная. Да, был у него несчастный Мерседес, символ престижа для снобов. А для Высоцкого...

0: которого немецкая машина не символ. Он вообще не ценил материальное выражение успеха. И это не противоречило его стремлению быть опубликованным, изданным. Дух его жаждал вещественного закрепления в пластинках и книгах. Лаковая поверхность Мерседеса личность его никак не отражала. Смехов вот по какому поводу горюет. Какая бессильная ярость, какая тоска в глазах у Высоцкого. Не забыть, что с ним было, когда очередные подлецы прокалывали колеса его машины на стоянке возле театра. А однажды, после тяжкой усталости, выйдя к машине в день перелета в вечер Гамлета с охапкой красивых цветов от благодарных зрителей, поэт был застигнут врасплох тем, как грубо перечеркнули благодарность бесноватые дряни. Все четыре колеса посадили машину на землю. И машину, и опечаленного хозяина своей воли. Александр Меньшиков, рабочий сцены, вернулся после армии в родной театр на Таганке. Вспоминает о том, как застал совсем другое отношение к своему кумиру, Высоцкому. «Я почувствовал, да нет, увидел в труппе резкое похолодание к Высоцкому. Про него как-то не так шутили, шутили с нескрываемой завистью. Было столько язвительности, смотри, наш-то, наш, смотри, приехал. Да, Мерседес для белой кости, а для черни — Жигули». Каждый его поступок обсуждался, а часто и осуждался. Да и Высоцкий очень изменился. Стал замкнут, смотрел, как мне казалось, в одну точку. Он стал совершенно другим, совсем не таким, как в первые годы. Ведь тогда он мог забежать в нашу комнатку, спеть новую песню. Но почитаем, что еще пишет Влади. «Особенно ненавидели тебя девочки. Они распространяли слухи, пытались поссорить тебя с Любимовым, превратили театр в корзину с копошащимися крабами. Насколько ты любишь концерты и встречи с публикой, настолько работа в труппе становится тебе в тягость. К 78-му году ты серьезно подумываешь уйти из театра. Любимов предоставляет тебе возможность участвовать в спектакле со стихами и музыкой в поисках жанра, а главное — сыграть Свидригайлова в «Преступлении и наказании». Это будет твоя последняя роль в театре. В конце спектакля ты исчезаешь в люке, откуда вырывается красноватый свет. Зал потрясен. Я сама дрожу и не могу отделаться от глубокой тревоги остаток вечера. Между тем все веселы, и даже шеф, который обычно скуп на комплименты, говорит: «Хорошо, Володя». И правда, твоя актерская работа достигла в этой роли несравненной глубины. Но какой ценой? Повторим. Но какой ценой? Влади предъявляет серьезные обвинения девочкам с Таганки. Да по сути всей труппе, за исключением пяти человек. Золотухин, Демидова, Шацкая, Филатов, Дыховичный. В список надо обязательно добавить Славину, Смехова, Бортника, Ронинсона. И вот не знаю, как с Филатовым. С одной стороны, он оставил благожелательные воспоминания о Володе, но с другой... Это же он кричал на собрании, что Высоцкого надо уволить. Раздражал Высоцкий коллектив, сильно раздражал. Он иногда целеустремленно шел на столкновение. Сергей Подколозин представляет такой эпизод. «Однажды, иду я на репетицию, вижу, с той стороны коридора точно посередине идет Владимир, Володя, с гитарой. Точно посередине. И вот мы, я иду посередине, и он идет посередине. И мы сближаемся. Я смотрю на него, и он смотрит точно мне в глаза. И мы идем, как два истребителя, лоб в лоб. Я смотрю ему в глаза и вижу, не уступит дорогу. Ни за что. И в двух шагах от него я отступил и дал ему дорогу. Это был удивительный момент, говорящий о глубоком внутреннем его самоосознании своей значимости. Он делал это не нарочно, не агрессивно, но не случайно. Он так жил. Впечатляющая картина. На многие мысли наводит. После гастролей во Франции Таганка вернулась в Москву, а Высоцкий остался в Париже, что вызвало у некоторых товарищей по ремеслу злобное шипение. Высоцкий зарабатывал большие деньги на стадионах, дела уголовные всякие, тоже раздражало. Геннадий Николаев вспоминает о тех настроениях. Коллеги его очень не взлюбили. Возглавлял эту травлю Леня Филатов, хотя отмашку дал сам Любимов. Он вообще-то всегда Высоцкого защищал, а тут, после его запоя в Марселе, чаша терпения была переполнена. Ну, они тут все и оторвались. Зависть, обычная человеческая зависть. Да нет, не зависть это. По крайней мере, у Филатова не зависть. Леонид Алексеевич трезво оценивал свое место в искусстве, в театре. Просто у него обостренное чувство справедливости. После возвращения любимого в 1989 году Филатов также будет принципиален, возглавит бунт против шефа. Хотя всегда отдавал должное любимому. Это великий режиссер. Шацкая имеет на этот счет мнение. Любое проявление несправедливости вызывало у Лени болезненную реакцию. Он страдал. Я много раз видела, как у него наворачивались слезы, когда он сопереживал чужому горю, чужой беде, и приходил в отчаяние от понимания, что изменить ничего невозможно. В такие моменты он мог быть едким, злым, но очень точным, пронзительно точным в характеристике того или иного явления. Мог припечатать и дать такую убийственно точную оценку, мягко скажем, несимпатичному ему человеку, что становилось страшно.
1: Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Сказано
2: реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
3: Август в строй сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
5: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 166. Глава 56.
0: Появляюсь в кадре я, гробовое молчание. Иван Дыховичный раскладывает ситуацию с Высоцким на Таганке по-своему. Его любили и не любили в театре. Были люди, которые относились к нему равнодушно. Этих людей раздражало его имя. Что за спиной его всегда что-то шептали, что-то говорили, это его злило. И он старался держать дистанцию и держал ее иногда довольно резко. В нем проявлялась такая холодная снисходительность. Выработал своеобразную улыбку. Низ улыбается, а верх нет. Я не любил это его выражение лица. И еще. Любимов прощал ему то, что не прощал никому. Это тоже вызывало негативные чувства. Но в целом Володю все-таки ценили и уважали, и все безумно любили, когда он пел. Вот тут уж они просто не могли ничего с собой поделать. Кто тут прав, кто виноват? Человеческая натура виновата. Владимир Подболотов приводит факт. Я был на собрании труппы, когда Высоцкого хотели выгнать из театра. Слышал, как кричали: «Пора с этим заканчивать! Это пятно на весь коллектив!» Александр Трофимов на эту тему. Высоцкий всегда держался независимо, что могло показаться проявлением высокомерия. И это порождало в театре, я не говорю про всех, неприязнь, даже злобу. Валерий Янклович рассуждает. Театр долго не понимал, что значит Высоцкий для Таганки. Только в последнее время и театр начал осознавать его величину. Когда Высоцкий в театре, совершенно другая атмосфера. Даже рабочие сцены, билетеры, гардеробщики это понимали. На равных с ним был только Леня Филатов. Борис Диадоров припоминает. Валера Золотухин всегда был искренним по отношению к Володе, всегда переживал за него. И, как мне представляется, Валера человек совестливый. Может быть, он сделал неверный шаг, и вот теперь мучается. Хотя у Шацкой о Золотухине другое мнение. Жизнь превращалась в кошмар. Я видела, как он суетится, боясь молодых артистов, которые ему наступают на пятки, как кого-то хочет переплюнуть. Печаль ситуации и в том, что для большинства актеров труппы ничего не существовало, кроме театра. Из полусотни человек востребованы в кино были не больше десятка. Демидова, Золотухин, Смехов, Хмельницкий, Трофимов, Филатов, Бортник, Шацкая. Ну и Высоцкий, разумеется. Для них, кроме театра, хватало занятий, не говоря уж о бурной, разнообразной жизни. Жизнь значительная, волнующая, драматическая. А Высоцкому, к тому же, нужна была свобода от театра не для того, чтобы показать, будто он какой-то особый. Других это раздражало. Им казалось, что он ставит себя выше. Не все понимали истинный масштаб его личности. Но и добавляло злости, что Любимов прощал Высоцкому те слабости, за которые другие мгновенно вылетали бы из театра. И в результате растаяло то, что отличало Таганку от других театров. Атмосфера студийности, искренность и честность позиции, отдавать себя на репетиции, не говоря уж о сцене, полностью. Пропало чувство коллектива как семьи. Работа не в радость, а в тягость. Высоцкий искал себя в театре, а что если попробовать себя как режиссер? С Демидовой начал репетировать пьесу Теннесси Уильямса «Игра для двоих». Высоцкий и Демидова были близки по духу, по мировоззрению, понимали друг друга с полуслова. Хотя она не всегда была справедлива по отношению к нему. Как-то Высоцкий пришел из театра обиженный, признался приятелю: «Мне сегодня Алла сказала, что я своими песнями добиваюсь дешевого успеха, да еще деньги получаю за это». Несправедливо это, сказать про Высоцкого, что он гонится за дешевым успехом. Очень несправедливо. Как же так, Алла Сергеевна? Не сгоряча ли кинули обидную фразу? Но что с репетицией? Демидова рассказывает. Виталий Вульф специально для нас перевел пьесу Теннесси Уильямса. В пьесе два действующих лица. Режиссер спектакля, который он ставит по ходу пьесы, сам же и играет в нем, и сестра режиссера, уставшая, талантливая актриса, употребляющая по замыслу Высоцкого наркотики, чтобы вытаскивать из себя ту энергию, которая в человеке хотя и заложена, но генетически еще спит, и только в экстремальных ситуациях, направленная в русло, предположим, творчества, приносит неожиданные результаты. Теннесси Уильямс считал игру для своих вершиной своего творчества. Сказал в интервью: «Пьеса о людях, которые боятся выйти наружу, о том, что в 60-е годы испытал я сам». Написал он ее, выйдя из психиатрической больницы. Возможно, Высоцкий подозревал в герое пьесы себя. Кстати, пьесу эту в России многие пытались поставить. Додин, Гинкас, но до сцены так и не довели. Не удалось довести пьесу до зрителя и Высоцкому с Демидовой. Он придумал динамичное начало. Два человека бегут, летят друг к другу с противоположных концов сцены, сталкиваются в центре и замирают на несколько секунд в полубратском, полулюбовном объятии. И сразу же равнодушно расходятся. Демидова садится за гримировальный столик, Высоцкий выходит на авансцену с большим монологом об актерском комплексе страха перед выходом на сцену. Как раз у самого-то Высоцкого этого комплекса никогда не было. Но он, по свидетельству Демидовой, произносил это так убедительно, что трудно было поверить, что он сейчас начнет играть. На очередной репетиции вдрызг разругались. Виталий Вульф о той неудачной совместной работе. Он приехал ко мне в бешенстве на Аллу. Алла вечером позвонила в бешенстве на Володю. И на этом история постановки пьесы была закончена. Жаль, очень жаль. Высоцкий переживал за Таганку. Ему казалось, что наступил момент, театр стал терять притягательность. Однажды неожиданно заявился к Любимову и повел такие речи. Что в театре хуже становится, неуютно, что его реже тянет туда, что артисты смотрят друг на друга зверями. Долгий сложился разговор, грустный. Любимов говорит ему: «Володя, милый, ну неужели ты думаешь, что я не вижу? Это внутренние, глубокие процессы старения, разочарования, бесконечных сложностей. Люди устают, стареют». Но Любимов чувствовал, что Высоцкого тревожит что-то другое, а что — уловить не мог. В чем он был твердо уверен, так это Высоцкого, по сути, нет в театре. Да, он играл свои роли, но он где-то вне театра, он в своем мире. Высоцкий спросил: «Неужели вы не можете добиться от них хоть какой-то минимальной экстерриториальности? От них — это значит от партийных властителей». Наивный вопрос. Наивный потому, что от идеологического ока на территории первой в мире стране трудящихся, уверенно строившей коммунизм, не укрыться. Вот и Любимов ответил: «Ты как ребенок. Вот ты можешь чего-нибудь добиться при твоей-то популярности? Многого ты добился». «Так как же я могу добиться, если даже ты не можешь пробить эту бетонную стену?» Любимов делает вывод: «Я считаю, что при фантастической популярности он мог совсем испортиться, поглупеть как-то, стать более чванным». Марк Захаров на эту тему, борьбе с ними. Юрий Петрович Любимов на экзекуциях придерживался иной тактики. Когда только начинался разговор о его очередных идейно-художественных просчетах, он преображался. Как-то внутренне воодушевлялся, можно сказать, расцветал на глазах от самого запаха предстоящей борьбы и сразу же наносил серию превентивных упреждающих ударов по заботливым отцам-цензорам, заодно и по матерям. Однажды, после невинного замечания первого заместителя министра культуры СССР, он, круто взметнувшись как буревестник, радостно напомнил ему и всем присутствующим, как замминистра в бытность свою артистом одного из ведущих московских театров, приклеенный к бороде, дабы изобразить кучера, свалился с козел по причине чрезмерного употребления спиртных напитков. «Что же теперь мне может посоветовать этот бывший пьяный кучер?» — примерно так резюмировал Любимов. Вообще, Любимов — пример особого мужества, таланта и, я бы сказал, стратегической интуиции. Идти откровенно в лобовую атаку — это, пожалуй, в определенные годы было под силу ему одному. Кроме общепризнанной одаренности, за ним стояло особое человеческое, гражданское обаяние, мощная общественная поддержка. Это хорошо чувствовала власть и иногда просто опасалась с ним связываться. Хотя ничего не простила, не забыла и, в конце концов, свела с ним счеты. «Свела счеты» означает «выдавила из страны».
6: Ах, как тебе родиться пофартило, почти одновременно со страной. Ты прожил с нею все, что с нею было. Скажи еще спасибо, что живой. В 16 лет читал ты речь о Леши, ты в 20 встретил год 37-й. Теперь он иных уж нет, а те далече. Скажи еще спасибо, что живой. Служил ты под началом полотера, скажи, на сердце руку положи. Ведь знай, Лаврентий Палыч, вот умора, кем станешь ты, остался бы ты жив. Быть или не быть, мы зря не поморали. Конечно, быть, но только начеку. Вы помните, конструкции упали, но живы все, спасибо Тупаку. Марата нет, его создатель странен. За Турандот Пекин поднимет вой. Можайся, брат, твой Кузькин трижды ранен. И все-таки спасибо, что живой.
1: Продолжение через несколько минут. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
7: Как бывший сотрудник Минздрава СССР, который предупреждал, предупреждает и предупреждать будет, я официально в эфире заявляю, как вы человека назовете, такой алкоголь ему всю жизнь и пить. Ну, вы же понимаете тут.
8: Эпический.
7: Да, добавьте побольше иронии и сарказма. По крайней мере, так считает Александр Пушной, который в новой песне зарифмовал десяток имен с напитками покрепче. Как говорится, найдите в этом произведении и узнайте и себя тоже. Итак, дамы и господа, жесткое, брутальное, хэви-металлическое произведение, как всегда, в исполнении Александра Пушного с суровым, серьезным, непримиримым взглядом. Александр исполняет произведение, которое называется «Вить, тебе пиво повторить?»
9: «Вить,

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Выделить 100 миллиардов рублей российским регионам, испытывающим наиболее острый дефицит бюджетных средств. Такое поручение дал Владимир Путин. Президент сегодня провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Решение направлено на поддержку субъектов, которые в текущих экономических условиях столкнулись с наибольшими трудностями при формировании бюджетов. Глава государства подчеркнул важность оказания финансовой помощи тем регионам, где ситуация требует незамедлительного вмешательства со стороны правительства.
0: Об атаках.
1: ВСУ атаковали микроавтобус на трассе Новороссия в ДНР. Погиб водитель, сообщили местные власти. По их данным, за сегодня ранены 9 человек.
0: Об образовании.
1: В России необходимо упростить порядок приема детей в школы и детские сады. Запись в учреждение следует привязать к фактическому месту проживания семьи, заявила зампред Госдумы Анна Кузнецова. Она отметила, что подтвержденные договоры аренды и официальное трудоустройство родителей могут стать основанием для зачисления ребенка в школу или детский сад при наличии свободных мест.
0: О регионах.
1: Больше 13 тысяч человек из-за непогоды остаются без света в Новгородской области. Число обесточенных абонентов выросло вдвое. В регионе работают 46 аварийных бригад и почти 50 единиц техники. К местным специалистам подключились коллеги из Псковской и Вологодской областей. Работы по восстановлению идут круглосуточно и будут продолжаться до полной ликвидации последствий циклона. Отмечается, что специалистам приходится расчищать от завалов не только линии электропередачи, но и дороги к ним. По данным гидрометцентра региона, вихрь, принесший сильные дожди, смещается на север. За сегодня в Великом Новгороде выпало почти 80% месячной нормы осадков.
0: О музыке.
1: Россияне стали чаще интересоваться творчеством Канье Уэста после анонса его концерта в Санкт-Петербурге. Так, количество прослушиваний треков артиста выросло почти в два раза по сравнению с показателями до объявления выступлений. Такие данные приводят аналитики. Отмечается, что в последние годы интерес российской аудитории к творчеству рэпера остается стабильно высоким. Ежемесячно его слушают больше 3 миллионов россиян. Канье Уэст даст 2 концерта в Петербурге 10 и 11 октября. Меньше чем за час раскупили самые дешевые билеты за 9 тысяч. Также уже нет билетов и в VIP-ложе за 160 тысяч.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, юаня 12 рублей 63 копейки.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 17 без осадков, в Санкт-Петербурге 14 выше нуля, облачно с прояснениями.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 166. Глава 56.
3: Появляюсь в кадре я, гробовое молчание. Володя никого так не любил, как любимого, свидетельствует Людмила Абрамова. Но и ненавидел его временами страшно. Свидетельство тому — две песни, которые любимому посвящены. У них были очень острые конфликты, но это конфликты, которые бывают между самыми близкими на земле людьми. Туманов делится своими наблюдениями. Непростым было отношение Высоцкого к Юрию Петровичу Любимову, человеку требовательному и в спорах особо не выбирающему слов. Он переживал, когда в его присутствии кто-либо позволял себе в адрес мастера нелестные замечания, пусть даже в чем-то справедливые. Даже своих товарищей он мог оборвать, если улавливал в их разгоряченных словах чрезмерную резкость в адрес Юрия Петровича. «Вань, ты пришел к нему работать», — говорил Володя Ивану Бортнику. «Не нравится? Уходи». Ну, продолжим слушать Людмилу Абрамову. Интересный был случай с песней «Я як истребитель». Володя написал эту песню сразу после разговора с Юрием Петровичем, причем разговор был очень хорошим. Может быть, какое-то раздражение на жесткость режиссуры, на требования оно и было. А тогда... Откуда-то они возвращались, с какого-то обсуждения. То были годы, когда любимого без конца таскали по инстанциям, он не вылезал из райкома, из управления культуры. И, естественно, нигде спасибо не говорили, а как раз наоборот. Откуда-то они шли. Сначала Володя провожал Юрия Петровича, потом наоборот. Долго-долго они ходили пешком. Вели откровенные разговоры. Домой Володя пришел в восторге, до эйфории. Изображал, показывал, как Любимов ему рассказывал про одного человека, потом про другого, и по свежим следам, как кто себя ведет, кто с чем приходит, как при этом ведут себя таганковские актеры. Любимов и Высоцкий родились друг для друга, их свело время. Театр на Таганке не стал бы таким знаменитым и неожиданным, если бы не встретились великий режиссер и великий актер. Это был бы другой театр. Но подкатил неизбежный момент. Они должны были расстаться. Исчерпали они друг друга.
4: Я як истребитель. Мотор мой звенит. Небо

0: а тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел.
1: В конце 70-х Таганка для Высоцкого стала чуть ли не каторгой. Иван Бортник припоминает. Разговоры об уходе из театра у нас были постоянно. Но не думай, что всерьез, вот так взять и уйти. И когда Любимов подписал Володе заявление о творческом отпуске на год, он этого не ожидал. Был страшно поражен, что шеф так легко подписал. Он был обижен. Наблюдая взаимоотношения в театре со стороны, драматург Эдуард Володарский уже после смерти Высоцкого скажет Любимову. «Любви-то не было никакой». «Юрий Петрович, как так не было?» Володарский повторил. «Не было любви. Я был на 15-летии Таганки. Показывали «Капустник», в зале актеры театра, родственники, друзья. Появляется кто по ходу действия «Капустника»? В зале хохот, смех, аплодисменты. Появился Высоцкий, в зале гробовая тишина. Мы вышли с Володькой покурить, у него были слезы на глазах. Помолчал и с такой тоской сказал, ну вот что я им сделал? Вообще сейчас трудно разобраться, что же на самом деле происходило на Таганке в те годы. Какие были истинные взаимоотношения Высоцкого с коллективом, с отдельными актерами? Мнения высказываются взаимоисключающие. Леонид Филатов считал, приоритет Владимира в театре был абсолютен, и никто не был против него. Золотухин говорит, «Мне очень одиноко в театре, когда не играет Высоцкий. Как-то неуверенно. Когда Высоцкий рядом, все как-то проще, надежнее и увереннее». У Геннадия Полоки другое мнение – у Высоцкого были расхождения с театром. Рубанова уверена. Театр любил этого трудного, нервного человека. Любили его все, от гардеробщицы до Демидовой, до Леонида Филатова, у которого он из-под носа увел роль Гамлета. Насчет того, что из-под носа увел роль Гамлета, непонятно, о чем речь. Высоцкий не увел роль, а доказал Любимову и остальным, что он и только он достоин Гамлета. Но это к обсуждаемой теме не относится. Давид Боровский размышляет. Не все в театре понимали величину Владимира. Близость мешает осознанию истинных пропорций. А еще конфликтность была в том, что Высоцкого любил Любимов. Юрий Петрович прощал Владимиру те слабости, которые другим он никогда не прощал. Елена Авалдуева, заведующая отделом кадров Таганки. В театре отношение к Высоцкому было особым. Актеры обижались. Один сидел здесь в моем кабинете и жаловался. «Вот, меня выгнали, а Высоцкому все сходит с рук». Алла Демидова всматривается в ситуацию. Высоцкий себя обособлял, и многие воспринимали его ревностно, не замечая его масштаб и другой путь его. Борис Хмельницкий. Володю обожали, любили, но смешно говорить, что все должны были его любить. Это глупо. Так не может быть. И Пушкина не все любили. Вениамин Смехов. Каким закулисным юмором сопровождались поездки Высоцкого за рубеж? Сколько желчи и угрюмой неприязни было разлито в воздухе родного театра. И в заключение этой печальной главы опять Любимов. Многие из его коллег терпеть его не могли. Конкурент. Но это ведь артисты. Они что хотите изобразят. Будут так рыдать и вроде бы настоящими слезами. Демидова делится впечатлениями. Я вижу, как он уныло бродит за кулисами во время спектакля. Слоняется молчаливо из угла в угол тяжелой, чуть шаркающей походкой. Так не похоже на прежнего Высоцкого. В длинном сером бархатном халате, почти таком же, как у его Галилея. Только теперь в этой устаревшей фигуре горечь, созерцательность, спокойствие и мудрость. То, чего так недоставало в раннем Галилее. Две эти роли стоят, обрамляя короткий творческий путь Высоцкого, и по этим ролям видно, сколь путь этот был нелегким. Грустно читать это.
2: Глава 57.
1: Это были отчаянные попытки вернуть уходящую молодость. О самом трагичном, насильственном, но и добровольном уходе Высоцкого из реальности. Речь о его пристрастии к алкоголю. Высоцкий в начале пьяных лет не выпадал из общей нормы. Какое-то время на фоне других он даже смотрелся мало пьющим. Алла Демидова вспоминает. На гастролях Володя любил заваривать чай, и у него стояли бесконечные баночки с разными сортами чая. А когда появилась возможность покупать экзотические вина, Он любил красивую батарею из бутылок и не позволял никому дотрагиваться до нее. Все дразнили его за скупость, но он был тверд. Алкоголик, заметим, никогда не будет любоваться непочатыми бутылками. Он коллекционер пустой тары. Когда же Высоцкий сорвался в алкогольный штопор? Точный срок никто не может назвать. Незаметно для окружения его затянуло. Валерий Золотухин отмечает в дневнике в феврале 1965 года. «Запил Высоцкий. Это трагедия. Надо видеть, во что превратился этот подтянутый и почти всегда бодрый артист. Не идет в больницу, очевидно, напуган. Первый раз он лежал в буйном отделении и насмотрелся. А пока он сам не захочет, его не положат. Нету друзей рядом, а что мы можем сделать?» Елена Садовникова, врач, о том же трагическом пристрастии Высоцкого. «Мы познакомились в 1969 году при грустных обстоятельствах. Я заведовала отделением в Институте скорой помощи имени Склифосовского. Володя находился в очень тяжелом состоянии. Тромбоз мелких вен предплечья, шалило сердце. Ему нельзя было двигаться, резко подниматься. А он нервничал, торопился быстрее выписаться из больницы. Марина позвонила из Парижа рано утром. Я услышала чудесный мелодичный голос, великолепную русскую речь, а в голосе — страдание, боль, любовь, тревога. Если нужно что-то из лекарств, я немедленно вышлю. А если вы считаете необходимым, я тут же улетаю». А сложение Володя был изумительного. Как врач я многих людей перевидала, но такого ладного, красивого, сильного тела не было ни у кого. Лицо — дело вкуса, лично мне оно нравилось. Мужественное лицо. Пьяное, полупьяное, похмельное состояние отражалось на его судьбе как актера. Спектакль «Павшие и живые». Высоцкий выходит на сцену в образе Чаплина, но идет не чаплинской походкой. Уж эту походку он отработал до автоматизма еще со студенческих времен. Начал говорить текст, повторяется. Три раза бормотал одну и ту же реплику. Зрители недоумевают, но слушают внимательно. Мало ли, что придумал Любимов, у него и не такое бывает. Высоцкий застынет. Тягостная, кажется, что нескончаемая пауза. Смехов махнул рукой. «Музыка!» И стал напяливать на Высоцкого гитлеровский плащ. Прямо на сцене ему рисуют челку и усики. Теперь он в образе Гитлера. Снова говорит что-то не то. Зина Славина расплакалась за кулисами. Золотухин так переживал, что на сцене не допел до конца свою песню. Для всех шок. Случается, что на сцене выпивший актер за кулисами воспринимается как цирк. Все веселятся, комментируют, а тут все в отчаянии. На следующий день приказ об увольнении актера Высоцкого за нарушение трудовой дисциплины. В «Галилее» ввели Хмельницкого. Кто-то возмущался, кто-то пожимал плечами. Через три недели Любимов простил его.
2: Продолжение через несколько минут.
3: Сказано реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
6: А знаете ли вы что?
7: На картине «Прощание Пушкина с морем» море нарисовал Айвазовский, а Пушкина – Репин.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
9: Часть 168. Глава 57.
1: Это были отчаянные попытки вернуть уходящую молодость.
10: В этом доме большом раньше пьянка была много дней.

0: банками, полбанками, за спорами, за ссорами, раздорами. Ты стой на том, что этот дом, пусть ночью и днем всегда твой дом, и здесь он смотрит на тебя с укорами.
1: Сам он прекрасно понимал зло этого занятия. Оксана Афанасьева хорошо помнит, как он ее предупредил. Если узнаю, что ты хоть раз попробовала, задушу собственными руками. Поэтому у меня было определенное отношение к этому. И сыновей своих он жестко предупредил. Увижу — убью. Михаил Шемякин на тему сыновей. Однажды Володя пришел ко мне совершенно белый от расстройства и сказал: «Миша, кажется, наказание начинается еще на этом свете». «Что случилось, Володя?» С ужасом узнал, что мой сын начал пить. Семен Владимирович тоже воспитывал сына, но, как видим, безуспешно. Уже в ранние годы Высоцкий отличался подозрительной тягой к выпивке. Выпивали еще подростками. Но кто подростком не выпивал? Пушкин с друзьями чего только не вытворял в лицейские годы, в том числе и по части выпивки. В компании Кочеряна пили. Надирались иногда до скотского состояния, но алкоголиком никто не стал. А Высоцкий уже тогда вызывал опасения. Артур Макаров жестко предупредил его: «Не остановишься, будешь у ВТО полтинники на опохмелку сшибать». Позже Высоцкий нет-нет, да и возвращался к этому пророчеству. «Да, я понимаю. Меня нужно было чем-то задеть. На Руси это не такая уж и редкая судьба, пьяный в дым талант под забором». Критик Скобичевский предсказывал молодому Антону Чехову: «Сопьется и умрет под забором». Обошлось, к счастью, для русской литературы. Пили беспробудно Михаил Ульянов, Василий Шукшин, Олег Ефремов. А как пил Александр Твардовский? Попадал в отрезвитель, и это депутат Верховного Совета, член ЦК КПСС. Тарковский в дневнике ужасается. Вчера напился и сбрил усы. Наутро спохватился: на всех документах я усатый. Надо отращивать. Почему свободу дает только выпивка? Очевидно, потому что нет ее, этой пресловутой свободы. Да нет, к сожалению. Не в отсутствии свободы причин выпивки. Будь так, в Америке был бы добровольный сухой закон. Да и пил ли Высоцкий только потому, что не было свободы? Свидетельствует Всеволод Абдулов. «Володя мне оставил записку, году в 1962-м. Повод был вот какой. У Володи был не самый легкий период жизни, и в наших разговорах постоянно звучала ненавистная мне тема: «Володя, нельзя так пить, пора одуматься и хорошо себя вести». Как-то раз ложусь спать и с трудом различаю звонок в дверь. Открываю — Володя. Побитый, несчастный, где-то в районе сада Эрмитаж его сильно отметелили. Уложил его спать, сел рядом в кресло и потом, не помню сколько часов, говорил, читал ему нравоучения. Он сквозь сон поддакивал. Потом оба заснули. Я в кресле, он на постели. Утром я убежал в школу-студию, а когда вернулся, Володи не было. Ушел на репетицию в театр и оставил мне записку. Там, кажется, было написано что-то такое: «Ты самый близкий мне человек. Я не предполагал, что друг может быть так необходим». Актер, режиссер Георгий Ковторадзе высказал точку зрения. «Мне не нравится, когда солидные творческие люди рассказывают, как Володя пил. Я понимаю, что он пил, но они выставляют это на передний план, как будто кроме этого он ничего не делал. То, что он пил, наверное, было для него каким-то раскрепощением. Я его не оправдываю, но нельзя это питье вытаскивать на передний план, потому что Высоцкий славен не этим». 100% согласен. Из воспоминаний, однако, складывается впечатление, что существовало два Высоцких. Один постоянно пьяный, а другой трезвенник, каких поискать. Небольшая подборка высказываний в доказательство. Александр Масарский, каскадер. «Много читал о его пьянстве, но сам его никогда пьяным не видел. Мы встречались и в Москве, и в Ленинграде, и в Одессе. При мне он пьяным не был. Наверное, мне повезло, поэтому мы всегда много и очень хорошо разговаривали». Киноактер Павел Кошлаков. «Однажды, в выходной день, нас мои знакомые пригласили в гости. Пришли втроем: Пушкарев, Володя и я. Посидели, то да сё. Володя не пил совсем. К нему начали приставать: почему не пьешь? Он говорит: да не хочу и не буду. Мы не отставали. Он сказал: не могу, врач запретил». Борис Сичкин. «Никогда не видел его пьяным. Никогда он при мне не пил. Всюду, где мы встречались, пили водку. Все пьют, а он нет. И спокойно смотрел, как другие люди пьют и радуются». Юрий Кукин. «Никогда не видел Высоцкого со стаканом в руке. Мне даже говорили: ты Высоцкого не знаешь. Значит, не знаю. Когда я его видел, он был трезв, как стекло». Марта Мессарыш. ни разу не видела его пьяным. В Венгрии он не пил абсолютно. Если на столе была водка, то подносил рюмку к носу и нюхал. Валентин Гедулянов. Мы в то время не очень-то понимали объем его колоссального таланта. Он был среди нас, ну, нормально, как все. А потом он на глазах начал вырастать. Огромный объем умения работать, желания работать. Одно удовольствие было общаться с ним. Меня всегда возмущают разговоры о пьянстве Высоцкого. Мы бывали с ним вместе на съемочной площадке и в разных компаниях. Это же съемочный период, всегда какие-то компании, всегда где-то пьют. Я ни разу не видел его пьяным, ни разу. Любомир Георгиев, болгарский журналист. Высоцкий не был алкоголиком, и это надо сказать громко. Он нигде не был в таком качестве зарегистрирован, никогда не лечился. Однако, к сожалению, он не сумел до конца побороть пристрастие к водке, несмотря на помощь современной медицины и техники, и несмотря на то, что был автором многочисленных песен, направленных против пьянства. Василий Аксенов. Я его никогда пьяным не видел. Это известно, он пил, но во время моих с ним контактов этого никогда не было. Интересно свидетельство Вениамина Смехова об отношении Высоцкого к пьянству, но не в жизни, а на сцене. Роль отца Павла Власова репетировал Володя потрясающе. Он должен был играть пьяного, а он ненавидел пьянство, когда бывал трезв. Я не врач и не знаю, подпадает ли Высоцкий под тот или иной диагноз. Он был особенный человек. Я же знаю, что он не спал и тогда, когда никакого психоза не было. Он мог спать один час. Мне он объяснял, что умеет давать себе задание проснуться в заданный час. Наверное, он был экстраординарный человек и в психическом отношении тоже. Но и свидетельств, что он выпадал из жизни, да так выпадал, что окружающим становилось жутко, страшно, больно за него, хватает. Взгляд специалиста Германа Баснера, врача. Познакомились мы с Володей в то время, когда из-за его тяжелого состояния срывалась премьера «Гамлета». Приезжаем к Нине Максимовне. Нина Максимовна в слезах. Я взглянул на Володю, говорю, срочно в больницу. Он ни в какую. Тогда заявляю, мне некогда здесь разговоры разговаривать. Оделся и уехал. В 10 утра звонок. Поднимаю трубку, Нина Максимовна. Вы на Володю такое впечатление произвели. Он никуда не соглашался ложиться, а тут заявляет. К доктору Герману поеду. Звони ему. Володю привез Ваня Дыховичный. Оформили его как с язвой. Вениамин Смехов не понаслышке знал о проблеме, пытался помочь другу. Я был дружен с профессором Бадаляном, лечившим Высоцкого. Мы дважды принимали участие в том, чтобы вывести Володю из запоя. За оба раза я потом расплачивался его гневом. Бадалян убедил меня, что Володя полностью здоров, что он сам регулирует свое состояние. У него свои связи с Богом и с Богом своего таланта. Ему нужна сперва абсолютная чистота, а потом ему надо подпитаться, разгуляться, разогнаться, совершить безрассудство, из которого потом он сам находит выход. Это так же, как у Лотмана отмечено насчет Пушкина, что он был сам драматургом сюжета своей жизни. То же и у Высоцкого. Он был структуроноситель, сочинитель собственной судьбы. Он относился к себе как к персонажу своих произведений. Вот это мне нравится». Володя — человек очень сильного контроля. Я настаиваю на этом. Запью ли вновь? Вечный вопрос. Быть любимцем России захватывающе и опасно. Его любили от края и до края, но и спаивали его от моря и до моря.
2: Если б водка была на одного, как чудесно бы было. Но всегда выпивать на троих, но всегда покурить на двоих. Что жена одного, на одного колыбель и могила. От утра и до утра

0: всегда, кто куда. На долгие года. Говорят, что жена на одного спокон веку так было. Но бывает жена на двоих, но бывает она на троих. Что жена одного на одного колыбель и могила. От утра и до утра раньше песни пелись, как из нашего двора все поразлетелись. Навсегда, кто куда, на долгие года. Сколько ребят у нас в доме живет, сколько ребят в доме рядом, сколько блатных мои песни поет, сколько блатных еще сяду. Навсегда, кто куда, на долгие года.
1: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
1: В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: Про газ.
4: Европа не готова к отмене поставок российского газа, пишет Берлинале Цайтунг. Новый отопительный сезон в ЕС приближается, но запасы газа в Германии на низком уровне, всего почти 50%. В Европе ситуация чуть лучше, 61%, но ЕС нуждается в удвоении импорта СПГ. При этом с 2027 года Европа ужесточает правила по метану и запрещает российский СПГ и трубопроводный газ. Еврокомиссия предлагает национальные планы распределения ресурсов, но их выполнение под вопросом. Нидерланды и Норвегия не могут увеличить поставки, а Канада и Катар не смогут помочь значительно. Азербайджан также не предлагает достаточных объемов. А бывший директор по закупкам газа Томас Гейзель считает отказ от российского газа безответственным и сомневается в возможности замены.
5: о финансах.
4: В Минфине предложили дополнительно поддержать приграничные регионы. В нынешней ситуации они вынуждены нести большие расходы, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, министерство продолжает взаимодействовать с субъектами в части мониторинга исполнения бюджета. Он также сообщил, что доходы региональных бюджетов с начала года выросли на 6% и составили больше 15 триллионов рублей. Рыночный долг регионов с начала года снизился, 43 из них не имеют задолженности. Министр добавил, что все субъекты подготовили программы повышения финансовой устойчивости.
1: О медицине.
4: Минздрав зарегистрировал препарат для лечения агрессивной формы рака груди. Это первая в России опция для лечения этого вида заболевания. Применяться будет в комбинации с химиотерапией на предоперационном этапе. Такие данные со ссылкой на пресс-службу производителя приводит ТАСС. Там добавили, что препарат производится в партнерстве с научно-исследовательским центром имени Гамалеи по полному циклу, включая синтез субстанции.
1: О спорте.
4: Россияне Арсений Духно и Даниил Маринов заняли второе и третье места по итогам личного многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Духно уступил победителю Илье Кофтуну всего 1/1000 балла. Турнир проходит в Загребе. Соревнования завершатся 23 августа. Российские спортсмены выступают на нем без национальной символики.
1: О валютах.
4: Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, юань 12 рублей 63 копейки.

и рождения ребенка в ближайшие 2-3 года. Ваш вариант ответа. Дорогие друзья, ну вы поняли, да? Почему вы не планируете рожать в ближайшие 2-3 года? Мы, конечно, так поставили вопрос, если смотреть, допустим, трансляцию на YouTube, но вообще, да, давайте обобщим, конечно, планируете ли вы рожать в ближайшие 2-3 года? Это касается и мужчин, и женщин, разумеется, этот вопрос. Если не планируете, то почему? Вот, объясните, пожалуйста. Как на госуслугах, собственно. Нас никто не просил, самим интересно. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, с удовольствием послушаем ваши причины. Ну и сразу после песни начнем этот замечательный разговор. Звоните.

0: Мэри Гу, радио «Комсомольская правда». Друзья, с нее начинаем наш сегодняшний разговор. Итак, сообщение от госуслуг. Многие об этом вчера писали, может быть, вы даже видели. И два вопроса. Планируете ли вы рождение ребенка в ближайшие 2-3 года? Да, нет. Выберите ваш вариант ответа. И далее вопрос, почему вы не планируете рождение ребенка в ближайшие 2-3 года? Ваш вариант ответа. Можете описать ситуацию, так сказать, рассказать, объяснить, вопрос это или допрос, это, собственно, уже на ваше усмотрение. 8-800-200-97-02, звоните, пожалуйста. Марсель из Челябинска, здравствуйте.
1: На первый вопрос нет.
0: Так, а вам сколько лет для начала, скажите, пожалуйста?
1: 42.
0: 42, так, а дети есть?
1: Дочь и сын.
0: Так, двое есть. Значит, не собираетесь рожать. Так, хорошо. Почему вы все-таки не планируете рождение, получается, уже третьего ребенка в ближайшие 2-3 года?
1: Ну, потому что уже, если, допустим, родится ребенок, и если его воспитывать, и уже, чтобы он вырос, мне уже будет уже под 60. А после 50 я как-то хочу уже жить для себя.
0: Все понятно. Пожить для себя вы хотите. Ага. Вы знаете, да, не любят этот ответ наши чиновники. Они не любят, когда вы говорите это в 20 лет, они не любят, когда вы это говорите в 50. Никакой передышки. Давайте нам третьего, вынь да положь. Все на многодетность. Ставка, курс на многодетность. Поэтому спасибо, спасибо, что рассказали. Дай бог вам счастья. После 50
1: всего
0: пожить.
1: Доброго.
0: Да, до свидания. После 50 пожить для себя впервые такое слышу. Это потрясающе на самом деле. Ну, хоть когда-то же надо пожить для себя. Хотя бы и после 50. Итак, друзья, госуслуги вычисляют россиян, которые не хотят рожать. Им присылают неожиданные вопросы. Я вам задаю этот самый неожиданный вопрос. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Ну, расскажите, объясните. Просто интересно. Нас наверняка слушают вот, компетентные люди, которые, собственно, может быть, даже имели отношение к этому вопросу или имеют отношение к тем, кто имеет отношение к этому вопросу. Поэтому, пожалуйста, друзья, 8-800-200-97-02, объясните, расскажите, поделитесь с нами причинами, почему вы, допустим, не планируете рождение ребенка в ближайшие 2-3 года. И планируете рождение ребенка в ближайшие 2-3 года, тоже расскажите, если планируете. Слушаем. Кого слушаем? Кого из Ижевска? Айрата. Айрат, здравствуйте, Ижевск. Пожалуйста.
2: Еще в молодом возрасте, когда мне было лет 20,
0: так. Может. А сейчас вам сколько?
2: Мне сейчас 49.
0: Так.
2: Я изначально планировал 7 детей, хотел я.
0: Почему именно 7?
2: Ну вот. Такое у меня желание
0: все
2: было.
0: Все понятно. Так, дальше.
2: Хотел многодетную семью.
0: Ага.
2: И вот мне как бы так посчастливилось встретить девушку, которую я полюбил.

0: первого взгляда. На второй день, когда мы познакомились, я ей предложил выйти за меня замуж.
1: Так.
0: Вот. Через несколько месяцев мы сыграли свадьбу. Сейчас у нас 7 детей. Старшему сыну 25.
1: Так.
0: А маленькой дочери 6. Вот. И все хорошо.
1: Я так понимаю, вы не планируете, да, в ближайшие 2-3 года рожать детей?
0: Нет, уже нет, потому что у жены, ну, сами понимаете, эти...
1: Я думал, вы устали просто уже.
0: Да, у женщины здоровье тоже ведь изнашивается, и тоже тяжело.
1: Представляю.
0: И в целях того, чтобы как бы сохранить жену здоровье...
1: А так бы что, еще, больше... если бы со здоровьем было получше, еще бы 8-го?
0: Я думаю, что нет, потому что изначально, еще в молодом возрасте, я планировал 7 детей. Вот все. Хотел я вот изначально.
1: 7, все.
0: Изначально
1: миссия хотел. Выполнена. Да. Вообще, скажите, тяжело это 7 детей все-таки, батюшки? Даже представить себе сложно.
0: Так, еще раз.
1: Тяжело ли воспитывать 7 детей? Я вот себе даже представить этого не могу.
0: Нет. Вы знаете, что вот каждый ребенок приходит со своим пропитанием, как говорится. Вот изначально у нас была однокомнатная квартира. С рождением второго ребенка у нас... Так получилось, что разница между однокомнатной и двухкомнатной была небольшая. Я, получается, что работал, занимался бизнесом, и вообще очень быстро получается, что мы сразу в двухкомнатную поменялись. С рождением третьего, четвертого ребенка мы в двухкомнатную квартиру поменяли сразу на дом. Ну, как бы, вот знаете, вот со своим пропитанием ребенок каждый приходит, получается, что, ну, вообще напряга нету, вот. Не так давно нам президент Удмуртской Республики подарил, ну, это вручил орден родительской славы Удмуртской Республики. Ну, как бы вот такие вот достижения.
1: Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Не каждый день все-таки звонят многодетные, настолько многодетные. Спасибо большое. Ирина из Подмосковья, далее вы, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Мне 40 лет. Так. У меня 3 детей. И, в принципе, я бы, конечно, с удовольствием, с огромным удовольствием, и муж мой с удовольствием родили бы еще ребенка. Может быть, даже не одного.
1: Ух ты, так.
2: Но, ну, мы любим детей. И, в принципе, каждый ребенок своеобразный, и нам интересно с ними общаться, проводить время. Ну, то есть мы, мягко говоря, неразлучны. Мы всегда стараемся во всех... На концерты вместе ходить, развлекаться вместе, досуг вместе, учиться вместе, все делаем вместе. Ну, единственное, работа разлучает нас. Вот. Но столкнулись с тем, что когда я только рот открываю о том, что я хочу стать еще раз мамой, я встречаю негатив в обществе, понимаете? Что в 40 лет, в 39 лет уже женщине... Не подобает быть мамой.
1: Жить не подобает. Прям так и говорят, не подобает. Может быть, про здоровье говорят именно акцент. Тоже не подобает.
2: Нет, говорят о том, что представь, вот ему будет 20, а тебе уже 60. Вот представь, тебе 50, а ты в школу идешь встречать, все мамы молодые, а ты уже старая. Ну, вот такие вот вещи, они, конечно, на самом деле по женскому самолюбию очень бьют. Вот, не знаю, как у мужчин это происходит, но меня это на самом деле очень сильно задевает, и меня это останавливает, потому что действительно при одной мысли, что твой ребенок будет тебя стесняться, ну, в плане там перед другими детьми, он останавливает. Именно вот этот момент. Понимаете?
1: Да.
2: Именно отношение общества к таким вещам.
1: Да.
2: Вот так.
1: Я, пожалуй, с вами в этом плане соглашусь. Есть такое. Да, спасибо, спасибо. Вот вам одна из интересных причин. Спасибо большое. Далее. Дмитрий из Москвы. Дмитрий, здравствуйте.
3: Приветствую вас.
1: Да, пожалуйста.
3: Вот вы мне скажите, при нынешних ценах на недвижимость в Москве, куда рожать детей? Потому что желательно, чтобы не сидеть друг у друга на головах, а то, чтобы у ребенка была квартира, потому что ему нужно заводить свою собственную семью, рожать своих детей, внуков и так далее. У меня такое ощущение, что просто вот какое-то запретительное отношение идет по недвижимости в Москве. Потому что купить квартиру нереально. Она стоит как чугунный мост.
1: Ну, да, 14 миллионов за 30 квадратных метров.
3: Ну,
1: да.
3: Ладно я, допустим, у меня там есть там квартира осталась от бабушки, там квартира останется после родителей. Ну, это я, москвич коренной, мне, как говорится, повезло, вот так вот, и у меня недвижимость есть. А люди, у которых нет недвижимости, это...
1: Вот, кстати говоря, так бы и написали в вопросе госуслуг. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Планируете ли выражать в ближайшие 2-3 года или не планируете? Звоните, рассказывайте.
4: Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
5: Блогер Николай Соболев о продвижении традиционных ценностей.
6: Всегда есть два пути. Это вот путь внутреннего преображения и путь вот этой внешней реформации. Путь внешней реформации – это когда мы все запрещаем, навешиваем негативные ярлыки, вводим какие-то новые законопроекты, стараемся как бы прибить людей в правильное направление, так скажем, да, подтолкнуть их в правильное направление. Все это нужно переосмысливать. Вот это неэффективно, да. Люди только вот в основном раздражаются, то есть до них не доходит часто. Если уж мы говорим про традиционные ценности, действовать не только с помощью вот этой внешней реформы, не только там с федеральных каналов выкричать, ох, вот мы такие. Но еще проводить какую-то просветительскую работу, как мне кажется. Хоть я очень сильно не люблю вот это слово «просвещение». Нужно, в принципе, вот на каком-то ответственном уровне аргументировать, а вот почему мы вообще двигаемся в этом направлении? Почему в каком-то там 2008 году начали говорить про духовные скрепы? Чем это обусловлено? И что, например, происходит в странах, где об этом снят разговор, просто убран? Вот как это происходит, например, в Западной Европе. Вот какие цивилизационные тренды мы наблюдаем, если, например, выносим за скобки нашу историю, или, например, веру выносим за скобки. Вот что происходит тогда? В нашей жизни здесь и сейчас может ничего не произойти. Но если мы люди ответственные, мы же думаем не только про момент сейчас, не только про нас, а еще и про жизнь государства, да еще и в перспективе, там, не знаю, 10-20 лет. Вот об этом, мне кажется, нужно говорить более популярно.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Привет, я Алексей Белов.
8: Я Александр Маршал.
7: Группа «Парк Горького».
8: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
7: Peace.
8: Peace, love and rock and roll.
4: Что будет? Честный взгляд на 19 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Почему вы не планируете рожать в ближайшие 2-3 года? Или почему вы планируете рожать? Планируете ли? 8 800 200 ровно 9702. Александр, Ростов-на-Дону. Здравствуйте, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста, рассказывайте.
9: Отвечаю на ваш вопрос. Скажу,
1: это что... не мой вопрос, это от госуслуг.
9: Тогда, отвечая на вопрос госуслуг, скажу следующее.
1: Давайте.
9: Что, например, мои дети, они собираются рожать и первого, и второго ребенка. Но они не могут этого сделать. Как раз по той причине, которую назвал предыдущий слушатель из Москвы.
1: Жилье, да.
9: Жилье – это основная так, проблема. Потому
1: вы сказали, да. Планируют, но не собираются. Это как?
9: Планируют, но не могут. Угу. То есть они на самом деле считают эти дни своего возраста, которые уходят. И вместо того, чтобы заботиться о том, что был второй ребенок, а может быть и третий, они даже о первом только мечтают. Вот такая вот проблема.
1: А у них жилья нет совсем?
9: Да, у них нет жилья, они его снимают. Они находятся в другом городе, домой вернуться после учебы, по большому счету, это тоже снимать жилье. А это все серьезные траты сегодня для молодой семьи.
1: А вы считаете, что завести первого ребенка, даже не имея жилья, это невозможно?
9: Нет, конечно, это возможно. Но получается ситуация... Они, снимая жилье длительное время в одном городе, чтобы заработать эти деньги, они столкнулись с ростом цен и теперь сюда вернутся опять на съемное жилье. То есть у них получается порочный круг. Они все время бегают за временем.
1: Слушайте, но может быть просто причину находят? Давайте об этом подумаем.
9: Это не причина, объясню почему. Потому что дочка, она выросла в семье, в которой всегда было не менее двух детей. И она об этом очень сильно переживает, что она не может сейчас вот просто физически здесь работы такой, во-первых, не найти, а там жилье такое не купить. А если обратно двигаться, то получается, что ты все время будешь в должниках и жить особо и некогда им.
1: Но огромное количество людей не имеет жилья, но рожают хотя бы первого. Вы не находите?
9: Абсолютно правы. Абсолютно правы. Но это же частный случай. Я думаю, что таких частных случаев тоже очень немало.
1: Ну, вот простая скромная рекомендация, я в чужие дела особенно не лезу, но, может быть, все-таки рожать, а там разберемся, я не говорю второго, третьего, да, это уже будет
9: вы
1: потяжелее.
9: Прав, Вань, вы правы в этом, потому что есть народная мудрость, которая гласит, Бог дал ребенка, Бог даст деньги и жилье на ребенка. Вы, с одной стороны, правы. При том, что происходит вокруг, ну, опасений больше.
1: А, ну вот, видите, вот, вот. Это уже не про жилье разговор все-таки, да?
9: Но это связанные между собой проблемы.
1: Нет,
9: это между собой связанные проблемы.
1: Либо жилье, либо просто определенный стресс, связанный с тем, что в мире происходят некие страхи. Тут, вот тут я даже больше понимаю, чем разговор про жилье, понимаете? Потому что, ну, не двое, не трое детей, которых реально будет некуда деть в случае чего. С одним ребенком давайте так как-нибудь разберемся. Ну,
9: давайте,
1: не замерзнет, не замерзнет это на улице.
9: Страхи,
1: правда.
9: Они материальные. Все страхи, они материальные. Соответственно, все материальные ценности, они накладываются на эти страхи. Они останавливают не только, я уверен, частный случай, связанный с моими детьми.
1: Ну, хорошо, нет, принимается, все, спасибо. Просто, на мой скромный взгляд, это как бы не причина. Ну, или наоборот, просто ищут причину, вот и все. Но спасибо, спасибо, это все-таки их дело. 8 800 200 ровно 9702, Павел из Кемерово, пожалуйста.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Иногда прозваниваю вам. Я, конечно, по возрасту с женой уже не могу иметь детей.
1: А вы
10: детей.
1: Пытались?
10: Ну, могу.
1: А вы пытались?
10: А у меня двое детей есть, а у детей, у двух, 10 моих внуков.
1: То обалдеть.
10: Есть, получается,
1: круто.
10: У дочери 4, у сына 6. Но я хотел бы немножко про другое сказать. Вот в Кемеровской области, я думаю, относится для всей России. Оптимизация школ на селе всегда в Кемеровской области было так. С деревень приезжали в мелкие города, с мелких городов переезжали в крупные. Это Новокузнецк и Кемерово. И таким образом поддерживалось население. Но за последний только год закрылось 11 школ в деревнях. То есть, получается, подпитки сельского населения практически не будет. Потому что закрылась школа, значит, умирает деревня. То есть количество деревень в Кемеровской области сокращается. За последние 10 лет закрылось более 50 школ. Вот если посчитать, оптимизация, как у нас идет, оптимизация, закрываются школы, потом прекращают существование деревни и подпитки, соответственно, а мы знаем, что деревенское население – это самое многочисленное население, я имею в виду семейное, многочисленных семей, семей с детьми больше, чем в городе. В городе из-за жилья, из-за других аспектов не рожают, а отсутствие квартир. А вот деревня, она проживает собственным подсобным хозяйством и в состоянии прокормить и 3, 4, 5 детей, и у некоторых может быть и более детей. Вот здесь неправильная политика чиновников, хотя наши чиновники в Кемеровской области озвучили задачу, значит, к 30-му году увеличить рождаемость, в Кемеровской области на 20-40%. Ну, это
1: хотя
10: абсурд,
1: бы на 10, потому что... хотя бы на 10 увеличить. Слушайте, про школы, позвольте, да, я вклинюсь, потому что я смотрю цифры, я не думаю, что 50 это корректно, потому что вот в Кузбассе за последние годы заметно сократилось количество работающих школ, детсходов. Об этом говорится в докладе
10: уполномоченного. Я статистику прям 11.
1: Смотрите, согласно докладу, вот за 25-й год есть, по сравнению с 24-м, число средних образовательных учреждений в регионе уменьшилось с 643 до 624. Ну, грубо говоря, на 19. Это в прошлом. Ну, то есть не 50, понимаете, да? Не 50.
10: Нет, а я чуть-чуть побольше срок, за 10 лет смотрел все-таки.
1: Ну вот, 10 лет это одна история.
10: По сути... Но, по сути, вот эта проблема, это мне кажется, это главная проблема. Это работающее население именно на селе. Если бы у нас не было, ну, два богатых человека, которые в конце концов поддерживают сельское хозяйство в Кемеровской области, это Лаврик и Федяев, то в этом случае село бы, ну, заросло сорняками.
1: Понятно. Спасибо. Да. Спасибо. Володя Варсобин у нас периодически спасает школы. И есть у него такое хобби на селе, кстати. Да, далее давайте послушаем Сергея из Пензы. Прошу вас.
11: Иван, во-первых, спасибо вам за программу. У меня каждый будний день начинается с вашей передачи.
1: Спасибо.
11: Слушаю с удовольствием. Иван, мне полных 41 год, у меня двое детей. Вот. Да, и у нас с супругой был разговор по поводу третьего, но она категорически не хочет этого. По одной простой причине, то, что в ее семье, где она родилась, у них было 7 человек детей. Да. И она говорит, я на это уже просто насмотрелась, говорит, я этого просто не хочу. И вот, что самое удивительное, хочу отдать почесть своей теще, то, что, имея 7 детей, она ни разу не была в декретном отпуске, ни разу.
1: Обалдеть, да. Что ж, причина уважительная, да, она из многодетной семьи, я слышал такие истории. Нам, кстати, сегодня звонил мужчина, у которого 7 детей как раз. Спасибо, спасибо большое. Да, причина принимается, да, далее. Алексей из Калуги, рассказывайте, пожалуйста.
12: Была у вас как-то передача тоже по поводу демографии, не смог дозвониться до вас. Была. У меня такая история, давно уже она была. Вот, дочка... У меня сын, дочь, двое детей. Вот. Внучка одна. А захотели второго ребенка. Ну, не получилось. В общем, произошла там ситуация, то есть потеряла ребенка. Uh-huh. Ну что, врач говорит, надо анализы сдать. Она говорит, я с удовольствием, я хочу второго ребенка. Пошли по больницам. Больницы говорят, мы такие анализы не делаем. Пошли по платным. Платная насчитала неполный комплекс анализов больше 40 000.
1: Да, это дорого все. Да.
12: Вопрос. Если государство хочет, чтобы у нас поднималась демография, рождались дети... Почему так происходит?
1: Так вот,
12: почему
1: все уходит? Госуслуги откройте, можете в этом опросе так и написать. Прям вот так и напишите им. Отличный вопрос. Да. Спасибо. Далее. Дмитрий из Кемерово, прошу вас.
13: Алло.
1: Здрасте, рассказывайте.
13: Иван, здравствуйте. Здрасте. Ну, я коротко о себе. Мне 37 лет, трое детей. Так. Мы как-то с женой буквально за 10 лет троих, как говорится...
1: Понятно.
13: Вот, и очень довольны, счастливы, с удовольствием с ними, как говорится.
1: Короче, ну, троих вам хватает, я правильно понимаю?
13: Я как бы периодически завожу разговор про четвертого.
1: Вы не четвертого жена... хотите, да?
13: Обалдеть. Ну, конечно, ага. Но это же так классно, я им нарадоваться не могу. С работы тороплюсь просто каждый день к ребятишкам.
1: Понятно.
13: Ну, жена пока по здоровью как. Ну, то есть не то, что там это, а ну, троих подряд, можно сказать, сделали. Сейчас вот надо, как говорится, подождать.
1: Там, а ей посмотрим. Сколько лет? Сколько лет жене, извините?
13: Ей 42 сейчас.
1: Ага, ну, вот.
13: Ну, в принципе, я не знаю, она как бы начала в 33 рожать. 33, 36, 38 вот рожала, и ну как бы нормально.
1: Спасибо. Спасибо большое. 8-800-200-97-02. Звоните. Перерыв.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин – встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
4: О Ближнем Востоке.
5: Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения новых санкций в отношении Ирана. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Он также отметил, у Вашингтона остались возможности для новых драконовских рестрикций на случай, если сделка не будет достигнута. Американский лидер отметил, Армузский пролив в будущем не будет иметь такого же значения для поставок нефти, как раньше, на фоне роста добычи и экспорта нефти из США.
4: О деньгах.
5: Каждый россиянин сможет открыть только один кошелек для цифровых рублей. При этом доступ к нему можно будет получить через приложение любого крупнейшего банка, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Поскольку цифровые деньги находятся на платформе Банка России, то они защищены по самым высоким стандартам, которые предъявляются к объектам инфраструктуры, добавила эксперт. При этом сам доступ к цифровому кошельку будет дополнительно запаролен. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты, где один обычный рубль будет равняться одному цифровому.
4: Об учениях.
5: В школах и детских садах по всей стране прошли антитеррористические учения. Во время маневров отрабатывались действия охраны и сотрудников образовательных заведений при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников. К учениям также привлекались эксперты Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Они провели занятия по предотвращению вовлеченности несовершеннолетних в противоправную деятельность через интернет и соцсети.
4: О спорте.
5: Организаторы турниров «Большого шлема» создадут консультативный совет игроков, чтобы уладить спор о призовых, пишет «Гардиан». В мае группа из ведущих теннисистов мира выступила с совместным заявлением, в котором выразила недовольство уровнем призовых. Игроки требуют, чтобы турниры «Большого шлема», как и турниры АТП и ВТА, выделяли 22% своих доходов на призовые. Также игроки хотят не только увеличить долю доходов, выделяемую на призовые и социальные программы, но и расширить свое влияние на решения, которые их касаются. В знак протеста теннисисты ограничили свое общение с прессой во время предтурнирного медиадня «Ролан-Гарос» до 15 минут. Эта символическая акция была приурочена к тому, что турниры «Большого шлема» тратят всего около 15% своих доходов на призовые.
4: О валютах.
5: Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, юань 12 рублей 63 копейки.
4: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 17 без осадков, в Петербурге 13 градусов выше нуля, облачно с прояснениями.
4: Что будет? Честный взгляд на 19 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Почему вы не планируете рожать в ближайшие 2-3 года? Это второй вопрос. На госуслугах такой опрос рассылался вчера. А первый звучал так. Планируете ли вы рожать в ближайшие 2-3 года? Да, нет. А вот как раз почему вы не планируете рожать в ближайшие 2-3 года? Шел вторым, и как раз там уже требовалось пояснение. Почему же, почему? 8 800 200 ровно 9702. И действительно, почему? Звоните, рассказывайте. Друзья, делитесь своими соображениями на счет. Анна из Подмосковья. Здравствуйте, Анна. Пожалуйста.
14: Я что хочу сказать. Рожать я не планирую. Мне 50 лет. Я, слава богу, родила троих детей. Двое у меня детей. Двоих детей я усыновила, то есть приемные дети. В итоге у меня 5 детей. И что я хочу сказать. Вот предыдущие люди, да, звонили, они пытаются всегда связать рождение детей с политикой. Я хочу сказать, что это все такая ерунда, боже мой. Вот я сама, например, да, забеременела в 19 лет. Естественно, это была незапланированная беременность. Мы с мужем учились, ему было столько же лет. И вопрос даже не стоял о том, чтобы... быть ребенку или не быть. Он бросил учебу, он начал работать. Я родила, мы жили в общежитии, в одной комнате. И сейчас я, ну, то есть, естественно, были какие-то там, ну, я даже не могу сказать на самом деле, что были сложности. Ну, с нынешним временем, наверное, да. Общежитие, одна комната, соседи. Но в целом мы никогда не голодали, при том, что, естественно, он пошел работать, не закончив там институт, да, он работал слесарем. С тех пор его, в общем-то, и началась эта работа, и сейчас он очень успешный предприниматель в итоге, да, спустя столько лет. И я еще что хочу сказать самое главное, что не связывайте детей с финансовыми сложностями, с квартирами, с работами, с желанием отдохнуть, с детьми, типа, это сложно сделать. Это все такая ерунда. Дети – это счастье, и никогда дети ничему не мешают. Все у вас будет. Самое главное – дети и время. Вот сейчас мне 50 лет, моему старшему сыну 31 год будет. И в среднем по 24, младшим 10 и 8. То есть вот такой разбег детей. Последнего ребенка я родила, когда мне было 39 лет. Вот. И поэтому, дорогие женщины, ну, мужчины, ладно, это в первую очередь...
1: Да бог с ними, с мужчинами, это... да. К женщинам.
14: Ну, нет, мужчина обязательно присутствует, он должен быть.
1: Все-таки но, должен, да? Тут немножко участвует.
14: Конечно,
1: да.
14: Обязательно, обязательно. Но женщина должна... Ну, это самое главное, это для женщины. Это счастье. И не слушайте, и не бойтесь, деньги будут, можно работать. Я всегда тоже и работала, и сколько-то времени не работала. То есть были разные периоды жизни были, но никогда мы не бедствовали, дети не голодали, мы не голодали. Всегда была возможность, где-то меньше когда-то, да, что-то было. Когда-то, сейчас все хорошо, естественно. Сейчас, слава богу, чудесное время мы живем, когда, вот вы правильно сказали предыдущему звонившему, что обратитесь на госуслуги. Я тоже считаю, что с такой проблемой можно сейчас обратиться, и я более чем уверена, что помогут и с анализами, и с финансовой поддержкой. Просто люди у нас в первую очередь жалуются, сетуют. И...
1: Нет, но некоторые ищут причин, насчет жалуются не знаю, но некоторые ищут причины. Все-таки. А вы, на мой взгляд, все правильно сказали. Да, я полностью поддерживаю, подписываюсь. Спасибо. Под каждым словом. Спасибо, да. Елена из города Королев, Подмосковье. Здрасте.
15: У меня 3 детей. Я могу сказать, я бы с радостью своей 43, если получится, еще родила 4-го. Старшая двойня, было очень тяжело. Жили от родителей в другом городе. Буквально падала с голоду. Муж работал один, я с двойняшками. Мальчик и девочка.
1: Я не понял, голодали в смысле?
15: Да, голодали. Муж не сильно много зарабатывал, то есть и не успевали физически потом приготовить еду, купить еду. Это было давно, сейчас им 17. Родила 3-го, чтобы понять какое-то счастливое, спокойное материнство. Готова родить еще, но очень часто дети болеют, и если ты работаешь, то есть до 1,5 лет у нас пособие работодатель платит, оно хорошее, на него как бы можно что-то там расправить крылья, купить какую-то еду, продукты. с полутора до трех приходят небольшие деньги, и обычно большинство женщин уже старается выйти на работу. Ребенка отдают в детский сад, он начинает болеть. Какому работодателю понравится, что вы появляетесь на два дня, потом машете ручкой среди рабочего дня, потому что ребенку позвонили из детского сада, сказали сопли. Система, что не с кем оставить вот эти постоянные болезни, да, влияет вот сейчас. А так как бы я вас с радостью поддерживаю всех. Могу сказать честно, что на рождение третьего ребенка, на принятие решения, что мы хотим ребенка, повлияли господдержки. Прям как-то стало поинтереснее. Думаю, сейчас будем многодетные, у нас будут льготы, у нас какие-то ипотеки пошли льготные. В этом плане государству спасибо.
1: А что вы сделали за счет этих льгот? Ну, какой-то результат есть, я имею в виду, вот материальный?
15: Да, результат материальный. Когда я... Смотрите, когда я была с двумя детьми, я развелась с мужем, поскольку он был вписан в свидетельство об отцовстве, я не была матерью-одиночкой по закону, и я не получала никаких дотаций. Тогда у нас в школе питание на продленке и в обед было за дополнительную плату. Это, ну, весомо. Сейчас третий ребенок родился, мы взяли ипотеку, ну, как семейную, получается. Да, получилась квартира с хорошей, вот, процент 3-5, по-моему, что-то. Дальше ипотека, дальше у нас прописка в городе Москве, там прекрасная молочка, в отличие от Подмосковья, от всего остального пространства, да, Российской, да, Федерации.
1: Да.
15: Москва впереди планеты всей, как говорится, другой мир. Ну, собственно, старших сейчас бесплатный проезд, поступление при льготы при поступлении какие-то, сейчас уже, наверное, это не важно. Очень много денег уходит сейчас на старших. 11 класс у дочки, репетиторы, подготовка к ЕГЭ. ЕГЭ – это общая головная боль, я слышала, хотят еще усилить, усложнить.
1: И отменить хотят.
15: Да, а вот тут прям, я не знаю, если отменят, я буду ноги целовать, потому что это сделаю.
1: Я вас умоляю, не рассчитывайте на это. Слушайте, я только не понял про развод. Развод оформили технически, правильно понял?
15: Развод технически, муж платил копеечные алименты, сейчас судебная, ну, как бы такая ситуация, что нужно бегать и искать, где работает муж, и каждый раз, он раз в полгода может менять место жительства, работу, и добиться алиментов от супруга, ну, нереально.
1: Так нет, фактически. Подождите, технически, я думал, вы ради выплат развелись, я, может, неправильно суть уловил.
15: Нет,
1: развелись, значит, не технически, развелись.
15: Да, алиментов
1: все.
15: Нет.
1: Все понятно.
15: Ну, и... Мать-одиночка, я уже не мать-одиночка, он вписан в свидетельство, никаких льгот, никакой помощи.
1: Все понятно.
15: Ну вот, да.
1: Спасибо, в общем, проблема обозначена. Вот бы и на госуслугах описать это все, может быть, кстати говоря, зайдете в свой аккаунт и там это все изложите. Полезно почитать будет тем, кто этот опрос затеял. Спасибо. Далее, Эльвира из Перми, прошу вас.
16: Я изначально, когда еще была маленькой девочкой, хотела иметь трех детей, потому что, ну, в окружении было 3-5, вот в среднем, вот так. Но, к сожалению, пришли 90-е, у меня один ребенок. Сейчас я не могу иметь детей по объективным причинам. Во-первых, это вдовство. Во-вторых, это, извините, климакс пришел. Он не пенсионный возраст, его не отодвинешь. А дети пока детей не хотят. Хотя сыну вот четвертый десяток, они говорят, а где бабушка? Кто будет сидеть, если ребенок заболеет, а маме надо работать? Кто будет сидеть с ребенком? Вот будет бабушка, а бабушка будет лет через 5, по ныне действующему законодательству. Вот тогда подумаем. То есть сыну будет уже ближе к 40, но его девушки, его подруги где-то в районе 35. Это первый ребенок будет, если будет. Вот пока как-то так.
1: Спасибо, понятно, спасибо. Мне вот тут пишут в комментариях, что репродуктивные анализы частично субсидируются государством. Надо этот момент проверить. Один из слушателей как раз говорил про то, что анализы эти дорогие, они действительно дорогие. Но, может быть, он просто не в курсе про субсидии эти. Вообще, давайте полезем, потом выясним. Я, честно говоря, не в курсе. Но, может быть, действительно субсидируется. Обратите на это внимание. 8 800 200 ровно 9702. Алексей из Люберец. Здрасте.
17: Да, здравствуйте,
1: Иван. Да, пожалуйста.
17: Привет, страна. Это Алексей, я вчера звонил. Кенни Уэст.
1: Так.
17: Вот, значит, да, напоминаю, жене 35, мне 45, у нас двое детей, старшему 16 в этом году школу заканчивает, ну, в следующем получается. Да, есть проблемы с репетитором, то все, ну, в общем, мы третьего хотим. Девочки у нас 13-14 в этом году, ну, хотим третьего, пару лет мы там боролись с болезнями, с женскими, вот, но сейчас вроде все нормально, вот в следующем году планируем, как говорится это. Ну, тоже тяжело, мы в этом году выплатили ипотеку, двухкомнатная квартира, сейчас жалеем, что трешку не взяли, потому что третьего хотим, вот. Теперь уже, наверное, не знаю, потянем, не потянем ипотеку, наверное, вряд ли.
1: Но не сейчас,
17: ну, в общем, главное, в этом случае. Да, главное ввязаться в драку, как говорится, а там разберемся.
1: Давайте все-таки опираться на принцип «лучшая драка та, которую удалось избежать». В данном случае, если мы про ипотеку говорим. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Перерыв у нас. Скоро вернемся и продолжим.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Игорь Шатров о том, признают ли чиновники свои ошибки перед народом.
19: Это наследие прошлого, не советского, это наследие нашего прошлого дореволюционного, когда мы, ну, действительно искренне до веры, сравнимой с религиозной, потому что это все вместе, ставили Бога, царя и Отечество на одну ступень. И, естественно, царь, как помазанник Божий, не имел права на ошибку, и он ее как бы и не совершал. Ну, а, соответственно, совершали, если эту ошибку ему подчиненные чиновники, то царь их, естественно, справедливо наказывал. Поэтому все отношение к власти, оно вот через фигуру царя таким и было в обществе. А, соответственно, этот институт, эта власть и не привыкла поэтому оправдываться, извиняться, объяснять свои ошибки. Если она ошибалась, царь ее наказывал. Вот и все. Постепенно это ведь передалось и в советскую систему, а от советской системы мы дальше получили это продолжение, то есть по идее, мы наследники вот этой вот нашей монархической системы власти в стране.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
4: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 19 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Почему вы не планируете рожать в ближайшие 2-3 года? Один из вопросов, который вчера рассылали госуслуги. Ну, или первый вопрос звучит так. Почему вы... Ну, в смысле, планируете ли вы рожать? Да. 8 800 200 ровно 9702. Татьяна из Москвы. Здравствуйте.
21: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
21: Вот, я вам с тем хочу сказать. Татьяне из Москвы 30 августа будет 48 лет. 20 лет я замужем. 10 лет мы очень старались, а потом не очень старались. Да. И поэтому я всем хочу сказать, старайтесь как можно больше, потому что потом, ну вот, как можно меньше этот шанс, что у вас хотя бы будет ребеночек. Вот. Но это правда, это такая вот моя боль. Я вот, знаете, я просто вам говорю, у нас нет детей. Мы счастливы вдвоем. Ну, сами понимаете, о чем я говорю.
1: Да.
21: Поэтому все, кто может, рожайте, рожайте и рожайте в ближайшие 2-3 года. Это мое вот такое мнение.
1: Я понял, спасибо.
21: Вот. Иван, все.
1: Спасибо, всем, спасибо. Всем. Прямо как один депутат сказал, пока рожалка работает. Это я не иронизирую, просто к слову. Далее. Наталья из Москвы, пожалуйста.
0: Такой вопрос, который в нашей стране актуален всегда. Когда меня мама рожала, вернее, она мне потом сказала, что я не думала рожать, потому что, пройдя войну, они были в оккупации. Я после 55-го родилась. И говорит, я с ужасом представляла, потому что речь шла о холодной войне. И говорит, что если сейчас будет опять война, то как мы будем? И все-таки я выросла, родилась и уже... Я родила своих детей 2 и 3 в 93-м и 94-м. Погодки. Ну, как бы уже третий не планировался в таком понимании, потому что... И это тяжелое время было. Вы сами понимаете, Советский Союз ушел навсегда. А нового ничего не было, кроме вот этого развала. Развалин. Это был просто ужас. Но меня дети спасли. Я имею в виду, что вот это все, что было, этот хаос, и, ну, я не буду характеризовать то время, а я жила, вот как у нас считается, вот у православных, что женщина чадами спасается. И если сейчас наши доблестные женщины, девушки ставят такие условия по рождению и возводят это в ранг какого-то героического поступка, это так неправильно, это не по-русски, ну, даже я не буду говорить о русских, это неправильно, потому что мы для того и живем, чтобы оставить после себя детей. И, ну, тогда смысл в чем? В каком-то комфорте, в каких-то приобретениях. Это не может быть смыслом жизни, понимаете? Это да, это важная составляющая, я не отрицаю. Но это не смысл жизни. Поймите, я, ну, может быть, пафосно слишком, но так как я прошла через все вот это время и в своей жизни, и как бы дети непростые были по своему, ну, здоровью и многих каких-то компонентов. Поэтому вот эти все любые отговорки, что какие-то социальные там выплаты, то, все, поддержка. Вот я вам еще раз продемонстрировала. Послевоенное поколение, какая там поддержка? Восстанавливали страну, все силы были на страну. В 90-е тоже все развалилось. Ну, я имею в виду уже в другом понятии. И что, значит, детей не рожать?
1: Ну, в общем, да. Спасибо. Валентин, Стамбул, неужели? Здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Да, в Стамбуле живете? Из Стамбула звоните?
2: Стамбул.
1: Так, да, рассказывайте.
2: Ну, смотрите, мне 50, жене 48. И вот в данный момент уже она на 5-м месяце беременности. Так. То есть, как бы мы ребенка будем оставлять, мы будем рожать. Это мой 3-й ребенок, старшему 25, дочери 15, а у жены, вторая жена, это вот второй. Угу. Я, в общем-то, хотел поделиться тем, что и в 50 лет можно оставлять ребенка и иметь...
1: Подождите, ребенка. А вы так говорите, как будто вы сомневались в этом? Оставлять, не оставлять?
2: Нет, я просто не пробовал.
1: Ага.
2: Ну, сейчас, видите, вот, ну, сложились так обстоятельства, деваться некуда. И я...
1: Конечно. Да. Вы же не говорили про то, что, может быть, аборт? Такие рассуждения были у вас в семье?
2: Нет, рассуждения, они таких не было. Мы люди верующие, поэтому мы не можем себе такого позволять. И будем стараться сделать все для ребенка. Да, понятно, это тяжело, потому что в полтинник уже как-то хочется немножко пожить для себя. Ну, может, где-то там воспитывать внуков. Но раз уж так суждено, значит, так и будет.
1: Ну, да, да. Ну, поздравляем вас. Это на самом деле круто. Спасибо, что позвонили. Далее. Сергей из Москвы. Здрасте. Сергей! Нет, с Сергеем не пообщаемся. Тогда с Игорем из Твери. Прошу вас.
22: Здравствуйте.
1: Здрасте.
22: Всем привет. Значит, я сам детский доктор, педиатр.
1: Так.
22: Вот, со стажем уже 35 лет. Вот, у самого мы с супругой родили 2 детей. К сожалению, 3-го не успели по возрасту. Но вот я к чему хочу сказать. Часто общаешься с родителями, особенно молодыми, вот, которые, так сказать, родили первого ребенка. Ну вот им говоришь такую фразу, так сказать, пойдете на второго, пойдете на третьего, так сказать, надо делать то-то. Вот. А мне отвечают, нет, ну что вы, так сказать, это все, это край, как говорится. Вот. Значит, я им поэтому говорю такую фразу, что понимаешь, что 2 ребенка мало, только когда тебе уже после 40, и уже там как бы тяжеловато, так сказать, так вот. Значит, ну, очень многие со мной, конечно, не соглашаются, так сказать, так вот. Мы вот, к сожалению...
1: Они еще во вкус не вошли просто, они еще не вошли во вкус, разгонятся.
22: Может так, так сказать, так вот. Но вот настроение среди молодежи примерно 20+, такое, что вот один край и все. Как говорится, по разным причинам, так сказать. Но вот стараешься переубедить людей, так сказать, говоришь о том, что действительно надо жить только ради детей, потому что в нашем мире сейчас это самое ценное, и надо ставить во главу угла именно это, семью и детей. Вот. Но вот кто-то слышит, кто-то не слышит. Как-то так.
1: Спасибо. Всем спасибо, кто сегодня звонил, хорошо поговорили. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
2: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Экономист Алексей Зубец о так называемой «американской мечте».
4: Первое последствие, которое будет для Европы, ну, в принципе, для всего мира, наверное, это подорожание и так называемая продовольственная инфляция из-за того, что, ну, действительно, сейчас наблюдается и рост цен из-за того, что засуха, снижение производства сырьевой продукции по Европе пока наблюдается, ну, снижение примерно процентов на 5. Если в 2026 году урожай зерна был где-то 295,5 миллионов тонн, ну, сейчас на 15,8 миллионов тонн меньше, это примерно процентов 5. Казалось бы, не супер цифры, но, тем не менее, вот такое снижение по всем направлениям, и зерно, и оливковое масло, и виноградники, и фураж, опять-таки, значит, будет хамон дорожать. Переходим на хамон собственного производства.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда».
5: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.